0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать», находящейся в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит пятая часть этой истории.
1: Тихий звон колокольчика прервал их разговор. Маргита вскочила. «Позволь, отец, на минуту оставить тебя». И, не дождавшись ответа, убежала. Он смотрел ей вслед, своей девочке. И только когда она исчезла, он вспомнил, что дочь его замужняя женщина. Уже более 4 часов он находился в горке. Они с дочерью вместе побывали в том домике. Говорили все о настоящем, ибо о прошлом говорить было невозможно. Об Адаме она за все это время не сказала ни слова. Зато уж о дедушке очень много и с большой любовью. Тень озабоченности омрачила лицо пана Каримского. Но тут нежная рука дочери обняла его за шею. «Родной мой, почему ты так печален?» «Ах, ты уже пришла, Маргита!» И он с любовью привлек ее к себе. «Я пришла звать тебя ужинать». «Но мы только что пили кофе». «Это было давно, а ты почти ничего не ел. Зато теперь ты окажешь честь своей хозяйки, не правда ли?» «Я постараюсь, чтобы ты осталась довольна». Она взяла его под руку и повела по коридору в ярко освещенную, украшенную цветами столовую. «Ты спрашивала, о чем я задумался», — сказал пан Каримский после ужина, когда Маргита готовила чай. «Я думал о том, кого моя Маргита еще не вспомнила ни единым словом. Что бы он сказал о нашем примирении?» Словно инеем внезапно покрылось озаренное счастьем лицо молодой женщины. «Ты говоришь об Адаме Орловском?» — спросила она холодно. «Какое ему дело до нашего примирения?» Каримский с ужасом посмотрел на свою дочь. «Маргита, ведь он твой муж и самый близкий человек на земле!» Она покачала головой. «Ты ошибаешься, отец. Перед миром он действительно мой муж, но лично для меня он никто и никогда никем не будет. Дедушка желал нашего союза, и мы не могли ему под старость лет отказать. Мы увидели друг друга лишь за час до венчания, а после него договорились, что, дабы не уронить фамильной чести, внешне вести себя как супруги. А на самом деле он будет жить для науки, а я для дедушки». «Кто это придумал, Маргита?» — ошеломленно спросил пан Каримский, взяв руку дочери в свою. «Я, отец». «И Адам согласился?» «Разумеется, не удивляйся, это совсем неплохо». «Нет, это нехорошо, дитя мое». «Ты меня не удивляешь, но он в его возрасте, ведь жизнь такая долгая, а вы оба так молоды. Потом, сердце человеческое не может оставаться без любви». «Я знаю, отец, но мое сердце не останется без любви. У меня есть ты и дедушка, и Николай меня любит, а я вас всех!» Положим, что тебе этого достаточно. Ну, а Адаму? У Адама наука. О, Маргита, такое горячее сердце, как у Адама, не может заполнить наука. Это меня не касается, отец. Когда он просил моей руки, он мне ясно дал понять, что не желает ничего другого, кроме верности. И я буду ему верна. Лицо Каримского помрачнело. Он понял, какую дочери причинили обиду. Больше он не удивлялся и не говорил ничего в защиту зятя. Маргита повернула разговор в другое русло. И он был рад этому. Она повела его обратно в салон и показала ему, насколько она уже овладела словацким языком. Речь зашла о том, что она сможет сделать для местной школы. Когда он заметил, что школа евангелическая, она с удивлением посмотрела на него. «Но ведь я тоже евангелической веры». «Ты, Маргита?» — спросил он в недоумении. «Ты удивляешься? У меня та же вера, что и у моих родителей». «Мать твоя не всегда была евангелической веры», — произнес пан Каримский мрачно. «А девочки из смешанных браков принимают вероисповедание матери. Поэтому ты крещена в католической церкви, и она считает себя своей». «Это невозможно! Ведь я даже не знаю католического учения!» — воскликнула Маргита возбужденно. «Мои воспитательницы были евангелической веры. В Эй я числюсь лютеранкой. Там я обучалась религии. Только при конфирмации пастор мне сказал, что не может конфирмировать меня из-за определенных помех. Наверное, имея в виду именно это». «Значит, католическая церковь имеет на меня права?» Девушка задумчиво опустила голову. «18 лет ты сама смогла бы вступить в нашу церковь, если бы не Орловские. Однако дедушка это, наверное, очень оскорбило бы». «Извини, отец. Мою личную свободу я пожертвовала дедушке. Но свободой совести я не поступлюсь. В пансионе я однажды прочитала ужасную книгу «Испанские братья». Никогда не смогла бы я принадлежать римской церкви. И мне очень жаль, что дедушка к ней относится». «Маргита, того, что было в Средневековье, сегодня уже нет. В настоящее время разница между религиями едва заметна, тем более в высших кругах». «Может быть, отец. Но протестантов раньше притесняли. А меня всегда тянет занять сторону тех, кто терпит несправедливость. Кроме того, нас учат, что церковь — это наша мать. Какая она мне мать, католическая церковь, если она до сих пор мне ничего не дала, кроме крещения, и не заботилась обо мне? Нет, не хочу. Пока что мне нужно достать книги, чтобы узнать разницу. Потом, когда придет время, я скажу дедушке о моем решении. Он меня не станет удерживать. Вот посмотришь. А теперь поговорим о другом. Потому что все это тебя, кажется, опечалило, отец». До глубокой ночи они беседовали. Когда Каримский на другой день оставил горку, он стал богаче несколькими часами неожиданного счастья. Однако унес с собой две удручающие мысли: о вынужденном браке его дочери и ее решении никогда не принадлежать католической церкви.

В имении инженера Райнера был устроен блестящий торжественный вечер. Изысканное общество праздновало день рождения хозяйки дома, пани Райнер. Второй причиной торжества явилось получение паном Райнером титула барона и причисление его к дворянству. Нельзя не понять счастья человека, имеющего заслуги перед обществом в деле развития путей сообщения, который после 14 лет примерного брака, наконец, может показаться в свете наравне с женой в звании дворянина. Залы светились множеством огней. Воздух был наполнен тонким ароматом духов и живых цветов. Здесь было немало молодых красавиц и по моде одетых прекрасных дам. Однако хозяйку дома ни одна из них не превзошла. Она и здесь считалась польской розой, как ее когда-то называли дома. Бледно-сиреневый шелк богатыми складками не спадал по ее стройному стану. Золотистые волосы были сколоты шпильками с жемчужинами. Ее черные глаза завораживали. Ни одного из гостей она не обошла своим вниманием. Когда же взгляд ее падал на мужа, она вся словно вспыхивала. Ни один из гостей, потомственных дворян, внешне не соответствовали этому званию так, как он. Общество развлекалось. Среди веселья незадолго до ужина пани Райнер, или как слуги ее теперь называли, пани баронесса, была отозвана, чтобы сделать еще кое-какое распоряжение относительно сервировки стола для закуски в полночь. Затем баронесса отправилась в свой будуар, чтобы омыть свои нежные пальцы розовой водой, поправить прическу и кружева вокруг шеи. Заглянув в зеркало, она испугалась своего вида. Слишком явно была выражена усталость на ее лице. «Отдохну только одну минуту», сказала Наталья про себя и села в кресло. Она взяла флакон духов, надушила платочек и вдруг заметила на столике нераспечатанное письмо, которое в спешке сама бросила сюда, когда стали собираться гости. «Наверное, еще одно скучное поздравление», подумала она равнодушно. Раскрыла конверт и начала читать. Лицо ее побледнело еще больше. Выражение скуки и недовольства на нем сменилось отчаянием и болью. Она читала: «Дорогая Наталья, зная, что никто не сообщит вам о том, что случилось у нас, я, ваша старая подруга, считаю своим долгом написать вам. Мать всегда ведь остается матерью, как бы ни складывались обстоятельства жизни. Когда я неделю назад приехала к своей дочери в Подград, то от доктора Раушера я услышала печальное известие о том, что около 4 недель тому назад ваш сын Николай Каримский отравился. Какой ужас! Он, конечно, непреднамеренно отравился. Это был несчастный случай в лаборатории. Благодаря скорой врачебной помощи он был спасен от смерти. Но он много страдал и сейчас еще болен. Говорят, одна лишь тень осталась от прежнего Николая. На днях его увезут на юг. Может быть, с тем, чтобы он там умер. Бедный Никуша! Я помню, как вы однажды были с ним у нас. Какой это был милый, златокудрый мальчик! Раушер говорит, что и до несчастья он был похож на цветок. Каримскому это поделом, он другого и не заслуживает. Но этот бедный молодой человек, и надо же было такому случиться. Именно теперь, когда он сдал все экзамены и готовился стать профессором химии,
Он и домой-то приехал только в гости со своим другом, неким доктором Лермонтовым. А потом они должны были отправиться в путешествие. Ну вот, он и отправится. Я долго думала, написать вам или нет, так как вы посетить его все равно не можете. Но у меня не было покоя. Каждый жалеет его. Только одна мать родная не знает, что случилось с ее любимцем. Если вы ничего не можете делать для него, то хотя бы молитесь за него, Матери Божией. Простите, что я вас опечалила этим известием. Преданная вам Клара Хорст. Прочитав это ужасное письмо, Наталья Райнер долго еще сидела окаменев, словно статуя. Он отравился. Он уже несколько недель страдает и болен до сих пор. Они повезут его на юг, чтобы он там умер. Я до сегодняшнего дня ничего об этом не знала и не узнала бы, если бы эта женщина, которую я когда-то презирала, не написала мне. Она, конечно, писала с намерением ранить меня. Мой мальчик, мой дорогой сын, умирает. Дама взглянула в зеркало и сделала такое движение, будто хотела сорвать с себя украшение и платье. Тут же вскочила и, ломая руки, стала ходить по комнате. Нет, ей нельзя было плакать. Как она потом с заплаканными глазами предстанет перед гостями? А выйти к ним необходимо. Она хозяйка дома, это и ее праздник. А в это время ее сын, может быть, умирает в мучениях. Она не может к нему пойти, и узнать она ничего о нем больше не может. Но как ей жить дальше в такой неопределенности? Это ужасно! Она снова упала в кресло, положив сложенные руки на стол и склонив на них голову. Она не услышала шагов, стук в дверь и не заметила вошедшего к ней мужа. Барон Райнер от удивления застыл на месте. С того дня, когда Наталья Орловская стала его женой, он пожертвовал всем и приложил все свои способности и усилия, чтобы получить дворянский титул. А теперь, после стольких лет самоотверженного труда, найти ее в таком состоянии? В следующий момент он уже склонился над женой, которая была для него всем на этой земле. «Наталья, родная, что случилось? Что с тобой?» Он увидел ее искаженное горем лицо. Но и она увидела его. И этого было достаточно, чтобы собрать все свои силы и улыбнуться. «Извини, Роберт, мне было нехорошо. Но теперь мне уже лучше. Будь добр, извинись за меня перед гостями. Через некоторое время я оправлюсь и смогу выйти к ним». «А что случилось?» — спросил он снова и, привлекший ее к себе, почувствовал, как она дрожит. «Ведь ты была здорова. Что с тобой?» «Я не знаю», — солгала Наталья. «Я только хотела помыть руки и поправить платье, и вдруг мне стало плохо. Может быть, от этих духов, что ты разлила на столике?» «Может быть, я не знаю. Пожалуйста, уйдем отсюда», — попросила она, ломая руки. Он вынес ее в спальню, уложил на диване. «Я пойду и извинюсь перед гостями. И если ты не сможешь выйти, приведу доктора», — сказал он,
поцеловав ее холодный влажный лоб, и вышел. Она хватала воздух ртом, как умирающий от удушья. Сколько лет она старалась убедить мужа в том, что прошлого для нее больше не существует. Она знала, кем была для этого человека, и не хотела давать ему повода для недоверия. Если бы он знал, какое известие так на нее подействовало. Когда 14 лет назад перед алтарем она отдала ему свою руку, то сделала это потому, что хотела быть любимой. Без любви она не могла жить. Она хотела, чтобы в объятиях любви ее несли по жизни. Райнера она не любила, но уважала за его честный, безупречный характер. Своим вступлением с ним в брак она раз и навсегда хотела прекратить сплетни и показать миру, что ее просто так нельзя бросить. Она преданно и добросовестно старалась любить мужа, который вырвал ее из того незавидного положения, в котором она, как разведенная женщина, находилась. Но все ее старания остались бесплодными. Бедное ее сердце никогда не могло согреться у сердца Райнера, потому что образ недостойного оставленного мужа, первой ее любви, не исчезал из памяти. Есть сердца, которые любят только раз. Таким было и сердце баронессы. Как часто, бессонными ночами, она укоряла себя за то, что тогда не простила ему все, и ушла из дома под старой крепостью. И, уйдя от него, ничего нельзя было поделать с чувством. Он до сего дня жил один, а она уже никогда не сможет вернуться к нему. Ослепленная гневом и страстной болью, она во время судебного процесса не думала о том, что ей придется расстаться и с сыном. С разводом она потеряла его навсегда, как и любимого мужа. Дочь, живую память о потерянном счастье, она не могла любить так искренне, как бы ей хотелось, чтобы меньше напоминать Райнеру о своем прошлом и о том, что у него самого нет детей. Как они оба обрадовались, когда поступило неожиданное предложение из Орлова. Маргита не будет больше изо дня в день напоминать ей о невозвратном. Пусть она там будет счастлива. Пусть она заменит дедушке ее, потерянную дочь. Ибо для Натальи Райнер не было пути в Подградскую долину. 14 долгих лет жила Наталья, обманывая себя и любящего, но нелюбимого мужа. И тоска от разлуки со всем дорогим ее сердцу не убывала. Удивительно ли, что силы ее сегодня оставили? Она почувствовала почти непреодолимое желание умереть. О, если бы этим она могла спасти своего сына! Вскоре пришел барон Райнер вместе с врачом. Осмотрев ее и назначив баронессе полный покой, он за дверью объяснил: нервное перенапряжение. Хозяйку в этот вечер никто из гостей больше не видел. Хорошо еще, что недомогание ее наступило после ужина. Давая множество добрых советов и выражая сочувствие, гости оставили дом Райнера. Стало пусто и тихо. «Не может быть, чтобы это случилось без особой причины», — подумал барон, склонившись над беспокойно спящей женой. Что-то ее сильно взволновало. Но что? Позже он нашел в платяном шкафу измятое письмо и, прочтя его, все понял. «Бедная Наталья», — подумал Райнер. Она не смогла вынести этот удар. Кровь не водится. Он ее первенец. Она его любила и любит.
И вот после стольких лет первое известие, и такое ужасное. Теперь, когда ушла Маргита, я думал, что она будет принадлежать только мне. А получается иначе. Барон, с огорчением порвав письмо, бросил его в огонь и оставил комнату в твердом намерении поскорее добыть для жены более подробные сведения о состоянии ее сына.

0: Под раскрытым окном в шикарной каюте корабля на мягких коврах лежала девушка, положив белые руки под голову. Белое платье с дорогими кружевами облегало стройную фигуру. И сине-черные косы обрамляли ее белый лоб. Белизну лица подчеркивали и длинные густые ресницы, и изогнутые брови. Все в девушке было прекрасно, и в то же время в ее лице было что-то странное. Через открытое окно доносились звуки песни о погибшем в бурном море юноше. Она слушала пение, и лицо ее словно покрывалось вуалью. Она не слышала ни как открылась дверь, ни быстрых приближающихся к ней шагов, и очнулась только тогда, когда рядом с собой услышала голос. «Тамара, цветок мой, что с тобой?» Длинные ее ресницы поднялись, и пара голубых печальных глаз посмотрели в лицо склонившегося над ней человека. «Что с тобой?» — заботливо спросил он еще раз. Горькие складки легли у маленького рта.
1: «Это ты, отец?» «Ничего, у меня все в порядке».
2: «Дитя мое, ты знаешь, что я сделаю все, что бы ты ни пожелала. Может быть, у тебя есть неисполненное желание? Ты мне только скажи».
0: Она покачала головой. «Ты печальна? Почему нет Орфы и Аси? Почему они не развлекают тебя чтением или музыкой?» — спросил он, насупившись.
1: «Я их сама отослала. Я не хотела слушать их».
2: «Может быть, ты хочешь, чтобы я тебя почитал?»
1: «Нет. Зачем?» —
2: произнесла она тоскливо.
1: «Я слушаю пение. Там кто-то пел о погибшем корабле и о несчастном матросе. Я бы тоже хотела вместе с ним покоиться там, в мире кораллов и жемчуга, где я, хотя ничего и не видела бы, но ни о чем и не жалела бы».
2: «Тамара!» — раздался крик измученной души. «Тамара, цветок мой, о чем ты думаешь? Ты же знаешь, что все будет хорошо. Как только мы приедем домой, я приведу свои дела в порядок, и мы немедленно переселимся в Западную Европу. Там мягкий климат, и ты сразу и навсегда поправишься».
0: Она энергично покачала головой.
1: «Я Египет никогда не покину».
2: «Дорогая моя, ведь это только на короткое время, не навсегда».
1: «Даже на короткое время я не поеду в Европу. Я к ней никогда не привыкну. И я не хотела бы там умереть. Оставь меня дома. Я дома хочу умереть».
0: Растерявшись, мужчина обеими руками закрыл лицо. Грудь его взволнованно дышала. Видно было, что стоило ему сохранить самообладание.
2: «Я пришел за тобой, Тамара», — сказала немного погодя. «Может быть, мы пойдем ненадолго на палубу? Я хотел бы представить тебя одному археологу, который совершает путешествие в Египет. Он большой почитатель нашей Родины». Лицо молодой дамы выразило мгновенный интерес.
1: «Ты можешь мне его представить, отец? Но приведи его сюда. Я сейчас не хочу выходить», — сказала она.
2: «Хорошо, милая. Но прежде я пошлю к тебе Орфу. Ты, наверное, хочешь переодеться? Через полчаса мы придем».
1: «Хорошо, папа».
0: Девушка обвила его шею руками. Отец нежно прижал ее к себе.
1: Ну, что, сокровище мое?
0: Не сердись. Мне было так грустно. Поверь мне.
1: Да когда же я сердился, родная?
0: Никогда. Потому что ты такой добрый. А я такая скверная.
1: О,

Я все равно отвлекся от работы, слушая пение с палубы. О, это пение, собственно, и является причиной моего прихода к вам. Вот как? Каким образом? Оно доносилось в нашу каюту и привело мою дочь в очень печальное настроение. Адам удивленно взглянул на своего гостя. Он уже несколько раз встречался с маркизом, но никогда ничего не слышал о его дочери. И вдруг такие слова. «Может быть, маркиза не любит пение?» – заметил Адам в некотором замешательстве. «О, нет! Но песня была слишком грустной. И так как я не знал, чем развлечь мою дочь, я схитрил и пообещал представить ей вас, пан Орловский». Адам невольно бросил на маркиза короткий, но выразительный взгляд и хотел было возразить, что не привык развлекать дам и что вообще он не для того здесь, чтобы разгонять у женщин скуку. Но маркиз, словно предугадав такое выражение, грустным голосом продолжил. «У меня лишь одно дитя, пан Орловский, и оно несчастно. Со всем моим богатством, которым меня судьба одарила, и всей порученной мне властью, я не в состоянии заставить мой цветок улыбнуться в часы грусти, особенно здесь, на корабле». «И чего не достает маркизе?» — непроизвольно сорвалось у Адама с языка. «Несколько лет назад у нее ослабло зрение. Врачи говорят, что это от перенапряжения нервов, от длительной учебы. Бывают дни, когда она и далеко довольна, хорошо видит. Потом зрение постепенно слабеет, и иногда любимицу мою окутывает полный мрак. Мы едем из Парижа. Врачи меня не окончательно лишили надежды, однако велели еще до наступления лета оставить Египет и переселиться в Западную Европу. Года на 2-3. Они надеются, что за это время нервы дочери укрепятся и зрение ее поправится. Поэтому я вас прошу, посвятите сегодня немного своего времени моей дочери. Может быть, я слишком навязчив?» «О, нет!» Адам взял руку несчастного маркиза в свои руки. Он больше не удивлялся, что тот так озабочен своей дочерью. «Но о чем мне с маркизой говорить?» «Может быть, о ваших исследованиях в области археологии. Она очень любит Египет. Ваш интерес к ее родине обрадует мою дочь. И потом, я хотел бы вас попросить в беседе рассказать о красоте вашей родины, Венгрии, если вам угодно. Я очень боюсь, что она не согласится оставить Египет, а увести ее насильно я не смог бы. Если же вам удастся заинтересовать ее, все пойдет легче. Помогите мне, пожалуйста». «С удовольствием! Я сделаю все, на что только способен ученый сухарь!» Про себя же он подумал. «Какую миссию я взял на себя? Развлекать несчастную женщину?» Когда через четверть часа Адам с маркизом сидели в богато обставленной женской каюте, к ним вышла девушка лет 17. Чтобы скрыть волнение, он низко поклонился. Представив их друг другу, маркиз сразу же завел разговор об археологической экспедиции. Заинтересовавшись, маркиза задала несколько вопросов. И вскоре завязался непринужденный разговор, чему способствовало еще и то, что отец и дочь Арана хорошо говорили по-немецки, и Адаму не пришлось мучиться с французским. Каждое слово юной египтянки свидетельствовало о ее большой любви к родине. Она показывала Адаму один альбом с фотографиями,

0: за другим.
1: На чужбине мне хотелось иметь при себе хотя бы снимки.
0: «Как это вы произносите? На чужбине, дорогая маркиза!» — весело возразила дам. «У каждого из нас, европейцев, там своя родина и место рождения, которое мы любим так же, как вы свой Египет».
1: «А где ваша родина?»
0: — допытывалась она по-детски. «Родины своей я еще не видел. Только знаю страну моего рождения. Если вы позволите, я вам ее немного опишу».
1: «О, да, пожалуйста. Но сначала объясните мне, как это так, что вы еще не видели своей родины?»
0: «Я сын переселенца». Подбадриваемый интересом слушательницы, Адам рассказал о судьбе семьи Орловских. Сочными красками он описал ей красоту Венгрии, особенно высоких Татр, горных долин. Он рассказал, как там сейчас все покрыто снегом и как чудесно там можно прокатиться на санях. Он даже немного преувеличивал. Но кто бы его за это осудил? Меньше всего маркиз, сидевший рядом, подперев голову рукой.
1: «Как хорошо должно быть, — сказала девушка задумчиво, — когда есть семья, братья, сестры, дедушка. У нас никого нет. Все у нас умерли.
0: Уважаемая маркиза, ведь и у меня, кроме дедушки, больше никого нет».
1: «Как? И родителей нет?»
0: «Мать умерла сразу после моего рождения, и отец вскоре. А братьев или сестер у меня не было».
1: «Значит, ваш дедушка теперь совсем один? Может быть, ему тоже грустно?» —
0: заметила она печально. На мгновение лицо Адама покраснело. Невольно девушка уличила его в том, что он забыл упомянуть Маргиту. Но зачем об этом говорить? Какое дело им до того, женат он или нет? Однако глаза маркизы требовали ответа, и он сказал: «У дедушки живет теперь его внучка, моя кузина. С ней он скучать не будет».
1: «А ваша кузина тоже сирота, как вы?»
0: «Да, но я ее мало знаю. Она приехала за день до моего отъезда. Мы виделись всего несколько часов. Однако по письмам дедушка ею очень доволен». «Так, — подумал Адам, — с этим я справился. По крайней мере, мне больше никто не напомнит о том, что у меня есть дома жена, которая, собственно, и не является моей женой». Однако в сердце своем он чувствовал укор совести, как это бывает всегда, когда мы пытаемся что-то скрыть. Цель визита была достигнута. Адам хорошо выполнил свою задачу. Он подбодрил, развлек и развеселил несчастную девушку настолько, что она даже поднялась на палубу, где он представил ее своим друзьям. Вечером всех четырех господ и капитана корабля маркиз пригласил на чай. Там они познакомились со свитой маркиза и с компаньонками маркизы, высокообразованными дамами. Маркиза была в хорошем настроении, лишь иногда вдруг подпирала голову руками, словно задумавшись о чем-то. Оставшись после ухода гостей наедине с отцом, она сказала ему:
1: «Отец, мне бы очень хотелось увидеть родину пана Орловского».
0: «Польшу?» Маркиз привлек свою дочь к себе и побледнел.
1: «Нет, Венгрию. Вернее, то место, где живет его дед. Он говорил, там высокие Татры и много озер. Ведь ты сказал, что нам нужно ехать в Европу. Так поедем же».
0: Маркиз спрятал свое лицо в волосах дочери. «Дитя мое, во всей Венгрии я навряд ли смогу найти достойного тебе места.
1: Но если я туда хочу...»
0: «Мы можем побывать там, все посмотреть, а пожить где-нибудь в чудесных швейцарских Альпах».
1: «Нет, туда я не хочу. И вообще, нам никуда не надо».
0: «Не унывай, дитя мое, все будет, как ты хочешь». На другой день маркиз сначала долго говорил с Адамом, а затем со своим управляющим.

0: «Послушайте, господа, что мне пишет Адам?» Такими словами встретил пан Николай Орловский декана Юрецкого, каплана Ланга, доктора Раушера и адвоката Краусера, когда они, сняв верхнюю одежду, заняли свои места у шахматного стола. «Он просит меня арендовать, а еще лучше купить подолин для египетского маркиза с больным ребенком, с которым Адам познакомился на корабле. Что вы на это скажете?» «Подолин?» – удивился декан Юрецкий. «Знатная должна быть личность». Адам заметил, что деньги для него роли не играют. «Значит, у вас появится богатый сосед?» – сказал, улыбаясь, каплан. «И что же вы сделаете, пан Орловский?» – спросил доктор.
1: «Я сегодня уже был в Подолине, у управляющего Зарканова. На днях они ожидают молодого князя. Зарканы считают, что князь охотно продал бы Подолин. Однако следует учесть, что кроме парка и подворья, там все требует ремонта. Не знаю, что и делать. Адаму надо написать правду. Я был бы рад, если бы это имение попало в руки хорошего человека, потому что я всегда боюсь плохого соседа».
0: «Что вы! Если у этого египтянина достаточно денег, он все приведет в порядок.
1: Вам хорошо говорить, пан каплан. А если мы с ним не поладим, как потом быть?»
0: «Но... пан Орловский, ведь вы с ним не рядом будете жить. Он окажется соседом пани Маргиты», — сказал доктор весело.
1: «Действительно. А кто знает, что за варвар этот египтянин?»
0: «Ха, восточные люди с дамами очень вежливы», — засмеялся декан. В конце концов, все, даже молчавший все это время адвокат, посоветовали пану Орловскому не отказываться от посредничества в этом деле. Уже сидя за шахматами, они все еще обменивались мнениями по поводу этого известия.
2: «А верно ли, — спросил вдруг декан, — что покойный пан Адам Орловский должен был стать управляющим в Подолине?»
0: Старик, казалось, не слышал вопроса, но углубился в игру, но как раз в этот момент совершил ошибку. Заметив ее, доктор под столом довольно чувствительно наступил на ногу декана, и когда тот посмотрел на него, он многозначительно приложил палец ко рту. Когда партия была окончена, и хозяин вышел, чтобы распорядиться насчет ужина для господ, который он сегодня не хотел рано отпускать, декан спросил:
3: «Я, наверное, что-то натворил, пан доктор».
0: «Почти что, ваше благородие».
3: «Ну, а как же было дело-то?»
0: «Управляющим должен был стать пропавший без вести Фердинанд Орловский, хотя он этого и не желал».
3: «Ну, в другой раз я буду повнимательней, чтобы вы мне не наступали на мозоли».
0: На дворе бушевала непогода, поэтому пан Николай оставил своих гостей у себя на ночь. Он очень беспокоился о Маргите, опасаясь, не чувствует ли она себя одинокой в горке, и решил больше не оставлять ее там одну. Либо он привезет ее обратно, либо сам переберется туда. Господа разошлись по спальням. Старик с деканом остались еще посидеть у камина. Оба они обычно поздно ложились спать, а декан уже давно ждал удобного момента для разговора.
3: «Что я, собственно, хотел спросить?» — начал он, закручивая сигару.
0: получила ли уже молодая пани Орловская святую фирмацию?»
1: «Нет еще, ваше священство».
0: «Вот как раз и удобный случай будет. Летом в М приедет его священство и епископ, и многие молодые женщины и девушки собираются поехать к нему».
1: «Я рад, что вы мне напомнили об этом, ваше священство, ибо до сего дня у меня еще не было возможности поговорить с внучкой об этом».
0: «Я верю вам. Я бы никогда первым не начал разговор об этом, если бы не узнал, что пани Орловская в пансионате Вэй не обучалась нашей религии. Извините, что я об этом говорю, но по другим предметам она так успевала, а этот, главный предмет, совершенно запущен. Упущенное надо наверстать. Мы также не знаем, коммунирована ли молодая пани, знает ли она порядок святой мессы. И перед своим бракосочетанием молодые ко мне не приходили для собеседования и причастия не принимали. Конечно, это все так получилось из-за поспешности их бракосочетания. Это можно извинить и исправить. Она не была к этому приучена. А к чему человек не приучен с детства, то и легко запускается». Пан Николай помрачнел. «Что правда, то правда. Кроме как на Пасху и на Рождество, он никогда не ходил в церковь. Но покойная его жена и Адам посещали ее прилежно. А Маргите надо бы ходить в церковь. Однако очень возможно, что она действительно не имеет понятия о святой мессе. Посещая богослужение, люди могли заметить ее неосведомленность, и это смутило бы ее. Собственно, для того он и взял ее от матери, чтобы вернуть в лоно католической церкви».
1: «У вашего священства теперь есть каплан, энергичный, образованный человек. Он бы мог преподать моей внучке то, что ей необходимо знать, чтобы стать доброй, благочестивой католичкой».
0: «Похвальный план, ваша милость!» – одобрительно произнес декан. «Мы сделаем это так незаметно, что об этом никто, кроме нас четверых, ничего и не узнает. Общество будет думать, что каплан играет с нами в шахматы, а он в это время будет преподавать молодой пани истины нашей святой церкви. Несколько часов будет достаточно. Остальное пани Маргита найдет в хороших книгах, которыми мы ее обеспечим».
1: «Благодарю вас, ваше священство. У меня прям камень с души упал. Договоритесь, пожалуйста, с капланом. Разумеется, он получит хороший гонорар, особенно если будет молчать, и общество не узнает о неосведомленности моей внучки в вопросах нашей религии».
0: «Разумеется, каплан будет молчать, как могила, ведь он исповедник». До поздней ночи длился разговор о судьбе Маргиты Орловской, которые хотели таким легким способом вернуть в лоно святой церкви, которой она принадлежала через крещение. Если бы каплан знал, какие новые приятные обязанности его ждут, он, наверное, от одних добрых намерений не смог бы заснуть. А Маргита? «Как все хорошо, что будущее наше нам неведомо».
4: Сегодня вы прослушали чтение пятой части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
5: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
4: Thank you. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко –

0: Мои друзья, год уже подходит к концу, и многие организации сейчас готовятся к отчетам. Хорошо, если мы сегодня тоже подумаем, как прошел этот год. И Писание говорит, что каждый человек однажды даст Богу отчет. Так и написано в Библии. Ему, Богу, дадим отчет. То есть каждый человек однажды предстанет перед Богом и будет отчитываться за то, как прожита жизнь его. Библия говорит, что однажды человеку положено умереть, а потом суд. Люди могут думать, что не будет суда, но они не могут думать, что они не умрут. Бог говорит, что будет суд, и ему будем давать отчет. Христос сказал, когда учил своих учеников, «Счастливые, чистые сердцем, потому что они Бога увидят». То есть очень важно иметь чистое сердце и с этим чистым сердцем предстать перед Богом. О Давиде сказано, что он послужил изволению Божью и почил. Он послужил воле Божьей на земле и умер. Точно так и мы с тобой можем послужить воле Божьей на земле и отойти в вечность. И, как говорит Библия, вечность есть для грешников, это ад, и есть для праведников – рай. И очень важно нам понять с вами, что каждый человек имеет на земле возможность покаяться в своих грехах, а покаявшись, заботиться о том, чтобы его сердце было чистое. И сегодня мы будем говорить о глубинах человеческого сердца. И, может быть, Дух Святой начнет касаться твоего сердца, потому что Дух Святой – личность. И он знает самое сокровенное, что делается в нашем сердце. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Иеремии, 17 глава, и мы прочитаем с вами 9 и 10 стих. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». И сегодняшняя тема у нас – отношение Бога к пороку лукавства. Библия очень точно определяет наше сердце. Если вы откроете Евангелие от Матфея, 15 глава, и мы будем читать с 19 стиха, здесь Христос говорит о человеческом сердце. И смотрите, что Он говорит. «Ибо из греховного сердца исходят злые помыслы, убийства, возьмите, скажем, аборты, миллион абортов в Украине каждый год, прелюбодеяние, любодеяние. Чем отличается прелюбодеяние от любодеяния? Прелюбодеяние – это измена, супружеская измена, а любодеяние – это блуд. Кражи, лжесвидетельство, хуление». Откройте Евангелие от Марка, 7 глава, 21 стих, и Христос добавляет к этой картине следующие грани. «Из сердца исходит лихоимство, злоба, коварство, непотребство». Непотребство – это разврат, гнусное поведение. «Зависть, богохульство, гордость, безумие». Но интересно, что сказано в нашем тексте. «Более всего сердце человеческое лукаво». Как началось лукавство? Давайте сначала дадим определение, что такое лукавство. А потом попытаемся проследить, как этот грех развивался на страницах Священного Писания в сердце человеческом. И самое главное, проверить, нет ли этого лукавства в наших сердцах. Итак, лукавство. Лукавить – это ходить криво, луками, изгибами, хитрить, замышлять, действовать лживо, притворно, коварно, кривить душою. Пословица «будешь лукавить, дьявол задавит». Точно то же лицемерие. Лицемерным быть – это двуличным, обманывать, внешне прикидываться смиренным, где зло скрывается под личиной добра, льстить с целью корысти. Но самое точное определение лукавства, я думаю, следующее. Умышленно, активно кого-то обманывать. Я еще раз хочу предложить эти слова, определение. Лукавство – это умышленно, активно кого-то обманывать. Дьявол, враг душ человеческих, назван лукавым. У нас есть молитва «Отче наш», Если вы откроете Евангелие от Матфея, 6 глава, 13 стих, там написано так: «И избав нас от лукавого». Один мальчик 10-летний, так он молился так: «Избав нас от лукавства». Неплохая молитва тоже. Евангелие от Матфея, 13 глава, 19 стих, посмотрите. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющего приходит лукавый дьявол и похищает слово Божье, посеянное в его сердце». То есть дьявол заинтересован, чтобы когда ты приходишь слушать слово Господне, чтобы потом ты не размышлял над этим словом, чтобы это слово было похищено из твоего сердца. Как начиналось лукавство? Оно началось еще там, в Эдемском саду. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 3 глава, 1 стих смотрим. Первые люди Адам и Ева в Эдемском саду. И здесь говорится следующее. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» Дьявол зароняет сомнение, второе мнение. Есть мнение, а есть сомнение. Есть страдание, есть сострадание. Есть участие, есть соучастие. Так сомнение – это второе мнение. Бог сказал, и люди должны были прислушаться к этому мнению. Посмотрите, Бытие, 2 глава, 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». А дьявол говорит: ничего страшного, не бойся, не умрешь. И разговор со змеем Евы закончился тем, что женщина стала прислушиваться к словам змея. Когда в сердце человека входит какое-то слово, он начинает размышлять об этом слове, и если оно ему нравится, это слово, он более и более размышляет об этом, и в конце концов он поступает так, как слово, которое заронилось в его сердце и которое ему нравится. С Евой случилось точно то же. Посмотрите, Бытие, 3 глава, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Так Адам и Ева согрешили, и в Адаме все согрешили. Адам согрешил, и в нем было все человечество в Адаме, и все мы согрешили. И когда Бог спрашивает у Адама, посмотрите, 11 стих 3 главы, «Не ел ли ты от дерева познания добра и зла, которое посреди рая, с которого я запретил тебе есть?» Какой должен быть ответ? Спрашивают, ел или не ел? Ответ должен быть таким: да или нет. Посмотрите, что отвечает наш праотец. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Адам начинает лукавить и хитрить. Он обвиняет сначала жену, потом Бога, и потом говорит: «Вот вы вдвоем, жена и ты, довели меня до того, что я ел». Вот это и есть лукавство. Когда человек начинает хитрить, лукавить и пытаться выйти с воды каким? Сухим. Сухим, люди знают. Скажите, вы много лукавых людей вокруг себя встречаете? Или нет? Интересный вопрос. Адам лукавит за тем, чтобы себя выгородить, чтобы сказать: я не виновен. Как часто и как точно мы видим лукавство в других? И как трудно обнаружить его в ком? В себе. Давайте посмотрим, как этот грех развивается в потомках Адама и Евы. Авраам – это человек, который был отцом еврейского народа. Это человек, который знал Бога. Он был другом Божьим. И о нем сказано, что он поверил Богу, и это уменилось ему праведность. И Бог ему сказал: «Авраам, я твой щит, не бойся ничего, я буду заботиться о тебе». И если у вас есть Библия, откройте книгу «Бытие», 12 глава, 11 стих будем читать. Он имеет чудесное обещание от Бога: «Не бойся, я защищу тебя».
1: Я благословлю тебя. Благословляющий тебя будет благословен. Злословящий тебя будет проклят. Милость моя над тобой. Я буду защищать тебя. И Авраам с Сарой идет в Египет. Сильный голод. Когда же он приближался к Египту, спасаясь от голода, он сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом. Когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне было хорошо ради тебя». И действительно, они пришли в Египет, и действительно, вельможи донесли, что очень красивая женщина в Египте появилась. И фараон взял себе в дом ее. И смотрите, когда Сара попала в дом фараона, Бог поражает его дом тяжкими ударами, написано. Посмотрите, 18 стих 12 главы Бытие. «И призвал фараон Авраама и сказал, что ты это сделал со мною? Для чего не сказал, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял был ее себе в жены». Почему Авраам начал лукавить? Почему он начал хитрить? Почему он не доверился Богу, а начал так заботиться о своей жизни? Ведь тебе Бог сказал, благословляя, благословлю и размножу тебя. Ведь тебе Бог сказал, что я щит твой, ходи предо мной и будь непорочен. Он боялся за свою жизнь. И он начал лукавить, хитрить, потому что ему казалось, что его убьют. Страх заставил этого мужа Божьего лукавить. И интересная мысль, это уже нас касается. И может, кому-то из нас будет очень больно. Но есть вещи, которые Господь говорит нам очень прямо. Мужчины, наши пороки мы увидим в своих детях. Еще раз. Мужчины, наши пороки мы увидим в своих детях. Все греховное, что не было распято в нас, мы будем видеть в своих сыновьях и дочерях, и это будет нашим наказанием. Это законы Божьи. Тебе, может, это не нравится, но это законы Божьи. Авраам лукавил. Исаак, его сын, и Бога знал, ходил пред Богом, та же проблема. Иаков, внук Авраама, та же проблема, лукавил. Иаков, когда захотел получить благословение от Исаака, своего отца, он переоделся, и когда подошел к отцу незрячему и говорит, благослови меня. Молодые люди, после Божьего благословения очень важно получить отцовское благословение. Без отцовского благословения ты не будешь благословен в этой жизни. Ищи отцовского и материнского благословения. В древности это очень хорошо знали. Иаков обманом приходит к Исааку незрячему и говорит, я Исаак, сын твой. И Исаак, незрячий отец, благословляет его. Интересная мысль. Тогда еще не было написано этих слов. Это позже. Святой Павел написал такие слова. Что человек посеет, то и пожнет. Прошло время, и Иаков ушел далеко-далеко от Исаака. Он попадает в дом Лавана. Потом у него рождаются дети. И такой момент был в жизни Иакова, когда он ушел уже с дома Лавана, когда дети его выросли. Родился у него от Рахили Иосиф. Он был очень прекрасный, умный, молодой человек. И братья очень завидовали своему брату, меньшему Иосифу. И когда он пришел к ним, принес пищу, они пасли стада. И братья увидели и стали умышлять, чтобы убить его. Ну, а потом они взяли его и продали проходящим измаильтянам за 20 серебряников. Взяли его одежды, вымазали кровью, пришли к старому Иакову, отцу своему, и говорят ему. Посмотрите, книга Бытие, 37 глава, 32 стих. «Мы это нашли. Посмотри, не одежды ли сына твоего?» Иаков лукавил. Прошло время. Десятилетия прошли. Но дети, зараженные лукавством, теперь уже его обманывают. Он обманул своего престарелого отца, а теперь дети его показывают ему окровавленные одежды, утешают его, плачут вместе с ним, а в их карманах 20 серебряников, за которые они продали своего меньшего брата. Я хочу одну мысль сказать. Мы говорим сегодня о сокровенных вещах, о лукавстве. Мы не говорим сегодня о блуде или пьянстве, зная, что это грех. Мы говорим о лукавстве. Проверь свое сердце насчет лукавства. Смотри, что дальше происходит. Да, они показали окровавленные одежды. Отец рыдает. Прошло 20 лет. Иосиф в Египте достигает звания, когда он руководит всем Египтом, и только фараон выше его. Второй человек в Египте. Через 20 лет братья пришли в Египет покупать хлеб. И Иосиф узнал своих братьев. Спрашивает, как дела, жив ли отец, откуда вы? И посмотрите, Бытие, 42 глава, 11 стих. «Мы все дети одного человека, мы люди честные». Правда, одного брата за 20 серебряника продали. Но кто об этом знает? Посмотрите 13 стих. «Нас 12 братьев, меньший сейчас с отцом, а одного из братьев не стало». Вот так произошло, что одного не стало. Но те же, кто говорят, что одного не стало, те же его 20 лет назад продали. Я хочу одну мысль сказать. Я хочу, чтобы вы вдумались в эту мысль. Понимаете, какая ситуация? Проходит время, и, возможно, 20-30 лет, 10 лет назад человек с кем-то поступил очень подло. И никто об этом не знает. И кажется, что ничего страшного. Все шито-крыто, как говорят. Время, оно и сердце лечит. Время, оно и памяти многое стирает. И кажется, ничего страшного. Но есть духовные законы. Подумай над этим. Есть духовные законы. И вдруг в моей или твоей жизни начинаются очень серьезные проблемы. Человек начинает метаться. Человек начинает молиться Богу. Человек в недоумении, что происходит с ним. Может, Бог тебе сегодня говорит о некоторых вещах? У Духа Святого отличная память. У Бога отличная память. И Он может тебе показать картины из твоей жизни и возвратить тебя на место, где было лукавство, а может и подлость. Если человек не раскается в этом, то есть сеянье и жатва. Я думаю, что в этом плане лежит ответ на некоторые проблемы в нашей жизни. Итак, лукавство. Был такой царь Давид, герой израильских мальчишек, любимец Израиля, псалмопевец, человек, который победил Голиафа, великана, человек, который не проиграл ни одного сражения в своей жизни, человек, который, когда начинал какое-то дело, всегда имел успех. Посмотрите вторую книгу Царств, 11 глава, 2 стих. Этот царь, который был любимцем всего народа, здесь поступил следующим образом. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красивая. Давид послал слуг взять ее. Это была Версавия. И она пришла к нему, и он спал с нею, и она забеременела. Эта женщина была жена одного из верных офицеров в Израиле. И царь знал, царю было где-то около 60, в Версавии 20 лет было. Это царь был, любая девушка в Израиле с радостью бы вышла за царя, чтобы стать царицей. Но когда грех приходит в сердце, он не считается ни с чем. Версавия пришла и сказала: «Я беременна, жду ребенка». И тогда началось лукавство. Давид вернул мужа с фронта, поил его до пьяна, пытаясь, чтобы пьяный Урия хитиянин пошел домой и спал со своей женой, чтобы потом сказать, что родился семимесячный ребенок. Но Урия хитиянин не идет домой. И тогда, когда он пытался лукавством как-то скрыть эту ситуацию, а лукавство не помогло, тогда Давид садится, пишет письмо Иаву, военачальнику, и передает через Урию хитиянина. И сказал: отнеси военачальнику Иаву, а там шло сражение. Урия берет письмо, где написано, чтобы он умер, и несет практически свою смерть и вручает военачальнику. Иав был родственник Давида, прочитал письмо, и он ставит Урию хитиянина на то место, где точно знал, что он погибнет. Давид сначала лукавил, скрывал под личиной добра свой грех, пытаясь уйти от огласки. Он кормил, поил Урию хитиянина, Потом понял, что не получается. Затем принимает решение, конкретное решение, убить этого человека. Посмотрите 12 главу, 9 стих. Потом приходит пророк Нафан и говорит очень конкретные вещи. Послушайте. «Зачем же ты, пренебрев слово Господа, сделав зло пред очами его, Урию хиттиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян?» Бог знает, когда человек вручает меч в чьи-то руки и чужими руками делает грех. Бог знает это. Человеку кажется, что он настолько умен. Человеку кажется, что можно быть умным и замести следы так, что никто не догадается. Человек не понимает, что есть духовные законы, есть Бог, который все видит, все знает. И потому в наших жизнях иногда бывают такие вещи, корни которых находятся далеко-далеко, десятки лет, два десятка лет назад. Подумай об этом. Дух Святой сегодня может коснуться твоего сердца и напомнить тебе такие картины из твоей жизни, такие картины, что ты поймешь правильно, что происходит сейчас в твоей жизни. Псалом 56 стих. Посмотрите. Когда Давид облечен, и Нафан говорит конкретно, Бог иногда говорит очень ласково и нежно, пытаясь привести нас к покаянию. А иногда, как гром среди ясного неба, Он очень конкретный Бог, и Он может грешнику указать точно на его грех. Он знает. Потому что о каждом Христос сказал: «Знаю дела твои». Знаю дела твои. Ты можешь скрывать это. Итак, 50-й Псалом, 6 стих. Покаяние Давида. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Сердце человеческое очень лукавое. Более всего, крайне испорчено. Просмотри Псалом 119, 3 стих. У нас сегодня тема отношения Бога к пороку лукавства. «Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый?» Ответ: «Беды, проблемы и суды Божьи». Если сердце только лукавое, то и язык будет лукавый. И придут беды, проблемы и суды Божьи. Это дело времени только. Вспомните четыре закона сеяния и жатвы. Первый закон. Что сеем, то и жнем. От обмана, от лукавства придется пожать стыд, горе и наказание Божье. У меня такое ощущение в сердце, что к некоторым сидящим в зале Бог очень серьезно говорит. Второй закон. Сеем мало, а жнем очень много. Вспомни жатву Давида. Да, он убил Урию хиттиянина, но у него умер сын, который родился от Версавии. Убит Авессалом, убит Амнон и Дония убит. Четверо заплатил. Обесчещена Фамарь и позор отца на весь Израиль. Сеем мало, а жнем значительно больше. От сеяния до жатвы проходит время. И иногда кажется, что жатвы не будет. Это обман, жатва будет. И четвертый момент. Семя умирает, и человеку кажется, что Бог забыл. Все сошло с рук. Ничего не сошло с рук. Ничего не сойдет с рук. Мы должны понимать эти вещи. И в покаянии прийти к Богу, чистосердечно раскаяться и этого не делать больше. И теперь лукавство в жизни Иава. Это был сын Саруи, сестры Давида. Его братья Авеса и Асаил. Иав действовал очень расчетливо. Он был блестящим воином. Одно за другим сражение выигрывал. Но это был человек очень вероломный. Это был человек очень хитрый. Это был человек очень лукавый. Он умный был. Мудро советовал не исчислять Давиду Израиль. Помогал Давиду в Израиле. Это он помог избавиться от Урии хиттиянина. И когда восстал Авессалом, сын Давида, и когда Иав выиграл сражение и лично сам убил Авессалома, сына Давида, Давид говорил: «Сохраните мне только отрока». Это интересная мысль. Я иногда думаю вот над следующим. Какой бы сын ни был, сердце матери так прилеплено. Она может о своем сыне что угодно говорить. Но попробуй ее слова повторить при ней о ее сыне, и в ее сердце закипает гнев и ярость. Не ваше дело. Посмотри на своего сначала. Я до конца не понимаю вот эту материнскую любовь. Знает, что сын плохо поступает. Знает, что сын очень плохо поступает. Но все равно любит и находит какие-то черты поведения, которые действительно хорошие. Амисай возглавлял восстание Авесолома. Восстание было проиграно, и Давид сказал, за то, что Иоав убил его сына Авесолома, он отстраняет его от того, чтобы быть иудейским военачальником, а Амисая назначает военачальником. Если кто следит, пожалуйста, 2 книга Царств, 19 глава, 13 стих, просмотрите. Иоав затаился, и когда Амисай пошел в поход, и долго его не было, Иоав вышел ему навстречу. И вот Амисай, назначенный военачальником, и Иоав встречаются на дороге. Это образец лукавства Иоавова. Посмотрите 2 книгу Царств, 20 глава, 9 стих. Они подходят друг к другу, близко уже, и сказал Иоав Амисаю: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иоав правой рукою Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его в живот, так что выпали внутренности его, и он умер. Подходит и говорит: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял, чтобы поцеловать. Тот не ожидал ничего. Тот же был воин от юности своей, молниеносно нанес ему удар, и тот умер. Есть ли последствия лукавства? В своем завещании царю Соломону Давид сказал следующие вещи. И он сказал, что Иоав должен умереть. Он убил Авенира и Амисая. И Давид сказал своему сыну: «Придешь к власти, обязательно рассчитайся с этим человеком, потому что этот человек убивал более умных людей, более благословенных людей и всегда убивал подло, всегда убивал по принципу, вскормленный дружбой для того, чтобы убить, для заклания». Рассказывает об одном языческом племени в Африке, что они со своими врагами поступали так. Сначала приглашали в гости, кормили, дарили подарки и усыпляли бдительность человека до такой степени, что человек верил, что это его друзья. И когда человек уверует, что это его друзья, в самый неожиданный момент они наносили ему смертельный удар и убивали его. Вскорбленный дружбой, чтобы быть убитым. И еще одна мысль. Гениальное лукавство всегда смыкается с подлостью. Я хотел бы, чтобы вы подумали над этим. Гениальное лукавство всегда смыкается с подлостью. Гибель Иоава. Он просчитался в одном деле. Он поддерживал Адонию, а не понимал, что Соломон придет к власти. И Соломон пришел к власти. И в 3 книге Царств, 2 глава, 28 стих. «И убежал Иоав в скинию Господней, и ухватился за роги жертвенника, и донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господню, и что он у жертвенника. И послал Авинея, сына Иордаева, говоря: пойди и умертви его там. И пошел Авиней и умертвил его у жертвенника». Проблемы Иоава. Первое. Он был умен, блестящий воин. Он думал, что из любой воды выйдет сухим. Он был очень самонадеянным. Второй момент. Он убивал более благословенных людей лукаво, внезапно, когда они не ждали этого. Он заманивал их, скажем, Авенира он заманил для разговора, а потом убил. Амисая на дороге он обнял и сказал: «Брат мой, как здоровье у тебя?» А через несколько секунд этот человек был мертв. Третий момент. По просьбе Давида он организовал смерть Урии Хитиянина. И он думал, что если с царем его связывает такая тайна, что ему в царстве ничего не страшно. И четвертый момент. Он забыл, что есть Бог в Израиле. Он забыл и просчитался. У нас тема отношения Бога к пороку лукавства. Посмотрите 140-й Псалом, 4 стих. Давид говорит: «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, да не вкушу я от сластей их». Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым. Очень часто человеческое сердце уклоняется к словам лукавым. Кажется, что если ты слукавишь, если ты вот хитро поступишь, то ты выиграешь. Особенно, когда ты дело имеешь с простодушными людьми, которые менее склонны к хитрости, лукавству, то можно обмануть их очень просто. И потом все будет нормально. Ничего нормально не будет. Новые заветы лукавства. Христос, как Он относился к лукавству? В религиозной среде того времени Христос встречал очень много лукавства. Посмотрите Евангелие от Луки, 11 глава, 39 стих. Иисус говорит фарисеям, что вы внешность чаши, блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения, лукавства. И в 23 главе Евангелия от Матфея 7 раз фарисеям Сын Божий говорит лицемеры. То есть в религиозной среде того времени было море лукавства, море лукавства. Да, многие из них не блудили. Да, многие из них не были пьяницами. Но что касается лукавства, хитрости, что касается коварства, там было море этого. У язычников это люди нерелигиозные. Эти люди не знают Бога. Посмотрите послание к римлянам, 1 глава, 29 стих. Говорится, сердце язычников исполнено лукавство. Лукавство – это все проникающий грех. И религиозную среду, и там, где не чтят Бога, это все проникающий грех. Интересно, как Бог говорит о лукавстве. «Я, Господь, все проникаю и испытываю внутренности». И Бог говорит, «И воздам каждому». Интересное слово «каждому». Бог говорит, я воздам каждому, поверь, каждому воздаст. По путям его и по плодам дел его. Евангелие от Луки 23, посмотрите, пожалуйста. Здесь сказано, Христос уразумел лукавство их. Бог понимает лукавство человека. Бог знает лукавство человека. И иногда человеку кажется, что ничего тут страшного. Прошло время, все так удачно, я обманул его. Он даже не заметил, что я его обманул. Ничего, Бог заметил. Однажды ко Христу пришел один человек, он глянул на этого человека и говорит, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Что бы мог сказать о нас с тобой Господь? Запомним одну мысль. Христовы со Христом, а лукавые с кем? С лукавым. Так в вечности будет. Христовы со Христом, а лукавые с лукавым. О Христе сказано, и не было лести в устах Его. Это настолько сильный грех, что он может подстерегать самого любящего Бога. В книге Откровения в 14 главе, в 5 стихе говорится, что те, которые стоят перед престолом Божьим, в их устах нет лукавства. Я хотел бы обратиться к каждому из нас. Лукавство может быть в доме, на работе, в церкви, с подругой, с другом твоим. Но ты должен знать, что Бог очень серьезно относится к этому греху. Чем лукавство отличается от мудрости? Схема лукавства следующая. Два пишем, девять в уме. Одно думаем, другое говорим, а третье делаем. Это в нашей греховной натуре лукавство. Мы уже с вами поговорили, что Адам начал хитрить и начал лукавить в Эдемском саду. И от наших прародителей, от наших родителей передается у нас склонность к лукавству. У одних больше, у других меньше. В-третьих, нет лукавства, есть другие недостатки, но человек без лукавства. Я помню один случай, когда в одной семье девочка 4-летняя

Дух говорит, мне нужны конфеты, вы все поедите. Вот в чем правда. Это в 4 года. А когда женщине 40 лет? Подумайте. Или еще один житейский пример. Это 96-й год, Украина. Голод, холод, зима. Один племянник пришел к своей тете, и у него несколько палок сухой колбасы в авоське. Он зашел в частный дом, на маленький заборчик повесил, зашел к тетке и начал рассказывать, какие проблемы у него. Голодный, холодный, на работе денег нету, не за что купить ничего. Вот тетка ему горячего борща, компот там, еще что-то дала. Он поел, поблагодарил тетку, вышел. Потом как закричит во дворе, тетка выскакивает, а собака последнюю сухую колбасу ест. Понимаешь, какая ситуация? Когда будешь есть чужой борщ, а свою сухую колбасу будешь на заборчике, собаки съедят. Собака ж не понимала, что очень трудно на Украине. Понимаете? Подумала, это дар. Я хочу вам сказать, лукавство – это то, что может проникнуть в христианские сердца. Послание к евреям, 3 глава, 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Посмотрите, ступеньки. Сначала лукавое сердце, потом неверное сердце, а потом отступление от Бога. Христос говорил о рабах и говорит, «Раб лукавый и неверный, добрый и верный». Ты можешь быть добрым и верным или лукавым и неверным. Гиезий, раб Елисея, пророка, увидел, что Елисей не берет деньги с Неемана за исцеление. Побежал за Нееманом, говорит, пришли два человека, ты не мог бы пожертвовать нам. Одежды надо, серебра, может, как-нибудь дашь. Тот ему дает огромное богатство, тот идет, прячет все. Приходит к пророку, пророк Елисей говорит, куда ходил? А тот говорит, никуда не ходил, раб твой. Тот говорит, Бог же мне открыл, что ты пошел за Нейманом и взял, и теперь еще лжешь. Так вот, пусть проказа Неймана пристанет к тебе и к потомкам твоим навеки. Я хочу одну мысль сказать. Я обращаюсь к мужчинам. Мужчины, наше поведение определит судьбу наших детей. Подумай о своих детях. Если ты любишь своих детей по-настоящему, если ты настоящий мужчина, ты должен любить своих детей. И ты должен понимать, что грех, не распятый в тебе, ты увидишь еще в своих детях и будешь рыдать от этого. Это законы. Иногда лукавство люди называют мудростью. Есть мудрость душевная, земная, какая еще? Бесовская. Там не устройство и все худое. Посмотрите Псалом 35, 3 стих. Очень интересная мысль, очень интересная. Льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. Очень глубокая мысль. Я еще раз эту мысль повторю. Льстит себе человек в глазах своих, будто отыскивает беззаконие в своем сердце, чтобы возненавидеть его. Но слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он избавиться от этого. Понимаешь, какая ситуация? Бог сегодня говорит о том, что на донышке человеческого сердца. Бог знает сердце человека, и Он конкретно говорит. Когда мы говорим об этом грехе, в памяти некоторых из вас проходят какие-то люди, и ты думаешь, вот это точно. Жаль, что его сегодня в богослужении нет. А такая проповедь для него. Я думаю, что не только для него. Может, для нас с тобой. Подумай о себе. Притча 8.24. «Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя». Бог говорит, и это очень серьезно. «Отвергни лживость и лукавство». Лукавство всегда со лживостью. И это переплетается. И там начинается полутень, полуправда сначала, а потом ложь, сплошная ложь. Мудрость, сходящая свыше, она, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Мудрость, которая свыше, там нет лукавства. Мудр ли или разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Все слова мудрости справедливы, и нет в них коварства и лукавства. И, наконец, мы подошли к заключению. Через несколько минут

минут мы будем с вами молиться, братья мои и сестры. Бог обещает воздать каждому по пути его, по плодам рук его. Как вы думаете, если Бог обещает, воздаст или нет? Воздаст точно. Мы можем быть уверены, что Бог это сделает. Посмотри вторую книгу Царств, 22 глава, 26 стих. С милостивым ты поступаешь милостиво. Это о Боге. С мужем искренним ты поступаешь искренно. 27 стих. С чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Это Божий принцип. Результат лукавства. Адам и Ева лукавили, они изгнаны с Эдемского сада. Иаков лукавил. Лаван менял ему несколько раз награду. Потом на брачном ложе Иаков вдруг проснулся с нелюбимой Лией. Это было наказание, потому что он попал в руки такого же лукавого Лавана, как и сам был лукавым. Посеянное Иаковом лукавство взошло в детях, и потом он видел и страдал от этого лукавства очень серьезно. Давид тайно сделал лукавство, и в его жизни было столько проблем. Авессалом убит, его наложницы, его жены опозорены, Амнон убит, и море слез пролил Давид после своего лукавства, после своего греха. О Симее было сказано, 3 книга Царств, 1 глава, 52 стих. Посмотрите. Соломон говорит Симею. Симей – это человек, который злословил Давида, царя злословил. И Соломон говорит ему следующие вещи. «Если найдется в нем лукавство, то умрет». Это духовный закон. «Если найдется в нем лукавство, то умрет». И последнее место Священного Писания, Псалом 31, 2. «Блажен человек, в чьем духе нет лукавства». «Счастливый человек, в чьем духе нет лукавства». «Посему станем праздновать не с закваской, нечистоты и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Мы сейчас будем молиться для того, чтобы Дух Господень просветил наше сердце, и для того, чтобы мы были людьми чистыми, и для того, чтобы лукавства не было в нашем сердце. Христос умер на Голгофе для того, чтобы омыть всякий грех. Если ты нашел, что в сердце твоем есть лукавство и лицемерие, и ложь, если ты нашел это, приди к Голгофскому кресту и скажи: «Господь, Дух Святой говорил к моему сердцу, и я понял, что в моей душе так много лукавства. В моей душе есть вещи, которые, если будут обнаружены, то позором покроется мое лицо и моя семья». Если это тебя касается, приди к Богу. Пусть Дух Господень коснется каждого сердца, чтобы нам быть человеком с чистым сердцем.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам проповедь Петра Викторовича Грубий.

0: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
1: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благодати воли Своей. Я хотел бы сказать, предложения эти такие, можно сказать, очень сложные. По сути, вот здесь в Ефесянам это одно предложение. 13 стихов, 14. Это одно в греческом языке, одно предложение. Я хотел бы сегодня поговорить в упрощенной форме, рассказать просто простую концепцию избрания и предопределения, и запечатления, как они связаны. Прежде чем начать тему об избрании и предопределении, Павел начинает простую мысль. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Мы в прошлом разборе, когда вы были, мы говорили о том, что Павел не говорит просто Бог или просто Отец. Но приступая к теме избрания, он говорит, благословен Бог и Отец одновременно. Это две стороны Бога, которые находятся одновременно вместе. И вот эта часть, Бог и Отец, здесь очень важна, особенно в теме избрания. Вы знаете, что можно, например, говорить или о Боге, или об Отце. Но Павел здесь говорит Бог и Отец. Когда мы говорим Бог, мы говорили позапрошлый раз, когда мы говорим Бог, мы предполагаем всемогущество, всезнание, мудрость, суверенитет, власть и тому подобное. Другая сторона Бога – это Отец, это отношения, это любовь, это терпение, это прощение. Эти два качества как бы противоречат друг другу. Или Бог, или Отец. Но они как раз в характере Бога, они балансируют друг друга. А характер Отца, побуждая любого Отца, побуждает всемогущество Бога действовать в том направлении, в котором сердце Отца направлено. Также, если у вас есть определенные средства, физические возможности, финансовые возможности. Если вы кого-то любите, немедленно ваша сила направляется в этом направлении, к объекту вашей любви. И здесь это показано, что Бог и Отец. Когда мы говорим Бог, смотрите, такая библейская история. Бог – это вот Исаия 6 глава. «И видел я Господа на престоле сидящего, в день смерти царя Озия, я видел вокруг него серафимы, у них было по 6 крыл, они закрывали лицо, закрывали ноги, и еще пара крыл летали, они говорили, свят, свят Господь Саваоф, никто не мог смотреть на него. И Исаия говорит, погиб я, ибо я увидел Господа лицом к лицу, и он страхи и трепети, я погиб, потому что я живу среди людей с нечистыми устами». Это образ Бога. Хотя, с другой стороны, есть другой Бог, который противоречит первому, как бы, оно в контрасте ярком. Христос описывает отца и блудного сына. Сын приходит и говорит, отец, мне надоело с тобой жить, хочу уйти. Сын ушел. И когда он прожил все, с блудницами и прочее, и пришел он в себя и возвращается к отцу. Отец бегит навстречу, до того, как извиняется сын. Он обнимает его, он его прощает, одевает на него перстень, восстанавливает его. Это отец. Так вот этот вот превознесенный на престоле, святой, неприступный, и отец, бегущий навстречу сыну, у которого появилось желание, только он еще не извинился. Вот эти два качества, они находятся в одной личности. И это очень важно, потому что в этой доктрине, как только вы пропустите вот этот баланс Бога и Отца, начнется перекос. Как правило, доктрина избрания обязательным образом говорится «Бог великий», сильный, всемогущий, он суверенный, что бы он ни делал, но оно правильное, мы должны подчиниться, мы должны поклониться, он есть Господь, Верно. Апостол Павел говорит, Бог и Отец. В этой доктрине надо помнить единство двух грань характера Бога. Это то, что мы позапрошлый раз прошли. Теперь мы идем дальше. Дальше он говорит, он благословен, потому что он благословил нас всяким духовным благословением в небесах, во Христе. Мы говорили о других разных. Он благословен, потому что у него сын такой. Он благословен, потому кто он есть. Есть много текстов, которые говорят, он достоин поклонения. Но он еще благословен, потому что во Христе он благословил нас всяким духовным благословением. Все, что есть на небе, оно принадлежит нам. Это что? И когда мы задаем, почему Бог так расположился, все это нам в небе приготовил, отдал, оно наше. Смотрите, Он нас благословил всяким духовным благословением. По какой причине? Потому что Он избрал нас в Нем, прежде создания мира. чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Здесь очень важный момент. Вот это тот момент, который я хочу, чтобы вы простую истину поняли. Он говорит так, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Вот эта часть, прежде чем этот мир появился, Бог избрал нас. Вот это слово «нас». Кого «нас»? Первое, Павел здесь говорит о себе и верующих в Ефесе. Если вы начнете читать и дальше послание Ефесянам, вы увидите, что контекст расширяется. Он не просто говорит о себе и Ефесянах. Он говорит о евреях, которые ранее уповали на Христа, в этой же послании, это о всех евреях, которые уповали на Христа раньше, и о язычниках. Во второй главе вы прочитаете, что Бог во Христе разрушил преграду между язычниками и евреями. Теперь и язычники, и евреи имеют доступ к одному Отцу, к Богу. Здесь очень важная доктрина. Потому что, когда мы говорим, если Он избрал нас, если Он нас избрал, то других Он не избрал. Здесь я хочу обратить внимание, Он говорит здесь о Ефесянах и о самом себе. Но контекст шире. Конечно же, и римляне, и коринфяне, и мы с вами. И еще больше, поскольку Он говорит о евреях и язычниках, то скажи мне, кроме евреев и язычников, кто еще есть в этом мире? Евреи-язычники? Это и что? Это есть весь мир. Это весь мир, по сути, Богом избран. Весь мир, все человечество. Но вы скажете. Вы скажете. Вот я здесь показываю четверть такие вот. Если представить, у меня 12 этих вот картинок, таких человечки. Представьте себе, что это весь мир. 12 их. И получается, что если из 12 выбрать, например, вот эту часть, то остальные, если их не выбрать, они останутся неизбранными. Этих избрал Бог, а вот этих вот не избрал. Тогда, если даже Он их не предопределил в ад, то они, естественно, куда они денутся, погибнут. И можно сказать, если избрал кого-то, кого-то Он не избрал. Но я хочу обратить внимание, что сам текст, здесь очень важно, сам текст не говорит, что Он кого-то избрал, а других не избрал. Это логический вывод. Он говорит, что Он избрал нас. Благословен Бог и Отец Господа нашего. Он избрал нас. И здесь не говорится, а вот других не избрал. Это логическая добавка. Мы должны очень внимательны быть, потому что легко логикой добавить, и вывод получается больше, чем Писание говорит. Писание все, что говорит, что Он нас избрал, и мы должны благодарить Бога. Вторую часть мы не должны добавлять. Ну, сказать, но логически это получается. Если нас избрал, остальные куда? Я скажу по-другому. Если представить себе этот весь мир, но в мире, который Бог создал, существуют не только люди. Существует очень много других существ. Существуют ангелы, серафимы, херувимы. И кто еще? Много разных тварей. Есть птицы, есть звери, есть пресмыкающие, есть рыбы. Только на Земле мы видим. А во всей Вселенной мы не знаем, какие еще существа есть. Но что мы знаем, что из всех существ Бог избрал человека для особой роли. И это очень важно. Не обязательно, чтобы из числа людей выбирали часть. Ангелы, написано, они желают проникнуть в тайну, которая предназначена для людей. То есть ангелы не избраны, не ангелам приготовлены будущую вселенную, говорят, человеку. Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Мы можем рассуждать, что человек или человечество, оно создано Богом для того, чтобы иметь особое место в плане его. Итак, мы вполне можем сказать, и этот текст не противоречит, что Бог избрал человека или человечество для особой роли в его плане. Еще одно хочу сказать. Обратите внимание на этот текст. «Ибо Он избрал нас в Нем». Все, что я пытаюсь сделать, обращаю внимание на текст, что Бог не просто нас избрал самих по себе, но Он избрал нас в Нем. Если представить Библию, это Христос, символ Его, то Он говорит, Он нас избрал в Нем. Другими словами, Бог избрал Христа. В этом контексте вы посмотрите, что по имени назван только Иисус Христос. В этом контексте. И вот это нас, это такое множество, мы не знаем. Но Христос один избран, Он избрал нас в Нем. Но прежде, чем мы появились, появился Христос, а кто нам скажет, это избранный Божий. И Бог его избрал для особой цели, для особых отношений с Ним И о нем написано, что святой Божий, избранный Божий. Итак, Бог избрал Христа прежде создания мира. Пока этот мир появился, ничего еще не было. Нас с вами не было. Бог избрал Христа. Но там есть один момент. О Христе написано, когда он входил во вселенную, говорит, написано, что о Христе, что это агнец, закланный прежде создания мира. Когда Бог избирает Христа, он его избирает так, что у него уже заготована судьба. Он уже заклан, еще мира нет, но его судьба уже решена. Мир, который Бог задумал, человек, который в нем появится, Бог знает, что будет грех, и Христа вводит в этот мир, он уже с задачей, он уже как бы закланный, он уже умер. Еще мира нет, а Христос уже в плане Божьем уже умер. Таким образом, судьба Христа, она связана неразрывно с миром. И когда мир появляется, уже жертва принесена. Это агнец, который умер прежде создания мира. Бог выбирает Христа прежде создания мира по имени единственного. Но вот в чем дело. Он уже заклан за этот мир. Этот Христос неразрывно связан с миром. Это человек, который предназначен для особой цели. И без Христа он не поднимется на пьедестал славы, который Бог ему предназначил. Как его поднять с греха? Поэтому, избирая Христа, а Христос неразрывно связан с нами, с человечеством, избирая Христа, в нем он избирает нас. Он не избирает нас самих по себе. Здесь очень важно, здесь очень легко люди говорят, нас избрал, и мы забываем, что это в нем. Обратите внимание, это в нем избрал. Вот это он, Христос, но он за нас заклан, он уже соединен с нами. Поэтому написано, когда Христос появляется, эта фраза многократно повторяется. Вот идет агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он был заклан прежде создания мира, но он появляется в мире, и он открывает свою миссию, что он берет грех мира на себя. Бог любит весь мир, всех людей. И потом дальше говорит, что Христос, он есть спаситель всех человеков. Все человечество, он есть умилостивление за грехи наши, но не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. В другом тексте говорится, что Бог не хочет гибели грешника, он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Бог этого хочет, Бог любит всех людей, и поэтому, избирая Христа для особой роли по отношению мира, во Христе он избирает всех нас. Здесь очень важно, что он не избирает нас самих по себе. Он избирает нас во Христе. Следующий момент, я хочу обратить внимание, посмотрите на этот текст. Я хочу, чтобы вы это видели, это несложно. Этот один текст, это основной краеугольный камень этой доктрины. И она простая, ее люди просто запутали. Так как он избрал нас в нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви. Вот следующий момент, который здесь говорит, для чего он нас избрал? Люди говорят, эти избранные, эти неизбранные, и много об этом говорят. Но вы обратите внимание, что здесь оговаривается цель. Он избрал нас, чтобы мы были святы пред ним в любви. То есть, чтобы мы любили так, как никто другой. Чтобы мы были оригинальны в том, как мы любим. По-другому это было сказано в Ветхом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей». То есть эта заповедь дана была еврейскому народу, но еврейский народ, это требование человеку было распространено ко всем. Это требование Божие, что человек создан для того, чтобы любить своего Творца. Это единственное существо, которое создано с потенциалом вот таких отношений. «Любить Господа всем сердцем, всем разумением». Эта фраза говорит то же самое. Что человек избран от начала своего творения, прежде создания мира. Он избран, он выделен из всего творения для этой особой цели. Любить Бога, так как никто не любит. Вот эта связь, которая существует между Богом, чтобы святый, непорочный в любви, это особая связь, которой никто другой, никакое другое существо не будет иметь. Человек предназначен для этой связи. Все человечество создано. Когда Бог создал Адама по своему образу и по подобию Божьему, в нем потенциально создал всех, потенциально способных любить Бога или отказаться от Него. Но Бог его создал именно таким, он избрал, он отделил его из всего творения для особой цели. Теперь если мы свяжем, что он благословен Бог, который благословил нас всяким духовным благословением во Христе в небесах. А почему он такой добрый к нам? Потому что он предназначил нам особые отношения с ним самим. И эти отношения – любви. Но эти отношения не просто любви, а особой любви, которая принадлежит особенным людям, особо, существам с особым статусом. И этот статус говорится там, в 5 стихе. предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Он нас благословил всяким духовным благословением в небесах. Почему? Потому что Он предназначил нас для особых отношений любви с Ним. Что это за отношения? Это те отношения, которые существуют между Отцом и Сыном. Потому что Он нас избрал для этой роли. Почему? Потому что Он же решил в Своем создании, прежде создания мира, усыновить нас, сделать членами Своей семьи. Поэтому вот эта близость, особые отношения, они предназначены только одному виду творения – человеку. Людям, вам и мне. Здесь возникает вопрос, конечно, вы можете задать вопрос, я его прокомментирую, в конце вы зададите любые вопросы, если хотите. Если Бог избрал всех людей, чтобы они любили, для этих особых отношений, но ведь не все его любят, не все за ним идут. Если он их избрал, значит, они должны все любить. Ну, не все же люди любят. Есть противники, есть те, которые его ненавидят. Есть те, которые в конечном итоге не будут в Царстве Небесном, они будут в аду. Как они туда попадут? И здесь возникает интересный вопрос. Он возникает, что если тогда получается, что если Бог избрал всех для особых отношений, чтобы люди любили его, но все-таки многие противятся этому, здесь возникает следующий вопрос. Или Бог не суверен, что они не подчиняются его назначению. У него свободная воля, вы скажете, но если свободная воля есть, и он вопреки назначению Божью избирает свою другую волю, значит, Бог не суверен. Или если Бог полностью суверен, тогда у человека нет свободной воли. Каким образом, если Бог избрал нас, каким образом люди, многие, не любят Бога? Вы скажете, по своей свободной воле они выбрали. Но если Бог суверенный, он их назначил для этого, то люди не могут по-другому выбрать. Правда? И вот здесь на помощь мы должны помнить, почему Павел начал так. Вот благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Если бы он сказал Бог, только Бог, то мы могли, может быть, и развивать эту мысль логически. Но он сказал Бог и Отец. Бог – это всемогущество, суверенитет, власть, которая не предполагает, что было по-другому, как он предназначил. Но как раз вторая часть составная, которую Павел говорит, и Отец – как раз вот это присутствие Отец и допускает возможность того, что человек выбирает. И почему он выбирает? Потому же самым у вас, когда появятся дети, вы это поймете. Сейчас вы можете поверить своим родителям. Если родители дают вам какую-то работу, в конечном итоге, когда они ее вам дают, им намного проще. Мне когда-то отец говорил, мне легче 10 раз сделать самому, чем один раз тебя просить. То есть, когда отец дает какую-то работу, ваши родители, ему не так интересует эта работа, им легче ее сделать самим. Не в работе дело. Но что и самое ценное, что когда сын или дочь делает от сердца, делает по своему желанию, и когда вы что-то делали доброе своим родителям сознательно, вам не приказали, вам не угрожали, вам не платили, вам ничего не обещали, но вы по своему влечению сердца подходит, папа, я люблю тебя, я вот это, и это, и это. Дочь или сын, неважно. Мы хотим от наших детей, чтобы они искренне от сердца. Вы думаете, что Бог, который создал отцовское и материнское сердце, который заложил в человеке желание, чтобы его любили добровольно, охотно от сердца, вы думаете, этот Бог будет меньшим доволен, чем мы люди? Вы думаете, что он может запрограммировать человека, и человек его любит только потому, что его Бог запрограммировал? Нет. Вот как раз Бог и Отец определяет возможность выбора. Я вам когда-то рассказывал, это примеры вы увидите. Я наблюдал за Сашей Ильичининой, его внуком. Мне это запомнилась история. Когда мы сидели за столом, и Саша пошел попить воды, его внук влез на это стуло, он его два раза снимал. И в конечном итоге внук влез на это стуло, на которое было нельзя. И что делал дядя Саша? Принес себе другое стуло. Так значит ли это, что у дяди Саши нет суверенитета? Он не может взять его за одежки, поднять и переставить в другое место. Конечно, у него есть сила и власть. Но почему получилось не так, как дедушка хотел, а так, как внук хотел? Потому что он не просто имеющий власть, суверенитет в своем доме, он еще и отец, дедушка. Вот эта вторая часть, отец, дедушка, и определяет свободную волю его внука. Потому что он нашел на данной стадии развития проще ему уступить, чем сейчас доводить до слез и ранить психику ребенка, который не понимает, в чем, собственно, проблема. Как раз вот эта часть, что Бог и Отец. Сколько я слышал доктрины, недавно у нас, мы даже в парке вот вчера были, И там дискуссия разгорелась, не мной, другой был брат. И говорят, Бог, он великий, суверенный, сильный, и как он решил, мы должны подчиниться его суверенитету. Верно. Но по этой доктрине, это одно предложение, с 1 стиха до 14, говорится, благословен Бог и Отец. И их надо держать вместе. И вот откуда берется возможность свободной воли. Не в греховной натуре человека, в природе Бога определена свобода, потому что он хочет не просто, чтобы человек его любил, потому что запрограммирован, но чтобы он захотел от сердца. Что-то вроде как, помните, Христос заканчивает служение, подходит Петру, рыбаку, ему говорит, Петр, любишь ты меня? Люблю, Господи, ты знаешь, ему стыдно. Он второй раз его спрашивает. И третий раз спрашивает. Господь, Создатель неба, спрашивает у рыбака. Такая сентиментальность. Но он хочет в этом человеке увидеть светящиеся глаза. Чтобы он сказал, люблю. Я не знаю, как это объяснить. Зачем суверенному Богу любовь этого рыбака? Но тем не менее он открывает Отца, открывает другую сторону Бога. Этот Бог, который останавливал бурю, который исцелял, который делал многие чудеса, это тот же самый Бог, подходит к рыбаку и так сентиментально говорит, ты любишь меня? Это то, чем мы сами ценим. Это находится в Боге. Поэтому возможность выбора и действовать по-другому заложена в самом характере Бога. Благословен Бог и Отец. Поэтому, когда вы видите, какие-то дискуссии бывают, и вам говорят, помните эту фразу? Бог и Отец. Отец и Бог. Если разорвать, только Отца взять, будет проблема. Если взять только Бога, будет проблема. Держите их вместе, как написано в этом предложении. Оно длинное. И тогда все становится на свое место. Потому что обычно люди объясняют, человек греховен, он не может, он потерял свободную волю. Может быть, не так, логически. Но возможность свободной воли заложена в самом характере Бога, который двоичен в этом смысле. Он Бог и Отец. Последняя мысль. Я понимаю, это сложная истина, я ее упрощаю как могу. Следующий момент, вот здесь поворотный момент. Пожалуйста, вот это предопределил, этот текст правильно, предопределил усыновить нас через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Итак, все благословения Он нам в небе наши. Почему? Потому что это будет наш дом. В вашем доме, где живете, хоть вы жалуетесь, что у вас ничего нет, но по сути все, что родителям принадлежит, оно вам принадлежит. Вы просто еще этого не поняли. Все, что родители собирают, оно ваше. Просто до времени вам нельзя им пользоваться. И поэтому он все благословение неба принадлежит человеку, человечеству, вам и мне. Почему? Потому что мы предназначены для особого рода любви. Отношений с Богом Отцом. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим. Это для человека уменено в задачу. Поэтому Христос пришел показать Отца таким образом, что мы его полюбили. И почему это любовь? Потому что он предопределил, он наперед решил в свое время усыновить нас. Теперь смотрите, вот здесь избрание и предопределение. Избрание определяет нас, что мы избраны для особых отношений с Богом. Любить его так, как никто. И почему любить? Потому что мы предопределены быть усыновленными. Но я хочу обратить внимание, что над этой статьей мы избраны прежде создания мира. Все мы люди. Мы предопределены быть усыновленными прежде создания мира. Однако само усыновление происходит не прежде создания мира, но оно происходит во времени. И обратите внимание, предопределил усыновить. Видите, он когда-то это сделал, предопределил, но он не усыновил. Он решил сделать это в свое время. Избраны для этой роли мы прежде создания мира. Решение Бог принял усыновить нас прежде создания мира. Но само усыновление происходит во времени. И вот это важный момент. Перед этим Павел объясняет, что сначала они, евреи, верили во Христа. Христос явился, чтобы объединить тех и других. Здесь в 12 стихе говорит, в нем и вы, ефесяне. В нем и вы, ефесяне. Услышав слово истины, благословение вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Говорит, в нем и вы. И обратите внимание, вот это время уже. Прежде создания избраны для этого. Мы предопределены были для того, чтобы быть усыновленными, но теперь во времени. Смотрите, в нем вы услышавшие и уверовавшие, запечатлены обетованным Святым Духом. Так сама печать усыновление накладывается во времени. Обратите внимание, что мы избраны в нем, мы предопределены в нем, и печать накладывается в нем. Обратите внимание, что здесь сказано. Если имеется в виду, что вот этот человек, который находится во Христе, написано, что если он во Христе, говорит, когда вы услышали, когда вы уверовали, Дух Святой наложил печать, что вы принадлежите навсегда Богу. Это то, что было прежде создания мира, во времени достигло своего завершения, когда мы услышали и уверовали. Смотрите, есть текст, который во втором послании к Коринфянам написано так. Здесь один из тех текстов, который имеет значение. А в самом послании Ефесянам, 4 главе, 30 стихом, кажется, написано так. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, в день нашего фактического выкупа из этой суетной жизни». Происходит запечатление Духом. А вот это интересный очень текст. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 21-22 стих, написано так. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши, утверждающий нас с вами во Христе». До этого это просто документ. В нем укладывает определенное значение. Но когда документ уже согласован, он попадает, например, на подпись президенту. И президент накладывает печать. Этот документ, содержание документа, герб печати, сама власть, представляющая эту организацию, становится одно целое, когда накладывается печать. То же самое здесь Павел использует, что мы избраны для особых отношений любви прежде создания мира. Бог прежде создания мира предопределил нас усыновить, поэтому у нас такая любовь предназначена нам. Это прежде создания мира, но во времени, когда мы слышим слово истины, когда мы принимаем верою, Бог утверждает нас во Христе. Еще раз смотрите. Утверждающий нас с вами во Христе Иисусе есть Бог, который и запечатлел нас. Получается так, что когда мы слышим, когда мы принимаем верою, Бог Отец смотрит на это, анализирует это, говорю нашим человеческим языком, и говорит, я утверждаю. И тогда судьба навсегда соединена со Христом. То, что было прежде создания мира, достигает своего апогея, завершения во времени. Печатью Божьей. И таким образом сохранено избрание Божье прежде создания мира, его предопределение и воля человека, которая выражена в том, что он услышал. А он услышал, потому что Бог ему дал слух, потому что до него донесли проповедь Евангелия, потому что Христос умер. И когда он верой принимает, Отец Небесный утверждает. Если бы участие человека никак не предполагалось, вся эта история совершенно излишняя. Мы могли бы во второй момент, когда нас Бог сотворил, мы оказались бы в мире, который Бог создал. Но Бог прежде создания мира прислал Христа. Он избрал, предопределил, создал этот мир, прошел через боль, через вот эти страдания своего Сына и дошел до той точки, чтобы вы и я услышали и уверовали. И чтобы на каждом, в судьбу каждого из нас Господь утвердил своей печатью. Вот, собственно, что я хотел сегодня сказать. Обратите внимание, какое у нас славное будущее, какой высочайший смысл нашей жизни. Бог изначально из всех творений предназначен для особых отношений, чтобы мы могли Его любить так, как может любить только сын своего отца и отец своего сына или свою дочь. Мы предназначены для этого. Это только временная жизнь. Если мы приняли благодать Божью, если мы запечатлены Духом, мы услышали и уверовали, Бог навсегда соединил нас с печатью своей. Я бы, конечно, не хотел проповедовать сейчас, что в любом случае, что бы ни случилось, я не буду так говорить, но я хочу сказать, что у нас есть очень твердая уверенность, что если прежде создания мира мы созданы для этого, мы предназначены для нас, Христос умер за нас, и когда мы приняли, услышали и уверовали, и Бог утвердил своей печатью, рассуждать о том, что я что-то не так сказал, не сделал, и меня выкинули из Христа, мы не должны увлекаться этим. Потому что это не здорово будет для нас. Господь так просто не отдаст вас и меня. Он слишком дорого за вас заплатил и за меня. И если он дошел до той точки, что вы услышали, уверовали, это не такое простое дело потерять спасение. Но Писание, говорит, в текстах предупреждает, не злоупотребляйте благодатью Божией. Я не знаю, почему есть эти тексты. Но эти тексты есть, которые всерьез предупреждают. Мы должны стоять на уверенной позиции. Прежде создания мира, избрал, предназначил, Христос пришел, мы услышал, мы утверждены. И каждый раз, когда мы ошибаемся, вот как Эрик сегодня рассказывал, Не стыдитесь идти к Отцу. Не считайте, сколько раз я к Нему буду приходить. Я когда-то не мог это понять. Я один раз сделал, второй раз сделал, потом думаю, сколько Бог меня прощает. И я стал уходить от Бога. Но потом я стал думать об Отце. Я себе думал, Бог не может так много простить, но Отец. Я вспомнил своего Отца. И я думаю, сколько раз Он мог меня прощать? И когда я Его уже позже узнал больше, до бесконечности, как только Он видит, что у меня есть искреннее осознание, неважно, какой убыток я Ему принес, но если Он видит искреннее осознание, что я не прав, на лице Его радость. Вот этот момент, когда я стал думать об Отце, помогло мне вернуться. Будьте тверды, убеждены в вашем спасении. Дорожите своим званием, своей честью. В то же время не злоупотребляйте благодатью Божьей. Так если говорить, что мы в нашей церкви верим, что мы проповедуем, мы верим в избрание, мы верим в предопределение. Но в том числе мы верим в запечатление, которое происходит после того, как человек изъявляет свою волю, услышал и уверовал. Это да, вот эти два сходятся в одно.

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Прослушав эту архивную запись участия хора и оркестра, мы стали свидетелями крестного пути Господа нашего Иисуса Христа. Все четыре евангелиста уделяют особое внимание последней неделе жизни Спасителя. И когда мы читаем Евангелие, мы замечаем, что евангелист Иоанн уделяет почти половину своего Евангелия описанию этой последней недели страдания Спасителя. Мы смотрим с вами, что Матфей и Марк уделяют 1/3 часть своих Евангелий именно описанию этих событий. Евангелист Лука, несмотря на то, что он меньше всех евангелистов касается этого, но еще в 9 главе Лука говорит о том, что когда приближались дни взятия Господа нашего от земли, он направлялся в Иерусалим. Все евангелисты говорят о том, что именно эта часть страданий Христа – это наиболее важная часть Евангелия. Я хочу, чтобы сегодня мы, прослушав вот все это событие, остановились на самой последней части этого крестного пути, на самой последней части этого пути Виа Долороса, по которому шел Господь наш Иисус Христос. Давайте откроем 23 главу Евангелия Луки. Я прочитаю с 26 стиха до 33. 23 глава Евангелия Луки. Я буду читать с 26 стиха до 33. «И когда повели его, то, захватив некоего Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». Мы смотрим с вами на путь Долороса, на путь страданий Христа, который начался от дворца Пилата или от крепости Антония и продолжался через весь Иерусалим за город на гору Голгофу. И вот в этом тексте, который мы прочитали, мы можем заметить, что на этом пути страдания Христос произносит свою проповедь. Вот эти слова, которые Он произносит, записанные здесь в этом тексте, по сути, это проповедь Христа на пути страдания. Это последняя проповедь перед крестом, последняя проповедь перед Голгофой. Я предлагаю, чтобы мы уделили внимание вот этому тексту и посмотрели на эту проповедь Христа на пути страдания и увидели, что она говорит нам сегодня. Я вижу в этом тексте, который мы прочитали, две части. Первая – это описание этого события, которое мы находим в 26 и 27 стихе. И потом сама проповедь, сами слова Иисуса Христа с 28 стиха и дальше. Давайте вначале посмотрим на описание этого события, на само событие, о котором говорит евангелист Лука. Когда мы смотрим на то, что сказано здесь, мы видим, что Иисус Христос направляется на Голгофу. После бичевания, которое было совершено по приказу Пилата, после всех этих страданий, которые он перенес после издевательства солдатов, Христос несет свой крест на Голгофу. И вот в 26 стихе мы с вами читаем, что когда солдаты повели его, то они захватили некого Симона, который шел с поля. Мы видим, что солдаты ведут Христа, 4 солдата, как было принято в то время. И мы знаем, что Евангелие описывает, что когда делили одежды Христа, они разделили их на 4 части, чтобы каждому солдату досталась часть. Из этого мы узнаем, что там было 4 солдата, которые сопровождали эту процессию. Там был сотник, который следил за тем, чтобы приказ был выполнен. И вот они ведут Христа. И мы знаем, что по обычаю того времени преступник, осужденный на распятие, он должен был нести свой крест. Он нес эту горизонтальную перекладину, которая считалась по весу была около 100 паундов. Весь крест весил около 500 паундов. И вот преступник, осужденный, он нес эту перекладину, которая была достаточно тяжелой. И представьте себе, что избитый, израненный Иисус, ему нужно было пройти около 2 миль от этой крепости Антония, где находился дворец Пилата, выйти за город и подняться на гору Голгофу. И мы понимаем, что израненный Христос не имел силы, чтобы пройти этот путь и пронести этот крест. Именно поэтому в 26 стихе мы прочитали, что солдаты захватили некоего Симона и заставили его нести этот крест. Мы знаем, что на Пасху в Иерусалим собиралось огромное количество евреев с разных мест, по сути, со всего мира. Об этом Симоне сказано, что он был Симон Киринеянин. Город Киринея – это был город в Северной Африке. От Киринеи до Иерусалима расстояние было около 800 миль. И представьте себе, что этот Симон оттуда, из Киринеи, где проживало в то время много евреев, он, возможно, также пришел на праздник Пасхи сюда, в Иерусалим. И вот мы прочитали в 26 стихе сказано, что он шел с поля, по сути, буквально сказано, что он шел вне города, чтобы войти в город, войти в Иерусалим. Мы немного знаем об этом Симоне. Скорее всего, после всех этих событий он стал христианином, потому что в Евангелии Марка идет описание, сказано о нем, что он был отец Александра и Руфа. Скорее всего, христиане уже знали этого Александра и Руфа. И апостол Павел в 16 главе Римлянам, он говорит так: «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Скорее всего, этот Симон уже после смерти Христа, он уверовал в него как спасителя. Его сыновья, его жена, или это написано, мать этого Руфа, они стали христианами. Они поверили в Иисуса Христа. Но вот в этой ситуации этот Симон, он не имел никакого отношения к Иисусу Христу. Он жил за 800 миль от Иерусалима. Он не был участником этого суда, который происходил над Иисусом Христом. Он идет, чтобы войти в город, и вот здесь солдаты заставляют его пойти обратным путем, пойти из Иерусалима, пойти на Голгофу и понести этот крест Иисуса Христа. Нам важно отметить, что в этом крестном пути Иисус Христос вышел из земного Иерусалима с позором, для того, чтобы каждый из нас мог войти в небесный Иерусалим с честью и славой. Но для того, чтобы каждый из нас вошел однажды туда, в небесный Иерусалим, с честью, каждому из нас нужно взять свой крест и пойти за Иисусом Христом. Скорее всего, этот Симон Киринеянин, он шел за Христом. Христос шел впереди, и он шел за ним, и он нес этот крест. И мы знаем, что Писание говорит, что крест Христов может понести только сам Господь. Никто из нас не способен взять на себя грех всего мира. Только один был достоин, Божий Сын Иисус Христос, праведный и святой, который мог взять на себя грех всего мира и понести туда, на Голгофу, и умереть за грехи наши. Но каждый из нас должен нести свой собственный крест. Каждый из нас должен добровольно вступить в битву с грехом. Каждый из нас должен добровольно встать на этот путь следования за Иисусом Христом. Каждый из нас должен добровольно взять свой собственный крест и пойти за Христом. И Христос говорит: кто не берет своего креста и следует за мной, тот не может быть моим учеником. И поэтому, когда мы смотрим вот на этот образ этого Симона, мы несем наши кресты, и мы задаем вопрос: почему это нужно? Почему христиане сегодня страдают? Почему сегодня христиане болеют? Почему сегодня христиане умирают от коронавируса? Почему сегодня христиане должны нести свои кресты, чтобы достигнуть однажды вечности? Ответ в том, что наше искупление еще полностью не завершено. Христос был распят на Голгофском кресте, и там, на этом Голгофском кресте, его физическое тело, будучи изранено, оно было ломимо, его кровь пролитая была для нашего искупления, и Он искупил души наши. Но Писание говорит, что наше искупление еще не закончено, потому что мы находимся в наших физических телах. Писание говорит, что Господь создал церковь свою, которая является Его телом, и всякий христианин, находящийся внутри тела Христова, церкви, он подвержен этому пути страдания. Он должен идти этим путем, потому что, находясь в теле Христовом, мы идем этим путем искупления, и наши физические тела, они еще однажды в будущем должны быть полностью искуплены. И до этого момента мы идем этим путем освящения, находясь в церкви, находясь в теле Христовом. Апостол Павел пишет об этом в 1 главе послания к Колоссянам. В 24 стихе он говорит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь». Христос претерпел страдания, и церковь идет Его путем для полного искупления каждого христианина, когда однажды мы достигнем вечности. И поэтому мы видим с вами вот в этом образе, что каждый из нас должен последовать за Христом. Мы подходим к 27 стиху. Это также продолжение описания этого события. И здесь мы встречаемся, что великое множество народа шли за Христом, и женщины, которые плакали и рыдали. Я думаю, что у женщин была причина для этого плача. Христос был избит, Он был окровавлен, Его трудно было узнать даже. И эти женщины рыдали, они плакали о Нем. Мы не знаем точно, кто были эти женщины. Некоторые богословы говорят, возможно, это были профессиональные плакальщицы, которые в то время были нанимаемы в таких ситуациях, которые рыдали, которые плакали. В то время принято было так приглашать этих плакальщиц вот на такие события. Таким был обычай того времени. Но, скорее всего, это были обычные женщины, которые находились в этой толпе. Возможно, те женщины, которые когда-то слышали учение Христа, которые видели добрые дела, которые совершал Христос, которые были свидетелями чудес, которые творил Христос, они знали, что Он невиновен. И вот теперь, когда они видели это ужасное, несправедливое издевательство над Христом, они плакали и рыдали. Они сочувствовали Ему в этой ситуации. Бог сотворил женщин с механизмом эмоций, который отличается от мужчин. И мы видим с вами, что женщины быстрее начинают плакать. Женщины более нестабильны эмоционально. Женщины, они более сентиментальны. У них чувства срабатывают намного быстрее, чем у мужчин. Именно поэтому женщина является доброй и хорошим дополнением или второй половиной для мужчины. Но когда дело касается Иисуса Христа, то здесь эмоций недостаточно. Когда дело касается Иисуса Христа, здесь недостаточно, чтобы вперед выступали эмоции. Недостаточно просто, чтобы эмоции руководили нами. Истина Божия должна руководить нами всякий раз, когда мы говорим об Иисусе Христе, когда мы знаем истину о Христе, когда истина руководит нами, вот тогда эмоции, они совершают свою часть. Как многие сегодня христиане плачут порою, потому что ими руководят эмоции. Не истина, которую они знают, а эмоции. Как много сегодня христиан, которые готовы сострадать и сочувствовать, когда они видят Христа, когда они видят истекающего кровью Христа, над которым издеваются солдаты. Как много сегодня христиан, которые желают сочувствовать Ему и порою плачут, но в этой же ситуации они не готовы принять истину о своем собственном грехе, за который страдает Иисус Христос. И вот эти женщины, которые плачут на этом пути страдания Христа, они как раз показывают именно таковых христиан, у которых есть только эмоции, которые сочувствуют Христу, но не желают раскаяться в своих грехах. Эти два стиха, которые мы посмотрели, 26 и 27, это описание этого события. Давайте теперь посмотрим на саму проповедь Христа, на те слова, которые произносит Христос. И в этой проповеди Христа я вижу три части. Первая – это призыв Христа. Вторая часть – это пророчество, которое говорит Христос. И третья часть – это вопрос, который задает Христос. Посмотрите на 28 стих. «Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Первая часть проповеди Христа на пути страдания – это Его призыв. Христос обращается к этим женщинам, и Он исправляет их. И Он как бы показывает им неправильные их эмоции. О чем это говорит нам? Это говорит нам о том, что в этой ситуации открывается забота Иисуса Христа. Его милосердие об этих женщинах. Он побуждает, чтобы они изменили свое понимание, чтобы они изменили то состояние, в котором они находятся. Он говорит: «Плачьте не обо мне, плачьте о себе и о детях ваших». В этих словах Христос побуждает женщин к покаянию. Потому что истинное покаяние, оно связано с правильным пониманием своего собственного состояния. Подумайте об этом. Первая проповедь Христа, когда Он вышел на свое служение, это были слова: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». И последняя проповедь Христа, перед тем, когда Он распят, последняя проповедь на этом пути страдания, это проповедь о покаянии. Он обращается к этим женщинам, и Он говорит: «Вы не понимаете свою собственную греховность. Вы плачете обо мне, вы сочувствуете мне, вы видите мои страдания, но вы не понимаете причину этих страданий. Вы не видите свое собственное состояние, вы не видите свою собственную погибель, ради которой я несу все эти страдания». Во-вторых, покаяние – это осознание и сожаление о своих грехах, о своих поступках. И поэтому Христос побуждает: плачьте о своем состоянии, плачьте о своих поступках. Не думайте, что ваши эмоции или ваша сентиментальность каким-то образом приведет к благу. Не думайте, что Бог увидит ваши слезы без вашего раскаяния и даст вам какое-то благословение. И нам очень важно сегодня понять, что истинное покаяние, оно приходит тогда, когда мы смотрим на истекающего кровью Христа и понимаем, что это было совершено за мои грехи, и понимаем свое греховное состояние. Многие из тех, кто плакали на этом пути страдания Христа, которые рыдали по этому пути на Голгофу Христа, возможно, умерли и оказались в аду. И это говорит о том, что они плакали не о себе. У них не было истинного покаяния, у них не было истинного понимания, почему Христос изранен, почему Он страдает, почему Он идет на Голгофу. Христос сегодня обращается к нам. Он говорит: плачьте о себе. Несколько часов оставалось, когда закончатся его страдания, когда он умрет на Голгофском кресте, когда откроется слава Христа. Но эти женщины, они могли умереть и оказаться в аду, и находиться там вечно. Я хочу задать вопрос каждому из нас, который сегодня слушает это слово. Что видите вы, когда смотрите на крестный путь страдания Христа? Что видите вы, когда перед вашими глазами открывается картина израненного Христа, который идет на Голгофу? О чем думаете вы, когда перед вами открываются раны Господа нашего Иисуса Христа? Плачете ли вы в этой ситуации о своих грехах? Или у вас просто эмоции от вида искровавленного лица Господа нашего? Вторая часть проповеди Христа записано в 29 стихе. И в 29 стихе это пророчество. В 29 Христе Христос говорит: «Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы незародившие, и сосцы непитавшие. И тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас». Это вторая часть его проповеди. И в этой второй части он говорит пророчество. Он говорит о суде, который однажды должен исполниться. И прежде всего эти слова Иисуса Христа – это указание на падение Иерусалима в 70-м году, когда кровь польется потоком, когда дети этих женщин, которые стояли и плакали здесь, будут убиты, многие дети будут проданы в рабство, некоторые женщины будут съедать своих детей из-за осады Иерусалима и голода, который наступит в то время. Беременность и рождение детей, которые всегда в истории израильского народа считалось благословение, в те дни будут восприниматься как проклятие. А бездетность, бесплодность, которая всегда у Израиля считалась проклятием, в то время будет благословением, потому что придет суд на Иерусалим, и все перевернется, и все будет с головы на ноги, с ног на голову поставлено. И причина, потому что эти женщины и их дети, они будут находиться в этих ужасных страданиях. Когда Лука писал свое Евангелие, этого события еще не произошло. Евангелист Лука написал свое Евангелие за 10 лет до разрушения Иерусалима. Он пишет о том, что будет, но в этих же словах есть указание на суд будущего, тех последних событий, о котором записано в Евангелии. И мы понимаем, что женщины, они более эмоциональные, нежели мужчины. Но с другой стороны, женщины могут быть более греховны, чем мужчины. Это сегодня подтверждается, когда мы смотрим на статистику абортов, когда греховность поднимается сегодня, и Писание говорит, будет Божий суд в конце. Бог будет судить всех грешников. И мы с вами читаем в 30 стихе, Христос говорит, что в той ситуации, тогда они, женщины, мужчины, уже все люди, они скажут горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Это вновь указание на 70-й год, когда произойдет разрушение Иерусалима, когда армия Тита подошла к городу, тогда жители Иерусалима, они бежали из города, они скрывались в пещерах, они скрывались в ямах, в холмах, они пытались уйти от этого страшного, от этого ужаса, который несла эта римская армия. Но в этих словах, как я сказал, указание на будущий суд, на то, что произойдет с грешниками, которые так и не поняли истину о смерти Христа. Мы читаем с вами в книге Откровения, в 6 главе, с 15 стиха сказано: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» 9 глава книги Откровения в 6 стихе сказано: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Иисус Христос произносит эти слова женщинам и говорит: вы плачете о внешней части, но вы не понимаете внутренней, духовной части всего того, что происходит здесь. Вы не видите своего греховного состояния, о котором нужно рыдать и плакать. И однажды наступит суд, когда Бог будет судить людей, когда люди будут искать смерти, но этого не произойдет, потому что смерть убежит от них. И поэтому мы с вами смотрим здесь, и в этой последней проповеди Христа мы видим Его побуждение, мы видим пророчество, и мы видим третью часть. И в третьей части проповеди звучит вопрос. В 31 стихе написано: «Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Богословы по-разному истолковывают именно этот текст. Мы знаем, что в Писании зеленеющее дерево – это образ человека, блаженного мужа, который, как дерево, находится у потока вод. С другой стороны, в Священном Писании человек нечестивый, это человек бесплодный, это как сухое дерево, которое не приносит никакой пользы. В Ветхом Завете сказано, что даже армия Израиля при наступлении, при осаде, они должны были сохранять зеленые плодовитые деревья. Помните, книга Второзакония в 20 главе сказано так: Господь говорит Моисею: «Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобою войну, доколе не покоришь его». Христос указывает на этот момент, но Он показывает, что когда придет армия врага, она не будет исполнять это повеление. Она не будет сохранять зеленое дерево. Она будет все уничтожать. Страдания в Иерусалиме будут страшными. И враг, который приступит, он будет всех поражать. Но в этом истине Христос говорит: если со мною, с невинным, поступают сегодня так, то что будет с вами, которые виновны перед Богом? Христос говорит: вы плачете обо мне, вы видите раны, кровь, следы бича, и если мне сегодня это делают, единственному зеленому дереву, единственному праведному, то как Бог поступит с вами, которые достойны наказания и которые не примут мою смерть и не уверуют в спасение, которое я предлагаю? Христос говорит: если я несу такие страдания, тот, который принес исцеление, жизнь, воскресение, тот, который принес мир, как Бог поступит с теми, кто отвергнут мою смерть, которые не поймут моей смерти, которые не примут спасение, которое я приношу? Это был риторический вопрос. Это был вопрос, чтобы все грешники могли проверить себя и осознать свою нужду во Христе и спасение через Его смерть. И нам важно это понять. В последние минуты своей жизни Христос проповедует истину тем, кто сочувствовали Ему, тем, у которых были эмоции, но они остались со своими эмоциями. Они так и не осознали истину о страдании Христа. Есть такое понятие – сентиментальные христиане. Христиане, у которых все построено на чувствах. Христиане, которые говорят, что хорошее служение, хорошее пение или хорошая проповедь – это тогда, когда мои чувства задеты. Это тогда, когда я почувствовал что-то в этот момент. – Библия говорит, что хорошее – это то, где провозглашается истина. Это там, где провозглашается Божья истина, записанная в Слове Божьем. Сентиментальное христианство вызывает жалость ко Христу. И сколько сегодня, в этот день пятницы, людей, христиан, которые смотрят, читают, думают о Христе, и у них есть слезы, но это сентиментальное христианство, основанное на эмоциях. И сегодня, когда мы читаем с вами вот этот текст Писания, когда мы проходим этот крестный путь страданий Христа, что происходит в вашем сердце? Что происходит, когда вы слышите о Христе, который прошел этот путь до креста и был распят на нем? Нам нужно понять, что даже если вы плачете сегодня, слыша эту истину о страдании Христа, вам не будет никакой пользы, если вы не осознали свою собственную греховность. Если сегодня вы не плачете о своем грехе, понимая, что это мой грех повел Христа на эти страдания, это моя греховность совершила эти раны, совершила это пролитие крови. Вот это нам важно понять. И в этом проповедь Христа на его пути страдания. Мы читаем во втором послании к Коринфянам. Апостол Павел пишет в 7 главе с 10 стиха: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Проверьте себя. Если у нас сегодня есть печаль, это должна быть печаль ради Бога. Это должна быть печаль, когда мы искренне раскаиваемся, когда мы плачем от своих грехов, видя Христа распятого, истекающего кровью. Мы плачем, потому что мы понимаем причину Его страданий. Итак, мы с вами посмотрели на проповедь, которую произнес Христос. И последнее, что мы видим, это результат этой проповеди. Мы читаем 32 стиха: «Вели с Ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев одного по правую, а другого по левую сторону». Так закончился крестный путь Христа. Этот путь закончился на Голгофе. В Иерусалиме было специальное место для распятия преступников. Распятие как самый ужасный, мучительный, долгий вид казни. Именно эта казнь была предпринята для Иисуса Христа. И когда мы смотрим с вами вот на эти последние два стиха, мы можем сказать, это результат проповеди Христа. Всякий проповедник заканчивает свою проповедь, он сходит с кафедры, он занимает свое место. Но Иисус Христос на пути страдания, закончив свою проповедь, он пошел на крест. Он умер на Голгофском кресте. И этим самым Он доказал свою любовь к нам. И этим самым, после призыва к покаянию, Он совершил спасение всякого человека. И в этом тексте мы прочитали: эти два преступника, эти два злодея, они шли вместе с Ним. И там, на Голгофском кресте, мы видим, что эти два преступника занимают место справа и слева от Него. И один из них, он понял эту проповедь. И один из них, он увидел свое состояние. И один из них обратился к Господу. И он получил спасение, потому что он понял, почему нужен был крестный путь. Мы будем сейчас молиться. Когда мы будем молиться, я хочу задать вопрос каждому, кто слышит это слово, вот в этот день пятницы, когда мы думаем об этом крестном пути Спасителя нашего, какой ответ мы дадим на Его проповедь? Я хочу, чтобы мы задали, как откликнемся мы сегодня на этот призыв в этой проповеди Христа. Кто сегодня будет плакать о себе и о детях своих? Кто сегодня покается в своих грехах? Кто сегодня возьмет крест свой и пойдет за Господом? Мы будем сейчас молиться. Я приглашаю, чтобы сейчас во время молитвы вы поставили на паузу эту трансляцию. Я приглашаю, чтобы все, кто сегодня находится у своих мониторов, могли склониться на колени. И чтобы у нас сейчас было время для особой молитвы. Я приглашаю, чтобы вся семья, которая собрана сегодня там у экрана, могла помолиться. Начиная с младших детей, и потом старшие, и потом родители, и потом самые старшие. Я приглашаю, чтобы все помолились сегодня. Христос обращается к нам на пути страдания. Он ожидает от нас, чтобы мы верою приняли, почему Он пошел этим путем. Он ожидает от нас молитвы. Он ожидает от нас раскаяния. Он ожидает от нас, чтобы мы преклонились перед Ним, Господом нашим, который не только сказал это слово, который пошел на крест, который умер там, пролил свою кровь, чтобы мы верою приняли эту истину и получили спасение в Господе нашем Иисусе Христе. Аминь. Я приглашаю, чтобы вы склонились на колени, и мы все вместе будем молиться. Аминь.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство, радиопередача «Евангельский христиан. Слова надежды».

0: счастье в нем.
1: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
2: И Слово Божие, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 27 по 29 стихи мы читаем. Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженные, не видевшие и уверовавшие». Фома был последним из апостолов, встретившим воскресшего Господа. 8 дней он находился в Иерусалиме с тяжелым сердцем и умом, полным сомнений. Хотя другие апостолы уже видели Господа воскресшим, и их сомнения и страхи исчезли, Фома же оставался сомневающимся и неверующим в воскресшего Господа. Фома видел радость и утешение на лицах других апостолов, сам же оставался полным печали и сомнений. Он отверг свидетельство других апостолов и не поверил, что они видели Господа воскресшим. Сомнения и печаль наполняли его сердце. По природе своей Фома, очевидно, был весьма осторожным человеком, склонным смотреть на темные стороны. В евангельском повествовании о последних днях Христа перед его взятием Фома говорит дважды, открывая свой характер. Первый раз Фома делает замечание, когда пришла весть о болезни Лазаря и просьба прийти исцелить его. Ученики опасались за жизнь Господа и не хотели, чтобы Христос возвращался в Иудею. Когда Господь определенно сказал, что Он пойдет в Иудею, несмотря на опасность, Фома сказал: «Пойдем, и мы умрем с Ним». Это из Евангелия от Иоанна, 11 глава. Из этого мы заключаем, что Фома не боялся умереть с Иисусом, но что он смотрел на темные стороны жизни. Для Фомы опасность означала смерть, хотя он не боялся умереть. Второй раз Фома заговорил в последние дни и часы перед взятием Христа, когда Господь вел свою прощальную беседу с учениками. Господь сказал, что он уйдет, и что они не найдут его больше. Эти слова привели всех в затруднение. И Петр, говорящий за всех учеников, спросил Господа: «Господи, куда ты идешь?» Иисус ответил: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Ответ этот удовлетворил всех, кроме Фомы, который сказал: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Вопрос этот показывает, что Фома не всегда ходил верой. Он хотел все видеть своими очами. Он был медлительным сердцем, чтобы веровать. Он всегда ожидал худшего. Для него не было Пасхи. В сердце его не было радости. Он даже не встречался с учениками в обычном месте их собрания, где в последний раз они были с Иисусом. Когда ученики собрались на Пасху вечером, Фомы не было с ними. Первый урок, чему мы учимся из этого случая, состоит в том, что сомнение существовало даже в кругу апостолов. Сомнений Фомы нельзя ни извинить, ни объяснить. Это было полное неверие. Другие апостолы видели Господа воскресшим и говорили Фоме об этом, но он отказался им верить. Когда другие апостолы пришли и сказали ему: «Мы видели Господа», он сказал и поставил им фантастические условия. Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Неверие Фомы устанавливает два факта в апостольском свидетельстве о воскресении Христа. Во-первых, оно является подлинным доказательством евангельских повествований. Смерть и воскресение Христа не выдумка или миф, и не изобретение разума человеческого, но здравые и подлинные факты происшедшего. Составители Евангелия не умалчивают об этом, как бы в неприятном случае с Фомой, но правдиво говорят, что апостолы были медлительнее, чтобы веровать в воскресшего Христа. Таким образом, они не выбирали случаев для того, чтобы произвести хорошее впечатление на читателей Святого Евангелия. Апостолы были объективными свидетелями. Они проповедовали, потому что Христос воскрес, потому что так действительно случилось. Как и апостол Павел позднее сказал: «Ибо это не в углу происходило». Это из 26 главы Деяний апостолов. Сделаем краткий анализ сомнений Фомы, чтобы самим научиться не сомневаться. Фома утверждал, что пока он не увидит рану от гвоздей и не вложит персты свои в раны Христа, он не поверит. Поставив такие условия, мы наблюдаем у Фомы характеристику неверия и скептицизма. Нежелание верить при таких сильных доказательствах есть признак гордости. Человек, который, подобно Фоме, отказывается верить при наличии многих доказательств, как бы хочет сказать, что его мнение выше всех фактов. Доказательства сильнее убедить ряд других – недостаточно сильнее убедить и удовлетворить Фому. Задержимся здесь, чтобы сказать, что сомнение часто выдвигается как признак высокого интеллекта. Правда, мы должны проверять доказательства, но нежелание верить и отвержение фактов говорит ни о чем ином, как только о нашей гордости. Фома отверг свидетельство 10 опытных и верных свидетелей. Он был с ними около 3 лет. Он знал каждого из них лично, но отверг единогласное свидетельство всех апостолов. Положение, которое занял Фома, когда сказал, что не поверит, пока не вложит персты в раны Христа, делает невозможным доказать подлинность воскресения Христа наилучшим свидетелями. Каким же образом Фома победил свое сомнение? Ведь не остался он постоянно на тучами сомнений и неверия. Он сам пришел к чудной вере в Господа Иисуса Христа. Человек, который сказал, что не поверю, выразил самое сильное исповедание Иисуса Христа. Когда он, наконец, увидел Господа воскресшим из мертвых, он сказал: «Господь мой и Бог мой». Мы видим, что сомнение можно превозмочь. Следует только сделать различие между честным сомнением и прямым противлением вере в Иисуса. Фома сомневался в воскресении Христа, но не противился вере. Здесь есть разница между Фомой и иудейскими вождями. Они не хотели веровать. Они также имели свои трудности и не могли веровать, что Иисус из Назарета – Сын Божий. Но трудности их были неразрешимы. Они не уверовали, потому что не хотели. Главная причина сомнений Фомы была в том, что он не был в общении с остальными учениками. В день воскресения, рано утром, все ученики были в подавленном и угнетенном состоянии духа. Но когда жены мироносицы принесли весть, что Господь воскрес, они все ободрились и заинтересовались удостовериться в Его воскресение. Хотя никто из них не видел их в то утро, все же они собрались по своему обыкновению в горницу вечером того же дня. Здесь Господь явился им и приветствовал их Его обычным приветствием. Их радость и вера укрепилась. Фомы же здесь не было. Его отсутствие не было случайным. Фома был в городе. Свидетельство других Фоме говорит о том, что ученики с ним встречались. Его умышленное отсутствие и было причиной сомнения и неверия. Позже, через неделю, Фома увидел Иисуса и исповедовал Его своим Богом и Господом. Его сомнение было побеждено. Господь разрешил условия, поставленные Фомой, и поэтому сказал ему: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Дорогой друг, Господь Иисус этими же словами говорит сегодня тебе: «Не будь неверующим, но верующим». Приди сегодня же к чудной вере в Господа Иисуса Христа, к вере, которая дает надежду вечной жизни. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься», сказал апостол Павел темничному стражу Филиппа. «Верую, Господи, помоги моему неверию», сказал другой уповающий на Господа. «Да поможет Господь Иисус всем сомневающимся и да укрепить их веру. Аминь».

дорогие друзья, не забывайте наш адрес. Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы очень желаем слышать от вас. Пожалуйста, пишите. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Пробуждение России.

Здравствуйте. У микрофона Борис Крошкин. В 6 главе Евангелия от Матфея записаны слова Иисуса Христа, которые Он произнес в Своей Нагорной проповеди. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Сегодня мне хотелось бы порассуждать о молитве и о том, с какой любовью Бог относится к каждому человеку. Порой совершенно бессознательно мы восклицаем «Господи», когда возникают проблемы. И также безотчетно, когда нам вдруг нечаянно повезет, мы произносим «Слава Богу». Но, к сожалению, мы чаще произносим эти слова по привычке. А вот как по-настоящему, серьезно обратиться к Богу, знают далеко не все. И все-таки, какой Он, Бог? Как подойти к Нему? Как обратиться? Послушайте отрывок из воспоминаний митрополита Сурожского Антония.

Когда я впервые читал Евангелие, меня поразили слова о том, что Бог сияет своим солнцем на добрых и на злых, на благодарных и неблагодарных, на любящих и ненавидящих, что для Него все люди свои. Мы Ему можем быть чужими, но Он нам свой. И я помню, каким это было откровением. Я окружен людьми, которых я всегда считал прирожденными врагами, и вдруг оказывается, что этих людей любит Бог, как отец любит своих детей, и меня тоже. Помню, как я в первое утро после чтения вышел, смотрел вокруг себя с изумлением на всех людей и думал: какое чудо! Они, может, не знают, что они Богом любимы без разбора, а я это знаю, и они мне больше не могут быть врагами. Что бы они ни сделали по отношению ко мне или к кому бы то ни было, ни один из этих людей никогда не будет мне врагом, потому что у нас один и тот же Отец. Каждый из них, из нас, равнолюбим, и что нет врагов. Вам может показаться, что такая реакция на этот простой отрывок из Евангелия – детскость, незрелость? Пусть. Но я и сейчас думаю то же самое, после того, как прошло более 45 лет. И это одно из самых основных открытий, которые можно сделать в Евангелии – обнаружить, что мы все для Бога дети, свои, чужих нет. Читая дальше, я обнаружил, что Бог относится к человеку с глубочайшим уважением. Меня поразил образ отца из притчи о блудном сыне. Отец видит издали, как идет блудный сын, который от него отрекся. Причем отрекся жестоко, беспощадно, так как мы отрекаемся порой в молодости, потому что не чувствуем глубины раны, которую наносим. Ведь подумайте о словах блудного сына в начале этого рассказа. «Отче, дай мне теперь то, что будет моим достоянием, когда ты умрешь». Такая мягкая, простая фраза. Но если ее перевести на более резкий язык, это же просто значит: «Старик, ты зажился? Мне некогда ждать, пока ты умрешь, и я унаследую плод твоих трудов. Ты стоишь на моем пути. Я хочу быть свободным и богатым. Сговоримся на том, что ты умер для меня, и давай мне то, что мне причитается, и забудем друг о друге». И вот этого сына, который просто исключил отца из жизни, этого сына ждет отец. Когда он видит своего сына, он спешит ему навстречу, падает ему в объятия, целует его, и дальше идет разговор. В течение всего своего пути блудный сын повторял свою исповедь: «Отче, я согрешил против неба и перед тобой. Я уже не достоин называться твоим сыном. Прими меня как наемника в свой дом». Я не знаю, обратили ли вы внимание на то, что отец дает ему сказать все начало этой приготовленной исповеди. Он ему позволяет, ему, который исключил его из жизни, он позволяет ему назвать себя отцом, он позволяет ему сказать, что он согрешил и перед небом, и перед ним, он дает ему сказать, что он недостоин называться его сыном, и тут он его останавливает. Потому что недостойным, блудным сыном этот юноша может быть, но перестроить отношения так, чтобы стать достойным рабом – никогда. Этого любовь никогда не допустит. Это невозможно. Пусть он будет недостойным сыном, но он остается сыном. От этого не уйти. И тут меня поразило, как Бог относится к нашему достоинству. Поразило, что действительно по отношению к каждому из нас он ведет себя так же. Что бы ни случилось в жизни, как бы мы ни поступали, когда мы к нему подходим и говорим: «Перестроимся, сыном я уже больше не могу быть, а войдем в какой-то договор, я буду тебе слугой, я буду тебе рабом, я буду тебе наемником», Бог говорит: «Нет, не можешь, ты мой сын,

Это был отрывок из воспоминаний митрополита Сурожского Антония. Читая Библию, мы можем заметить, что в Ветхом Завете очень много исторических примеров об отношениях между Богом и людьми. А вот в Евангелии речь идет преимущественно о взаимосвязи между Богом и конкретным человеком. Проповедь Иисуса обращена не к массам, а к личности. В толпе духовный уровень людей, как правило, снижается. Именно поэтому Христос придает такое значение отдельным судьбам. Предлагаю вашему вниманию отрывок из проповеди Александра Мене, опубликованной в книге «Сын человеческий». Если Иисус и пользовался словом «стадо», то в его устах оно звучало совсем иначе, нежели в наши дни. Для его слушателей оно ассоциировалось с предметом любви и постоянной заботы. «Добрый пастырь, — говорил Иисус, — каждую овцу зовет по имени и готов положить за нее жизнь». Когда книжники удивлялись, почему учитель общается с людьми сомнительной репутации, он отвечал им притчей. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не покидает 99 в пустыне и не идет за пропавшей, доколе не найдет ее? И найдя, он берет ее на плечи, радуясь, и, придя к себе в дом, созывает друзей и соседей и говорит им: «Порадуйтесь со мною, потому что я нашел овцу мою пропавшую». Говорю вам, что так на небесах радость будет больше об одном грешнике, кающемся, чем о 99 праведниках, которые не нуждаются в покаянии. Изо всех имен, которыми Творец называется в Писании, Иисус предпочитал слово «Отец». Выбор этот глубоко знаменателен. Отцом в мировых религиях верховное начало именовали нередко, но обычно его представляли в виде деспотичного и властного повелителя. Только Иисус говорит об Отце, которого может обрести каждая человеческая душа, если захочет этого. Евангелие приносит людям дар Бога сыновства. На тех, кто примет его, исполнится обетование Христа. Они узнают, что с Создателем Вселенной можно говорить один на один, как с любящим Отцом, который ждет ответной любви. Вручив себя Отцу, душа одолевает заботу. Не ту повседневную заботу, которая необходима, а тягостную, навязчивую, помрачающую разум озабоченность. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Ибо всего этого ищут язычники. Знает Отец наш Небесный, что вы нуждаетесь во всем этом. Молясь, дети Божии открывают ему свои мысли, надежды и скорби. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Если, как говорится в притче Христовой, даже бессердечный судья не смог отказать бедной вдове, которая неотступно просила его, то откажет ли любящий отец тем, кто обращается к нему с мольбой? В молитве важна уверенность, что человек будет услышан. Есть ли между вами такой человек, у которого сын его попросит хлеба, а он подаст ему камень? Или рыбы попросит, а он подаст ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете давать дары благие детям вашим, тем более Отец наш, который на небесах, даст благо просящему него. Богу не нужна дань формального поклонения, не нужна респектабельная религиозность, подчиняющаяся обычаю. Иисус предупреждает: «Когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят молиться в синагогах и стоя на углах улиц, чтобы показать себя людям. Ты же, когда молишься, войди во внутренний покой твой и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе». —
Молиться Иисус учит простыми словами, с любовью и доверием. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.

Как вы, наверное, заметили, на первое место в этой молитве поставлены не наши желания, а воля Господа. Обращаясь к Богу, люди не должны искать только своего. Любой сын всегда и во всем может довериться своему отцу. А мы ждем ваших писем. Напоминаю наш адрес. 125-124, Москва, Радио России, передача «Пробуждение России». Сегодняшнюю передачу подготовили Борис Крошкин, музыкальный редактор Татьяна Федорова, звукооператор Ирина Царева и режиссер Любовь Короткова. До свидания. Храни вас Бог.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Я стояла и смотрела, как все едят и облизывают пальцы и губы. И вдруг я увидела появившуюся из щели между ставнями мужскую руку. В руке был пончик. «Это тебе!» — услышала я голос. Я не видела самого человека, пока не подошла поближе, чтобы взять пончик. Там за ставнями стоял мужчина с черными волосами и темными глазами. Он увидел меня. Он не забыл про меня. Ничто не было для меня вкуснее того обычного пончика. В тот момент я получила важный урок. Будь спокойна, когда тебя отвергают, так как Бог видит тебя, Он заботится о тебе и вознаграждает тебя. Связь с тем, что я узнала в церкви, была неоспоримой. Бог поистине видит наши страдающие сердца. Я поняла, что мне надо побольше узнать о Боге. Советские представители не переставали докучать нам. Однажды, после особенно отвратительного разговора с ними, сестра, обливаясь слезами, скребла пол в фотостудии. «Что нам делать?» — всхлипывая, спросила она хозяйку. «Мы не можем ехать обратно. Мама не выдержит этого пути. Это равносильно самоубийству для всех нас отправиться в путь сейчас». Она продолжала уборку, когда прозвенел колокольчик, и в студию вошел опрятно одетый человек. Он подошел сразу же к прилавку. «Чем могу служить?» — обратилась к нему фрау Ойлер. «Моя фамилия Шаунбаум. Не смогли бы вы помочь мне проявить несколько негативов?» Сестра не обращала внимания на мужчину, так как он разговаривал с фрау Ойлер. Но мужчина сам заметил ее и спросил, «Почему эта девушка плачет?» «Положение у нее просто скверное», — ответила фрау Ойлер приглушенным голосом. «Она работает у меня уже 4 года. Теперь вместе с ней живут ее мать, брат и сестра. Они русские, и советские чиновники хотят отправить их обратно домой. Но мать их сейчас серьезно больна». «А они хотят ехать домой?» — спросил он. «Вопрос не в том, хотят ли они ехать домой. Их беспокоит состояние матери. Несколько минут назад здесь были русские, которые угрожали им, заставляя вернуться домой. Мы думаем, что в теперешнем положении мать у них просто не переживет всего этого». Мужчина посмотрел на сестру еще раз и сказал, «Я работаю на американское военное учреждение, здесь, всего в нескольких кварталах от этого места. Может быть, я смогу ей помочь? Пошлите ко мне девушку завтра, и пусть она расскажет свою историю моему начальнику. Возможно, он знает, что надо делать в таких случаях». Господин Шаунбаум протянул сестре листок бумаги с написанной на нем фамилией. Энн сразу же почувствовала проблеск надежды. Она перестала плакать, поднялась с колен и взяла бумагу у незнакомца. «Спасибо, большое спасибо», — сказала она, — «завтра я приду». Тем вечером, когда мы все беседовали, у нас появилось новое чувство оптимизма. Это было совсем немного, на что можно было надеяться, но это было гораздо больше того, что было у нас раньше. Мама лежала в постели. Она улыбнулась и сказала, «Завтра утром сразу же отправляйся туда». «Да, мама», — сказала сестра, — «я буду там к открытию их учреждения». Сестра возвратилась к полудню, и мы все собрались вокруг нее, чтобы услышать новости о происшедшем. На ее лице была радостная улыбка, и мы сразу же поняли, что она принесла хорошие известия. Мама приподнялась и стала внимательно слушать. Я пришла к ним в офис к 8 часам утра. Секретарша пригласила меня войти. Я подала ей бумагу, и она привела меня по коридору в кабинет. Дверь была открыта, и мы сразу же зашли в кабинет. За столом сидел мужчина в американской военной форме. Он пожал мне руку и сказал, «Меня зовут Миллер, Чем могу служить?» Секретарша из приемной переводила ему с немецкого. «Я рассказала ему обо всей этой истории и о твоем неважном здоровье, мама». Господин Миллер взволновался. «Почему эти русские чиновники что-то требуют от вас? Это наша территория, и мы здесь решаем, что нам делать и что нет». Я объяснила ему, что мы совершенно беспомощны, и попросила совета, что нам делать дальше. Господин Миллер сказал секретарше, чтобы она села за пишущую машинку и продиктовала официальный документ, по которому нашу семью нельзя насильно забирать, и что мы находимся под защитой американского военного управления, и что мы можем находиться в Гёппингене так долго, сколько пожелаем. Затем он подписал бумагу и поставил печать. Мне показалось, что ему доставило удовольствие показать, что его власть стоит над властью русских. Когда он подал мне документы, то сказал: «Это наша зона, и мы решаем, что здесь делать». Сестра вытащила документ и показала его так, чтобы все могли видеть. «Долой гнет!» — провозгласила она. Однако мы подсознательно чувствовали, что кризис еще не миновал. В лагере еще находились чиновники, которые ждали, что мы вернемся из Гёппингена. Мы знали, что они очень хотят вернуть нас в Советский Союз. Как и было обещано, через несколько дней появился еще один советский чиновник. Сестра сразу же показала ему документ. Я не слышала, что он сказал, но я сразу же определила, что он очень разозлился. Он орал и ругался. Сестра прикрикнула на него в ответ, не смущаясь и не опасаясь его положения. Документ придал ей чувство уверенности. Наконец человек развернулся на своих каблуках и вышел, сильно хлопнув за собой дверью. Несмотря на то, что события, казалось, временно утряслись, нервы мамы еще более напряглись после этого последнего визита. «Может быть, они вернутся?» — думала она. «Если они вернутся и нас отошлют в Россию, то мы там бесспорно погибнем после всех этих стычек

0: Глава 13. Новые познания. Декабрь, 1945 год.
1: «Эмми, почисти свои туфли!»
0: Армин, Герда и их маленькая сестренка Гизеля, вооружившись ветошью и обувным кремом, начищали свои туфли и ботинки. Было 5 декабря, и так как было уже холодно, все сидели дома.
1: «А почему это вы все чистите обувь?»
0: — спросила я.
1: «А ты разве не знаешь?»
0: — спросил Армин.
1: «Завтра придет Санта-Клаус!»
0: — выпалила Герда.
1: «А кто такой Санта-Клаус?»
0: Ребята засмеялись. «Ты хочешь сказать, что не знаешь, кто такой Санта-Клаус?» — спросила Гизеля.
1: «Я ей расскажу», — сказала Герда. «Санта-Клаус приходит каждый год 6 декабря. Мы все чистим обувь и оставляем ее за порогом, прежде чем идти спать. На следующее утро в туфлях появляются конфеты, ну или какое-нибудь другое угощение. Оставляя свой маленький подарок в туфлях, Санта-Клаус дает нам знать, что вернется 24 декабря.
0: «Если ты хорошо себя ведешь», — поправил Армин.
1: «А если нет, то тогда он оставит розги, которыми следует тебя выпороть».
0: Услышанное настолько поразило меня, что я тут же сняла свои высокие мальчишеские ботинки, оставшиеся мне в наследство от выросшего из них Ули, сына фрау Ойлер, и присоединилась к компании. В тот вечер я поставила их с обувью детей Лангов возле их спальни. Я решила, что Санта-Клаус может и не найти меня там, на нашем чердаке. Ну, конечно, на следующее утро во всех ботинках, в том числе и моих, были конфеты. Видимо, я была хорошей девочкой. Я подумала, что это довольно странное, но веселое приключение. Ребята сказали мне, что самое главное еще впереди. Что-то непонятное и загадочное происходило в доме Лангов. Дверь в гостиную была закрыта, и мы слышали за ней какие-то таинственные звуки. Дети очень волновались, предвкушая предстоящее грандиозное событие. «Рождество!» — говорили они. Я уже слышала это слово от немецких офицеров, которые жили в нашем доме в Дружковке. «Итак, теперь я сама узнаю, что такое Рождество!» Я радовалась вместе со всеми, не зная, собственно, по какой причине, и думала, будем ли мы с мамой участвовать в этом празднике. 24 декабря господин Ланг сказал нам, чтобы мы приготовились. Мы с мамой смиренно повиновались. Господин Ланг мог внушить робость кому угодно. У него были редеющие на лбу черные волосы, темные глаза и суровое выражение лица. Никто не сомневался, что он настоящий хозяин в доме. Мама мне сказала однажды, что хотя он и строг, но справедлив и хочет всем добра. Я побаивалась господина Ланга, но получила от него несколько полезных уроков. Как-то, вскоре после того, как мы приехали и обедали со всей семьей, господин Ланг посмотрел на меня из-под своих кустистых бровей. «Фройляйн», — сказал он, — «когда вы жуете, ваш рот должен быть закрыт. И не облизывайте губы, когда едите». Я была ошеломлена и не понимала, о чем он говорит. Никто до сих пор не критиковал меня за мои манеры. Я совершенно не имела никакого представления о том, как я или кто другой ест. Теперь в моем животе как будто бы застыл ком, когда я старалась изо всех сил следить за тем, чтобы не разжимать губы, когда я жевала пищу. Вот так господин Ланг познакомил меня с простейшими правилами поведения в обществе. Я быстро научилась есть тихо и правильно. В другой раз господин Ланг послал меня купить молока. После окончания войны молочный магазин открывался только 2 раза в неделю, с 10 утра до полудня. У каждой семьи был алюминиевый бидон для молока с крышкой. В таком бидоне обычно помещалось до 3 литров молока. Господин Ланг дал мне деньги и бидон.
1: сбегай в молочный магазин и скажи, чтобы наполнили этот бидон для меня». Я была рада прогулке, и когда я возвратилась, то отдала господину Лангу бидон с молоком и несколько пфенингов, сдачу, которую мне дал владелец магазина. Господин Ланг насчитал 7 пфенингов, посмотрел на меня и сурово сказал: «Тебе неправильно дали сдачу». Честно говоря, я совсем не знала, сколько мне надо было принести обратно. И вообще, нужно ли было принести что-нибудь. «Вернись обратно и скажи им, что они обсчитали тебя на 2 пфенинга». Внутри у меня все похолодело. Мне было очень неудобно возвращаться назад, но выбора у меня не было. Тот случай врезался мне в память. Для некоторых людей 2 пфенинга – вещь серьезная. В нашей семье, несмотря на то, что у нас было очень немного денег или их порой совсем не было, проявлялось больше свободы в таких вещах. 2 пфенинга вряд ли взволновали бы нас. И все-таки с того самого случая я всегда скрупулезно считаю деньги, чтобы быть готовой отчитаться за каждый пфенинг. Несмотря на то, что господин Ланг мог быть суровым, он, безусловно, заботился о своей семье. Новые заботы, о которой обрушились на него после войны. У него не было никаких обязательств перед нами, но когда подошло празднование Рождества в том году, он настоял, чтобы мы с мамой тоже приняли участие в празднике. В этой семье соблюдались определенные традиции, и сейчас мы рады были поддержать одну из них. И вот я с детьми Лангов восторженно готовилась к празднику. Вечером 24 декабря мы стояли перед закрытой гостиной комнатой и ждали, когда господин Ланг откроет дверь и объявит, что пришло Рождество. Я едва могла сдержать себя. Все праздничные церемонии в Советском Союзе были связаны с коммунистической партией. И кроме того, я только лишь слышала о них. Сами мы никогда в них не участвовали. Теперь я начала понимать, что чудесные минуты праздников очень нужны в жизни. Наконец, когда мы совсем уже изнемогали от нетерпения, господин Ланг открыл заветную дверь. Все мы устремились в комнату. Я же застыла у входа, пораженная тем, что я увидела. Передо мной стояла елка, украшенная переливающимися игрушками всех цветов и размеров. На концах веток были прикреплены свечки в ярких металлических держателях. Все свечи были зажжены, и, казалось, их свет рассеивал темноту, окутывавшую большую часть моей жизни. Я смотрела на елку. Никогда я еще не видела ничего более красивого и замечательного. А какой аромат наполнял комнату! Я глубоко вдыхала в себя запах настоящей елки. Под елкой стояли коробки, упакованные в яркую бумагу. В одном углу комнаты стоял электрический поезд. Паровоз тянул за собой по кругу состав из небольших вагонов. У противоположной стены сидела большая фарфоровая кукла с фарфоровыми головой, руками и ногами. Одета она была в темное платье и высокие ботинки. Господин Ланг заметил, что я пристально смотрю на куклу, и предупредил меня: «Будьте осторожны с куклой, дети. Она когда-то принадлежала моей маме. Она старая и очень ценная, и некоторые ее части довольно хрупкие. Эмми, иди сюда, посмотри!» Гизеля потянула меня за руку, и я увидела игрушечный домик с магазином. Он был сделан из дерева и раскрашен яркими красками. Рядом сидели маленькие человечки, а в доме были для них поставлены миниатюрные столы и стулья. В этом игрушечном магазине были выдвижные ящички, в которые был насыпан сухой расплющенный горох, рис, пшено и сахар. В нем была крохотная касса, разные меры емкости и игрушечные деньги, чтобы можно было покупать и продавать игрушечные товары. «Это особенный дом. Мы можем играть с ним только во время Рождества», — пояснила Гизеля. Мне показалось, что я попала в замечательную страну сказок. Я вспоминала сказки, которые мне рассказывали мама и сестра, когда я была совсем маленькой. Это же было удивительнее, чем любая сказка. Это было чудо. Я даже не могла прыгать и кричать, как остальные дети. Мне надо было все-все хорошенько рассмотреть. Я обернулась и посмотрела на ель. Невероятно, что можно сотворить такое из обычного дерева. Я всегда любовалась природой, но я в первый раз увидела настоящее чудо. Я уже знала, что человек способен все уничтожать и творить самые ужасные вещи, но я и не догадывалась, что человек может создать и такую красоту. Я посмотрела на маму. Она сидела с улыбкой, смотрела на меня. Я подошла к ней и обняла. Я знала, что она сейчас чувствует. Мы ничего не сделали для подготовки этого чудесного события. У нас не было денег, чтобы сделать свой вклад в празднование. Это был праздник в семье Ланг, а мы были лишь гостями. И все-таки у нас было чувство глубокой благодарности, что нам позволили участвовать в таком замечательном событии. «А теперь подарки», — сказал господин Ланг. Все собрались вокруг дерева. Мы с мамой отступили назад, когда господин Ланг начал раздавать подарки детям и своей жене. Дети сразу же раскрыли подарки, и в них оказались одежда, полуверы, носки, шарфы и вязаная шапочка. Самый младший получил в подарок игрушку.

Ногам зимой было тепло. Они пришлись нам как раз к месту, так как ланги настаивали, чтобы дома все носили тапочки. Они были совершенно новыми. Мы с мамой широко улыбнулись, посмотрев на господина и госпожу Ланг. Так как мама не умела хорошо говорить на немецком, то за нас обеих я сказала «Данке шон». Хозяева улыбнулись в ответ, польщенные тем, что их подарок понравился. Когда подарки были все распределены, мы сели за стол с самой обычной пищей, которая должна была завершиться десертом. Это был домашний ванильный пудинг, охлажденный в металлическом сосуде, который затем перевернули низом вверх. Мы ели его, поливая фруктовым соусом. Это было просто восхитительно. Тот вечер открыл мне глаза на новый мир чуда. Всякий раз, когда я надеваю тапочки, я вспоминаю то Рождество и тепло семейного очага лангов. Праздник закончился пением всей семьей. Все песни были для меня новыми. Одна из них особенно хорошо отразила дух этого праздника. Свет был потушен, и комната освещалась елочными свечами, когда вся семья пела.

Эта мелодия оставила у меня в сердце непередаваемое чувство, с которым я отправилась спать в тот вечер. Что же так овладело моим воображением? Это был особенный вечер, но в этом вечере было еще что-то непонятное и загадочное. Почему там все время упоминали о каком-то младенце? В этом, как мне казалось, не было никакого смысла. И все-таки музыка передала дух и красоту вечера. Я никогда не забуду мое первое Рождество. Рождество длилось одну неделю. Мы играли с игрушечным магазином и домиком до конца декабря. Затем двери гостиной снова закрыли, и мне сказали, что все украшения уберут до следующего года на чердак.

0: 22 часа по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: В послании к евреям в 12 главе в 3 стихе мы читаем: «Помыслите о претерпевшем такое над собою порогание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». И мы часто задаемся вопросом, мы спрашиваем самих себя, что нам делать, когда приходят в жизни трудности, когда наступают такие полосы в жизни, да, когда обстоятельства давят на нас, какие-то конфликтные ситуации могут быть в семье, в церкви, болезни, все, что хочешь, любые трудности, любые страдания. И этот стих прекрасно нам показывает, как, собственно говоря, и все Писание, но это стих, на котором мы сегодня акцентируем наше внимание, что мы можем в таких ситуациях, в такие минуты сосредотачивать наше внимание на Иисусе Христе, на нашем Господе и на нашем Спасителе, и находить то, что Он абсолютно достаточен для того, чтобы дать нам надежду, силу и даже радость среди страданий. У меня буквально несколько пунктов здесь. Я хочу начать с короткого наблюдения по этому стиху. Вообще послание к евреям было написано к иудеям, к евреям, которые приняли Иисуса Христа, Иисуса как Христа, Иисуса как Мессию, как своего царя, как долгожданного, помазанного царя Израиля. И сейчас эти люди все больше и больше начинают испытывать на себе враждебное отношение общества за их веру в Иисуса Христа. То есть представьте себе, они приняли абсолютно новый путь жизни. Они уверовали в Иисуса как в Мессию. И за эту веру вполне возможно, что их уже отлучили или отлучают от синагог, от них отказываются их семьи. А если от тебя отказывается семья и тебя отлучают от синагоги, то, собственно говоря, разрушаются все твои общественные связи. Все, то есть ты становишься один на один с жизнью. Ты никому не нужен. С другой стороны, в Римской империи начинают ухудшаться гонения на христиан. Так, гонения становятся все более суровыми и суровыми. И вот в этот момент, то есть гонения политические и в социуме твоем, в твоей личной жизни, тебя не принимает семья, тебя не принимает синагога, тебе некуда обратиться, тебе некуда бежать. И вот эти молодые во Христе, да, юные во Христе верующие начинают задумываться, а может быть, нам стоит тихо, спокойно вернуться в привычный нам иудаизм. Потому что, вернувшись в иудаизм, мы вновь обретем семьи, синагогу, и не будет на нас никаких гонений. Мы с вами не сталкиваемся с такими трудностями в нашей жизни сегодня. Хотя вокруг нас, в нашем мире, живет огромное количество людей, которые ежедневно испытывают колоссальное давление, колоссальные преследования за их веру в Иисуса Христа. У меня в Харькове, в моей церкви, мы служим иностранным студентам, и неоднократно мы сталкивались с ребятами, которые приезжали к нам из Ирана, принимали Христа в сердце и больше не могли уехать, потому что там их ждало преследование. По статистике, христианство на сегодняшний день является самой преследуемой религией, и никто не может подсчитать, но в принципе говорят, что где-то не менее 100 тысяч христиан в мире ежедневно подвергаются колоссальным гонениям. То есть это какие-то огромные цифры. И нам часто непонятно, даже если мы не испытываем гонений, когда к нам приходят трудности, там, коронавирус, да, там, или рак, или смерть ближнего человека, или же развод в семье, или же супружеская измена, или дети, которые уходят в мир, Что происходит? Почему? Мы же во Христе, мы же верим в Иисуса Христа. Но вот, вот почему-то такие вещи происходят. Как нам тогда поступать? Какой мы можем найти выход? Где нам найти силы, чтобы самим устоять? И ответ, который нам этот стих дает, который Бог нам дает через этот стих, он говорит как к христианам, так и к нехристианам. Он говорит, вот выход, вот где вы можете найти силу и покой, и даже радость. Он говорит, посмотрите на Иисуса Христа, помыслите, помыслите об Иисусе Христе. Итак, этот стих интересно нам показывает о том, что Бог знает о нас. Вот смотрите, здесь написано, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от рук грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Очень интересно, что Бог, это же Его Слово, правильно, Он говорит, здесь это Слово Богодухновенное, записанное для нас, то есть Бог открывается нам через это Слово, и Бог здесь говорит, что я знаю, что вы можете изнемочь, и что вы можете ослабеть вашими душами. Я знаю вашу слабость. Я знаю. То есть я Бог, который знает вас. Я вас создал, и я знаю, что вы в трудностях можете изнемочь, что вы можете ослабеть вашими душами. И вот интересно эти два слова «изнемочь» и «ослабеть». «Изнемочь» – греческий корень этого слова – это труд, это работа. То есть мы представляем все прекрасно, да, когда ты работаешь, работаешь, и все, кончаются силы. Да, ты изнемок. Труд высосал из тебя все эти силы. Второе слово – ослабеть, ослабевать. В греческом языке здесь как бы два слова, два корня соединяются вместе в одно, и это значит потерять дыхание. Бежим, начинаем задыхаться, да, потерять дыхание, потерять душу даже в чем-то, как бы вот, да, вот какие-то жизненные силы, силы, которые дают силу, оживляют твое тело, изнемочь, ослабеть. И мы часто находим себя именно в таких ситуациях. И Бог знает это о нас. Смотрите, Он об этом говорит. Я знаю, что вы можете ослабеть, вы можете изнемочь. Он знает наши с вами слабости. Он знает наши с вами трудности. То есть Его трудности не застают Его врасплох. Когда мы изнемогаем, когда мы теряем силы от труда, когда у нас захватывает дыхание, потому что больше мы не можем дальше совершать такое служение, или же дальше мы не можем просто выдержать ту ситуацию, в которой мы оказались. И через что бы мы сегодня ни проходили, какие бы ни были у нас сражения с грехом, или с болью, от болезни, или от потери, или от преследования, Бог знает вас. Бог знает ваши трудности. Бог знает ваши несовершенства. И не только Он знает это, но Он еще при всем этом дает нам пример. Пример, на который мы можем смотреть, и который мы можем подражать, и благодаря этому примеру мы можем обретать эти силы. И вот вторая вещь – это пример. В этом стихе дается, например, мы все, собственно говоря, нуждаемся в примерах, и когда все мы с вами росли, я знаю, были детьми, у нас были какие-то примеры, да, в жизни, кому мы с вами подражали. Я помню, что когда я был еще пацаном маленьким и рос в школе, для меня примером был всегда мой старший двоюродный брат. Он был старше на 6 лет, и я всегда ждал, он жил в другом городе, я всегда ждал встречи с ним, и то есть то, что нравилось ему, всегда влияло на меня. Ему нравится спорт, и мне нравится этот спорт. Ему нравится эта музыка, и мне нравится эта музыка. И в жизни каждого из нас есть такие примеры, на которых мы однажды равнялись в прошлом или даже сегодня. На главу раньше, в 11 главе послания к Римлянам, это вообще целая глава примеров, образцов веры, тех людей, которые проходили через трудности, и которые проходили через испытания, и которые сохранили веру в Бога. И интересно, что вот в конце этой 11 главы, когда перечислены все эти колоссальные примеры, начиная от Авеля, то с 34 стиха очень интересный как бы вывод по всем этим примерам. Смотрите, я прочитаю из современного перевода на русский язык. «Из их слабость становилась силой». Они были крепкими в битве и обращали в бегство чужеземные армии. К женщинам возвращались их умершие близкие, воскрешенные к жизни. Другие были замучены до смерти. отказывались от предложенной им свободы. Они ожидали воскресения к лучшей жизни. Иные терпели насмешки и побои, а также цепи и темницу. Их побивали камнями, распиливали надвое, убивали мечом. Им приходилось скитаться в овечьих и кожьих шкурах. Они были в нужде, их преследовали и над ними издевались. Те, кого весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, пещерам и ущельям. Трудности. Но эта глава, 11 глава, показывала их нам как примеры, достойные подражания. И в конце концов, все эти примеры подводят нас к 12 главе, к самому началу 12 главы, где нам дается самый главный пример для подражания – это Иисус Христос. Кто такой Иисус? Давайте подумаем, если те люди были такими, которых вся земля не была, была недостойна, то кто же такой Иисус? Он Божий Сын. Он тот, в котором Божье благоволение. То же самое послание к евреям открывается в первой самой главе. Написано: «Он – сияние славы Отца». Точное подобие самой сущности Бога. Он тот, кто поддерживает существование всей вселенной своим могущественным словом. Он альфа и омега, начало и конец, царь царей, Господь господствующих, Бог, путь, истина, жизнь. Он полон благодати и истины. Он открывает нам Отца. Лишь в Его имени мы можем обрести спасение. Так как Он может быть примером для вот этих иудеев, верующих в Него, которые сейчас испытывают преследование за то, что они признали Его Мессией? Как Он может быть примером для нас в наших с вами различных трудностях? Вот каким образом этот стих говорит нам, что Он претерпел такое над собою поругание от рук грешников. Он претерпел такое над собою поругание от рук грешников. Грешники взяли Его. Вместо того, чтобы поклоняться Ему, они проявили к Нему враждебность. Они предали Его судилищу, они распяли Его на жутком кресте, и они подвергли Его поруганию, буквально подвергли Его позору. Но во втором стихе 12 главы написано так. Вот Он, распятый, опозоренный, оплеванный в крови, на кресте. Казалось бы, Мессия не должен был умереть, но Он умер. И во втором стихе написано: «Будем неотрывно смотреть на Иисуса». От начала до конца наша вера зависит от Него. Это современный перевод. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Вот поругание, преследование, смерть, убийство, Голгофа, позорище. Это не просто все так с Ним произошло. Он смог пройти через это, потому что Он знал, что дальше за крестом Ему будет дана радость. Радость победы, радость прославления, радость того, что Он будет сидеть о правую руку Своего Отца в Его славе. И поэтому Он принимает решение и идет на крест ради нас с вами. Он принял решение свою жизнь сложить ради тебя и ради меня, для того, чтобы дать нам очищение от наших грехов, чтобы мы жили уже не для себя, а для Бога. И этот пример для нас, которому мы можем следовать. Так а что же может нам дать эту надежду, эту силу, эту радость даже в страданиях? Мы должны мыслить. Написано: помыслите о претерпевшем над собою такое поругание. Его пример, он претерпел поругание и Помыслите теперь, помыслите теперь о нем. В трудностях, в страданиях, в гонениях мыслите о нем. Всегда смотрите на него. Интересно, что греческое слово «помыслить», вот корень этого слова, это слово «аналогия» в нашем русском языке. Аналогия, мыслите, то есть сравнивайте его с собой, сравнивайте его с вашими испытаниями. Поэтому в страданиях, в гонениях, в боли мы должны проводить сравнение, проводить аналогию, строить аналогию между нашими страданиями и Иисусом Христом, Господом, с Его страданием. Мы должны смотреть на то, как, где мы находимся и как Он претерпел страдания свои ради нашего с вами спасения. Вот почему второй стих начинается. Будем неотрывно смотреть на Него. Помыслите и неотрывно смотрите на Него. И здесь, в этом же стихе, который дает нам пример, который показывает нам, каким образом мы можем найти силы, здесь дается нам также и обещание. И обещание вот какое, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть. Помните, мы сказали, что Бог знает, что мы изнемогаем, что мы ослабеваем, но обещание, чтобы вам не изнемочь, чтобы вам не ослабеть. И это прекрасное обещание. Каждый раз, когда мы с вами смотрим на Иисуса, когда мы помышляем об Иисусе, когда мы строим аналогию между своими страданиями и Его страданиями, Бог обещает нам, что мы не изнеможем, что мы не ослабеем нашими душами, что мы можем терпеливо преодолеть ту дистанцию, которая отмерена нам. И это Его обещание. Как могли эти молодые во Христе иудеи перенести все свои испытания, все гонения ради их новой веры? Только если они могли смотреть на Иисуса и строить аналогию с Ним. Как мы можем устоять, как мы можем победить, как мы можем не ослабеть, только если мы будем строить аналогию между собой и Иисусом Христом. Поэтому, друзья, смотрите на Иисуса Христа. Давайте мы будем в любых обстоятельствах, даже когда это тяжело, и мы не видим ничего, кроме своей боли, стараться смотреть на Иисуса Христа. Потому что наша христианская жизнь – она всегда полна трудностей. Вы знаете, крест Иисуса вводит в нас в колоссальные замешательства. Казалось бы, я уверовал, и по идее, если я стал сыном царя, то все должно быть хорошо, да? Нам так часто обещают даже разные проповедники, которые говорят, что вот, если ты во Христе, то ты не будешь страдать, ты не будешь бедным, у тебя не будет болезни, ты будешь всегда радоваться, у тебя будет счастье. Но знаете что? Если мы смотрим на крест, то с первого века крест вводит в замешательство. Ученики смотрели на крест, и они были в замешательстве. И когда мы смотрим на крест в наших трудностях, в наших страданиях, то над каждым нашим знаком вопроса, почему это происходит со мной, знак вопроса мы ставим, но над каждым нашим знаком вопроса Бог ставит свой знак. Это крест Иисуса Христа. Он не просто способен дать какие-то чувства, но Он свидетельствует, что крест – это объективный исторический факт. Наши чувства субъективны, наши чувства изменяются. Сегодня мне плохо, завтра мне хорошо. Послезавтра мне хорошо, через 3 дня мне опять плохо. Понимаете, своими чувствами мы не можем познать Бога, но мы можем познать Бога через Его крест. Потому что крест – это навечно зафиксированное в истории полнейшее проявление любви самого Бога к нам, Творца Вселенной к нам. Как в трудностях, в испытаниях я могу достоверно знать, не субъективно, а объективно, незыблемо, что Бог продолжает меня любить? Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Иисус умер за нас. Крест! Даже тогда, когда мы были еще грешниками, даже тогда, когда мы еще отрицали Его или не задумывались над Ним, Он объективно, исторически доказал нам свою любовь. и крест навечно поставленный в истории в часы страданий, в часы боли, когда мы субъективно ничего не чувствуем, кроме боли, объективно кричит, показывает, доказывает, что Бог знает, что делает, что Бог есть любовь, что наш Бог – это Бог любви, что Бог бесконечно любит тебя, и, друг, ты можешь Ему довериться всей своей жизнью. И в часы страданий нужно смотреть на крест, искать крест, строить аналогию с крестом, позволить Богу подтвердить тебе свою любовь даже из темноты Голгофы. И мы увидим, и мы сможем смело сказать, что все, что мы достигли, все, что у нас есть, это все было сделано, все было дано тебе не твоими силами и не твоей мудростью, но силой Божьей и любовью Божьей к тебе. Поэтому помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от рук грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами нашими. Аминь. Давайте помолимся.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения.
2: Паучья гидравлика. Гидравлические машины стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная жидкость, которая не сжимается, под давлением поступает из цилиндра в тормозной механизм, соединенный с колесами вашего автомобиля. Работа гидравлического механизма основана на том, что жидкость не расширяется, но легко перетекает в области меньшего давления. Однако люди не первыми нашли применение этому принципу. Его постоянно используют пауки. Скелет у паука наружный, а мышцы крепятся к скелету изнутри. Поскольку у человека все наоборот и мышцы крепятся к скелету снаружи, мы с их помощью можем беспрепятственно сгибать и разгибать конечности, в то время как паук может только сгибать их. Однако у паука есть и другой механизм. Он подает жидкость внутрь конечности, и она разгибается. Североамериканская карликовая белая амела обладает способностью нагнетать гидравлическое давление, не уступающее давлению в шинах грузовика. Посредством этого давления растение катапультирует свои семена на расстоянии 20 метров со скоростью 110 км в час. Бешеный огурец, растущий в Средиземноморье, используя тот же принцип, разбрасывает семена на 13 метров. Интересно, пришло бы кому-нибудь в голову утверждать, что тормозная система автомобиля возникла случайно, под действием природных сил? Утверждение, что пауки, в числе прочих живых существ, возникли без участия нашего Создателя, не менее абсурдно.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Египте было совершено нападение на две преимущества христианские деревни. Государственные службы безопасности не сделали ровным счетом ничего, чтобы предотвратить это, несмотря на то, что они были уведомлены о надвигающейся опасности для христиан по данной правозащитной группы. Сотни мусульман вышли на улицы и напали на христиан. Разъяренные жители деревни начали нападение якобы для того, чтобы помешать строительству церковных зданий. Погромщики начали атаковать дома, принадлежащие христианам, с применением кирпичей, камней, затем и с применением бензиновых бомб. Дома, которые не сгорели, были разграблены преступниками. Они сбили несколько христианок, но, слава богу, ни одна из них не получила серьезных травм. Как мы видим в этом примере и в множестве других примеров, частое государство, которое должно защищать граждан, не исполняет свои обязанности, которые для власти установил Бог. Какие обязанности? Римлянам, 13 глава, стих 4. Ведь начальник – это Божий слуга, тебе на добро, если же делаешь зло, бойся. Ведь он не напрасно носит меч, он слуга Бога, отомститель наказания, дающему зло. Вот для чего Бог создал органы власти. Наказывать, кто делает зло. Часто в этом мире зло оказывается безнаказанным. Часто власти, которые поставлены, чтобы людей нормальных, добропорядочных граждан огораживать от зла преступников, часто это не делают. Поэтому, дорогие друзья, молитесь за преследуемых христиан. Помогайте таковым. Ведь эти люди страдают не потому, что они совершили какое-то преступление, а только лишь потому, что они христиане. Вы любите кататься на велосипеде? Если вы катаетесь на велосипеде, вы прекрасно знаете, что, разогнавшись до скорости 30 км в час, это уже считается существенной скоростью. А если загнаться до 50, конечно, можно и до 50, но долго ли хватит так педали быстро крутить? Бог много человеку дал, прежде всего разум. Но вот животных творят тоже не обделил. Существует видео, в котором сравнили разных животных и их скорость. Некоторые животных способны развивать скорость более 60 км в час. Самое главное не просто развивать, но и бежать с нею продолжительное время. Заботливый творец создал таких машин с бьющимися сердцами. Некто провел социальный эксперимент. Случайному человеку на улице вручают флаг и говорят, что он должен идти с ним. Якобы происходит съемка фильма. И здесь случается самое интересное, когда случайный прохожий вдруг узнает, что за ним идет толпа демонстрантов, а впереди полиция с щитами и дубинками. Это выглядит смешно. Однако, реакция людей на то или иное событие всегда разная. Все зависит от того, через что мы воспринимаем видимую и слышимую информацию. С одной стороны, можно опираться на жизненный опыт, но это не самый лучший вариант. Самый идеальный вариант – это опираться на слово истинного Бога – Библию. Только смотря на все через призму Библии, мы будем иметь здравый взгляд, трезвую голову и адекватную реакцию на любое событие в жизни. Первое письмо Коринфянам, 10 глава, стих 12. «Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Здесь описан универсальный принцип для людей, которые думают, что всегда все будет в порядке. С ними. Так, в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Люди отдыхали на пляже, глядели на огромные волны в Атлантическом океане. Действительно, волны – это зрелище неповторимое, красивейшее. Но с морем и океаном шутки плохи. Далеко наблюдать – это безопасно, но вот близко – не очень. Эти люди были близко. Они лежали, кто-то подошел даже близко к океану.
Наверное, они не знали, что во время шторма вблизи моря, тем более океан, находиться-то опасно. Ну так вот, понадеявшись на то, что с ними ничего страшного не произойдет, они увидели другой результат. Мгновенно пришла волна и накрыла людей, думающих, что их пронесет. Как Библия учит нас учиться на ошибках у людей, которые шли по предводительству Моисея и грешили, так и примеры из нашей жизни тоже нам показывают, как делать не надо. Поэтому, кто стоит, стой осторожно и не совершай тех ошибок, чьи примеры из Библии, прежде всего, тебе известны. Активистка за права женщины-писательница Аян Хирси Али выразила сожаление по поводу своей предыдущей критики христианства. Али, бывший номинальный лидер движения «Новый атеизм», открыто отказался от своих прошлых утверждений о том, что все религии, включая христианство, одинаково разрушительны. Она сказала, цитата, «То, что вы цените в христианстве, на самом деле абсолютно необходимо передать следующему поколению, и мы сами подвели следующее поколение, отняв у них моральные рамки и сказав им, что это абсурд и ложь. Мы также не защитили их от внешних сил, которые приходят в их сердца, умы и души. Какое точное описание того, что человек не имеет без веры? Без веры он не имеет моральных рамок, ведет сексуальную беспорядочную жизнь вне брака, например. Без веры человек беззащитен перед силами дьявола, которые затмевают разум и дают сердцу веровать. Лжи. 2 Коринфянам 4 глава, стих 4. А самое главное, что без веры угодить Богу невозможно, ведь надобно, чтобы каждый приходящий к нему веровал, что он есть, а ищущим его воздает. Евреям 11 глава, стих 6. Друзья, если у вас есть вера, вы благословенны. Всегда помните, какие вы были без веры и какими Бог вас делал. Продолжает делать во Христе Иисусе, Господе нашим. А у нас на это все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Старцу, возлюбленному Гаю, в третьем послании апостола Иоанна сказаны такие слова: «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Стих 3. Правильное хождение старца Гая в истине вызывало радость в сердце апостола. И, вне всякого сомнения, святая, благая и угодная воля Божья зиждется в том, чтобы всякий уверовавший в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя правильно ходил в истине. Но прежде чем приступить хотя бы к нескольким примерам, поясняющим, что значит правильно ходить в истине, будет разумным первоначально выяснить с помощью Слова Божьего, что такое истина, с кем она связана, ее откровение, важность, способы познания и цель ее. Что есть истина? С таковым вопросом обратился Пилат к Господу Иисусу Христу. И когда мы с вами обратимся к словарю, то там сказано о истине так: это то, что существует в действительности, согласно с действительностью или правда. Беда только в том, что в настоящее время, как это было и в далеком прошлом, и как это будет и в будущем, принимается действительное как недействительное, и наоборот, недействительное как действительное, как и Слово Божье говорит нам. Они заменили истину Божью.

мудрости и учения и разума. Но как часто в этом мире мы видим искаженную истину, то есть неистину. И если мы в действительности имеем желание постигнуть истину, пред нами один путь, ведущий к ней, то есть Бог. Человек слишком мал, чтобы в нем могла обитать истина в полном смысле этого слова. Но познавшие Господа приобретают возможность ходить в истине, стоять в истине, припоясать чресла свои истиною Божьею. В еврейском тексте Ветхого Завета такова истина называется словом «эмет», и от этого слова произошло всеми известное слово «аминь». Оно означает твердость, постоянство, верность, надежность. В Ветхом Завете говорится о Боге, как о Боге сокровенном. И в Новом Завете указано: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил» Иоанна 1:18. В Ветхом Завете истина скрывалась в Боге. Так у пророка Иеремии, совершавшем свое служение около 600 лет до Рождества Христова, есть такое свидетельство о Боге. Читаем: «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный» Иеремии 10:10. Поразительно, как, сопоставляя так называемую человеческую истину, искаженную и извращенную человеками, с истиной Божьей, месопотамский прозорливец Балаам так говорит о Боге: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит» Числа 23:19. Сознавая всем своим бытием, псалмопевец Давид так обращается к Богу: «В Твою руку предаю дух мой, Ты избавлял меня, Господи, Боже истины» Псалом 36. Но есть еще один важный факт, умоляемый многими. Не только Бог Отец, но и Его Сын, Господь Иисус Христос, является самой истиной. Вспомним стих, где говорится о Боге, которого никто никогда не видел, но которого явил Его Единородный Сын. Иоанна 1:18. В оригинале слово, переведенное на русский язык словом «явил», употребляется в смысле «декларировал» Луки 24:35. «Дал возможность людям познать истинного Бога». И именно об этом Господь Иисус Христос и сказал Пилату: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине» Иоанна 18:37. Конечно, даже некоторые неверующие, изучая Новый Завет, соглашаются с тем, что Господь Иисус Христос правильно учил о божественной истине, и что Он является якобы проводником истины Бога Отца, но не источником истины. Таковые умозаключения ошибочны. Ибо, читая из Евангелия от Иоанна 1:17, замечаем следующее. Здесь Иоанн Богослов так говорит о Христе: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Христа». Благодать и истина Божья были в некоторой мере известны в Ветхом Завете, но полнота истины Божьей и благодати проявились в полной мере и силе, и славе в Иисусе Христе. Это можно подтвердить стихом 21 из 4 главы послания апостола Павла к Ефесянам: «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Христе».

откровение Божьей истины. Бог по своей милости и благодати к человеку открывает ему божественную истину или правду через свои законы, постановления и обетования. Псалмопевец возвещает: «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». Псалом 24, 8, 9, 14. Не будем забывать того, что народам на земле Бог свидетельствует о истине различными путями до сегодня и в будущем до определенного времени. Апостол Павел в Деяниях апостолов об этом говорит так: «Бог не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и весельем сердца наши». Деяния апостолов, 14 глава, 17 стих. Следовательно, все народы, испытав благодеяние Божие к ним, имеют возможность некоторого познания истины Божьей. Не забудем также и того, что в Священном Писании Бог называется Богом истины, Псалом 36. А Его Слово, или Священное Писание, называется Словом истины, как и сказано. Читаем: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Иоанна, 17 глава, 17 стих. А Псалом 118 является похвальной одой для Слова Божия. Вот некоторые стихи из этого псалма. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» Ответ: «Хранением себя по Слову Твоему». Стих 9. С утешением тоже связано Слово Божье. Читаем: «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Стих 92. Успокоение в сердце человеческом тоже зависит от Слова Божьего, как и читаем: «Великий мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Стих 165. Утешение, чистота, мир — вот некоторые результаты проявления Божьей истины, Слова Божьего. Итак, истина в Боге через Господа Иисуса Христа, она открыта людям в обильной мере. Желаем ли мы в нашей личной жизни испытать благословение в очах Бога и людей? Тогда последуем призыву, записанному в притчах. Читаем: «Милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Притчи 3, 3, 6. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: 5. Явление Иисуса при море Тивериадском. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 25 стих. А. Чудесный улов. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 14 стих.
2: Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 1 по 3. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.
1: После своего воскресения Иисус повелел ученикам идти в родную Галилею, расположенную у Тивериадского моря. Он сам, как добрый пастырь, обещал прежде них прийти туда и встретить их там. Но из любви к ученикам он явился им уже в Иерусалиме, чтобы утешить их и избавить от страха. В воскресенье после Пасхи Иисус приветствовал их миром Божьим и послал благовествовать этот мир другим. Евангелие от Марка, 16 глава, 7 стих, и Евангелие от Матфея, 28 глава, 10 стих. Как отреагировали ученики на призыв Христа быть ловцами человеков? Изменило ли воскресение Христа их мышление, и поспешили ли они благовествовать миру вечную жизнь во Христе? К сожалению, нет. Они вернулись к своим прежним занятиям, пошли ловить рыбу, кто группой, а кто в одиночку. Однажды вечером Петр также решил отправиться на море, сказав товарищам: «Я пошел ловить рыбу». Друзья не оставили его и вместе с ним пошли к берегу, сели в лодку и отплыли на глубокое место. Всю ночь они закидывали сети в воду, но ничего не могли поймать, словно невидимая рука удерживала рыбу от них. Рыболовы выбились из сил и пали духом. А все потому, что взялись за дело по собственной воле, а не по воле Господа. Они забыли слова Иисуса: «Без меня не можете делать ничего».
2: Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 4 по 6. «А когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы.
1: Иисус не оставляет своих учеников, даже если они уклоняются от верного пути. В то утро он стоял на берегу, ожидая их возвращения. Ему легко было направить рыбу в их сети, но он хотел преподать им урок, достучаться до их сердец, чтобы они поняли, что после его жертвы на кресте они не могут больше делать то, что им вздумается, и возвращаться к прежним занятиям. Они согласились вступить с ним в завет. Он стал их Господом, а они его соработниками. Но они предались житейским заботам и забыли о нем, поступая так, будто его вовсе нет или он далеко от них. Иисус обратился к своим последователям не как к апостолам или ученикам, а как к малым детям. Они забыли многое из того, чему он учил их, и не исполнили того, что он им заповедал. Но даже несмотря на столь неправильное поведение, Иисус снизошел к ним и не упрекнул их, а просто попросил у них немного еды. Им пришлось признаться, что они ничего не поймали, потому что Бога не было с ними. Так они невольно исповедали свой грех. Иисус пришел к ним на рассвете, когда ночь уже отступила за горизонт. Над ними восходила заря новой надежды. Иисус не сказал им: «Не расстраивайтесь, что у вас не было улова», или «Попытайтесь еще раз, может быть, получится». Он повелел им, как царь: «Закиньте сеть по правую сторону лодки, и вы поймаете много рыбы». Хотя они уже подплыли близко к берегу, где было мелко и где крупная рыба не водилась, они все же поступили по слову Иисуса и закинули сеть по правую сторону. Иисус видел всех рыб и знал, где они. Так и сегодня. Он знает, где жаждущие Его и стремящиеся внимать Его слово люди. К таким людям Он посылает тебя. Он не велит тебе ловить в свою сеть всех без разбора, но говорит: «Закинь сеть Евангелия туда, куда хочу я, и ты увидишь чудесное действие моего слова». Ученики выполнили это странное повеление. Они еще не узнали Иисуса, потому что Он выглядел как простой человек. Может быть, Он приветствовал их как обычный рыбак, но Его слова звучали так убедительно, что они невольно повиновались Ему и, несмотря на усталость, закинули сеть туда, куда Он велел им. И тогда их сеть наполнилась рыбой. Так и церковь или миссия, которая рыбачит в том месте, куда направляет ее Господь, получает обильный улов и часто даже не может сама вытянуть сеть, но зовет на помощь верных помощников, готовых с любовью поддержать ее. Молитва. Господь Иисус Христос, прости нас, если мы заботимся о своей жизни больше, чем о приобретении душ для Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел к нам, хотя мы и совратились с пути истины. Ты побуждаешь нас исповедовать наши грехи. Научи нас послушно исполнять Твое Слово. Веди нас к тем, кто жаждет слышать о Тебе, и направь их в сеть Твоего Евангелия, чтобы они навеки стали Твоими. Вопрос 130. Почему ученикам стало стыдно, когда их сеть наполнилась рыбой?
2: Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 7 по 8 стихи. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море, а другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою.
1: Евангелист Иоанн, находившийся среди рыбаков в лодке, понял, что этот обильный улов не случайен, и что человек на берегу — сам Иисус. Иоанн не произнес имени Иисуса. Он с благоговением промолвил: «Это Господь!» Эти слова сильно взволновали Петра. Он понял, что Иисус уже во второй раз преподносит ему урок через ловлю рыбы. Он поспешил одеться, ибо не хотел приступить к Господу нагим. Ему было стыдно осознавать, что Господь знает все его прегрешения и отчаяния. Но Петр так жаждал увидеть Господа, что смог побороть в себе чувство стыда. Он бросился в воду и поплыл. В тот миг он оставил лодку, товарищей и весь улов. Он забыл обо всем на свете, так как его сердце принадлежало одному Иисусу. Иоанн остался в лодке, хотя и любил Иисуса не меньше Петра. Он вместе с товарищами плыл к берегу, до которого оставалось около 100 метров. Наконец они добрались, бережно удерживая обильный улов.
2: Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 9 по 11 стихи. «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть.
1: Подплыв к берегу, ученики увидели Иисуса, сидящего у костра, на котором пеклась рыба. Откуда взялись эти горящие угли, рыба и хлеб? Несколько минут тому назад Иисус еще был один на берегу и спрашивал, есть ли у них какая пища. Но, приблизившись к берегу, они увидели у Иисуса испеченную рыбу. Он звал их обедать. Он — Господь и хозяин пира. Он любезно поделился с ними едой и позволил им испечь пойманную ими рыбу на его углях, чтобы они вместе с ним участвовали в умножении пищи. Наш Господь не диктует свою волю, а делает нас соучастниками своих дел и своего улова. И если бы ученики не послушались его совета, то они ничего не поймали бы в то утро. Но вот он приглашает их разделить с ним трапезу. Удивительно, что хотя Господь и не нуждался в земной пище, он сошел со своей небесной высоты на их земной уровень ради общения с ними. Только одного ученика не было рядом — Петра. Он бросился в воду, чтобы приплыть к Иисусу первым, но тяжелая одежда мешала ему, и он плыл так медленно, что лодка достигла берега раньше него. Все его плотское усердие оказалось напрасным. Первый из апостолов стал последним. Этот случай еще раз сокрушил гордость Петра. Он подошел к огню и молча встал возле него. Что касается числа рыб 153, то по древнему толкованию оно соответствовало общему числу известных в то время видов рыб. Этим чудом Иисус как будто говорил им: «Не ловите только один вид людей, но принесите мне улов из всех народов и сословий. Все призваны в Царство Божие, и как сеть не рвется от давления и тяжести, так и истинная Церковь не порвется и не потеряет единство во Святом Духе, даже если некоторые ее члены упрямо продолжают оставаться эгоистами и не живут в любви друг с другом. Мы верим, что их гордость сокрушится. Они станут Христовыми и будут жить с Ним вечно».
2: Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 12 по 14. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить Его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых.
1: Иисус собрал учеников у огня Своей любви. Никто не смел заговорить с Ним, поскольку все знали, что этот незнакомец — Сам Господь. Им так хотелось броситься Ему на шею, обнять и целовать Его, но страх и благоговение сдерживали их. Тишину нарушили слова благословения Иисуса, когда Он преломил хлеб и начал раздавать его ученикам. Этим действием Он вновь показал им, что прощает грехи своих учеников и утверждает их как братьев. Ученики Христа на земле живут от постоянного прощения их Господа. Без Его верности завету они непременно погибли бы, так как слишком медленно возрастают в вере и надежде. Господь не сказал им ни единого слова упрека, а подкрепил своей чудесной пищей. Так и тебя Он призывает нести людям благую весть, несмотря на твои грехи и медлительность, ибо Он Сам укрепляет тебя Своей любовью и благословениями. Вот какие чудеса творит Иисус после Своего воскресения из мертвых. Б. Иисус утверждает Петра в пастырском служении. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 19 стих.
2: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 15 стих. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“».
1: Уже при своем первом явлении воскресным вечером на Пасху Иисус приветствовал учеников словами «Мир вам», давая понять, что простил им все их грехи. в том числе и отречение Петра. Однако это отречение было особым событием, которое нельзя было обойти молчанием. В словах Господа сердцеведца проявилась великая любовь и участие к Петру. Ни слова не говоря об его отречении, Иисус предоставил ему возможность самому испытать и осудить себя. Он обратился к своему избранному ученику не с почетным именем Петр, а с его старым именем Симон, сын Ионин. Ведь Петр вел себя не как дитя Божье, славящее небесного Отца, а как обыкновенный грешник, вернувшийся к своему прежнему образу жизни. Ныне Иисус спрашивает тебя: «Любишь ли ты меня? Хранишь ли мои слова, веришь ли моим обещаниям? Познал ли меня лично, приблизился ли ко мне? Посвятил ли себя мне, пожертвовал ли всем своим богатством, временем и силою ради меня? Думаешь ли ты обо мне постоянно? Един ли со мной? Воздаешь ли мне честь своей жизнью?» Так Иисус спросил и Петра: «Любишь ли ты меня больше, чем они?» Петр не понял, что Иисус подводил его к смиренному исповеданию. «Нет, Господи, я не лучше других, ведь я трижды отрекся от Тебя». К сожалению, Петр по-прежнему был уверен в себе и гордо ответил: «Да». Он полагался на свои чувства и поэтому говорил о любви, переведенной греческим словом «филео», означающим дружественную любовь или привязанность. Иисус же, задавая ему вопрос «любишь ли ты меня?», употребил другое слово «агапи», означающее божественную любовь, исходящую от Духа Святого и чистой веры. Петр знал, что Господь может читать его мысли. Он сознавал, что питает искренние дружеские чувства к Господу и проявляет почтение к Нему. «А можешь ли ты, дорогой брат, ответить Иисусу так же, как Петр? Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус не упрекнул Петра за его свидетельство, повелев ему на деле проявлять эту любовь в заботе о его последователях. Господь утвердил падшего ученика в служении попечения о верующих, которые начинают свой путь во Христе. Агнец Божий, Иисус, ценой своей крови приобрел себе овец. Готов ли ты служить этим овцам терпеливо, нести их на своих плечах и направлять их, ожидая, пока они достигнут зрелости? Или ты требуешь от них большего, чем они могут вынести, оставляешь на произвол и позволяешь им удалиться от стада и погибнуть? Иисус в первую очередь повелевал Петру заботиться о новообращенных верующих. Его слова указывают на то, как Божья любовь должна на деле проявляться в церкви.
2: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 16 стих. Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих».
1: Иисус не отпускал Петра, пока не утвердил его в любви и служении. Он во второй раз обратился к нему, вновь употребив его старое имя и тем самым обличая человеческую природу Петра, полную гордыни и самоуверенности, как бы спрашивая его: «Петр, не поспешен ли твой ответ? Совершенна ли твоя любовь? Любишь ли ты меня на самом деле, или же только прикрываешь этими словами свое самолюбие? Основана ли твоя любовь на Божьей любви? И готов ли ты повиноваться Духу Божьему? Не покоится ли твоя любовь на чувствах, которые завтра рассеются как дым?» Вопрос Иисуса затронул сердце Петра, и он смиренно ответил: «Господи, Ты знаешь все. Ты знаешь мои слабые и сильные стороны. Моя любовь не сокрыта от Тебя. Я воистину люблю Тебя и готов отдать свою жизнь за тебя. Я знаю, что упал и еще буду падать, но твоя любовь зажгла в моем сердце непереходящую любовь. Я люблю тебя вечной любовью. Иисус не отрицал любви Петра, но и не хвалил его за нее, а объявил ему: «Если ты и вправду любишь меня, то люби и мою возлюбленную церковь». Заботиться о ней нелегко. Многие верующие в ней самолюбивы, не утверждены в истине и ходят кривыми путями. Готов ли ты носить на плечах этих тяжелых овец? Это утомительный труд, но я делаю тебя ответственным за мое стадо.
2: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих».
1: Как Петр трижды отрекся от Господа, так и Иисус трижды стучал в дверь его сердца, испытывая искренность его любви. Господь говорил не о плотской любви, исходящей из человеческого сердца. Он убеждал Петра в необходимости божественной любви, исходящей от Духа Святого. Такой любви Петр в себе не находил. Он получил ее только в славный день Пятидесятницы, когда на него сошел Святой Дух. Господь продолжал испытующе спрашивать Петра: «Вправду ли ты привязан ко мне больше других? Готов ли ты посвятить жизнь свою на дело спасения мира?» Петр посмотрел Господу прямо в глаза и в печали и стыде ответил ему в третий раз, но теперь он не сказал: «Я уверен в том, что люблю тебя». Вместо этого он сказал: «Господи, ты знаешь, что мое сердце принадлежит тебе. Ты знаешь борьбу в моей душе между искусителем и утешителем. Я уповаю на тебя, Господи». Петр признал, что Иисус был прав, когда предсказал его троекратное отречение, и что Иисус знает все, что в сердце человеческом. Таким образом, Петр исповедал Христа истинным Богом, знающим сокровенные мысли человека, а Иисус доверил Петру пасторское служение и отдал всех своих овец ему на попечение. Бодрствуешь ли ты, как пастырь над своими овцами? Видишь ли приближающихся лютых волков и злых духов? Они учат человеческой праведности и представляют Иисуса простым человеком. Не будем забывать, что все мы грешники, и только через крест Христа обретаем право быть частью Божьего стада. Вне всяких сомнений, пастыри в большей мере нуждаются в прощении, чем овцы, потому что часто пренебрегают своими великими обязанностями. Молитва. Господь Иисус Христос, мой добрый пастырь, ты призвал меня пасти твое стадо, хотя я не достоин этого высокого звания. Я осознаю, что не следую за тобой как должно, но ты поручаешь мне своих возлюбленных овец. Я приношу их к твоим ногам и молю, чтобы ты позаботился о них и даровал им жизнь вечную. Держи их в своей руке, чтобы никто не похитил их. Освети своих овец и дай мне терпение, веру, смирение и надежду, чтобы пребывать в твоей любви. Вопрос 131. Что из разговора Иисуса с Петром произвело на тебя особое впечатление?

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Земля Господня». Сегодня вторая, заключительная часть. Павел пишет коринфянам по вопросу участия в трапезе бесовской в общем и в целом. Что произошло бы в наших местных собраниях, если бы какой-то брат или сестра сказали: «Во вторник следующей недели я пойду и приму участие в трапезе идолов». Конечно, тогда в наших собраниях что-то произошло бы. Но в этом вопросе мы будем исходить не из нашего разума, а из Слова Божьего, потому что во всех вопросах только Слово Божье является для нас путеводной нитью. Конец главы 10 в первом послании к Коринфянам обсуждает употребление идоложертвенного мяса и касается следующих вопросов. Первое. Все ли можно есть, что предлагается и продается на торгу, как читаем в стихе 25? «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Второе. Все ли можно есть, что нам предлагает пригласивший нас в гости? Ответ на этот вопрос находим в стихе 27. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Именно с этого мы должны начать и интенсивно учиться тому, что Слово Божье нам здесь предлагает. Характерно то, что великий апостол язычников, которому Господь Иисус доверил свое Евангелие благодати, не дает этим недуховным коринфянам нового закона и никаких новых указаний, как это сегодняшние верующие так охотно делают и говорят: «Вы должны это вот так и так делать». Павел целиком и полностью замещает или представляет свободу детей Божьих. К пункту 1. Павел говорит в стихе 25: «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования», и добавляет: «для спокойствия совести». Собственно, в этом месте мы должны бы спросить: «Дорогой Павел, почему ты об этом здесь пишешь? Почему они должны были все есть, хотя знали, что это мясо поступило туда для продажи из храма идолов?» Каков будет ответ? «Потому что Господня земля и ее полнота». Поэтому Павел пишет здесь об этом. К пункту 2. «Если кто-нибудь из вас приглашен неверующим, то есть безбожником, в его дом как гость, то Павел не говорит: «Вы обязаны» или «Вы не должны то или другое не делать». Все это он не говорит. Это говорили только книжники. А что же Павел говорит? Он говорит: «И вы захотите пойти?» Это говорит Павел, которому Господь Иисус доверил свое Евангелие. Он говорит совершенно иначе, чем мы. Почему? Потому что мы иначе думаем и говорим, чем Слово Божье говорит. Это значит, если при испытании вы это видите перед Иисусом верным, то вы должны это делать. И если бы мы в наших собраниях учредили опрос, то одни сказали бы: «Да, ты должен пойти, чтобы ты имел возможность сказать ему или им Евангелие». Но Павел этого не говорит. Другие сказали бы: «Ты не имеешь права туда пойти. Это было для Господа мерзостью. С такими не должно быть никакого общения». Но Павел говорит по этому вопросу иначе, потому что мы находимся в ложном положении. В этом нашем ложном положении мы читаем Библию, снова читаем, и после этого все-таки не знаем, о чем мы читали. Поэтому Господь Иисус подарил нам по Своей милости еще учителей и проповедников, которые объясняют нам Слово Божье, чтобы то, о чем на протяжении длительного времени мы в Библии читали, мы могли наконец понять. Павел говорит в стихе 27: «Все предлагаемое вам ешьте», и добавляет: «без всякого исследования». Почему? Для общего понятия он затем говорит: «для спокойствия совести». Но мы хотим это теперь совершенно точно знать, иначе мы это так или иначе не поймем. Но если верующего сделать внимательным и обратить его внимание на то обстоятельство, что это мясо, которое он собирается теперь съесть, посвящено идолам, и что этот верующий видит в съедении этого мяса признание этих идолов, то ради того, который это сообщил, верующий должен иметь любовь и мужество и не есть от этого мяса, как читаем в стихе 28. Но если кто скажет вам: «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Об этом говорит Слово Божье. Посредством этого отступления, во время этого приглашения, которое приглашенный принял, этот приглашенный не отказывается ни от своего убеждения, ни от своего права. Но тогда почему он должен отступить и не есть из этого мяса? Почему апостол Павел вообще пишет об этом? Теперь хорошо слушайте. Он пишет об этом ради совести другого. Скажу еще ясней. Ради совести другого, который сообщил, что мясо идоложертвенное. В отношении еды и питья безбожные люди не имеют никаких угрызений совести. Но в рассматриваемом случае дело не должно было дойти до того, чтобы его свобода, свобода приглашенного, которую он получил через Иисуса Христа, была оклевещена совестью другого, который не был в состоянии его понять и не был в состоянии о нем судить. Так далеко идет Слово Божье. В рассматриваемом случае мы видим любовь Иисуса. В этих вещах мы без слов совершенно точно познаем, где верующие, где дети света ходят в любви Христа. Хождение каждого отдельного верующего открывает, как протекает его отношение, его любовь ко Христу. Для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Стихи 29 и 30. Именно в этом, но не где-то, где об этом не написано, мы находим причину. Он не должен есть, чтобы не быть осужденным или даже быть оклевещенным. Такие слова не являются словами несговорчивости или словами всезнающего, но они выражают духовное понимание и глубокое познание Бога. Они являются необходимой зрелостью тех, которые в присутствии слабых детей Божьих или даже перед миром сим не выставляют на показ свою свободу. Каждый спасенный для вечной жизни человек, оснащенный Божьей мудростью, не идет в применении своих прав так далеко, чтобы легкомысленно отстаивать и утверждать свое право, чтобы подвергать себя опасности. Какой опасности? Чтобы каким-нибудь духовно слабым или даже каким-нибудь незнающим быть ради этой пищи оклевещенным, как плохой христианин. На основании таких вещей страдала бы слава Божья, в отношении чего апостол язычников Павел говорит: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божью». Стих 31. Не ради правды мы это соблюдаем, не ради правды, но ради еды и питья мы не должны стать преткновением для каждого человека, перед кем бы мы ни стояли. Стих 33. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. И мы, все дети Божьи, попадаем в такие ситуации, где с одной стороны не видно неправоты, а с другой стороны видна неправота. Русская пословица говорит по этому поводу: «Всем людям не угодишь». А немцы немного иначе говорят по этому поводу. Но я могу передать только содержание этой пословицы. Они говорят: «Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann». Это значит, всем людям угодить является искусством, которое никто не может сделать. Если честно, то мы должны сказать, мы часто ошибаемся перед Господом в том, что не имеем снисхождения по отношению к слабому брату или сестре и становимся им преткновением. Но мы можем также ошибаться в том, что свободу нашего брата и сестры осуждаем в соответствии с нашей совестью или даже можем оклеветать эту свободу. В этом деле мы, люди, слишком быстры и легкомысленны. Мы слишком склонны к тому, чтобы презирать слабых верующих. А если они сильны, тогда мы склонны к тому, чтобы их судить. Об этом Павел говорит в послании Римлянам в главе 14, стихи с 1 по 4. «Немощного в вере принимают».

В жизни бывает, что немощного презирают, потому что он немощен, а если он силен, то другие судят его. В этом мы видим высокомерие несокрушенного человека, высокомерие, которое непрерывно 24 часа в сутки сражается против Иисуса Христа. И до тех пор, пока для прославления Господа человек не избавится от этого высокомерия, до тех пор в жизни детей Божьих будет наблюдаться отсутствие побед. И что вы думаете по тому поводу, как будет нас видеть Господь Иисус? Так дело не пойдет, как мы этого хотим, но так, как Бог это видит. Но оба варианта, будь это презрение немощного или осуждение сильного, все в глазах живого Бога неверно. Господь Иисус хочет, чтобы мы обеим сторонам помогли, но без навязывания им нашей воли. Чтобы вы это хорошо усвоили, то я повторю еще раз эту Божью волю. Помочь обеим сторонам, но без навязывания им нашей воли. Если Господь Иисус спасает людей только на основании добровольности, то наше навязывание является для Него мерзостью. Какими добрыми наши намерения в плоти не были бы, но Господь Иисус так не делает. Я и сам знаю, насколько слаба наша плоть, потому что я тоже имею еще эту плоть. Наша плоть не дает нам права так поступать, как я выше объяснил. Даже Павел не позволял себе этого. Кто мы такие? Ведь Господь Иисус этого не делает. И как только с откровенным мышлением и с откровенным сердцем будем искать наше правильное поведение, то мы и найдем его. Для лучшего понимания вышесказанного поговорим в заключение еще немного о стихе 21, с которым наша тема тесно связана, в котором говорится о трапезе Господней. Даже среди истинных верующих курсирует различного рода учения, которые не Бог, но люди придумали. Человек осмеливается заявлять, что Бог кое-что забыл в своем слове. Несколько лет тому назад я имел возможность сказать в одном кругу верующих проповедь на такую тему, в отношении которой верующие осмелились противопоставить такое учение, что в трапезе Господней имеют право участвовать только такие верующие, которые уже приняли водное крещение. По этому поводу я должен сказать, что это чисто демоническое учение, потому что оно исходит не от Бога. Такие верующие хотят совершить корректуру в Божьем Слове. Если в Святом Писании мы найдем по поводу какого-нибудь события или случая лишь единственное упоминание, то данное указание можно применять только на описываемую взаимосвязь. Если Святой Дух не называет нам другие взаимосвязи, то отдельные сообщения всегда находятся в непосредственной взаимосвязи с этим упомянутым и описанным словом. Выражение «в трапезе Господней» встречается в Новом Завете всего лишь один раз, в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 21. Именно это выражение стоит здесь во взаимосвязи с трапезой бесовской. Главы 8, 9 и 10, особенно глава 10 этого послания, обсуждают, как я выше упомянул, отношение верующих к идолослужению. Я еще раз повторяю и особенно подчеркиваю, главы с 8 по 10 обсуждают отношение верующих к идолослужению. Поэтому мы не можем это выражение «в трапезе Господней»

вырвать из взаимосвязи с трапезой бесовской, которая говорит о нашем поведении в этом мире. Не можем его вырвать из этой взаимосвязи и связать с вечерей Господней, в которой мы видим Божий порядок в наших собраниях. Это мы не можем и не имеем права делать. Но если, тем не менее, мы это будем делать, то находимся на неверном пути. Тогда мы будем говорить ложные вещи. Итак, здесь можно сказать, ведь апостол Павел ссылается сначала на чашу и на хлеб вечери. Это верно. Но как он на это ссылается? Это мы должны познать. В противном случае мы будем находиться во лжи. Манера апостола Павла указывает нам на тот факт, что он говорит не о самой вечере Господней, а что он делает в соответствии с рассмотрением вопроса идоложертвенного. Павел берет из вечери Господней только отдельные детали, не обращая внимания на описанный порядок. Павел обращает наше внимание или ссылается сначала на чашу, чтобы мы это запомнили и понимали. Он никогда этого не сделал бы, если бы речь шла прежде всего о праздновании вечери Господней. Но не только это. Павел избегает даже то, чтобы упомянуть принцип вечери Господней – есть и пить. Об этом здесь ничего не написано. Если бы Павел говорил о праздновании вечери Господней, то он должен был бы написать: «Когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Однако Павел упоминает здесь эти вещи не только в обратном порядке, но вообще не упоминает также слово «едите и пьете». На основании этого мы познаем, что он не дает нам здесь объяснение или обучение о проведении праздника вечери Господней. Он не говорит «пьете чашу сию», но говорит «чаша благословения, которую благословляем». Однажды один брат спросил, почему мы не благословляем хлеб, почему мы не благословляем продукты виноградника. Мы этого не делаем, потому что мы не можем эти вещи благословлять. Библия говорит по этому поводу в послании евреям в главе 7, стих 7. «Без всякого же прикословия меньше благословляется большим». И если бы мы это делали, то были бы больше Иисуса, Сына Божьего. А поскольку мы не больше Иисуса, то мы этого не можем делать. А что, собственно, мы в этой ситуации благословляем? Мы благословляем только сам сосуд, чашу, но не содержимое этой чаши, не вино, в котором мы символично видим кровь Иисуса. И не хлеб мы благословляем, в котором мы символично видим тело или плоть Иисуса. Итак, как грешных людей, Господь Иисус не наделил нас авторитетом благословлять хлеб и вино. Хотя мы и являемся помилованными, но этого мы не можем делать и не будем пытаться это делать. Мы благословляем только чашу. О хлебе Павел не говорит «хлеб, который мы едим», но он говорит «хлеб, который преломляем». Стих 16. «Не благословляем, а преломляем». Обо всем этом апостол язычников мог и не говорить, если бы речь шла о праздновании вечери воспоминания. В заключение отмечу еще: основой для примирения и общения с Господом Иисусом является Его кровь. А тот факт, что в рассматриваемом месте Писания для апостола Павла речь идет не о вечере воспоминания, но о том, чтобы коринфяне могли понять или хотя бы научились понимать, что именно является общением,
то он приводит прежде всего проведение вечери воспоминания и порядок или значение крови как основу общения. Сначала он упоминает кровь и спрашивает: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? И хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» А в стихе 18 Павел переводит наш взор на израильтян и говорит: «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Теперь мы должны быть очень внимательны. Теперь Павел приводит совершенно другой аргумент. На этом месте своего объяснения Павел вводит что-то совсем другое. В этом месте он вводит детали из Нового Завета. Он вводит детали из вечери воспоминания, а также детали из ветхозаветного жертвенного служения. Для чего? Чтобы коринфянам открыть библейское понимание. Но в общем или главным образом Павел желает показать, что общение со Христом и одновременно с бесами невозможно. Почему? Потому что никто не может служить двум господам, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 6, стих 24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Сегодня у нас особое служение. Мы будем вспоминать страдания Господа Иисуса Христа при помощи видимых знаков хлеба и вина. Поэтому пусть Господь благословит каждое сердце в этом служении. Еще раз вспомнить, какую дорогою ценою мы достались нашему Господу, какой дорогою ценою мы искуплены от греховной жизни, чтобы в этом служении каждому из нас поклониться Богу и прославить Его хвалою достойную. И призовем имя нашего Господа.

Читай место Священного Писания из послания апостола Павла к римлянам с 5 главы, с 8 стиха. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».

прилежнее молиться лишь старался, объята в нем тоской душа была. Просил он пронести ту мимо чашу, и, если можно, из нее

Но Он не отрекался нас любить. Он лишь молил. Он знал, что ждет мучение, что ад все зло обрушит на Него —

никто другой, но агнцем без порока на жертвенный алтарь мог только он взойти. И кто бы это сделал, кроме Бога, рожденного от Духа во плоти? Да будет твоя воля.

что в нем твоя опора. Своим спасителем Христа избрал.

Мир вам, дорогое собрание. Мы продолжение нашего собрания прочитаем несколько мест Писания. Это будет первое послание к Коринфянам, 10 глава. Прочитаем 16 стиха и несколько стихов выборочно. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». С 21 стиха. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участником трапезы Господней и в трапезе бесовской». Садитесь, пожалуйста. Мы сегодня имеем такое собрание, когда мы все понимаем, что мы приглашены самим Господом на это общение. Здесь автор говорит о том, что Павел говорит о церкви, что есть трапеза Господня и есть трапеза бесовская, есть трапеза другая, человеческая. Есть три действия, которые Бог предопределил для каждого человека, чтобы каждый мог приближаться таким образом к Богу. Первое действие или первое условие, которое Бог определил для каждого человека, это вопрос покаяния. Это возрождение человека. Без этого невозможно приближаться к Богу. Потому что Бог установил условие, что никто не может прийти к Отцу только через Христа. Поэтому это условие для любого человека, чтобы быть приглашенным на трапезу Господню. Второе условие, которое Бог поставил перед каждым уже возрожденным человеком, человек должен заключить завет с Богом. Почему так важно? Это также связано с жертвой Христовой. Потому что в крещении мы утверждаем, что жертва Христова, она является силой для моего спасения. Она дает мне возможность умерщвлять себя и воскрешаться во славу Господа. И третье условие – это повседневное, это когда мы приближаемся именно к участию в трапезе Господней. Это также связано именно с жертвой Иисуса Христа. Если первое покаяние и крещение, оно совершается в жизни человека однажды, то есть человеку Бог предлагает одно покаяние, то есть в процессе возрождения. Не в покаянии наших повседневных грехах, а в вопросе возрождения Бог предлагает одну возможность. Бог предлагает человеку возрожденному одну возможность заключить с ним завет. Что касается хлебопреломления, Бог предлагает это постоянное общение, постоянное стремление к этому. Поэтому человек возрожденный, принявший условия Бога через крещение, заключив завет, он приглашен на трапезу Господа. Я хочу немножко поговорить именно об этой стороне. Трапеза Господня, она имеет некую историческую форму. На Востоке или восточная культура, она практиковалась в этом направлении. Человек знатный мог приглашать людей к себе. И к этому времени, когда человек приглашался, он должен был себя готовить, чтобы принять участие в этой важной трапезе, куда он приглашен был. Мы замечаем такие повествования в истории в Ветхом Завете. Помните, когда Иосиф, когда должен был заявить себя своим братьям, он делает трапезу, приглашает всех их на эту трапезу, и там он, имея с ними общение, потом открывается. Мы знаем другую историю, когда, помните, Есфирь, когда пригласила на трапезу свою царя, то есть мужа на то время Артаксеркса, и Амана. И на этой трапезе они общались, и там он открыл проблему, которую создавал Аман. Мы также знаем в истории именно еврейского народа. Мы читаем в Малахии 1 главе в 7 стихе такие слова. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения и доход от него пища ничтожная». Мы замечаем о том, что пророк говорил о том, что еврей, он приглашен на трапезу Господа.
Когда он приходил в храм, он приходил с мирной жертвой, и это было общение, это была трапеза Господа. И было время, когда они пренебрегали этой трапезой. Само понятие трапеза, она имеет как бы две стороны. Это первая сторона, это общий стол, связанный с едой. И вторая сторона, это возможность общаться. Когда человек, причисляя к себя к этой трапезе, мог свободно чувствовать единение с теми, кто сидят за этим столом. Об этом говорится в Луки, помните, в 14 главе, с 12 по 24 стих, когда Христос повествует о человеке, который созвал друзей, именно, и он говорит о том, что в еврейском понимании было это ужин и обеденный стол. Поэтому это практиковалось даже во время Христа. От этого исходит наше сегодняшнее понимание трапезы Господа. Поэтому сама трапеза, она не имеет только одну сторону вкушать хлеб, а имеет общение и вкушание. Мы немного поговорим об этих вещах. Вторую сторону, которую именно в историческом плане я хочу подчеркнуть, то, что комната для трапезы. Знаете, в домах состоятельных людей того времени, евреев, которые жили в Иерусалиме, они именно выделяли, у них было две комнаты, специально выделенных. Одна нижняя для себя, для своей семьи, а одна наверху, она строилась для прихожан. Те люди, которые паломники приходили, эти комнаты предоставлялись им свободно, бесплатно, чтобы они могли совершать свою вечерю там. И во время Пасхи даже, знаете, эти хозяева не брали с людей никаких пошлин, никаких денег. Только стоила цена шкурки и огненка, которые они выпекли и съели вместе со своими друзьями, которые пришли. И по еврейской традиции Пасху не должны, пасхального агнца, они должны были участвовать не менее 10 человек. Если не хватало людей, собирались две семьи, но в обычном порядке собирались более чем 10 человек и совершали эту пасхальную вечерю. И вторая сторона этой комнаты, знаете, она выделялась, и могли его как бы воспользоваться раввины, когда они собирались со своими учениками, и они могли там поделиться многими радостями, переживаниями, личными откровениями, личными, знаете, пониманиями друг друга. И Христос вот именно воспользовался вот этой традицией. У Христа, как он говорил, что у него не было дома, у него не было где головы склонить. Но Бог усмотрел, что Христос мог вот воспользоваться той традицией доброй, которая существовала в Израиле. И, знаете, эту комнату, которую Христос сказал, помните, когда он послал учеников, это в Евангелии от Луки, 22 главе, 7 стихе. Он говорит такие слова, что «настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вошед в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой Бог, в котором бы мне есть пасу с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовите. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху, и когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ними. Вот Иисус исполнил ту традицию, которая бытовала в обществе. Знаете, это говорит о том, что Христос имел нечто особенное, имея общение с учениками 12, которые они возлегли. Конечно, того времени культура немножко другая была. У них не было такого стола, как у нас сегодня перед нами. Знаете, восточная культура, она по-другому подходит, возлежать вокруг стола, и когда люди в простоте общаются, не только вкушают хлеб, но и вкушают хлеб. То есть две стороны – это общение, когда люди делились сокровенным, и вкушание хлеба, которое давало единство, цельность вот этим людям, которые собрались вокруг этого стола. Сама трапеза, которую именно апостол здесь говорит, есть трапеза. То есть это общение и еда, как мы и говорили. Имеет три направления. Есть трапеза целенаправленно Господу, есть трапеза целенаправленно демонам,
Есть трапеза целенаправленно к людям. Знатные люди могли это делать. И знаете, что и по сегодняшний день эти трапезы бытуют. Они сегодня на Востоке практикуются. Вторая сторона, то, что я хочу подчеркнуть здесь, это два вида. Религиозная и нерелигиозная. Не обязательно трапеза одного направления. Поэтому она имеет связано с религией и связано, не связано с религией. Может, чисто с человеком. Хлеб и вино, чаша, которые именно учреждались на этом, это только часть трапезы. То есть, вот на столе у нас хлеб и вино, это часть трапезы. Трапеза, когда мы сегодня имеем и общение. То есть общение – это входит в часть трапезы. Поэтому в трапезе есть чаша и, вино, чаша и хлеб. Это есть то, что мы можем вкушать. Что же произошло в Коринфской церкви, о чем мы писали? Первое, что обращает на что внимание апостол Павел, это 1 Коринфян 10:21, который мы читали. «Не можете быть участниками трапезы Господней и в трапезе бесовской». Две составляющие, как бы две цели, два предназначения – трапеза для Господа и трапеза для бесов. То есть все происходило одинаково – общение, вкушание хлеба, но предназначения разные. И когда коринфяне могли сочетать в себе, вкушать из трапезы Господней с церковью и в трапезе бесовской в тех капищах, Павел говорит о том, что «похвалю ли я вас за это?» Нет. Не можете, это приводит к раздражению Господа. Это в духовном плане говорится о измене Господу. Человек верующий изменяет своему Господину. Именно вкушанием в той трапезе, где Господь запрещает, это весьма противоположные действия. Демоны и Бог – это две противоположности. Это вечно враждующие две системы, которая отделилась от Божьего послушания, и они по сегодняшний день находятся в этом отступническом положении. И когда верующий человек, когда заявляет о том, что он является детем Бога, он является частью семьи Божьей и вкушает трапезе Господа в общении и вкушении хлеба и вина, и в том же моменте он переходит в другую форму и вкушает с другой трапезы. И апостол Павел говорит, неужели вы решитесь раздражать Господа? Разве вы сильнее Его? То есть, одна из проблем, которую Павел подчеркивает, это измена Господу именно в личностном плане. Вторая проблема, которую здесь апостол Павел говорит, это в Коринфянам 11 главе 20 стиха. Это уничижение самой вечери. Что же происходило там в коринфскими братьями? Он говорит 20 стиха 11 главы. «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божью и уничижаете неимущих? Что скажу вам, похвалю ли вас за это? Не похвалю». Вторая проблема – это уничижение или искажение в самой вечере. В сегодняшнее время мы замечаем в течение истории христианства тоже искажение понимания именно вечери Господней. Мы знаем о том, что некоторые движения христианские или учения, деноминации, они веруют, что хлеб – это настоящее тело Христа, и вино является настоящая кровь Христа. И поэтому, когда они участвуют в этой трапезе, то они участвуют в настоящем в хлебе и в настоящем вине, то есть, который является именно буквально телом и кровью Христа. Мы это не встречаем, потому что эта ересь ведет к следующему шагу, к следующей ереси. Много людей, которые участвуют в трапезе для того, чтобы получить прощение грехов. Они утверждают то, что если это тело, если это кровь, то я нуждаюсь в прощении. И поэтому я буду участвовать в этой трапезе, чтобы получить прощение грехов. И вот это первая ересь ведет к второму и второй ереси, когда люди участвуют в трапезе с грехом, с тем пониманием, что он будет через участие получить прощение грехов своих.
Другая сторона, есть проблемы, что в сегодняшнее время есть много верующих, детей Божьих, которые не участвуют в трапезе Господней из года в год. И какова причина? Причина в том, что люди считают себя недостойными. Знаете, это такая форма гордыни религиозной, когда человек внушает себе, что он недостоин. В частности, псевдохристианское движение свидетелей Иеговы практически не участвует в трапезе Господней. Почему? Они считают себя недостойными. Имеет достоинство участвовать только 144 тысяч, которые именно дослужились этого участия. Это ересь. Поэтому считать себя недостойным участия, это неправильно, это не повеление Господа. Это наша неправильная религиозность, которая обвита такой мнимой святостью. А некоторые верующие просто исполняют религиозный обряд. Без размышлений, без общений. Это тоже негативное, которое Господь сегодня говорит. Как же важно, каким образом участвовать? Апостол Павел здесь возвращает Коринфскую церковь к истокам. Мы читаем здесь 1 Коринфянам 11 глава 23 стих. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, и сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сие чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Заметьте, что в этом кратком тексте апостол подчеркивает четыре момента, которые важны для нас. Первое, что он говорит: «Примите и едите». Кому он говорит? Каждому верующему человеку. То есть это повеление, это наша ответственность есть, то есть принимать участие в трапезе Господней. То есть первое, что мы здесь замечаем, Павел возвращает к истокам. Повеление: участвуйте из нее все. Второе здесь: хлеб, вино – это всего лишь образ тела и крови Христовой. Это не буквальное, это образ, когда мы возвращаемся, когда мы собираемся вокруг этой трапезы, мы говорим, что это есть образ. Образ тела и крови, которое было пролито за нас. То есть это не буквальное, и оно не для прощения грехов. Это для того, чтобы мы вспомнили цену нашего искупления. Третья сторона. Павел говорит такие слова: «Сие творите в мое воспоминание». То есть здесь другого смысла не имеет. Вот когда мы собираемся на вечерю, совершая это в воспоминании Христа. Что сделал Христос? Как Он искупил, как Он вознесся, как Он придет, как Он повелевает нам жить. Это есть именно условие для участия в трапезе. Возвещать это делать до тех пор, пока Христос не возвратится. Итак, эти четыре условия или четыре повеления, которые Господь говорит. Участвовать в этом должны все возрожденные люди. Второе. Хлеб и вино – это всего лишь образ. Третье. Сие творите в мое воспоминание, то есть для воспоминания Христа, для воспоминания Его дела. И четвертое, делать это до тех пор, пока не возвратится Христос. Мы этим утверждаем, что Христос грядет. Какова же исходит из этого ответственность тогда к нам, как верующим людям? Павел говорит здесь в 28 стихе 11 главы: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Мы сегодня собираемся в месяц раз. Но это не столь важно количественно. Вопрос стоит о том, что мы, зная о том, что приближается трапеза Господа, мы приглашены к этой трапезе. Ты возрожденный человек. Бог тебя пригласил на эту. Это вечеря Господа. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря церкви. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа. Господь тебя лично пригласил на эту вечерю. И поэтому говорит Господь: если ты, подготавливая себя к этой вечере и испытывая самого себя, ты понял, что у тебя есть какая-то проблема. С кем? Проблема с ближним или проблема с Господом? Что теперь нужно делать? Отложить вечерю. Писание об этом не говорит. Писание говорит: участвуй в нем. Ты, дитя мое, я за тебя пролил кровь. Ты должен участвовать. Это мое повеление тебе.
А если ты осознал, что ты недостоин, что дальше делать? Знаете, Христос говорил очень ясные, четкие слова в Евангелии от Матфея, 5 главы, 23 стихом. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вот Господь говорит, вот у тебя еще время, ты же готовишь, ты же расследуешь себя. У тебя проблема с женой, у тебя проблема с мужем, у тебя проблема с детьми, у тебя проблема с родителями, у тебя проблема в церкви, у тебя проблема еще с кем-то. Иди, реши вопрос до участия твоего. Но участвовать ты должен. Это повеление от Господа. Это не вопрос, что вот я недостоин, я не буду участвовать. Конечно, кроме исключения, когда церковь взяла кого-то на церковную дисциплину, там взыскание или там воздержание, чтобы в определенном служении, или там замечание, и крайняя форма отлучения. Отлученный человек, конечно, не может иметь участие. Но в других случаях повеление от Господа. Мы должны делать шаги. Делай шаги. А что быть, как быть, если меня не прощают? Та сторона меня не прощает. Ответственность ложится на той непрощаемой стороне. Я как христианин, я как дитя Бога, я Господь Духом Святым, ты мне напомнил. Сделай вот эти шаги. Я сделал, я пришел, а меня не прощают, меня не слышат. Мне говорят, иди, я не имею с тобой дела. Тогда в том случае я свободен. Я это делаю, потому что я приглашен Господом на эту трапезу. Я делаю это с чистым сердцем, потому что приглашен не кем-то другим, а самим Господом. Поэтому я исполняю то условие, которое Господь создал перед каждым верующим человеком. Вторая сторона ответственности нашей – очищать себя. То есть, когда мы понимаем, что во мне что-то есть нечистое. 2 Коринфянам 7:1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования – очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. То есть заметим, что очищение предоставлено мне. И я должен очищаться. То есть, если я знаю, что во мне есть какие-то проблемы личные, есть какие-то греховные мои поступки, которые не угодны Господу, может, никто не знает, может, ни с кем я не имел каких-то конфликтных отношений. Но я имею в себе и перед Господом. Господь предлагает, очистим себя. То есть вопрос нечистого подхода к трапезе, этим мы навлекаем на себя беду. Оставаться в грехе мы также навлекаем на себя беду. То есть и в таком случае, и в другом случае мы находимся под прицелом дьявола, и Божье благословение отступает от того человека. И Бог не может защищать человека верующего, находящегося в грехе и не исповедующий свой грех. Независимо от времени, независимо от места расположения, где я могу переселиться в другое место, потому что меня гонит грех мой. Я могу поменять церковь, потому что меня гонит грех мой. Я переезжаю в другую сторону, потому что гонит меня грех мой. Но Бог никуда не делся. Мои отношения с Богом никуда не деваются. Поэтому Господь говорит нам о том, очистим себя. И только тогда мы приближаться будем к трапезе Господа. Итак, завершая мою проповедь, я хочу просто напомнить каждому из нас. Каждое возрожденное дитё Божие является приглашенным к вечере Господа. Ты, дорогая душа, если возрожденная, но не приняла крещение по каким-то причинам, значит, у тебя есть проблема в понимании Христа. И тем более ты не можешь участвовать в трапезе Господней. Но если ты покаянный, возрожденный человек, принял крещение, но по каким-то причинам не участвуешь, ты найди в себе проблему, ищи эту проблему. Ты приглашен на эту вечерю. Ты должен решить эту проблему. Второе. Быть участником трапезы – это привилегия. Мы приглашены самим Господом, Господь, на эту вечерю. Это не вечеря церкви, опять я повторяю. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа, и ты имеешь привилегию участвовать в этой трапезе. Каждый верующий человек должен точно знать, ясно знать, что из себя представляет сама вечеря, хлеб и вино. И последнее, испытать себя – это ответственность твоя, верующий человек.
Это лично твоя ответственность испытать себя и решить проблему вовремя, чтобы предстать перед вечерей и иметь общение с нашим Господом. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И мы не только слушаем, но и проверяем себя на предмет участия. Мы благодарим вас, уважаемые радиослушатели, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.

«Таков, как есть, во имя крови я прихожу, Господь, к Тебе». Друзья, дорогие братья и сестры, я думаю, что сегодняшнее служение – это атмосфера, которая проникает в глубину нашего сердца, побуждает нас к очень большому и глубокому поклонению нашему Господу. Сегодня, мне кажется, как никогда, через участие хористов, тех, кто пел, тех, кто рассказывал стихи, Бог стучится в наше сознание, в наше сердце с тем, чтобы мы еще раз могли взглянуть на Голгофу, по-особому взглянуть. Мне кажется, что эти видимые знаки сегодня не особенные знаки для каждого из нас. Друзья дорогие, я верю, что спасенный человек, он не может быть равнодушным. Он наполнен вот этой радостью в спасенном сердце, радостью, которая сегодня изливается из нашей жизни, потому что мы спасены нашим Господом. Вы знаете, есть одна особенность сегодняшнего служения. Мы почему-то не говорим «Слава Богу». Мне кажется, что сегодня должен быть поток молитв, которых необходимо было остановить, потому что нету времени. Друзья дорогие, сегодня в этом торжестве спасения, которое Бог принес на эту землю, мне кажется, что наши сердца должны быть переполнены этой благодарностью тому, кто совершил этот подвиг спасения на Голгофском кресте. Мне так хочется, чтобы сегодня было необычным служение, необычным наше участие в этом служении, необычным наше восприятие всего того, что происходит. Мне кажется, что сегодня есть одна проблема последнего времени, это то, что мы ко всему привыкаем, к обстоятельствам извне, к обстоятельствам внутри наших семей, к обстоятельствам жизни церкви. Друзья дорогие, нельзя привыкнуть к Голгофе, нельзя остаться равнодушным в тот момент, когда мы вспоминаем страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа.

есть и грядет. Аминь. Текст Священного Писания, который я хочу прочитать, это читаю Евангелие от Матфея, 16 глава, несколько стихов, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого». И 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». Богословы склоняются, что это совсем небольшое событие, которое происходит в описании этого текста. Это совсем небольшое время до страданий Господа Иисуса Христа. Я представляю эту картину. Ученики, которые проделали определенный отрезок пути, уставшие, остановились вот где-то в тенечке с тем, чтобы передохнуть. И Иисус задает вопрос. Потрясающий вопрос, как на мой взгляд. Перед ним Голгофа. Там уже где-то во дворе Каиафы приготавливаются все необходимое для того, чтобы распять Иисуса. Там подготовлены люди, которые ожидают команды, чтобы пригвоздить мятежника, как им казалось, ко кресту. Христос в этот момент, казалось бы, переживая те события, или, скажем, готовясь к тем событиям, задает потрясающий вопрос, то, на что ученики, наверное, не рассчитывали. Прежде всего, он задает вопрос, а за кого люди почитают Меня? И я представляю эту картину, ученики наперебой, ну так, по крайней мере, говорит Священное Писание, начали говорить о том, за кого почитают Его люди. За Иоанна Крестителя, Илию, Иеремию, или за одного из пророков. Этот поток перечисленных имен людей, он не останавливается. Ученики знали, за кого почитают люди Иисуса, того, с кем они находились вместе в какой-то определенный отрезок времени. И тут Христос задает вопрос. Останавливая эти объяснения, Он задает вопрос и обращается к ученикам. «А вы за кого почитаете Меня?» Друзья, дорогие, думаю, что наступила большая пауза. Очень легко рассказать о вере других людей, об их недостатках, об их ошибках. И очень трудно засвидетельствовать свою веру. Христос обращается к ученикам, «Вы за кого почитаете Меня?» Друзья, дорогие, нашелся Петр, горячий Петр, ученик, который всегда был рядом с Иисусом, и говорит, «Ты Сын Божий, Ты Христос, Сын Бога Живого». Друзья, дорогие, он провозглашает ту истину, во что он верил, во что верили ученики. У нас нет времени, чтобы прочитать весь этот текст Священного Писания, но Христос в этом же контексте говорит о блаженстве веры Петра и учеников, в то, что Бог открыл им. И дальше он говорит, «Ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Христос провозглашает еще одну уникальную вещь о создании церкви. И вы знаете, ответ Петра – это тот фундамент, на котором дальше созидалась вера учеников и созидание церкви. Я хочу, чтобы сегодня, в этом дне, этот вопрос прозвучал для каждого из нас. «А вы за кого почитаете Иисуса?» Друзья дорогие, за кого мы сегодня почитаем того Иисуса, перед которым преклоняем свое сердце? За кого сегодня мы Его почитаем и кем Он является для нас, когда мы будем соприкасаться с этой святыней, протягивая руки к хлебу, участвуя в вине? Друзья дорогие, за кого мы почитаем сегодня Иисуса? Что Он для нас значит? Ученики созидали свою веру. Этот ученик провозгласил веру тех, кто был рядом с ним.
Ты Христос, Сын Бога Живого. Все равно, за кого почитают люди, все равно, как они относятся к Иисусу Христу, к Богу.

Богу, ты являешься тем, которому мы сегодня преклоняемся. Друзья дорогие, через небольшое время Пилат задаст этот вопрос: что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Для него это тоже не было маловажным. Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Друг дорогой, кем для тебя сегодня является Христос? И что ты сделаешь с этим Иисусом, которого мы сегодня вспоминаем, умирающего на Голгофском кресте ради твоего и моего оправдания? Друзья дорогие, а может быть, сегодня тоже будет прочитан текст Священного Писания в участии в вечере, и там, да испытывает же себя человек. Друзья дорогие, для учеников это был экзамен, за кого вы почитаете меня? Друг дорогой, брат, сестра, спасенные, омытые кровью Иисуса Христа сегодня, испытывая себя, подразумевает изменение образа нашей жизни, мышления, отношений, вероисповедания и так дальше. Это не мертвый символ испытания. Помните, ученики очень с легкостью говорили, за кого люди почитают Христа, и гораздо труднее обозначить или исповедать свою веру. Я приглашаю сегодня каждое сердце подойти к Голгофскому кресту и очень честно, откровенно сегодня ответить на этот вопрос. Кто для тебя сегодня умирающий Господь? Кем Он является в твоей жизни? Друзья дорогие, не останется без наказания наше испытание формальное. Так говорит Священное Писание, за это человек несет величайшую ответственность, если жизнь не соответствует. Я сегодня приглашаю прежде изменить образ жизни и потом участвовать. Прежде всего, подойти к Голгофе с тем, чтобы попросил прощения, прикоснуться к этой святыне не в осуждении себе. Да благословит нас сегодня Господь. Да прославится Он в нашей жизни, в нашем сердце. Он достоин славы, потому что Он умер за нас.

Сегодня перед нами тот выбор. Может быть, кто-то здесь есть, еще кто не определился, кто еще не принял жертву Иисуса Христа. Мы читаем в Библии, что возмездие за грех – смерть. Но дальше написано: «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Сегодня тот день, когда можно примириться еще с Господом и получить прощение грехов. Сегодня тот день, когда можно еще обрести спасение через жертву Иисуса Христа, которая превосходнее всех жертв, которые были принесены в Ветхом Завете. Пусть Господь благословит нас, вспоминая Его страдания, исполняя эту заповедь, прославить Его достойно в наших сердцах, через наши уста. Он говорил: «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими». Пусть Господь поможет нам в этом, принимая чашу и хлеб, размышлять о том, что сделал Господь для каждого из нас.

0: Иисус на кресте. Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
1: Приглашаем вас посетить нашу церковь 1746 Davis Road, South Salem, Oregon 97306.
2: Если Господь продлит нашу жизнь, слушайте нас следующую субботу в 7 часов вечера и в воскресенье в 7 часов утра по времени Западного Тихоокеанского побережья. Благословенной вам жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Верность Бога. Мы все знаем, что значит, что человек верный или верен чему-то. Что это значит? Он значит, что он неукоснительно следует тому, что он обещал. Тому, кому он обещал. Что касается Бога, то Божья верность, в отличие от человеческой, это совсем другое явление. Почему? Все просто. Потому что всем нам прекрасно известно, что верность человека может быть до поры до времени. До какой поры? Пока сопутствует, например, удача. Верный компаньон был. Когда дела хорошо шли в бизнесе, когда дела стали идти плохо, компаньон стал уже неверным. Уже стал проводить переговоры с кем-то другим, без ведома своего друга и так далее. Это просто пример верности человека. О верности супругов и говорить нечего. Это отдельная передача «Сексуальная жизнь» из нашего цикла «Открывая Писание». Вы можете послушать. Но Божья верность, она носит совсем другие черты. Давайте для начала прочитаем книгу пророка Исаии, 49 главу, 15 стих. Книга пророка Исаии, 49 глава, стих 15. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Посмотрите сравнение с женщиной. Может ли женщина забыть своего ребенка? Опять, предмет верности. Верна ли мать своему ребенку? В большинстве случаев верна, но бывают случаи совсем другие. Бывает проявление неверности, когда ребенка просто оставляют где-то у родственников, в детском доме или где-то еще. Неверность по отношению к тому, кого она родила. Но если бы она забыла, Бог говорит, я не забуду тебя. Бог, он никогда ничего не забывает. Бог, он сказал, обязательно это случится. Он не забудет то, что он сказал. Он непременно это выполнит. Потому что если бы Бог отступал от своего слова, от слова, которое говорили пророки, если бы Бог не соблюдал свое слово, тогда бы нельзя было сказать, что Бог верен. Но так как Бог абсолютно всегда 100% свое слово соблюдает, мы знаем, что поэтому Бог верен. Он верен сказанному им. Письмо Римлянам, 3 глава с 1 по 4 стих. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. Прежде всего в том, что им верено Слово Божье. Ну что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. О чем говорит это место Писания? Преимущество ли быть иудеем? Да, потому что им было верено Слово Божье. Но некоторые оказались неверны. О чем речь? Кто оказался неверен? Ну, опять вспоминаем историю, как Израиль шел из Египта. Был ли Израиль верен Богу? Слушал ли он Бога во всем? Да. Собирались это сделать, говорили аминь. Но по факту были неверны. Были неверны, и это привело к тому, что вместо того, чтобы дойти за короткий промежуток времени до земли обетованной, странствование Израиля по пустыне продолжалось 40 лет. Пока кости неверных людей не пали в пустыне. Они были неверны. Они не поверили Богу, что Бог открывает для них новый горизонт земли обетованной. Они были верны другим, тем разведчикам, которые, осмотрев землю, испугались. Они им поверили, а не Богу. За это Бог наказал народ. И здесь яркий пример, что неверность людей не влияет на верность Божью. Они были неверны, часть народа. Но Бог был верен. Почему Он был верен? Потому что Бог довел это дело до конца. Ведь Бог в конечном итоге привел Израиль на землю обетованную. Ведь Бог в конечном итоге дал Израилю овладеть этой землей. Почему Бог верен? А потому что Он еще об этом говорил Аврааму, что даст эту землю его потомкам. Как Бог сказал, так оно и произошло. Неверность их уничтожит ли верность Божью? Казалось бы, если это был не Бог, а человек, но кто ему был неверен, конечно, бы поменял свое мнение. Но Бог обещал еще Аврааму об этом и подтверждал потом не единожды, что эта земля будет отдана Израилю. Люди были, часть народа, неверны. Но Бог верен. И Он свою верность подтвердил именно этим, что Израиль обрел эту землю. Идем дальше, и мы посмотрим первое письмо Коринфянам, 1 глава 4 по 9 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которого призван в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Это место опять говорит о верности Бога, только уже в другом аспекте. В чем Бог верен? Еще стих 8. «Который и утвердит вас до конца». Он верен в том, что Бог его призванных, тех, к кого он назначил быть частью его народа. Он утвердит до конца. До конца. А какого утверждения мы требуем для себя? Что нам нужно? Нам нужно каждый день утверждаться в вере. Потому что этот мир вокруг нас, он опасен. Этот мир, который кого-то соблазняет, кого-то порабощает. Есть люди, которые оказываются в итоге неверными Богу. Но Бог-то остается верным. Бог утвердит вас до конца. Вас, тех, которые пережили подлинное рождение свыше и стали новой тварью во Христе Иисусе. Бог утвердит до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. И это будет действительно так. Потому что верен Бог. И Он не меняет своего решения. В 10 главе 1 письма Коринфянам, 13 стихе, также говорится о верности Бога. Мы читаем: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли его перенести». Новая характеристика верности Бога. Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. И Бог называется здесь верным. Верен Бог. Почему? Потому что часто человеку кажется, когда он сталкивается с трудностями, что Бог не на его стороне. Все рушится. Кругом проблемы. Да, это касается даже верующих людей. Кругом какие-то невзгоды. Но что человек проходит в данном этапе жизни? Некое испытание. Зачем испытания вообще нам нужны? А чтобы наша вера становилась все сильнее. Испытания. Бог не даст испытания. То есть это определяется для каждого человека отдельно. Каждый человек может пережить разные испытания. Бог не даст для определенного человека испытание такое, которое он не мог бы перенести. Он дает по его человека силам. А еще, помимо того, что Бог дает испытание по силам человека, Он даст облегчение. И это действительно так. Опять же, развитие этой мысли. 2 Коринфянам 1 глава, 18 стих. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною Силуаном и Тимофеем, не было да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божьи в нем да, и в нем аминь. Слава Божию через нас». Опять смотрите, верен Бог, что слово наше не было то да, то нет. То есть апостол Павел приводит опять слова о верности Богу. Только за счет верности Богу и убежденности в его верности проповедь Павла, его соратников, не была «да» и «нет», но была только «да», потому что все «да» собраны в Иисусе Христе. Евреям 10 глава, стих 23. «Будем крепко держаться нашего исповедания, нашей надежды и не отступать, потому что верен обещавший». Все это – верность Бога. Это тема, которая очень важна для нас. Потому что если Бог верен, тогда мы абсолютно уверены в том, что нас ожидает. Все то, что сказано в Слове Божьем, ожидает нас. Верен обещавший. Как Бог сказал в своем Слове, так и будет. Не верьте никому, кто опровергает Слово Божье. Не берите в расчет тех, кто хочет склонить вас на сторону зла. Следуйте за Богом, потому что Его Слово – абсолютная истина. Потому что, как Бог сказал, так оно непременно случится. Как Бог определил, тому и быть. Верность Бога – такова была наша сегодняшняя тема. На этом у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Пробуждение России.

0: микрофона Борис Крошкин. Так сложилось, что в последнее время мы уделяем довольно много внимания нашим взаимоотношениям. Многие родители пытаются вести дружеские разговоры со своими повзрослевшими детьми. Бизнесмены стараются установить деловые контакты. Дипломаты наводят мосты между государствами. Деятелей культуры объединяет мир искусства. А царь Давид считал, что самое ценное в жизни – это быть в милости у Господа Бога. Послушайте фрагмент из его псалма.
1: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя».

0: В одной из предыдущих передач мы затронули вопрос о взаимоотношениях между христианами разных конфессий. Сегодня нам хотелось бы продолжить эту тему. Я встретился с доктором богословия Алексеем Михайловичем Бычковым и попросил его рассказать о том, почему в России, в отличие от западных стран, протестантские течения появились сравнительно недавно, и о том, что достигнуто в отношениях между православными и протестантами на сегодняшний день.
1: Ведь вот если так рассуждать, западный мир, Америка, Англия, другие страны Европы, Германия, они в середине 16 века уже стали протестантскими церквами. И вот перед нами встает вопрос, почему протестантство остановилось вдруг у наших границ на 200 лет? И только вот в середине прошлого века оно вдруг проникло и пошло. Ну, так я изучал этот вопрос, вижу, объяснение есть историческое. Это больше ориентация на восток, завоевывали территорию огромные. Это и противостояние или память о прошлом татарском нашествии. Как-то вот лицо было народа обращено туда. Но вот уже начиная с Петра I, который много интересовался лютеранской верой и проводил очень такие большие реформы в православной церкви. Прошлый век — это начало проникновения учения об Иисусе Христе как Господе и Спасителе и о всеобщем священстве верующих стало направляться и к нам. Но я считаю, что сейчас именно пришло то время, когда ничем не остановить этот мощный поток евангельского пробуждения в нашем Отечестве. Вот нам надо только сохранить этот уровень постоянства нашей великой ответственности. И в то же время нам надо молиться и о других исторических церквах. Я знал Александра Меня, мы с ним были в хороших отношениях. И вот его, как православного священника, это была великая озабоченность, чтобы засияла огнем евангелизации православная церковь. Но вот я, когда сейчас сталкиваюсь с новейшей историей, я вижу, что самое искреннее экуменическое движение началось в сталинских лагерях, куда ссылали многих-многих верующих из разных церквей. И у меня есть сейчас уже собраны примеры, когда на Колыме объединялись в единую церковь и православные, и лютеране, и пятидесятники, и баптисты. Там не было у них уже кто за кого, у кого чего, они даже вместе совершали хлебопреломление. И вот такое вот единение в страданиях, это было истинное объединение. И я встречался с этими людьми. И они вот сохранили светлый образ вот этого трудного, голодного, страшного времени, когда, говорит, Христос действительно нас объединял. Ну и веруя в величие и будущее видение, все-таки я никогда не могу сказать, что была напрасна молитва Христа «Да будут все едины». Раз молитва звучала, значит, оно и будет. Как будет? Или, учитывая то, что все эти перегородки, существующие не до неба, а там они сливаются в единый поток, или что мы даже здесь на земле узрим какую-то, более или менее сближение. Еще мне хотелось бы сказать, что мир-то чувствует, что мы не так живем. Ну, примеры нашей страны в наши дни – это же страшная разобщенность, это страшное возбуждение вражды и ненависти во всех слоях общества. Так вот, все-таки церковь, как голос Божий, она может сделать самое важное – научить людей понимать друг друга. Мы раз встречались с патриархом, говорили на эту тему, но мне кажется, такие встречи, они должны проходить в нашем Отечестве, может быть, раз в месяц. Вот чтобы так, без всякой предвзятости, собраться вместе, помолиться, порассуждать о том, что нас объединяет. Библия и Иисус Христос. Я знаю, что за рубежом, в той же Америке, ежемесячно проводят пастора местных церквей, проводят такие встречи. Они их называют или рабочий обед, или рабочий завтрак. И многие вопросы общие находят не только по доктринальным, даже по изданию общего сборника песен, даже по вопросу, как скооперироваться в борьбе с наркоманией, с алкоголизмом среди молодежи, как это делать. Так и нам вот надо церквам все-таки осознавать. Сепаратизм, отделение от общей проблемы – это, конечно, не даст того великого, от чего ожидает от нас Господь. И именно идти сейчас к нашим страждущим людям, давая им последнюю надежду, что Иисус Христос есть последняя надежда нашего времени.

0: А теперь я предлагаю вашему вниманию отрывок из книги Александра Мени «Сын человеческий», в котором говорится о Царстве Божьем на земле и о том, как Иисус Христос объединяет своих последователей в единую церковь.
1: Возникали и рушились империи, гибли цивилизации, военные, политические и социальные перевороты меняли самый облик земли, но церковь, основанная Иисусом Назарянином, возвышается как скала среди этого клокочущего моря. Вера, которую в первые дни исповедовало всего несколько десятков человек, движет сегодня миллиардом жителей земли, говорящих на разных языках и создавших бесчисленные формы культур. Когда евангельская проповедь, подобно свежему ветру, ворвалась в дряхлеющий античный мир, она принесла надежду опустошенным и отчаявшимся, вдохнула в них энергию и жизнь. Христианство соединило мудрость Афин и чаяние Востока с мечтой Рима о всеобщем согласии. Оно осудило угнетателей, возвысило женщину, способствовало искоренению рабства. Позднее в молодых варварских странах Запада оно стало опорой гуманности и просвещения, заставив грубую силу признать духовный и нравственный авторитет. Постепенно христианская закваска превратилась в Европе и Новом Свете в источник динамизма, которого не знали все 50 тысяч лет существования человека. Христианство влекло к себе людей, казалось бы, абсолютно непохожих. От рабов Рима до Данте, от Достоевского до африканских пастухов. Оно укрепляло мучеников Колизея и давало силу своим исповедникам в XX веке. В каждую эпоху Новый Завет обнаруживал скрытые в нем неистощимые импульсы к творчеству. Если первыми учениками Иисуса были простые галилеяне, то впоследствии перед его крестом склонились величайшие умы всех народов. Его откровение озарило мысль Августина и Паскаля. Любовь к нему возводила рукотворные утесы храмов, вдохновляла поэтов и воятелей, вызывала к жизни могучие звуки симфоний и хоралов. Образ Бога-человека запечатлен Андреем Рублевым, Микеланджело, Рембрандтом. На пороге третьего тысячелетия Евангелие, повествующее о Христе, переведено на 1500 языков и расходится по миру, не уступая прославленным творениям человеческого гения. Даже когда многие христиане забывали, какого они духа, а их измены завету Спасителя вооружали против церкви множество врагов, Евангелие неприметным образом продолжало действовать на людей. Идеалы справедливости, братства, свободы, самоотверженного служения, вера в конечную победу добра и ценность человеческой личности, словом, все, что противостоит тирании, лжи и насилию, черпает пусть и бессознательно живую воду из евангельского родника. Грозы и ураганы проносились над церковью, внешние и внутренние опасности подстерегали ее. Властолюбие вождей и непреодоленное язычество толпы, мирские и аскетические соблазны, натиск открытых противников и грехи христиан, распри и расколы, порой, казалось, ставили под удар само существование церкви, но она выдержала все исторические битвы и кризисы. Тайна ее неодолимости заключена в Сыне Человеческом, который, по слову апостола, вчера, сегодня и вовеки тот же в дарах Духа, сходящего на верных Ему. Непросветленное сознание человека ищет внешнего величия, поклоняется зримой силе, но не это дает ему Евангелие. Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Открывается миру и спасает Бог уничиженный, умаленный в глазах века сего. Каждая душа, обретшая Иисуса Христа, отныне знает, что человек не одинокий скиталец, которого некому окликнуть в черной космической пустыне, а дитя Божие, соучастник божественных замыслов. Воплотившийся на земле, указал людям на их высшее предназначение, осветил и одухотворил человеческую природу, посеяв в ней семена бессмертия. В его лице сокровенный непостижимый Творец стал близок нам, и это наполняет жизнь радостью, красотой, смыслом. Нет больше пугающего безмолвия бездны. Над всем свет Христов и любовь Небесного Отца. Вот почему всякий раз, когда христианство считали уже похороненным, оно, как распятый и воскресший, восставало из гроба, являя непреложность обетования: «Ты, Петр, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Не доктрины или теории, а сам Христос вечно обновляет христианство и ведет его в бесконечность. Столетия, минувшие с пасхального утра в Иудее, не более чем пролог к богочеловеческой полноте Церкви, начало того, что было обещано ей Иисусом. Новая жизнь дала только первые, подчас еще слабые ростки. Религия благой вести есть религия будущего. Но Царство Божие уже существует в красоте мира и там, где среди людей побеждает добро, в истинных учениках Господа, в святых и подвижниках, в тех, кто хочет идти за Ним, кто не покинул Христа среди тяжких испытаний Его Церкви. Дай же нам, Божественный Учитель, мощь их веры, несокрушимость их надежды и огонь их любви к Тебе. Когда, заблудившись на жизненной дороге, мы остановимся, не зная, куда идти, дай и нам увидеть во мраке Твой лик. Сквозь рев и грохот технической эры, столь могущественный и одновременно столь нищий и бессильный, научи внимать тишине вечности и дай услышать в ней Твой голос, Твои вселяющие мужество слова. «Я с вами во все дни до скончания века».

Мы надеемся, что эти добрые слова прозвучали для вас не напрасно и обязательно найдут в вашем сердце отклик. Хотелось бы услышать ваше мнение о единстве христиан. Пишите нам по адресу 125-124, Москва, Радио России, передача «Пробуждение России».

Сегодняшнюю передачу подготовили Борис Крошкин, Константин Корольков, музыкальный редактор Татьяна Федорова и режиссер Любовь Короткова. До свидания. Храни вас Бог.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Пустыня, кишащая лягушками. Хотя многие лягушки большую часть жизни проводят на берегу, для размножения им необходима вода. А это может оказаться проблемой, ведь некоторые лягушки живут на деревьях, а иные даже в пустыне. Для древесной лягушки путь с верхушки дерева в ближайший водоем превращается в долгое и полное опасности путешествие. Но Творец позаботился обо всех своих созданиях. В листьях бромелии, обвивающей ветви многих деревьев в тропическом лесу, скапливается дождевая вода в количествах, вполне достаточных для лягушек, так что мама-лягушка может произвести на свет потомство, не покидая родного дерева. С пустыней все намного сложнее, но Творец, поместив лягушек в такое, казалось бы, неподходящее для них место, словно в насмешку над эволюционистами, позаботился обо всех нуждах этих амфибий. В пустынях Центральной Австралии дождь может выпадать всего раз в 2 года, но когда это происходит, лягушки поднимаются на поверхность из своих подземных укрытий и мечут икру в лужах. Прежде чем лужи просохнут, головастики успевают не только вылупиться, но и превратиться во взрослых лягушек, которые закапываются в землю и пребывают в анабиозе до следующего дождя. Год или два спустя, когда снова проходит дождь, юные лягушки выходят на поверхность и дают жизнь новому поколению. Придумать такое не смогла бы ни случайность, ни самая сообразительная лягушка в мире. Это под силу лишь всеведущему и всемогущему создателю. Если он так печется о лягушках, представьте себе, как же его волнует наша с вами жизнь.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. В основании этой беседы мы берем послание Ефесянам, разбираем теперь послание Ефесянам, первую главу прочитаем, 2 стиха, 11 и 12. Вот как звучат эти два стиха. «В нем, то есть во Христе, мы и соделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Создавая человека, друзья мои, Бог имел для него определенную цель, и Писание нам открывает, какова была цель Бога. Вот она как выражена, какими словами? «Чтобы служить к похвале славы Его, чтобы быть или соделаться наследниками Его славы».

хранится на небесах, как мы читаем в первом послании Петра, в первой главе, стих 4. Это наследство нетленное, чистое, неувядаемое, оно хранится на небесах силой Божией через веру каждого верующего. Каждый возрожденный и искупленный человек становится наследником нетленного царства. Поэтому очень важно, чтобы наши имена были написаны на небесах, о чем в свое время сказал Иисус Христос, как мы читаем в Евангелии Луки в 10 главе, стих 20. Послание Римлянам, 8 главе, стих 17, есть такие слова. «И если мы дети, то и наследники Божии, сонаследники же Христу». Друг радиослушатель, вам также мы имеем право возвестить, что настал так называемый юбилейный год, то есть мы имеем искупление кровью Его, как читали мы в предыдущих беседах, в 1 главе Ефесянам, 7 главе, как в Ветхом Завете юбилейный год возвращал утерянные права и все переходили в землю отцов своих, своему наследию, так и теперь искупленные Богом могут вернуться к наследию во Христе. Само наследие мы получим в будущем, но залог мы уже имеем, и еще какой залог? Имеем Духа Святого здесь, имеем на земле. После искупления верующие имеют твердую уверенность в праве наследования. Первые христиане имели ясную надежду на вечную жизнь, так как сам Иисус сказал, что у них нет причины ужасаться, нет причины смущаться в этом. Иоанна, глава 14, стихи 1 и 3. Апостол Петр говорит о праве наследования как о естественном праве каждого возрожденного человека. И апостол Павел пишет об этом как о всем известной истине. Человек, имеющий познание прощения грехов, имеет и надежду на вечную жизнь. И далее мы читаем. «Господь Бог совершает все по изволению воли своей». По изволению воли своей. Эти слова апостола Павла являются весьма утешительными для верующих, ибо действительно, в отношении наследования ничье влияние, ничья власть не могут вмешаться в это дело. Господь сам властелин. Зло имеет большую силу, но оно не может отнять наследие детей Божьих. Люди имеют большую власть, но в отношении этого наследия они бессильны. Над надеждой верующих можно насмехаться, и насмехаются люди, можно считать ее иллюзией, и так поступают многие, но самого наследия никто не может коснуться. Оно охраняется самим Господом, как мы читаем в первом послании Петра, в первой главе. И еще читаем «к похвале славы Его». Повторяю эту мысль. В этом назначение каждого уверовавшего и спасенного грешника к похвале славы Его. В этом цель Божия. Апостол Павел отмечает нам, которые ранее уповали на Христа. Это та категория людей, которые и себя причисляет апостол Павел. То есть это верующие во Христа иудеи. Они ожидали обетованную Мессию еще тогда, когда язычники не имели никакой надежды в мире и никого не ожидали. Друг, радиослушатель, к вам наше слово. И даже не наше слово, а мы передаем вам Слово Божие. Вот что пишет апостол Павел в послании Римлянам 10 главе, стихи с 9 по 13. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Так говорит Писание. Друзья мои, разве это не великое обетование и для вас, радиослушатель? Призвать имя Господа, но призвать от сердца, с верой, всей душой – это первый шаг навстречу Господу. Если вы этого еще не сделали, друг мой,
эта возможность открыта для вас сегодня. Да поможет вам Господь в этом.

0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья – Надежда Киянченко. Надя, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Наденька, наша программа, как ты уже, наверное, слышала, она в основном для людей неверующих, и очень часто приходят люди, у которых за плечами изломанные судьбы. Они рассказывают о своем выборе, который они сделали вот из того ужаса. Я знаю, что ты из верующей семьи. И все же тебе есть что рассказать нам?
3: Да, есть, конечно. Я родилась-то в верующей семье, но о Боге я не слышала до 3 лет. Это был советский период, и мы с братом, нас двое, он помладше на годик, нас водили в садик. Вот, можно сказать, почти с пелёнок. Вот. Это была 5-дневка. То есть вот 5 дней мы находились там, и только на субботу-воскресенье нас забирали. Моя бабушка, она была верующая, она водила, и она была у нас ответственной за это мероприятие. А мама работала на 2 работах, потому что папа болел, и она, как говорится, кормила семью. И что я помню из этого возраста, что я очень боялась темноты, потому что в садике были, ну, как бы я ребенок как ребенок, я чувствовала себя все-таки незащищенной и пыталась как могла вот себя защищать в этом в садике. Но ничего не могла сделать до конца. И вот однажды такой был случай интересный. Бабушка вела меня в садик утром рано-рано. Это была зима, я помню, снег, темно еще рано утром. И вот мы доходим до угла дома своего. Я в центре Москвы жила. И вдруг я, значит, останавливаюсь и понимаю, что сейчас я попаду опять в этот садик, и опять я буду бояться, когда нам ложиться спать. Темно будет. И я говорю: бабушка, я больше в садик не пойду. Она останавливается: как не пойдешь? Почему? Я говорю: бабушка, я боюсь. Я боюсь темноты. Она говорит: а почему ты боишься темноты? Ну, вот когда темно, мальчишки из-под кровати выскакивают, пугают, а мне потом ночью кошмары снятся. Бабка-яга на меня там лезет, пытается меня задушить, или какой-то черный медведь ко мне. В общем, боюсь, я не пойду. Она говорит: посмотри на небо. Я помню, я смотрю на небо, черное-черное небо и звезды. И она говорит: там живет Боженька, он самый сильный. Когда тебе будет страшно, ты только ему скажи: помоги, и он тебе поможет. Я точно помню вот этот момент, что я поняла, что что-то такое, я узнала какой-то секрет, какую-то тайну. А она говорит: его зовут Иисус Христос. Ты вот, когда тебе что-то страшно, ты сразу скажи: во имя Иисуса Христа отойди. А я никак не могла запомнить вот это имя. Я говорю: бабушка, скажи мне еще раз, как его зовут. Я не могу запомнить. И она мне опять говорит: Иисус Христос, во имя Иисуса Христа, отойди. И я до сих пор помню вот этот момент, что у меня внутри появилась такая, как смелость, что ли, или как будто вот мне что-то такое дали, секрет какой-то открыли, что-то, какую-то тайну.
2: Надя, а у меня иногда до сих пор бывают сомнения, когда детям евангелизируют, что им все понятно и нужно это.
3: Я поняла это. Вот в тот момент я точно это помню. Более того, я запомнила это и даже во сне помнила это. Когда мне снились сны плохие, вот страшные, я сразу вот во сне прям говорила: «Во имя Иисуса Христа отойди», вот эту фразу. И у меня сразу сон менялся. Я там на полянке бегаю, прыгаю, цветочки собираю, летаю. Вот настолько это мне стало близко и понятно. Вот. И я, в общем-то, стала такой, как я поняла сейчас, вот уже анализирую, я стала очень смелой девочкой, очень отважной. Я помню даже не преподаватели, а воспитатели в садике, они видели, что я очень организую детей. То есть я всегда шла и говорила: давайте так, не будем ссориться, давайте поиграем в новую игру. Там, и организовывала какую-нибудь игру. Или были такие еще интересные моменты. Ночью мы обычно ложились спать, а бабушка, значит, ну, когда мы были дома там в субботу, в воскресенье, она доставала толстую книгу, открывала и читала. И никогда я не знала, что это за книга. И вот где-то вот в районе, наверное, 4 лет как раз я у нее спросила, говорю: бабушка, а что это за книга такая? Она говорит: ой, ну ты это не поймешь, это для взрослых книга, я тебе не буду это объяснять, все, спи. А я так хотела, чтобы мне что-то... Я любила, когда мне читали или рассказывали что-то. И я говорю: бабушка, ну я, честное слово, я очень-очень постараюсь, пожалуйста, ну почитай мне, ну хоть чуть-чуть. Ну и она начала читать. Это, конечно, была Библия. Ну и она мне прочитала первую историю про Давида и Голиафа. Это я очень хорошо помню. Я все, конечно, поняла, все было, мне было интересно очень, но не поняла и одного слова. Филистимляне. И вот, когда она уже, значит, закончила читать, я все время хотела ее спросить, что же это такое на букву «Ф»? Вот. Думаю, сейчас скажет: вот я же тебе говорила, ты не поймешь. Вот. А ты, мол, спросила. Но в итоге, короче говоря, все-таки я ей сказала, говорю: бабушка, знаешь, я все поняла, но только вот это слово на букву «Ф». Это, говорю, я не знаю, что это такое. Но она мне объяснила, что это люди, которые жили, народ такой. Ну, и я настолько запомнила эту историю, что когда я пришла в садик, а ночью у нас вечером, перед тем, как мы ложились спать в садике, нянечка разрешала рассказать какую-нибудь сказку. Кто-то из детей рассказывал сказки. И вот она в очередной раз, значит, говорит: ну, рассказывайте, кто хочет сказку, а потом все будут спать. Ну, и дети начали предлагать: я расскажу то, там я про лисичку, я там про волка. А другие говорят: да мы уже это слышали, уже неинтересно, уже все. Я говорю: а я знаю историю, которую никто не знает. Ну, и все так сразу: а что там, про что? И говорю: я знаю историю про одного человека, который жил давно-давно, но это была правда. Ну, конечно, я не говорила, я понимала, мне бабушка говорила, что о Боге нельзя говорить в садике, но я просто начала рассказывать вот эти истории из Библии, которые она мне читала.
2: Таким образом, ты жила, ты как бы варилась в этом, ты слышала, была, ну, на тебя эта проекция упала уже с детства.
3: Да, но жила-то я хорошо, в смысле... Окружение было у меня хорошее, родители обо мне заботились. В 13 лет мне тайком мама подарила Библию, я даже стала ее открывать, почитывать сама. Я знала, что Бог хочет от меня, я знала, что есть закон Бога, но жила я по своим правилам. И вот это была, наверное, моя большая проблема.
2: Ходила в церковь?
3: Ходила в церковь.
2: И жила по своим правилам.
3: В 13 лет пела в хоре в молодежном, но жила по своим правилам. Здесь у меня были конфликты с отцом очень серьезные. Здесь я и обманывала, списывала, обзывалась, дралась со своим братом. У нас были такие моменты, что, ну, тяжелые моменты. Ну, в общем, как обычные ребята, девчата и все остальные, я жила. Вот. И так у меня до 10 класса вот таким образом шла жизнь, зная о Боге.
2: Ты думаешь, в церкви много людей таких, детей, подростков?
3: Мне кажется, да.
2: Вот они в церкви, вот они высиживают собрание, идут за родителями следом.
3: Да.
2: Но все-таки вот этих личных отношений, которые не через родителей, да, с Богом, до времени не имеют.
3: Я думаю, что да. И вот интересный наступил момент. Это был год Олимпиады в Москве, 1980 год. И нас все время предупреждали. Я училась в 10 классе, как раз осенью, я помню это время. Нас все время предупреждали, что могут быть какие-то террористические акты, что-то может произойти в метро или где-то, поэтому надо быть все время так, ну, настороже. И однажды я ехала в поезде в метро, и вдруг остановился поезд, мотор перестал работать, выключился свет. И вот в полной темноте, в этой тишине, я сижу, значит, на скамеечке и думаю, а если сейчас все? А если вот завалило проход, может быть, там что-то случилось? Или взрыв сейчас будет? Думаю, ну ладно, я выйду тогда и там пешочком пройдусь, на другой станции выйду. А если и там завалило? Ну, тогда я умру. Ну, в принципе, у меня же есть душа, я так думаю. И тогда моя душа через вот эту толщу земли поднимется вверх, потом полетит туда вот наверх и, наверное,
2: и ты дошла до этого места, куда она должна будет долететь?
3: Да, и я подумала, ну, я приду к воротам города, я слышала об этом, читала в Библии, бабушка говорила, мама в церкви слышала.
2: То есть, безусловно, что ты придешь к Богу.
3: Я приду к воротам города, да, и скажу, думаю, ну, что же я там тогда скажу? А, ну, я тогда скажу, ну, здравствуйте, я пришла. Вот. И тут вот я как бы услышала разговор с собой внутри себя. А на каком основании ты пришла сюда? И ну как? Ну, у меня же бабушка верующая, мама с папой верующие. Я Библию читаю, я в церкви бываю. Я молюсь, даже когда экзамены, и мне помогает. И во имя Иисуса Христа, и это всегда работает. И как бы в ответ мне звучит: ты грешница. У тебя есть много-много грехов.
2: Надя, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

день, ночь, дожди, метель, не сгущается в неделе. Текут месяцы, года, бегут, скажи, куда. День, ночь, так за годом год. Век пройдет, и жизнь пройдет. Скомкал в склоках суеты свет лучших чувств твои мечты. Что же ты?

часам недели. Ткут месяцы и года, бегут, скажи, куда. День, ночь, так за годом год. Жизнь пройдет, и век пройдет, скомкав, смяв, в склоках суеты, свет лучших чувств, твои мечты.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Надя Киянченко. Надя, таким образом, ты подумала о том, о чем человек, который не знает о Боге в какой-то экстремальной ситуации, может и не подумать, да? Вот куда я пойду, если я сейчас погибну?
1: Да. И это было как раз, как я говорила уже, я сидела в темноте, в вагоне метро, который остановился. И на самом деле мне в этот момент стало страшно, потому что я поняла, что у меня действительно столько грехов, ну, таких маленьких, я даже не смогу сейчас их всех вспомнить. И думаю, что же делать? Ведь я же знаю, что если я не покаялась, если у меня вот есть грехи, значит, я попадаю в другое место. И я себе реально представляю эту картину, как от ворот города, зная все это, имея Библию, ходя там в церковь, даже прославляя Бога в хоре, я лечу в другое место, о котором я тоже знала из Библии. И мне стало по-настоящему страшно. И я сказала... В общем, я вообще тут не то, что там, я просто поняла, что у меня вообще нет ни секунды времени медлить, вспоминать не смогу грехи, и я говорю, Господи, все, я все поняла, что я жила по своим правилам, зная Твой закон. Я понимаю, что я сейчас не смогу все вспомнить. Господи, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, прости мне все эти грехи. Я жила не так, как должна была жить, хотя я знала, как надо жить. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа, прости за все. И вот этот момент, из-за того, что я знала Иисуса Христа, вот имя Его, силу Его имени, да, в детстве, я верила на 100%, что все, сейчас меня Бог освободил, очистил. И у меня такое состояние, вот я не знаю, как сказать, у меня такая легкость, как будто все это свалилось с меня. И я сижу и говорю так мысленно, ну, взрывайся, и я прямым ходом на небо. Ну, в этот момент включился мотор, включился свет, и мы поехали дальше.
0: Ну, ты не сказала, как люди обычно в таких ситуациях говорят, ой, о чем это я?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет. Это было серьезно и перед Богом, и я знала, что, ну, с Богом шутить нельзя, потому что в моей жизни были многие ситуации, когда я обращалась в детстве во имя Иисуса Христа, и я понимала, что это не шутки. Вот. Ну, я попыталась жить... новой жизнью, как я бы так сказала. Во-первых, я попыталась не списывать, потому что это 10 класс. Ну, вы представляете себе, да?
0: Да.
1: Я очень хорошо.
0: Ты попыталась быть хорошей.
1: Да, да. Я
0: правильной.
1: Да, быть настоящей христианкой, как я себе понимала, что я смогу, и ведь я же обещала, вот я же сказала, все слово есть слово. Но было очень трудно. Первые, наверное, 3 недели у меня так оценочки поплыли вниз, конечно, там троечки появились, все, но я все равно продолжала. Второй момент, который мне очень труден, тоже был, но он быстро довольно-таки ушел. В общем-то, благодаря вот такой вот усилиям воли, что ли, каким-то. У нас все время говорили «дурак» в школе. Ну, если тебя кто-то толкнет или что-то черканет, или ну что-то, и сразу на него «дурак, ты что, дурак?» Вот это прям у меня, ну не знаю, 1000 раз могло за день произнестись. И тут я читаю в Библии, что если ты сказал на человека дурак, что ты там подлежишь гиене огненной. Если он правда такой, то есть он больной, да, тогда вообще зачем это говорить? А если он не такой, зачем ты тогда говоришь? И думаю, вау, это ж как же я так буду-то это? В общем, сначала так буквально, дурак, а потом, ой, извини меня там, прости. А ребята, чего, за что прости? Они даже не понимали, что со мной происходит. Все прям говорят, Надь, ты какая чудная стала, не поймешь какой-то. В конце концов, у меня просто вообще ушло это. Буквально за несколько дней я перестала говорить это слово. Был еще один момент, который тоже как бы, ну, был сложен для меня, труден. Это, ну, немножко мы там с братом тусовались, как говорится. Обычно это доходило до того, что мы как-то, ну, либо толкались, либо пихались, либо я говорила на него тоже что-то грубое, и чтобы в конце концов он от меня отстал. Вот в таком ключе. Но здесь я уже поняла, что надо по-другому. Тоже как-то вот получилось, что это своими силами, можно сказать, я это осилила. Самое трудное было для меня – это мои взаимоотношения с отцом. Мне было 16 лет. Я училась в 10 классе спецшколы с английским языком. А мой папа, Он вообще добрейший человек, очень хороший все. Но я все время думала, как такой глупый человек мог родить такую умную дочь. И не то, что я думала, а я это просто вот всеми своими, не знаю, жестами, всеми своими мимикой, всей своей мимикой, я просто это всегда показывала. Когда он ко мне подходил и начинал что-то говорить, пытаясь меня там наставить, как дочь свою что-то, я поворачивалась к нему с таким видом и говорила: «Да вообще, что ты понимаешь?»
0: Невежество какое-то тебя смущало или какие-то моральные принципы не те были?
1: Я не соглашалась с тем, что он думал, говорил, и я это вот без уважения ему высказывала. Просто вот в наглую, как говорится, его унижала. Потому что язык-то у меня был подвешен, ого-го как. И я всегда находила, как ему сказать об этом. Но мой бедный, дорогой папочка, добрый человек, он выходил, когда я уже доводила до белого коленя, как говорят, он выходил из себя, хватал меня, чтобы меня наказать, тут я вспоминала, что он же христианин.
0: И что он сильнее.
1: И что он сильнее, конечно, да. Но самое главное, что я сразу начинала кричать: «Папочка, прости меня, прости, прости, прости, больше не буду». И он говорил: «Да, Иисус учил прощать до 490 раз, и он меня отпускал». Ну, я, как говорится, пронесло. И на следующий раз опять то же самое. И я понимала, что я делаю не так. То есть вот как-то у нас отношения-то не складывались. Нельзя так с отцом. И я ничего не могла сделать. Меня постоянно на эту же колею тянуло. И вот когда я уже решила жить-то по-христиански, очередной раз папа заходит и начинает меня учить. А я очередной раз, думая, что я сама справлюсь, начинаю ему, как говорится, объяснять, кто он есть и кто я есть. Ну и, в общем-то, я понимаю, что это было очень больно ему. Вот сейчас я понимаю это. Это просто было неуважение, максимально, если так можно сказать, не просто уважение, а просто безобразие с моей стороны, как со стороны дочери. Но тогда я этого как бы не понимала и просто продолжала так себя вести.
0: Ну, смотри, вот у тебя тупики были с обоими отцами, небесным и земным. А христиане очень часто начинают налаживать отношения, так скажем, проецировать вот этого отца на того отца. Ты с какого начала?
1: Наверное, с земного. Потому что, я пришла к Богу.
0: Ну, наверное, это правильно. Никак невозможно постичь небесного, если ты не поймешь, кто вообще отец и характер отца.
1: Да. Это точно. И вот интересно, как Бог меня научил через моего земного отца. Однажды моя бабушка собрала своих друзей. Она так вместе с ними собиралась. Это советское время. То есть они собирались, как вроде родственники собрались. А на самом деле они там Библию читали, изучали. Вот. А я так мимо ходила туда-сюда, мимо комнаты, и краем уха слышала. И вот одна из моих тетушек спросила бабушку мою, говорит: «А вот чем отличаются грешники в этом мире? Они же грешат. Ну и мы тоже грешники, все равно тоже грешим, хотя Бога знаем. А какая разница? Мы же не становимся святыми, вот не перестаем грешить». Бабушка моя говорит: «Да, ты права. Если бы мы могли сами перестать грешить, то тогда бы не надо было Иисусу Христу приходить на эту землю.
0: И умирать тем более за нас.
1: Мы бы сами так немножко поднапряглись силой воли и смогли бы быть хорошими и святыми». И вдруг у меня в голове как будто чик, что-то щелкнуло. И я понимаю, что вот он ответ. Я же не могу сама жить святой жизнью.
0: Ну, в принципе, такое достижение наибольшее – это ты перестала говорить слово «дурак». Но это еще можно, да, поднатореть. Еще что-то. Ну да, этот вопрос ключевым был. А количество грехов, много у мирских, поменьше у нас подгрешиваем, имеет ли значение для Бога мало греха или много греха, да?
1: Ну, здесь вот как-то я в то время это не особо задумалась над этим. Я просто, может быть, это понятнее, это когда мы представляем себе, как думает подросток. Mm-hmm. Подросток думает только о себе. Он занят своим внутренним миром. Его не столько волнуют другие. И вот из-за этого, наверное, я все время думала только, а как я?
0: Ну и максимализм юношеский. Да. Я могу, я смогу, я пуп, я эпицентр.
1: Да. И вот таким образом получилось, в этот момент, когда я получила ответ, я бегу быстрее, мама, пошли молиться, я поняла, она на меня смотрит, чего ты поняла, она вообще не поймет, в чем дело, я поняла, как побеждать. А она опять, она так и не поняла, что со мной произошло. То есть вот я просто сейчас, оборачиваясь назад, я делаю вывод, что в тот момент Бог открыл мне или как бы тайну, как человек может освящаться, придя к Богу, как он может жить христианской жизнью. И после этой молитвы, когда я встала с колен, я сказала, мама, я хочу креститься. Она так сразу на меня, это что это так вдруг сразу бабах и креститься, тебе еще нет 18. А в советское время там, она говорит, это надо еще очень-очень хорошо, ну, так взвесить насчет крещения, подумаем на эту тему. А я все, я потому что поняла, что теперь я могу, потому что я с Богом буду. Мне как бы уже и вопросов нет.
0: Ну, крещение по-другому еще называют завет с Господом, так? Ты хотела вступить уже вот в этот завет.
1: Да, да. И начать жить христианской жизнью уже вот победоносной, как бы я так сказала сейчас, слово такое. Я помолилась такой молитвой, вот когда мы встали молиться, я сказала, Господь, я понимаю, что я не могу жить сама. Но я понимаю, что ты победил грех, и ты знаешь, как его побеждать. Поэтому я прошу тебя, каждый раз, когда я стою перед выбором, помоги мне вспомнить о том, что ты сделал правильный выбор. И выбрать, ну, как бы спрятаться в тебя, как, ну, не знаю, в какой-то, ну, не знаю, в танк или что-то такое, и пройти вот этот момент греха, чтобы не согрешить.
0: Ну вот как из твоего рассказа я сейчас слышу, что самое важное произошло в твоей жизни, это то, что ты перестала думать, что ты можешь Богу что-то пообещать. Вот как ты вначале сказала, я решила, я пообещала Богу, вот я теперь стану. И вот ты на эти грабли и наступила.
1: Да.
0: Надя, спасибо. Сейчас еще одна музыкальная пауза, еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Надежда. Надя, чуть позже, это последняя наша часть нашей программы, ты нам расскажешь, чем ты сейчас занимаешься. А сейчас доведи до конца свой рассказ, как ты в конечном счете нашла личные отношения с Богом. Не через бабушку, как ты говорила, не через родителей верующих.
1: Ну, вот как я уже сказала, когда я поняла, что победить грех можно только спрятавшись, так если можно сказать.
0: Укрывшись
1: во Христа в тот момент, когда я прохожу вот этот трудный момент. И Бог никогда меня не подводил с этого момента. Каждый раз, когда мне предстоял выбор, и я понимала, что я стою перед выбором, то у меня как бы внутри такой, как, ну не знаю, как память. Помнишь? Ты просила. И вот это напоминание, оно срабатывало. Очередной раз сижу я, занимаюсь своими делами, там, уроками. Заходит папа и начинает что-то мне рассказывать, там, объяснять, поучать и так далее. А я сижу, и меня прям подмывает. Сейчас я ему скажу, что он ничего не понимает, и вообще лучше бы помолчал, так сказать. И вдруг у меня в голове вот как это... Ты просила? Вот я тебе напоминаю, надо уважать родителей. И я сижу, и у меня такое вообще состояние, а я не знаю, что другое сказать. Я не согласна с тем, что он говорит. Ну, во всяком случае, я так не понимаю, как он понимает. И я начинаю молиться и говорю, Господи, я не знаю, что ему ответить, что ему сказать. Если я сейчас начну говорить как обычно, я просто его доведу до, ну, до белого коленя. А по-другому я не знаю, что сказать. Меня понесет опять в ту же сторону, на старую колею. Господи, помоги мне, Господи, защити меня. Хочу только с тобой. Ты проведи меня через эту ситуацию, чтобы не согрешить. Не хочу грешить больше. И вот я сижу, папа где-то минуты три ведет монолог, заканчивает, и тут я поворачиваюсь и говорю такие слова, которые я никогда бы не сказал, наверное, в свои 16 лет, сейчас так анализирую. Я говорю, пап, тебе уже 40, а мне только 16. Возможно, когда мне будет 40, я буду думать, как ты, но сейчас я так не думаю. Он на меня смотрит таким удивленным взглядом и говорит, да, ты права. Поворачивается и уходит. И мы больше никогда с ним не ссорились. Никогда ему не приходилось меня хватать, чтобы наказать там и так далее.
0: Надь, ну, в конечном счете, не ему же меняться пришлось.
1: Да, безусловно.
0: Да? То есть он остался тем добрым папочкой, часто примитивным каким-нибудь или нудным, но менялась-то ты.
1: Конечно, Бог мне показал выход. Он просто меня учил жить. Вот как только вот я как бы ему предоставил, Господу предоставила возможность, он начал меня жить, учить жить по-новому, по-другому. Я не привыкла, в общем-то, к таким вот вещам. Потом еще один случай интересный происходит. Ну, я заканчиваю школу. Да, до окончания школы я решила креститься. Я пришла в церковь, ну, сказала об этом. Там у нас был специальный такой типа экзамена. Все это было. Меня спрашивали, почему я хочу креститься и так далее. И потом говорят, ну, вот на Пасху, как раз вот как сейчас, ближе к Пасхе, на Пасху будет крещение сразу после Пасхи, и, значит, ты тоже можешь креститься. Ты прошла собеседование, все хорошо. И вот подходит Пасха, и вдруг нам объявляют, всем, кто хотел креститься, не будет у нас крещения, потому что сейчас год Олимпиады, и правительство сказало, что ну, мы не хотим афишировать, мы хотим показать, что наша молодежь это все вот такие будущие коммунисты, спортсмены, там все что угодно, но религия у нас уже как бы отживает. Вот, может быть, осенью там, если правительство разрешит, тогда будете креститься. Мне стало так неуютно и больно, и я так думаю, как же так? Что такое? Я же хотела такое правильное дело сделать, и вот никак. Но здесь Бог свое интересное показал мне, как бы свой план, что ли. В этот момент сначала у меня была такая буря, как бы негодование, а потом внутри меня я подумала, стоп, Ну, если Бог говорит, что над нами стоят вот руководители, там, правительство, пасторы и так далее, и если они так решили, то как бы я тут не виновата. Я же не могу сама себя крестить, да, это не от меня зависит. Значит, я должна просто принять это, просто смириться с этим. Ну, я тогда уже молюсь и говорю: Господи, ну ты же сказал, что мы должны подчиняться, ну я тогда это принимаю. Но если что-то со мной случится за это время, ну не знаю, там, умру я или там заболею сильно-сильно, и что-то произойдет, да, ну я не виновата, я правда хотела выполнить твою заповедь, но это уже не от меня зависит. Вот, ну и успокоилась. И вот 6 июля, вернее, накануне 6 или 5 июля ко мне подошел пастор церкви и так тайком, тихонечко говорит: Надя, завтра в маленькой церкви в Острякова будет крещение в 5 утра. Если хочешь, то можешь туда поехать. Для меня это было такое вообще, как поехать?

0: завтра будет крещение, но я не знаю, как туда доехать. И вот один молодой человек нашелся, который знал, когда ехать. И мы... Нас 10 человек набралось, и мы рано утречком...
1: В маленькую церковь к двум бабушкам 10 человек нашлось.
0: Ну, да. Но что им интересно, им разрешили не в церкви сделать крещение, а на пруду, в лесу, рядом там лес у них. И вот мы, значит, утречком сели на электричку, и вот такая наша команда заваливает на поляну, 20 минут там шли до этого места, до пруда, заходим, а там, значит, такой уже пожилой брат, и он, значит, крестил уже двоих этих женщин, и вдруг наша такая команда заваливает на эту поляну, он испугался, вы кто, мы сразу, да мы верующие, мы вот из центральной церкви, мы хотим креститься, он, а кто у вас пастор, проверка сразу, Житков, да, правильно, хорошо, так, а вы собеседование прошли? Да, мы все прошли, все. Быстро переодевайтесь. Значит, ну, мы быстро переоделись в эти, ну, в одежду, вот белые халаты там одели. И он нас буквально за 15 минут крестил. И вот это я помню момент, когда я выходила уже. Вот, во-первых, когда я говорила, что я так была счастлива, что Бог дал такую возможность. Но вода была ледяная в 5 утра. Когда я зашла туда, это было прям буквально вот, вот такое состояние. Но в то же время восторг, что я могу исполнить.
1: А что для тебя это было? Что ты исполнила?
0: Вот в этот момент я понимала, что я даю обещание Богу служить. Вот по типу, как я потом в своей жизни, когда замуж вышла, что я перед всеми говорю «да». Я согласна. Вот перед всеми, и перед Богом, и перед бесами, и перед верующими, и перед всеми, я говорю, да.
1: Надя, и вот сегодня я тебя нашла в одном отсеке, в одной из миссий для того, чтобы тебя сюда пригласить, позвать, и чтобы ты дала свое свидетельство. Как ты служишь Богу? Где? Чем? Как тебя Бог использует сегодня? Ты ему пообещала тогда служить доброй совестью.
0: Да, да. Сегодня я работаю уже... как координатор, миссионер. То есть везде, где есть возможность. Сейчас у нас отличная возможность в стране проповедовать Слово Божие. И мы с мужем начали заниматься евангелизацией с помощью фильма «Иисус». Ну, вы, наверное, слышали.
1: Слышала.
0: Да, вот. И это был, я считаю, всегда очень уникальный инструмент, который очень просто, легко, по Евангелию от Луки. Он очень просто и легко рассказывает, кто такой Иисус, что он делал, к чему он призывал. То есть буквально за 2 часа человек может познакомиться вот полностью с Евангелием. И я знаю многие группы людей, то есть нам приходилось работать с мужем с разными группами людей, начиная от самых простых и кончая там людей, которые уже образованные, преподаватели, учителя, там, медики. Каждый из них находил что-то, находил ответы в Иисусе, вот смотря этот фильм. Поэтому мы занимались и занимаемся с ним сейчас, вот используя этот инструмент для разных категорий, для разных групп людей, донося до них Евангелие. Вот это наша, как бы так, в двух словах, основная работа, основной труд, так скажем, для Бога. Ну, конечно, бывают разные ситуации во время этих, очень много чудес, благословений, которые мы видели. Мы видели новых людей, так сказать, рожденных, духовно рожденных, измененные жизни мы видели благодаря этому, вот встрече с Иисусом. И мы всегда испытываем очень большую радость, что они узнают, как жить по-новому.
1: Надь, ну я тебе хочу сказать о себе. Я через 1-1.5 года после уверования посмотрела этот фильм, и я плакала. Я, ну, уверовав, я не видела это в картине. А то, что было написано в Библии, оно меня так не зацепило.
0: Да. Да, безусловно. Я сама уже смотрела, ну, наверное, не ошибусь, если скажу, 50 раз. Вот. И я никогда не упускаю возможность услышать или увидеть что-то еще, потому что там звучит Евангелие от Луки. И на каждом этапе жизни, на каждом, вот в каждый период жизни я слушаю по-другому. То есть, когда я, ну вот мы уже 20 лет работаем с мужем в миссии, когда я в первые годы слушала, это одно было. То есть я по-другому воспринимала. Потом, когда уже старше становилась и менялись, как сказать, менялись обстоятельства в моей жизни, это звучало уже по-другому. У меня еще есть много-много, чтобы я могла рассказать. Конечно, я понимаю, что за...
1: В основном планы, да, у тебя? Во всяком случае, я часто спрашиваю в конце программы нашего гостя, для чего тебя нашел Иисус?

0: такой простой и, может быть, несколько и сложный вопрос.
1: Чтобы я не боялась тьмы. Чтобы как ты я говорила в самом начале, да. Потому что он пришел в мою жизнь как свет. И я знаю, куда я иду и что в моей жизни происходит.
0: И для тех, у кого в жизни сплошная тьма, для тех, кому очень страшно, я знаю людей, которые в зависимости, у них очень большие страхи. У них страхи до суицида доходит дело, или можно просто залить водкой, или наркотики принять. Я думаю, что ты очень подробно, очень детально сейчас рассказала, кто может вывести из этой тьмы и кто может избавить от этих страхов.
1: Да, я думаю, что у меня тоже в жизни были зависимости. Я очень фильмы любила и вообще, как говорится, ну, можно сказать, как сейчас-то называют, фильмомания, да, или как. Вот. И Господь меня освободил от этого. То есть Господь показал, как, смотря на Него, как в этот момент, когда ты борешься, вот не пойти на эту старую колею, просто надо вот действительно всеми силами прилепиться к Богу. Господи, не хочу, умру, но не согрешу, только с тобой. И сделать правильный выбор.
0: Надя, большое спасибо. Я напомню всем, кто нас слушал, в эфире была программа «Выбор», и наша гостья сегодня Надежда Киянченко. Надя, спасибо.
1: До свидания. Слава Богу.
0: Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Приглашаем укрыться от злых волн жизненного моря в уютных стенах нашего маяка надежды. И пусть его свет направит вас в шторме жизненного моря найти безопасную пристань. Следующие 30 минут с вами будут служащие маяка Вячеслав и Ольга Шевелевы.
1: Наивная птица беззаботно прыгала с ветки на ветку, издавая какие-то веселые свистящие звуки. Красивая в своем летнем оперении, она передвигалась так легко, что казалась невесомой. Вот она на миг остановилась, внимательно прислушиваясь то ли к шелесту листвы, то ли к щебету других птиц. Затем снова начала прыгать, направляясь к цели, известной ей одной. Но вдруг она запрыгала на одном месте. Ее движения стали испуганными и резкими. Крохотное сердечко сильно забилось. В красивых глазах-бусинках загорелся страх. Она попробовала взлететь, но не смогла. Она попала в ловушку.

0: Любой человек, когда-либо ставивший капканы на животных, знает, что для успешной работы капкана необходимы два условия. Во-первых, он должен быть спрятан в расчете на то, что животное не заметит его. И во-вторых, в нем должна быть приманка. Дьявол, расставляя свои капканы, использует обе эти уловки. Одной из наиболее обольстительных приманок является обида.
1: Обидеться очень легко, но как трудно избавиться от обиды, успокоить разбушевавшийся внутри пожар. Обиженные люди наполнены болью, горечью, гневом и сварливостью. Все их внимание приковано к тому, как плохо с ними поступили. Часто они даже не осознают, что попали в дьявольскую ловушку.
0: Продолжить разговор на эту тему нас побудили ваши письма, слушатели. Вот одно из них. Мы получили его от Герасимчук Нины Савельевны из Киевской области.
2: Здравствуйте. Благодарю Бога за ваш труд на радио, а особенно за передачу об обиде. Эта тема сегодня очень актуальна. Прошу вас продолжить работу над этой темой. Обида – это признак гордости. Она отравляет христианина горечью, укореняясь, разрастается до того, что ослепляет человека. Сердце ожесточается и ищет мести. Возникает пристрастие и упрежденность к обидчику, лицемерие. Нет покоя и мира, есть только претензии к обидчику, к его друзьям, к церкви, а потом и к Богу. Последним шагом есть отступление. И если мы молимся словами молитвы «Отче наш» и «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», а сами копим обиды и не прощаем, мы сами себе подписываем приговор. Обида в сердце – это начало духовной болезни.
0: Итак, по вашим просьбам мы продолжим тему об обидах.

0: Мы живем в мире, в котором люди обижаются и обижают. Существует неограниченное число причин для обиды. Но каков бы ни был сценарий и причина, всех обиженных можно разделить на две категории. Те, с кем поступили несправедливо, и те, кто считает, что с ними поступили несправедливо. Люди, принадлежащие ко второй категории, верят всем сердцем, что с ними обошлись плохо. Часто их выводы основываются на неточной информации. Или же информация точна, но их вывод неверен. Или же они судят на основании предположений, внешних признаков, человеческих слухов и молвы.
1: Один из методов, с помощью которого дьявол удерживает человека в обиженном состоянии, заключается в том, что обида скрывается за гордостью. Гордость удерживает нас от признания своего истинного состояния, не дает смотреть правде в глаза, искажает наше видение. Гордость ожесточает сердце и помрачает разум, подталкивает нас к тому, чтобы мы смотрели на себя, как на жертву. Таить обиду значит иметь ложное чувство самозащиты. Она не дает нам видеть недостатки в собственном характере, потому что возлагает вину на другого человека. Мы не разбираемся в своем поведении, не признаем свою незрелость и грех, сваливаем всю вину на своего обидчика.
0: Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка, написано в книге Притчей, 18 главе. Действительно, обидевшегося брата или сестру завоевать труднее, чем укрепленный город. В древности города были окружены стенами. Эти стены обеспечивали его безопасность и защиту, не позволяя непрошенным гостям войти в город. Когда мы обижены, мы сооружаем стены, чтобы обезопасить наши сердца и предотвратить получение дальнейших ран. Мы становимся разборчивыми и не впускаем тех, от кого боимся получить новые раны. Мы тщательно фильтруем всех людей, чтобы отобрать тех, кто, по нашему мнению, что-то нам должен. Мы закрываем перед ними ворота сердца, пока эти люди не заплатят нам свой долг сполна.
1: «Обжегшись на молоке, дуют на воду», — говорит народная мудрость. Сколько людей сегодня боятся холодной воды, которая освежит их, из-за того, что они обожглись когда-то и не могут этого забыть. Иисус желает исцелить наши раны, но часто мы не позволяем Ему это сделать из-за трудностей этого пути. Это тропа смирения и самоотвержения, ведущая к исцелению и духовной зрелости. Гордые не могут идти по этой тропе. По ней пойдут только те, кто желает мира, рискуя при этом быть отверженными. Это испытание, научающее смирению. Это дорога, ведущая в жизнь.
0: Соблазны и обиды открывают слабые и хрупкие места в нашем характере. Часто то место, где мы считаем себя сильным, является местом нашей скрытой слабости. Оно остается скрытым, пока сильная буря не снесет с него покрытие.

0: Вы слушаете Трансмировое радио, программу «Маяк надежды». Давайте поговорим с вами о последствиях непрощения, а также о пути освобождения от него.
1: Мы воспитаны в культуре, где говорят одно, а делают другое. Вследствие этого люди не относятся серьезно к словам друг друга. Но когда что-то говорит Иисус, Он хочет, чтобы мы относились к Его словам со всей серьезностью. Когда Иисус сказал: «Если вы не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит», Он имел в виду именно это. Он повторяет это не один, а много раз.
0: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
1: Прощайте, и прощены будете.
0: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
1: Интересно, сколько христиан хотело бы, чтобы Бог простил их точно так же, как они простили своих обидчиков? Однако именно так, как прощаем мы, будет прощено и нам. Из-за того, что непрощение настолько сильно укоренилось в наших церквях, мы не относимся к этим словам Иисуса серьезно. Но истина неизменна. Друзья, помните, то, как мы прощаем, отпускаем и восстанавливаем в наших сердцах других людей, отразится на том, как мы сами будем прощены Богом.

0: Первый шаг к исцелению и освобождению заключается в следующем. Признайте, что вас ранили. Часто гордость не дает нам признать, что мы ранены и обижены. Признайте свое истинное состояние.
1: Второй шаг. Молитесь за вашего обидчика. Вы скажете: «Но эта молитва не искренна. Какой от нее смысл?» Смысл есть для Бога и духовного мира. Недаром ведь Иисус говорил: «Молитесь за обижающих вас». Молитесь и просите для вашего обидчика того, чего просите для себя. Пусть сразу вы не почувствуете чего-то особенного. Молитесь хотя бы потому, что Иисус посоветовал это делать.
0: Третий шаг. Простите от всего сердца. Молитесь, чтобы Господь убрал из памяти обиду и освободил вас от ее власти. Если вы чувствуете, что не можете освободить свой разум, найдите возможность для молитвы с постом. Только помните, что говорит Бог в 58 главе книги пророка Исаии. «Вот пост, который я избрал, день, когда люди будут освобождены от всякого

зла. День, когда ярмо будет расковано. День освобождения угнетенных. Мы не можем идти к обидевшему нас брату, пока не решили простить его от всего сердца. Мы должны избавиться от всяких враждебных чувств, прежде чем пойдем к нему. Иначе мы будем действовать, исходя из негативных чувств, и раним, а не исцелим.

0: Как поговорить с человеком, который причинил вам боль?
1: Ответ находим в Библии. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним.
0: Многие люди применяют этот стих не в том духе, в каком высказал его Иисус. Если их обидели, они идут к обидчику и обличают его в духе возмездия и гнева. Они используют этот стих как оправдание для того, чтобы осудить своих обидчиков. Но они упускают саму суть. С какими мотивами Иисус учит нас идти друг ко другу? Мы должны идти не для осуждения, а для примирения. Он не хочет, чтобы мы говорили нашим братьям, насколько нечестно они с нами поступили. Мы должны идти для того, чтобы устранить препятствия, мешающие восстановлению наших отношений.
1: Это похоже на то, как Бог восстанавливает наши отношения с Ним. Мы согрешили против Бога, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог простер свою любовь к нам прежде, чем мы попросили у Него прощения. Подражая Богу, мы должны первыми предложить примирение брату, согрешившему против нас.
0: Как часто мы рассказываем об обиде всем остальным, прежде чем пойти к согрешившему против нас, как это повелел делать Иисус. Мы думаем, что имеем право рассказывать всем свою версию истории. Когда другие соглашаются с тем, насколько ужасно с нами обошлись, это укрепляет наши позиции и приносит нам утешение. Но в таком поведении нет ничего, кроме эгоизма.
1: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми», советует апостол Павел в послании к римлянам. Он говорит «если возможно», потому что бывают времена, когда другие отказываются быть в мире с нами. Или могут быть люди, которые выдвигают такие условия примирения, которые вынуждают нас идти на компромисс в наших отношениях с Богом. Итак, мы должны делать все, что в наших силах, чтобы примириться.

0: Мы обсудили ситуацию, когда обидели нас. А если обидели мы?
1: Конечно же, мы должны попросить прощения. Апостол Павел сказал: «Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Это показывает нам, как подойти к человеку, которого мы обидели. Если подойти к нему с раздражением и разочарованием, мы поставим обиженного человека в еще более трудное положение. Мы должны сохранить стремление к миру в наших сердцах через смирение и отречение от гордости. Когда на обвинение вы защищаетесь, это только подливает масло в огонь, и обида разгорается еще сильнее. Отстаивание своих прав никогда не принесет истинного мира. Поэтому наберитесь терпения, пока человек не скажет все, что он хотел. Затем скажите, что сожалеете, что обидели его. Чтобы по-настоящему примириться, нужно просто смириться.

0: Почему в нашей жизни встречаются подобные трудности? Богу ведь легко оградить нас от всех неприятностей. Почему Он этого не делает?
1: Ответ прост в теории, но труден на практике. Через трудности мы достигаем зрелости. Мы духовно возрастаем именно в трудные, а не в легкие времена. Мы не можем избежать их, потому что они входят в процесс нашего совершенствования в Боге. Если мы вышли из трудностей, но не чувствуем увеличения любви к Иисусу, мы не восстановились и не исцелились от обиды. Исцеление – это ваш выбор. Некоторые люди, получив раны, так никогда и не исцеляются. Как бы ни жестоко это звучало, но это их личный выбор.
0: Иисус научился послушанию через перенесенные им страдания. Его ученики также научились послушанию через страдания. А мы? Научились ли мы этому? Или же мы черствые, наполненные горечью, непрощением и обидой люди? Да, есть некоторые обиды, которые не уйдут так быстро, как с гуся вода. Вам придется поработать над ними, понапрягаться, чтобы освободиться от них. Но в этом процессе вы будете возрастать и становиться духовно зрелым. Духовная зрелость не достается легко, иначе все люди имели бы ее. Для того, чтобы войти в совершенство Христа, придется пережить трудности, приходящие из-за противостояния потоку эгоизма.
1: Если мы плывем в обычной лодке против течения, то для того, чтобы продвигаться вперед, необходимо постоянно грести веслами. Если мы прекращаем грести и расслабляемся, мы в конечном итоге будем плыть по течению. Приняв решение следовать Божьим путем, мы столкнемся со многими скорбями. Все эти испытания откроют наш ответ на главный вопрос. Будем ли мы искать своего, как это делает весь мир, или же будем жить самоотверженной жизнью?

0: Во время нашей программы Дух Святой мог напомнить вам об отношениях в прошлом или настоящем, где вы таите что-то против кого-то. Попросите, чтобы Господь помог вам вспомнить людей, на которых вы обижаетесь. Не нужно охотиться за тем, чего нет. Дух ясно и четко напомнит тех людей, и у вас не будет никаких сомнений. Представьте себе каждого из этих людей по очереди. Отмените долг, который они вам должны. Простите им. Давайте вместе с вами совершим молитву освобождения.
1: Отец Небесный, я признаюсь, что согрешил против Тебя тем, что не простил людей, которые обидели меня. Я каюсь в этом и прошу Твоего прощения. Я также признаю то, что не способен простить их без Тебя. Поэтому от всего сердца я принимаю решение простить каждого. Пусть Твое прощение придет к тем, кто согрешил против меня. Благослови их и приведи к более близким взаимоотношениям с Тобой. Аминь.

0: Друзья, наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто был с нами это время. Приглашаем снова встретиться через неделю в это же время и на этой же волне. Нам можно написать по следующему адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина.
1: Над программой работали Валентина Кульчицкая, Вячеслав и Ольга Шевелевы. Запись сделана в харьковской студии Трансмирового радио.
0: На прощание слово из Библии. Первое послание Петра, 4 глава, 8 стих.
1: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов».

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам получасовую духовную беседу.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного рассуждения я прочитаю из Библии, из книги Иисуса Навина, из 4 главы, с 19 стиха и ниже. Здесь записаны такие слова. «И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона, и 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале. И сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил перед нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Вот, дорогие, в этом отрывке из Священного Писания говорится о том, что Господь повелел Иисусу Навину, чтобы тогда, когда они перейдут Иордан, а Иордан расступился перед ними, воды разошлись в разную сторону, и они перешли его как по суше, чтобы тогда, когда они войдут в обетованную землю, они взяли со дна 12 камней и сохранили их, для того, чтобы тогда, когда их потомки будут спрашивать, что это за камни, чтобы они рассказали им всю ту историю, каким чудесным образом Бог вывел израильский народ из египетского рабства, чтобы они не забывали, что они были рабами, и что Бог вывел их из этого рабства. Вы знаете, очень тяжело человеку быть в состоянии раба, потому что раб ничего не имеет, потому что раб не выполняет свою волю, он выполняет волю своего господина. Раб не может распоряжаться даже сам собой, потому что он не принадлежит сам себе, так как является собственностью своего господина. И вот израильский народ на протяжении многих сот лет находился в Египте в рабстве. Они выполняли очень тяжелые, можно сказать, каторжные работы. Они изготавливали кирпичи, из которых затем строили фараонам пирамиды. Вы знаете, на изготовление только лишь одной пирамиды необходимо было изготовить 40 миллионов кирпичей. И каждый такой кирпичик весил 5 тонн. На строительство одной пирамиды уходило где-то 30 лет. И каждые 2 месяца менялись 120 тысяч рабов, потому что они не в состоянии уже больше были работать дальше, потому что были полностью обессилены, полностью подорваны на этих каторжных работах. И вот тогда, когда раб падал на землю под тяжестью этих кирпичей, которые надо было не только изготовить, но еще и поднять на высоту 150 метров, сзади стояли надсмотрщики, которые плетями избивали их. Это была ужасная жизнь. Это было ужасное положение, в котором они находились. И Господь Бог чудесным образом вывел их из этого рабства и ввел в обетованную землю, в прекрасную землю, в которой написано образно «течет молоко и мед». И вот для того, чтобы они не забыли этого, необходимо было взять с собой эти камни, которые были символом, которые были памятником славы Божьей, избавления, которое Бог подарил им, рабам, потому что Бог сделал их свободными. Вы знаете, очень ужасно тогда, когда человек находится в физическом рабстве. Но еще ужаснее, когда он находится в духовном рабстве. Вы посмотрите, миллионы людей сегодня живут в рабстве грехов, в рабстве беззаконий, в рабстве различных привязанностей, зависимостей. Люди находятся в алкогольном рабстве, в наркотическом рабстве. Очень много других видов привязанности сейчас развивается и появляется с каждым годом. Недавно в Санкт-Петербурге один мальчик провел 15 часов подряд за экраном компьютера, потому что играл в компьютерную игру и скончался. Медики говорят, что нервная система не выдержала таких нагрузок.
люди находятся в зависимостях. Они находятся в рабстве. Один человек, пьяница, взял бутылку и измерял отверстие горлышка линейкой и произносил одну и ту же фразу. «Всего 2 сантиметра. Какое маленькое отверстие!» К нему подошли люди и спросили, что он делает. И он говорит, что «у меня был дом, у меня были деньги, у меня было имущество, у меня была машина, у меня была семья, у меня было здоровье, и все это я спустил через это отверстие. Я все это пропил, я все это пронес через эти 2 сантиметра, через горлышко этой бутылки. Как ужасно, когда люди находятся в духовном рабстве, потому что они идут по пути, ведущим к погибели. Они не только страдают на земле, но они еще будут страдать всю вечность. Они попадут в то место, которое Библия называет адом. Написано, там будет плач и скрежет зубов. Люди думают, что они сами строят свою жизнь. Часто неверующие люди отказываются слушать, что они являются рабами, что они выполняют волю своего господина дьявола, о котором написано, что он враг души человеческой, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Написано, что его основная цель – украсть, убить и погубить. И ему это удается. Посмотрите, сколько людей погибают каждый день по причине греха, потому что являются рабами. Один гипнотизер решил сделать эксперимент. Он взял одного из своих клиентов, усыпил его в гипнотический сон, и когда человек спал, он внушил ему, чем он должен будет заниматься на протяжении всей недели, куда он должен поехать, что он должен сделать, какие он должен выполнить работы, и все это записал на листке бумаги. И затем сложил этот листок, вложил его в конверт, запечатал, и когда человек проснулся, он отдал ему этот конверт и сказал, чтобы он ни в коем случае не открывал этот конверт до тех пор, пока он придет к нему опять через неделю, и чтобы он вскрыл этот конверт уже здесь, в его присутствии. И человек ушел. Прошла неделя, и он опять пришел к этому гипнотизеру. И тот начал расспрашивать его, чтобы он рассказал, чем он занимался на протяжении этой недели. И тот начал рассказывать, где он был, с кем он встречался, чем он занимался. И его спросил гипнотизер, как вы считаете, вы все это делали сами или потому что чувствовали, что кто-то толкает вас на это? Он ответил, конечно же, сам. Я захотел и потому пошел. Я захотел и потому сделал. Если бы я не захотел, я бы этого не делал бы. Я бы туда не пошел. Я все это делал, потому что сам того хотел. Это была моя воля. И тогда гипнотизер сказал, чтобы он открыл конверт, который он дал ему. И тот был крайне шокирован, когда прочитал инструкцию, в которой было детально описано, чем он должен будет заниматься на протяжении этой недели. Оказывается, что он в точности исполнил то, что в него было запрограммировано. Люди думают, что они выполняют свою волю. Люди думают, что они сами строят свою жизнь. Но на самом деле они выполняют ту программу, которую составляет для них дьявол, враг души человеческой. И они думают, что они свободны, но на самом деле являются рабами. А раб не имеет своей воли. Он выполняет волю господина своего. И вы знаете, миллионы людей находятся в этом рабстве греха, находятся в этой зависимости, которая рано или поздно приведет их к смерти и к вечной погибели. Господь же не желает этого. Он любит человека, и Он желает его спасти. Продолжая эту тему, я хотел бы сказать, что для того, чтобы вывести народ, израильский народ, из египетского рабства, Богу надо было послать Моисея. Вы знаете, нелегко было Моисею согласиться идти в Египет, потому что он убежал из Египта, потому что он знал, что в Египте его может ожидать смертная казнь, и поэтому он придумал различные оправдания для того, чтобы не идти, но все-таки покорился воле Божьей и пошел в Египет для того, чтобы вывести израильский народ из египетского рабства. Вы знаете, для того, чтобы вывести нас с вами из рабства греха, Богу надо было послать на землю Иисуса Христа.
Он не мог использовать человека, потому что все люди грешные. Написано, все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Поэтому среди людей Бог не мог найти ни одного человека, который мог бы быть без греха и мог бы искупить род человеческий. Поэтому Богу ничего не оставалось, как послать своего единственного, единородного, любимого Сына, а нашего Господа Иисуса Христа, который оставил славу небес и сошел на эту греховную землю. И Он пришел, как Он сказал, не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Нелегко Ему было это сделать. Тогда, когда Он находился в Гефсиманском саду, то мы читаем, Он молился Отцу Своему и говорил: «Отче, да минует меня чаша сия». Но затем сказал: «Не моя, но Твоя воля да будет». Мы видим, что Он смирился, и Он пошел на Голгофу для того, чтобы умереть вместо нас, для того, чтобы взять на Себя вину нашу, беззаконие наше, и таким образом понести наказание вместо нас и примирить грешного человека со святым Богом. Мы видим, что Иисус Христос исполнил то, для чего Он пришел. Тогда, когда Моисей был в Египте и вошел в дом фараона, для того, чтобы убедить фараона отпустить народ, Бог совершал через него различные чудеса и знамения. В основном это были казни, поэтому они были направлены на разрушение, на уничтожение, для того, чтобы убедить фараона отпустить народ. Когда мы читаем Библию, мы читаем об этих казнях. Это 10 казней египетских. Там была и саранча, которая наполнила всю египетскую землю и съела всю землю. Там был град, который побил все урожаи на поле. Там была моровая язва, мухи, даже уничтожение первенцев. Мы видим, что очень много бедствий обрушилось на Египет, потому что фараон в упрямстве сердца своего, в жестокости сердца своего, не хотел

знамения. Но эти чудеса были направлены не на разрушение, не на уничтожение. Они были для людей не проклятием, не наказанием, а наоборот благословением. Мы видим, что Христос исцелял больных. Он возвращал зрение слепым. Он очищал прокаженных. Он чудесным образом кормил людей. Он усмирял бури. Он делал все то, что созидало, а не разрушало. Потому что Он пришел, как Он сказал, не для того, чтобы губить, а для того, чтобы спасать. Для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Тогда, когда Моисей вел народ уже по пустыне, для того, чтобы примирить этих людей с Богом, для того, чтобы каким-то образом урегулировать их отношения с Богом, ему надо было подняться на гору Синай, и получить 10 заповедей закона, которые были начертаны на скрижалях от самого Бога. И мы читаем в Библии, написано: «И взошел Моисей на гору». Вы знаете, так просто. Взял и взошел. Однажды мне пришлось побывать в Египте. И я тоже решил взойти на гору Синай. И я думал, что это будет очень просто, ведь Моисей взошел, а тогда, когда он восходил, ему было 100 лет. То я подумал, что же мне, молодому и сильному, взойти на эту гору? Это не будет представлять большой трудности. И вот я пошел. Вы знаете, гора Синай – это очень высокая гора. Мне пришлось преодолеть путь более 3 километров и уклон приблизительно 45 градусов. Было очень тяжело идти. Когда я дошел до середины пути, прошло уже 3 часа, и я упал на землю. У меня уже не было сил, не было никакого дыхания. И я думал, зачем я вообще полез в эту гору? Но уже назад отхода не было, и пришлось идти дальше. Я собрал все свои силы, и с Божьей помощью мне все-таки удалось через 5 часов выбраться на вершину этой горы. С одной стороны, меня охватывала радость, что закончилось восхождение, а с другой стороны, ужас, потому что я понимал, что еще надо будет спускаться. И когда я спускался с этой горы, вы знаете, я еще сбился с пути и попал на другую дорогу. Позже я узнал, что ее называют «тропа покаяния». И вот я сколько спускался, столько и падал, и каялся, что я вообще полез в эту гору. После этого 3 дня мне пришлось отходить от этого восхождения. Я не чувствовал ног, мне тяжело было подниматься по ступенькам. Я не знал, как Моисей восходил на эту гору в 100-летнем возрасте. Но мы читаем, что так просто. «И взошел Моисей на гору». И дальше: «И опять взошел Моисей на гору». «И снова взошел Моисей на гору». Теперь я понимаю, что означают эти слова. Как нелегко было Моисею. Но, дорогие, для того, чтобы примирить нас с Богом, для того, чтобы примирить грешного человека со святым Богом, Иисусу Христу тоже надо было зайти на гору. Но не на гору Синай, а на гору Голгофу. И вы знаете, несмотря на то, что гора Голгофа во много раз меньше, чем гора Синай, Христу было намного тяжелее взойти на нее, чем Моисею, потому что он был избитый, обессиленный, над ним издевались, и он нес тяжелый крест, он падал под тяжестью этого креста, и ему надо было нести не только тяжесть креста, но также тяжесть наших грехов и наших беззаконий. За 400 лет до Рождества Христова пророк Исаия написал эти прекрасные слова в своей древней книге. «Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Господь Иисус Христос взошел на Голгофу. Он был прибит к этому кресту для того, чтобы искупить нас, для того, чтобы подарить нам новую жизнь, для того, чтобы вывести нас из рабства, греха и беззакония и сделать нас свободными. Очень нелегко ему было это сделать. Мы получаем спасение даром, но ему оно не обошлось даром. Ему оно обошлось очень дорого, и поэтому мы очень дороги в его глазах. И он желает, чтобы мы помнили, какой дорогою ценою мы с вами куплены. Продолжая эту тему, я хочу сказать, что Моисей
до сих пор является очень важной личностью.

ценностью для израильского народа. Он до сих пор является их вождем. А для нас, для христиан, для детей Божьих, этой личностью, этим вождем является не Моисей, а Иисус Христос. Потому что Моисей вывел Израиль из физического рабства, а Иисус Христос вывел нас из духовного рабства и поставил на путь истины. Он сказал, что «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И вот Он является нашей истиной и нашей жизнью. Моисей был человеком, он согрешал. Из-за своих грехов он даже не вошел в обетованную землю. А Иисус Христос не грешил. Он говорил, что «Вот идет князь мира сего, и во Мне не находит ничего». Он не совершил ни единого греха, хотя был искушен, как мы, потому что он не просто был человеком, но он является Богом. Вы знаете, Моисей оставил после себя закон, и по закону людям надо было приносить в жертву животных для искупления за свои грехи. А Иисус Христос оставил после себя благодать, и нам теперь не надо приносить в жертву животных. Потому что сам Иисус Христос принес самого себя в жертву на Голгофском кресте. Вы знаете, если бы самой большой проблемой для людей была экономика, то Бог послал бы в этот мир великого экономиста. Если бы самой большой проблемой для людей на земле была политика, то Бог послал бы в этот мир величайшего дипломата. Если бы самой большой проблемой для людей на земле была наука, то Бог послал бы в этот мир величайшего ученого. Но так как самой большой проблемой оказался грех, то Бог послал в этот мир Спасителя, а нашего Господа Иисуса Христа, который оставил славу небес, сошел на эту греховную землю, взял на себя грехи наши и беззакония наши и умер вместо нас, и воскрес для нашего оправдания, для того, чтобы вывести нас из рабства греха и поставить на путь свободы. И вот Бог для израильского народа оставил заповедь. Они должны были взять 12 камней со дна Иордана. И эти камни должны будут быть символом для всех потомков великой любви Божьей, великого избавления Божьего, как мы прочитали, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни. Дорогие, Иисус Христос также оставил символы. Но этим символом не были камни. Этим символом не был даже крест. Этим символом оказался хлеб. Хлеб и вино. Господь оставил эти символы, и Он сказал, что хлеб символизирует Его ломимое тело, а вино символизирует Его пролитую кровь. Чтобы тогда, когда мы совершаем вечерю Господню, тогда, когда ломается хлеб, тогда, когда пьется из чаши вино, чтобы все люди помнили о тех великих делах, которые совершил Господь для искупления нашего, чтобы мы помнили о том, что мы были рабами, рабами греха и беззакония, чтобы мы помнили о том, что Бог вывел нас из этого рабства и поставил на путь истины, чтобы мы помнили, какой дорогою ценою мы куплены. Мы получаем спасение даром, но оно не было даром для Него. Чтобы не только мы помнили, но чтобы наши дети, наши внуки и все наши потомки, тогда, когда они видят, как совершается вечеря Господня в церкви, могли бы спросить, а почему вы это делаете? А зачем вы это делаете? Чтобы мы смогли бы рассказать о тех великих делах Божьих, которые совершил Христос на горе Голгофе. Не на горе Синай, а на горе Голгофе, для того, чтобы искупить нас из рабства греха, для того, чтобы подарить нам новую жизнь, как здесь на земле, так и затем в вечности. Поэтому будем помнить, дорогие друзья, будем совершать эту заповедь, и всякий раз, когда мы совершаем ее, будем сознавать ту великую цену, которой Господь приобрел нас. Приобрел нас для Себя. Поэтому мы теперь не свои. Мы теперь куплены дорогою ценою. Мы теперь Его.
Дорогие друзья, если вы слушаете эти слова, но вы еще не примирились с Богом, если Голгофская жертва еще не получила отклик в вашем сердце, то сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Господь желает, чтобы прямо сейчас вы обратились к Нему, в простых словах попросили у Него прощения, искренне исповедались перед Ним, и Он подарит вам новую жизнь, и Он выведет вас из рабства греха. И Он поставит вас на путь истины, потому что именно для этого приходил Иисус Христос на землю. Именно для этого Он взошел на Голгофу. Именно для этого Он умер и воскрес из мертвых. И Он желает сегодня воскресить вас, если вы примете Его в свое сердце, в искренней молитве раскаяния. Сделайте это прямо сейчас.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: В программе передач этого часа мы предложим вам краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем короткий рассказ. После этого выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа слушайте детскую программу «Христианочка».
2: Итак, весь Израиль спасется. Послание к римлянам. 11 глава, 26 стих. Моисей радостно воспел на берегу Черного моря, когда понял, что весь Израиль в безопасности. Ни одна капля не упала с водяной стены, пока последний из Израиля Божьего не утвердил ногу свою на другом берегу. Немедленно после этого воды опять вернулись на свое прежнее место, но не ранее. В той песне были слова: «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил». В последнее время, когда избранные будут петь песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, это будет предметом гордости Иисуса. «Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил. На небесах не будет ни одного пустующего престола, ведь избранные в рай войдут и встретятся, и все гимн благодати воспоют, вославят Бога все». Все, кого Бог избрал, все, кого Иисус искупил, все, кого Дух призвал, все, кто верует в Иисуса, обязательно преодолеют разделяющее море. Еще не все мы добрались до того берега. Та часть пересекла поток, но часть еще идет. Авангард армии уже достиг берега. Мы же проходим через пучины. Тесно следуя за нашим вождем, мы входим сегодня в самую середину моря. Не будем робеть душою. Арьергард скоро будет там, где уже находится авангард. Скоро последний избранный перейдет море, и когда все будут в безопасности, раздастся победная песнь. Но если бы хоть один из них не дошел, о, если бы хоть один из его избранных детей оказался отторгнутым, это внесло бы вечную дисгармонию в песнь искупленных и оборвало бы струны райских арф, так что из них никогда не смогла бы палиться музыка.

От себя не убежишь. «Вера! Верочка!» — громко позвала мама, выйдя на крыльцо с сумкой в руке. Услышав свое имя, Вера притихла. Отрываться от любимой игры ей совсем не хотелось. Она сидела под тенистым деревом и, словно опытная швея, увлеченно кроила, шила, вырезала наряды для своих резиновых и бумажных кукол. «Вера! Вера!» — снова позвала мама. «Что?» — недовольно откликнулась девочка. «Иди-ка сюда!» В мамином голосе Вера уловила нотки строгости. Не спеша она подошла к крыльцу. «Верочка, сходи за хлебом!» — велела мама. «Пусть Семен сходит!» — возразила Вера, надув губы. «Почему я всегда должна?» Мама молча протянула дочери сумку. Вера упрямо опустила голову и, глядя из-под лобья, пробормотала. «Пусть Семен. Я не люблю ходить в магазин». «Ты должна научиться служить другим и добросовестно делать любое дело, даже если оно тебе не очень нравится», — напомнила мама. Вера стояла, не поднимая головы. Ей не хотелось идти в магазин. Но мама не отступала. Она ждала, что дочь послушается и принесет хлеб. И тогда Вера, схватив сумку, сердито швырнула ее в сторону. «Я вообще уйду от вас!» — обиженно крикнула она и стремительно выбежала на улицу. «Вера!» — попыталась остановить ее мама. Но предостерегающий голос матери как будто подстегнул Веру, и она без оглядки помчалась через луг к речке. Вера бежала долго, и только на крутом берегу, тяжело дыша, остановилась. На зеркальной глади реки, чуть подернутой легкой рябью, отражалось яркое солнце. Оно до боли слепило глаза. Чистое, безоблачное небо манило своей синевой. Откуда-то издалека доносился веселый птичий щебет. Вера присела на корточки. «Почему я такая непослушная?» — стала она горевать. «Это же вовсе не трудно сходить в магазин». Вера понимала, что слезы ей не помогут. Надо идти домой и просить прощения. Как же стыдно теперь возвращаться. Вера вытерла слезы и посмотрела на водную гладь. Солнце уже не отражалось в серебристом потоке. Река тихо куда-то текла. И от этой тишины и спокойствия Вера тоже притихла. Даже перестала всхлипывать. Ей вспомнилась библейская история о блудном сыне, и она невольно стала сравнивать себя с ним. Он думал найти счастье вдалеке от дома, а она? Она тоже убежала из дома, не послушалась мамы. Разве это счастье — сидеть одной на берегу реки? Что же ей делать дальше? Когда-то блудный сын, как и она сейчас, сидел возле свиней и плакала от голода, вспоминая родительский дом, где все ели досыта, и всем было хорошо. Вера тоже почувствовала голод и судорожно проглотила горький ком, подкативший к самому горлу. Ей показалось, что она видит маму, ее ласковые глаза и слышит голос. «Верочка, сходи за хлебом». Вера поднялась. «Я плохо поступила сегодня», — подумала она. «Как вообще посмела так злобно крикнуть маме? Я уйду от вас! Я точно похожа на блудного сына!» Тишина вокруг. Река дышала прохладой, хотя солнышко хорошо пригревало. Шмыгнув носом, Вера круто повернулась и пошла домой. «Нужно попросить у мамы прощения и больше никогда так не делать!» «Нет! Вера не хочет быть похожей на блудного сына. Она будет хорошей и послушной». Вере казалось, что дорога до дома никогда не кончится. И чем ближе она подходила к нему, тем медленнее становился ее шаг.
Ей было так стыдно, что не хватало сил поднять голову. На глаза снова и снова наворачивались слезы. Что она скажет маме? Вот и дом. Во дворе тихо. После обеда малыши обычно спали. Вера неслышно прикрыла калитку, бесшумно прошла по дорожке, ведущей к дому, поднялась на крыльцо. Из открытого на кухне окна доносилось тихое пение. Мама всегда пела, когда что-нибудь делала. Только в этот раз ее голос звучал очень грустно. «Пастырь добрый ищет бедную овцу. Без него погибнет. Жаль ее ему. Ищет тебя, жаждет Господь спасти тебя». Вера хорошо знала эту песню. С сильно бьющимся сердцем она остановилась у входа в кухню. «Мама, прости меня», — всхлипнула она, прислонившись к холодной, покрытой кафелем стене. «Прости за то, что я такая непослушная. Я знала, что ты придешь, и ждала тебя», — печально сказала мама. Она отложила свои дела и присела на скамейку, усадив Веру рядом. «От себя никуда не убежишь», — продолжила мама. «Если грех не победишь, он будет преследовать тебя повсюду. А послушание, как и все доброе, само собой не приходит. Послушанию надо учиться». Вера думала, что мама накажет ее, и соглашалась с этим, понимая, что заслужила наказание. Но мама поступила совсем не так, как ожидала Вера. На вечернюю молитву, как обычно, собрались всей семьей. Только папы в этот раз не было. Уехал на благовестие. Дети сидели молча в ожидании чего-то особенного. Мама чувствовала, что они хотят услышать объяснение Вериного поступка, и рассказала им следующую историю. У одного пастуха было большое стадо овец. Он пас их высоко в горах и каждый день находил для них хорошее пастбище, водил к чистому ручью. Пастух всегда шел впереди, а в опасных местах нередко переносил слабеньких овечек на руках. «Бывали такие случаи, — продолжала мама, — когда та или другая овца по неосторожности срывалась с обрыва. Тогда пастух оставлял все стадо, спускался по камням и доставал пострадавшую. Когда в стаде появлялись ягнята, пастух водил овец на пастбище медленно, чтобы малыши могли успевать. Случалось, что овцы ранили ноги об острые камни или большие острые колючки. Пастух никогда не оставлял таких без внимания. Он обязательно лечил их, обрабатывал раны, мазал мазью. В горах обычно водятся волки и шакалы. Пастух старался отвести стадо в безопасное место и был начеку, готовый в любую минуту защитить овец от хищников. Он любил своих овец, а они хорошо знали его голос и шли за ним, куда бы он ни повел. Даже когда пастух вел их по крутым каменистым тропам, они и тогда доверчиво шли следом. Летом, когда остановилось очень жарко, пастух стриг овец. После стрижки животных уже не мучила жара, им было легко. Кажется, овцы тоже должны были любить своего пастуха, как и он их любил. Но это было не так. Мама помолчала, внимательно посмотрела на притихших детей и почти шепотом продолжила. Однажды в стаде появились овцы, которые вдруг не захотели стричься. Среди них были молодые, неопытные овечки. Были и старые, которых уже не раз стригли. При виде чужих людей, идущих с пастухом, овцы насторожились, сбились в кучу. Ягнята стали боязливо лезть в самую середину.
Молодые овечки, которых еще ни разу не стригли, испуганно прислушивались к тревожному блеянию недовольных овец. Дети живо представляли себе эту картину, потому что у них дома тоже было несколько беленьких овечек, и папа стриг их каждое лето. «Овцы не понимали, что стрижка шерсти для них просто необходима», — говорила мама. «Не понимали также и то, что из их шерсти люди делают теплую одежду, стягают одеяло. Конечно, у одной овцы не так уж много шерсти, из нее не сделаешь одеяло, но если остричь все стадо, то получится много-много белой и черной шерсти». Не все овцы вели себя одинаково. Одни покорно стояли, другие спокойно щипали траву, потому что слышали знакомый голос пастуха. Третьи беспокойно блеяли. Похоже, они не хотели стричься. Понятно, первое время овцам не очень удобно без мягкой шубки, особенно когда они ложились на землю отдыхать. Но эти неудобства временные. За лето шерсть отрастала, и к наступлению холодов овец покрывала хорошая густая шерсть. Пока пастух и стригущие были заняты, несколько непокорных овец шаг за шагом отделились от стада и скрылись за большим орешником. «И куда они пошли?» — нетерпеливо спросил кто-то из малышей. «Они направились к ущелью», — тихо сказала мама. «Ушли за другую гору и оказались на поляне, заросшей колючим кустарником. Вначале беглянки резвились от счастья. Наконец-то они свободны и могут делать все, что хотят». Овцы разбрелись по склону горы. Увидев незнакомый кустарник, они объели его листья и захотели пить. Но воды нигде не было, кроме небольшой лужи с застоялой грязной водой. К полудню стало очень жарко, и овцы, изнемогая от жажды, стали искать тень. Путаясь в колючих кустах, они пробирались к дереву, одиноко растущему у подножия горы. Острые колючки и сухие ветки клочьями вырывали длинную шерсть. На кого только стали похожи эти непослушные животные. Овцы уже не резвились на поляне. Одна за другой они ложились на землю под скудной тенью невысокого дерева. Старые овцы, гордо вскинув голову, всматривались вдаль. Молодые жалобно, протяжно блеяли. Хотя овцы и животные, они как-то чувствовали приближение ночи. Еще совсем немного, и солнце спрячется за гору, а в горах очень быстро темнеет и становится холодно. Но самое страшное впереди. Ночью в горах начинают промышлять голодные волки и шакалы. Только от одного их жуткого воя бросает в дрожь. Овцы печально блеяли. Они не знали, как вернуться в стадо. Солнце все ниже опускалось за гору. Стало прохладнее. Из ущелья потянуло холодом. Неожиданно откуда-то издалека эхо донесло едва слышный встревоженный голос пастуха. Каждая овца отчетливо услышала его и, не раздумывая, тут же отозвалась: «Бе-е-е-е!» Друг за другом овцы поспешили на зов пастыря. Дети слушали, не шелохнувшись. Только самый маленький мирно посапывал. Его убаюкал мамин голос. «Из этого рассказа можно многому научиться и многое понять», — закончила мама. «Давайте посмотрим на себя. Бываем ли мы похожи на этих непослушных овечек?» Мама обвела детей внимательным взглядом. Вера покраснела и опустила глаза. «Бываем», — прошептала она. «Это все из-за меня», — виновато заметил Семен. «Если бы я пошел в магазин...» «Нет, не из-за тебя», — сокрушенно призналась Вера, утирая слезы. «Я виновата в том, что не послушала маму и хотела убежать из дома.
простите меня».

0: Радио «На пути» в эфире. Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».
1: Январь, 1946 год. Я снова отправилась с детьми Ланга в церковь. Рождество породило во мне желание больше узнать о Боге. В церкви у меня снова появилось ощущение чуда, которое я испытала во время Рождества. Органная музыка, псалмы, чтение Библии, церемонии и речь служителя – все это открыло моему сознанию мир, о котором я ранее не имела никакого представления. Я часто слышала об Иисусе, Сыне Божьем, как его называли. В определенные моменты служение останавливалось, и все начинали молиться Богу и Иисусу. Я поняла, что каждый может поговорить с Богом, даже такая маленькая девочка, как я. Я могу молиться и могу разговаривать с Богом и Иисусом, и Он будет слушать то, что лежит у меня на сердце. Во время служения мы пели песню «Справедливейший Господь Иисус», «Играющий орган», «Поющие люди». Казалось, этот псалом содержал в себе все чудо моих открытий. Истины, о которых пелось в песне, возвышались над заботами мира, над болезнью моей мамы, над неуверенностью в будущем. Где мы будем жить? Какая страна станет нашим домом? Что мы будем есть? А здесь пребывал Бог. И этот Бог любит меня и заботится обо всех моих проблемах. Как замечательно надеяться на того, кто выше человечества, на того, кто управляет временем. В тот вечер я в первый раз заговорила с Богом. Перед тем, как уснуть, я сказала свою первую молитву. «Боже, сегодня я молюсь Тебе», — начала я. «Иисус, Ты не сердись, завтра будет Твоя очередь. Завтра вечером я буду молиться Тебе». «Боже, спасибо Тебе за мою маму, сестру и брата. Спасибо за Ойлеров и Лангов. Пожалуйста, позаботься о моей маме. Она больна. Сделай так, чтобы ей стало лучше. Пожалуйста. Аминь». На следующий вечер я снова молилась. Мне не хотелось оскорблять чьи-либо чувства, и поэтому в этот раз я молилась Иисусу. «Иисус, теперь Твоя очередь. Я говорила, что сегодня вечером буду молиться Тебе. Боже, завтра будет Твоя очередь». Мои молитвы были просты. Это была благодарность за мою семью и простая просьба о том, чтобы мама поправилась. «Пожалуйста, помоги мне учиться в школе», — добавила я в тот вечер. Мне хотелось больше знать о Боге и Иисусе. По этой причине я вставала рано в воскресенье, когда мама еще спала, одевалась и шла в церковь. Всякий раз к моим представлениям о Боге добавлялась и еще одна загадка. Я узнала, что когда-то Иисус жил на земле и творил удивительные чудеса и рассказывал замечательные истории. Но его убили. В тот момент я стала понимать, что поэтому в церкви стоит крест, и что тот мужчина на кресте и есть Иисус. Какой ужас, что такого великого человека убили! Но служитель сказал, что он умер за наши грехи. Упоминалось также о том, что он воскрес из мертвых. Мой разум не мог понять этого. Что это? Значит, он сейчас жив? Каждый вечер я молилась то Богу, то Иисусу. Что-то внутри меня произвело толчок, как будто что-то должно было воспрять к жизни. Я не понимала, что это было, но это принесло мне надежду, ободрение и спокойствие. Это было моей самой главной тайной в трудных жизненных обстоятельствах.

0: Топлива в ту зиму не было, и на чердаке было ужасно холодно. Чтобы как-то сохранить тепло, мы ложились спать в шерстяных носках. Носки были связаны из грубой шерсти, и целый день у меня чесались ноги. В особенно холодные дни у меня коченели пальцы, напоминание об обморожении на Украине. Я начала кашлять. Поначалу кашель был только ночью, но затем я стала кашлять и на занятиях в школе. Я постоянно с надрывом кашляла, и мы с мамой не могли уснуть. «Бедняжка», — как-то сказала мама, — «у тебя глаза ввалились, и под ними появились круги». Мама стала беспокоиться о том, смогу ли я поправиться. Лекарств никаких не было, поэтому вечером мама кипятила воду и выливала ее в ведерко с сухой ромашкой. Затем она сажала меня на низенький стульчик и покрывала мою голову одеялом, чтобы я могла вдыхать пар от заваренной ромашки. По бровям у меня струился пот, падал с кончика носа и подбородка. Но сидеть под одеялом надо было по меньшей мере 15 минут. За этим лекарственным средством последовало еще более отвратительное лечение в виде стакана горячего молока и ложки нутряного жира, плавающего на его поверхности. Поначалу я едва могла смотреть на эти внушавшие отвращение жирные глазки. Но несмотря на мои протесты и слезы, мне нужно было это все выпивать, рискуя поперхнуться и задохнуться. Доктор Буддес осмотрела меня и сообщила, что мне нужно ложиться в специальную клинику, там, где воздух чист и есть здоровое питание. Но это было невозможно. У нас совершенно не было денег. Мама, Гануся и Тарасик работали только за еду и жилье. В это время в нашей жизни появился некий господин Клочков, связанный деловыми отношениями с фрау Ойлер. Он был служащим на американской военной базе, располагавшейся на окраине города, которая занимала бывшие казармы немецкой армии. Это был замечательный человек, свободно говоривший на 7 языках. Он подружился с моей сестрой, а через нее и со всей остальной семьей. Иногда он приходил к нам и приносил остатки еды из американской столовой. Мы так радовались и были благодарны ему за это. В глубине души я думала, что, может быть, Бог послал этого человека помочь нам. Гануся поговорила с господином Клочковым о моем здоровье. Он решил, что я, возможно, больна туберкулезом, каким-то образом сумел договориться о моем лечении. Однажды утром к нам подъехал американский джип и повез меня в то место, где я должна была лечиться. «Мама, надо ли мне ехать?» – всхлипывала я. Страх сдавил мое горло. Я никогда еще не отрывалась от мамы. Ее постоянное присутствие рядом значило для меня больше, чем здоровье. Сестра пыталась меня утешить. «Эммочка, это тебе же на пользу. Ты уедешь совсем ненадолго. Этот человек устроил тебя в детский легочный санаторий, где ты должна поправиться. И мама тоже отдохнет и поправится». Я успокоилась, когда услышала, что это может помочь маме. Мы вместе с сестрой выехали из города и поехали вверх в горы, в место, называемое Вальдхаузеном. «Тебе необходим свежий воздух», — объяснил водитель. «Мы поднимем тебя на высоту, где будет много свежего воздуха и хвойных деревьев. Это поможет тебе выздороветь». В глубине души я очень боялась удалиться от семьи в первый раз. Мысль, что мне надо пробыть здесь целый месяц, угнетала меня. Мне казалось, это будет целую вечность. Санаторий оказался местом для детей, больных туберкулезом и другими легочными заболеваниями. Лечение было простым. Меня заставляли пить новый для меня напиток – горячее молоко, разбавленное чаем, чтобы растянуть запасы молока в санатории. И вместе с другими детьми я должна была проводить максимальное количество времени на открытом воздухе. Медсестры были очень добры, особенно ко мне, маленькой русской девочке. В курс лечения еще входило то, что приходилось лежать, причем руки мы должны были держать по швам. Сами же были плотно укутаны в одеяло. Играть и разговаривать запрещалось. Так мы и лежали несколько часов, как коконы. Ко мне опять вернулись воспоминания о суровых зимах на Украине, когда я была прикована холодами к своей кровати. Я почувствовала себя несчастной и одинокой пленницей. В конце недели каждому предписывалось написать домой письмо. Каждому ребенку давали карандаш и бумагу. Через некоторое время ко мне подошла одна медсестра и увидела, что я ничего не написала. «Что с тобой? Ты негодная русская девчонка! Почему ты не написала письмо?» — закричала на меня женщина. «Отвечай!» — приказала она. Слезы потекли у меня из глаз, когда я попыталась объяснить ей. «Я не знаю, как писать письмо. Я только что пошла в школу. Никто не показывал мне, как писать письмо».
1: «Ты просто не хочешь слушаться и не хочешь работать!»
0: Женщина кричала на меня еще несколько минут и затем ушла с гримасой отвращения на лице. Когда все это произошло, я заплакала так, как я никогда не плакала до этого. Я чувствовала себя одинокой, беспомощной и забытой. Я честно и искренне ответила той женщине, почему я ей не понравилась. Чувство отверженности, которое я испытала в Райхенау, вновь вернулось ко мне. Но в этот раз чувство было гораздо сильнее. После того, как Ланге и Оллеры приняли меня, гнев этой женщины казался для меня просто непонятным. Почему она возненавидела меня? Почему она так жестоко со мной обошлась? Только на Пасху проглянул луч света для меня, когда ко мне приехали мама, брат и сестра. Это был ясный солнечный день в хвойном лесу, и было так хорошо быть здесь всей семьей. Родные привезли мне неожиданный подарок – новые туфли и гольфы. Так как погода была уже теплой, я с нетерпением сняла ненавистные колючие носки и одела новые гольфы и блестящие коричневые туфли. Через неделю мне объявили, что я выздоровела, и отпустили домой. Это было для меня радостным событием, так как я чувствовала себя очень несчастной, находясь вдали от семьи. Весна, 1946 год. Я сразу же начала посещать церковь, когда у меня появилась такая возможность. Друзья мои не так часто ходили в церковь, и поэтому я по воскресеньям шла туда одна и в одиночестве сидела на скамье. В одно воскресенье я увидела большое полотно с вышитыми на нем словами.
2: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иоанна 14:6.
0: «Какие необычные слова», — подумала я. «Что они могут значить?» Однажды в воскресенье, после богослужения, ко мне подсела красивая пожилая женщина с пышными светлыми волосами и большими карими глазами. Она была ответственной за работу с детьми в церкви. Она посмотрела мне в глаза и сказала, «Я тебя видела здесь уже несколько раз. Ты где живешь?» «Напротив, через дорогу». Мы немного поговорили. Она очень расположила меня к себе, и я ей сказала. «Моя самая любимая песня – «Справедливейший Господь Иисус». Потом я показала на полотно над алтарем и спросила, «А что означают эти слова?» «Это слова Иисуса. Они говорят нам, как мы можем познать Бога. Ты хочешь больше узнать об Иисусе?» Я согласно закивала головой. Мне хотелось знать очень многое. Она мягким голосом стала объяснять. «Иисус – это Бог. Он пришел на землю, чтобы спасти нас. Ты делала когда-нибудь что-то плохое?» Я сразу же вспомнила о компасе на чердаке. За ним всплыли и другие мои грехи. «Да», – прошептала я. «Иисус умер за все твои плохие дела, которые ты сделала и которые ты еще сделаешь. Он умер на кресте, но воскрес через 3 дня. Ты понимаешь?» Я согласно кивнула головой. «Ты хотела бы, чтобы он жил в твоем сердце?» Мои глаза широко раскрылись. Я не могла поверить тому, что только что услышала. «Иисус может жить во мне. Он войдет в твое сердце, если ты попросишь его это сделать. Ты хотела бы сделать это?»
3: «Да».
0: «Есть молитва, которой ты можешь помолиться». «Я маленькая, и сердце у меня чистое. Никто не будет жить в нем, кроме Иисуса». «Ты хотела бы помолиться такой молитвой?» Я повторила слова молитвы. Затем женщина пояснила. «Теперь Иисус вошел в твое сердце. Он тебя очень любит, и Он простил тебе твои грехи». В душе у меня появилось теплое чувство. Такое же теплое чувство, которое появлялось у меня, когда я сидела на ступеньках крыльца своего дома, когда солнце сияло надо мной и говорило тем самым, что я любима, Мне ни за что не хотелось снова потерять это чувство. В тот вечер я думала о происшедшем. «В моем сердце живет Иисус?» звучало странно, но замечательно. Я не очень-то понимала это, но мне хотелось это понять. «Дорогой Иисус!» — молилась я. «Боже, не волнуйся, завтра вечером я буду молиться Тебе. Иисус, я благодарю Тебя за ту пожилую женщину. Спасибо Тебе за то, что Ты дал мне здоровье и возвратил меня домой, к маме. Пожалуйста, помоги выздороветь моей маме. Аминь».

В это время у сестры состоялось несколько важных встреч в американских учреждениях, расположенных рядом с нами. «Они выслушали мою историю», — сообщила Гануси. «Они сказали мне, что очень и очень многие находятся в подобных условиях. Русские беженцы на всей территории Германии отказываются возвращаться на родину. Некоторые люди даже кончили жизнь самоубийством, выбросившись из окон, только бы не возвращаться назад. Эти трагедии, по всей видимости, заставили американских руководителей задуматься. Гануси рассказали, что есть один способ, как освободиться от преследований советских чиновников и остаться в Германии. «Они рекомендуют нам отказаться от советского гражданства», — объяснила нам сестра. «Это значит, что мы станем лицами без гражданства. Таким образом, никто не сможет претендовать на нас и заставлять нас делать то, чего мы не хотим. Мы собрали семейный совет, чтобы решить, что нам делать дальше. Надо было принять решение. Фактически, мы уже приняли решение, отвергнув притязания советских чиновников и спрятавшись на чердаке в Гёппингене». Гануси сказала: «Это значит, что более мы не будем гражданами Советского

сада, которые мы выставляли на нее сушиться. Почему мы не можем вернуться в такое прекрасное место? Нас уже считают предателями, сказала сестра. Советские офицеры, которые приходили ко мне, ясно дали понять это. Сначала они были вежливыми и рассказывали мне о том, что все будет просто замечательно. Но когда я стала расспрашивать их, они сразу же изменили тон и назвали нас предателями, которых следует наказать. «Да, это верно», — сказала мама. «Они нам этого не простят. НКВД никогда ничего не забывает. Сейчас, если мы вернемся, нам будет еще хуже. У нас останавливались немецкие солдаты, и мы работали на Германию. У нас не было выбора», — вставил Тарасик. «У нас не было выбора, но наше правительство так не считает. Я знаю, что это нелогично. Они будут обвинять нас в том, что мы пытались выжить и спасти себя. Они скажут, что нам надо было совершить самоубийство ради своей родины. Они хотели, чтобы мы все разрушили, когда немцы вторглись к нам. Лучше умереть, чем сдаться в плен немцам. Они не понимают, что наша смерть ничего не стоит для противника. И, естественно, она ничего не стоит для Советского Союза», — сказала мама. «Некоторые говорят, что мы продаем свою страну», — сказал Тарасик. «Нет, мы не продаем свою страну, мы покупаем себе жизнь», — сказала мама. «У нас на самом деле нет выбора, мы не можем возвратиться назад. Если для этого надо отказаться от гражданства, то так тому и быть. Мне надо подумать, как это может отразиться на наших родственниках дома. Мы не можем подвергать их опасности». «А как же дядя Алёша или тетя Федора и все наши двоюродные сестры?» — спросила Гануся. Она не хотела ничего упустить в нашем разговоре. «Они будут в опасности, если мы не вернемся. Вы же знаете, как они обращаются со всеми, кто состоит в родстве с предателями. Я должна думать также и о том, как выжить и защитить своих детей», — сказала мама. «Это самое главное. Мы должны сделать все, что только можем. Так, по крайней мере, мы сможем выжить». «А как же отец?» — спросила Энн. «Если он еще жив, он не узнает, где мы находимся. Ты думаешь, что он когда-нибудь найдет нас? К этому времени мысли об отце уже редко посещали нас. Ужасная война и условия жизни в Сибири были таковы, что не позволяли надеяться на выживание». «Мы ничего не знаем», — сказала мама. «Мы можем только ждать и надеяться. Мы даже не знаем, жив ли он. Может быть, он уже погиб?» Мама заколебалась, когда проговорила это, и затем добавила. «Нет, я не думаю, что он погиб. Мы не должны отчаиваться. Быть может, он жив, и если так, то даст Бог, мы когда-нибудь увидимся. Если мы сейчас не поедем домой, то, скорее всего, мы никогда уже не вернемся», — сказал Тарасик. «Мы не можем так далеко заглядывать в будущее», — ответила мама. «Сейчас нам надо жить настоящим. Мы предполагаем, а Бог располагает, как говорила ваша бабушка. Нам надо держаться друг за друга и будем благодарны за то, что мы все вместе». Гануся объяснила, что должно произойти затем. «Мы должны сдать свои паспорта. Оккупационная армия выдаст нам новые паспорта, и в графе «гражданство» будет стоять «без гражданства». Это выражение «без гражданства» звучало жестко и страшновато. Я почувствовала себя как бы подвешенной в воздухе. Я поежилась. Кому же мы теперь будем принадлежать? Может быть, Богу? В глубине души мне очень хотелось смешаться с моими немецкими друзьями. Сейчас я снова ощутила, что нас что-то разделяет. Мы отличались от всех остальных людей. Это было ясно не только потому, что мы отличались своим языком. У нас было также и другое происхождение. Мы были совершенно нищими и находились в полной зависимости от фрау Ойлер, которая иногда обращалась с нами так, как будто мы все еще находились у нее в услужении. Теперь это различие будет отражено в наших паспортах. Мы уже не будем ни немцами, ни русскими, ни украинцами. Сможем ли мы когда-нибудь жить там, где захотим? Или носить одежду, которую сможем купить на свои заработанные деньги? Как было бы замечательно иметь свой собственный небольшой домик и не чувствовать себя непрошенным пришельцем. Годы рабства и постоянной зависимости от

других людей, сломили наше внутреннее «я» и внедрили чувство рабской покорности. Никого не интересовали наши желания или интересы. Фактически, даже нам самим они казались несущественными. Как только небольшая искорка надежды загоралась в нашем сознании, так ее сразу же гасила суровая действительность. «О чем думает мама?» – размышляла я. «Чувствует ли она то же самое, что и я?» «Сейчас мы должны делать то, что пойдет на пользу всей семье», — сказала она. «Мы не знаем, что готовит нам завтра, но должны надеяться на лучшее». На минуту воцарилась тишина. Пока мы переваривали значение маминых слов, наконец Гануся сказала: «Давайте пока останемся здесь, и обстановка нам покажет, что делать дальше». Процесс отказа от гражданства занял несколько недель. Советские чиновники не так-то легко сдавались, но все закончилось нашей победой. Гануся принесла нам паспорта, в которых стояла печать «без гражданства». Теперь мы получили разрешение остаться в американской зоне оккупации в Германии. Советское правительство уже не могло контролировать нашу жизнь, как и любое другое правительство. Мы жили по тем же самым законам, что и немцы, но у нас не было права голоса и других гражданских прав. Мама, очевидно, почувствовала облегчение от этого известия. Ее здоровье практически сразу же поправилось. Она немного расслабилась, когда поняла, что теперь и она, и ее дети находятся в относительной безопасности. Теперь нам не надо было скрываться. Фрау Оллер посоветовала нам переехать с чердака Лангов в квартиру над фотостудией. Этот дом назывался «Дом за настоящим домом». В квартире была одна спальня, маленькая гостиная и маленькое помещение, служившее кухней. В квартире был водопровод, небольшая электрическая плитка, на которой мама могла готовить, и небольшая деревянная полка, удерживаемая у стены цепочкой. Так как квартира находилась под самой крышей, то потолки в квартире были наклонными. В гостиной было небольшое окно. Гостиную от спальни отделял небольшой коридорчик. В ней также было небольшое окно, выходившая на дворик, и балкон кухни фрау Ойлер. В качестве платы за квартиру мама должна была работать у фрау Ойлер, убираться в фотостудии и лаборатории. К счастью, дело фрау Ойлер начинало поправляться. Фотостудия была открыта каждый рабочий день, и особенно часто ее посещали американцы. Работы в лаборатории было достаточно для Тарасика и еще двух девушек. Нас радовала эта квартира, так как это означало, что мы наконец-то где-то остановились. В первый раз, с того самого момента, когда мы выехали на бричке из Дружковки, мы смогли жить под крышей дома одной семьей.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, ребята! Я рада, что вы снова у своих радиоприемников, чтобы слушать нашу передачу. Имея изобилие пищи на своих столах, вы, наверное, ребята, никогда не задумывались над тем, что были времена голода, и людям нечего было кушать. Вот об этом наша сегодняшняя история, которая называется «Клад».

0: Женя проснулся от того, что его ноги, выглядывавшие из-под старого залатанного шерстяного одеяла, перевернутого ночью кем-то из его младших братьев, закоченели от холода. Петя и Вася еще спали. Холод не доставал их маленькие скорченные фигурки, тогда как Женину долговязую мучил нестерпимо. Печь уже остыла, но там, где ребята лежали, она была еще теплой. Что-то заурчало у мальчика в животе, потом заныло. Хотелось есть. Несмотря на то, что Женина семья жила в тылу, в течение всего военного времени им приходилось бороться с жестоким и сильным врагом – голодом и холодом. Мамы в избе не было, да это и не удивляло. Каждый из семьи, начиная от мамы и кончая Васей, которому недавно исполнилось 6 лет, отправлялся на поиски пищи, как только солнце окрашивало верхушки деревьев. Женя осторожно вылез из-под одеяла, чтобы не потревожить братьев, но только лишь приготовился спрыгнуть на пол, как его окликнул Вася.
1: «Жень, ты куда? На поле?»
0: Мальчик повернулся. На него вопросительно смотрели 2 синих глаза. Нежные, светлые волосы братишки шелковистыми волнами спускались на лоб и щеки, придавая раскрасневшемуся от сна лицу какое-то девичье выражение.
1: «Да, Василек, на поле! И я с тобой!»
0: – воскликнул Вася и вылез из-под одеяла, где уже потягивался потревоженный Петя. Черные волосы Пети, такими же забавными, как у Васи, колечками, обрамляли его голову. На этом сходство между братьями заканчивалось. И насколько был разговорчив младший, настолько неразговорчив был средний. За темный цвет кожи соседские ребята называли Петю трубочистом. Несколько дней подряд они добывали еду на участке, который принадлежал крестьянину из их деревни. Каким-то образом ему удалось избежать вербовки, хотя здоровье у него было отменное. Звали этого крестьянина Иваном. В этом году на его поле особенно уродился картофель, и то, что осталось после сбора урожая, дядя Ваня разрешил подбирать. Урожай Жениной семьи не шел ни в какое сравнение. Мама говорила о том, что они даже не вернули посаженное. Самая крупная картошка по величине была в сосновую шишку, и ее мама отложила на семена для будущего года. Однако никакие доводы не могли убедить детские желудки молчать. Поэтому каждый день приходилось искать что-либо хоть маломальски съестное. Широкое поле с жирными толстыми ковригами вывернутой земли лежало перед Женей. Прощальная красота осени оставалась незамеченной для его младших братьев, тогда как Женя с удовольствием и восхищением рассматривал тонкие паутинки с нанизанными на них росинками, которые при свете восходящего солнца играли всеми цветами радуги. Такие крупные бисерные ожерелья доводилось видеть только раз в году. Не верилось, что обычный паук-многоножка обладал столь удивительными способностями и таким тонким чувством прекрасного. «Божье создание!» – не раз слышал он от мамы, когда она обрывала паутинку спускающегося с потолка паучка и разрешала ему пробежаться по ее руке, пока она выбросит его за двери. «Живи себе на здоровье!» Картошка попадалась очень редко. Петя и Вася разбрелись по сторонам, чтобы прихватить площадь побольше. Ведь не одни они хотели есть. Много худых и озабоченных людей ходило по полю. Холодную, покрытую росой землю приходилось раскапывать руками. Любой подозрительный холмик с ботвой дарил надежду, но после тщательного исследования зачастую приносил разочарование. Женина почти пустая торбочка понуждала его тщательнее смотреть под ноги и ниже нагибаться, чтобы проверить догадку о возможности что-нибудь найти. Чаще всего попадались камни, которые он сердито швырял в сторону. Их серые, желтые и розовые бока, выглядывавшие из-под земли, обманывали мальчика. На одном из участков он задержался особенно долго. Ему удалось найти 3 мелких плоских клубня, которые, несмотря на убогость, вселили в него ручеек бодрости. Петя подошел сзади и молча сел прямо на землю. Женя заметил его, когда разогнул спину и повернулся, чтобы позвать братьев. В сумерках Петина торбочка показалась Жене целым мешком, набитым до отказа. Она стояла у его ног торжественно и гордо.
1: «Где ты это взял? Клад нашел!»
0: Выудить еще хотя бы слово из Пети не предоставлялось возможным, и Женя принял его слово на веру. Радостные и возбужденные, они шумно ввалились в избу. На столе лежало 5 желтых толстых огурцов и несколько мелких картошек. Следом за ними с охапкой дров вошла мама. Петя, хитро улыбаясь, протянул ей свою торбочку и так же, как и Жене, сообщил о найденном кладе. Вскоре приятный запах вареной картошки защекотал чувствительные ноздри. Бульканье воды в горшке казалось самой прекрасной песней. А когда дымящаяся еда появилась на столе, радости детей не было предела. Как бы ни хотелось детям есть, они не брались за пищу, потому что мама приучила их благодарить Бога. Перекрестившись, мама помолилась. Но как только уста всех слились в дружном «Аминь», горячая и рассыпчатая картошка запрыгала в детских руках. «Фу-фу!» – дул Петя на огромную картофелину, глотая слюни и облизывая кончики пальцев. «Петя, скажи, как ты клад нашел?» – спросила мама. Петя, откусив кусок горячей картошки, перекатывал его во рту и, добавив к нему ломтик огурца, протянутый заботливой рукой мамы, вкусно зачмокал.
1: «Да ничего особенного. Он хотел убежать от меня, а я его догнал и отобрал целую торбу».
0: Петя понял, что сказал лишнее, когда увидел глаза мамы.
2: «Ты что, отобрал это? Отобрал у более слабого?»
0: Петя молчал. Съежившись и уменьшившись в один миг наполовину, он жалобно смотрел на маму. Мама тихо произнесла:
3: «Дети, мы не должны это есть».
1: «Петь, кто это был? У кого ты отобрал картошку?»
4: «Это сын штундиста Петренко».
0: Женя сразу вспомнил этого худенького мальчонку с синими кругами под огромными глазами. До войны, когда еще была школа, они обзывали этого парнишку святошей и штундой, как называли у них евангельских верующих.
3: «Петя, ты должен отнести всю картошку к нему домой и попросить прощения», — сказала мама.
0: Петя сжался еще сильнее. На его впалых щеках показались слезы.
3: «Иди, Петя, и не возвращайся домой, пока не исполнишь то, что я тебе сказала».
4: «Мам», — произнес Петя обиженно, — «пусть хоть Женя со мной пойдет».
0: Мама вопросительно посмотрела на Женю. Он поднялся из-за стола и утвердительно кивнул. Когда ребята вышли на улицу, их обдало холодом осеннего вечера. Звезды укоризненно смотрели сверху. Слабый свет лучины в окне семьи Петренко отбрасывал на траву длинную тень от рамы. Женя вспомнил все ужасные слухи, что люди говорили о штундистах. Неужели все это правда? Люди, которые никому не делали зла, которые на насмешки и издевательства отвечали добрым словом, не могли заниматься тем, что приписывала им молва. Дверь открыл младший Петренко. Увидев мальчиков, он улыбнулся и пригласил следовать за ним. Петя, переминаясь с ноги на ногу, никак не мог побороть смущение. Но Женя подтолкнул брата, и они вошли в сени. Дверь в комнату была открыта, и узкая полоска света помогла им преодолеть темный коридор.
5: «Павлуша, кто там?»
0: Услышали мальчики голос, а затем увидели старшего Петренко в солдатской гимнастерке. Отложив в сторону какую-то книгу, он поднялся из-за стола. Женя заметил, что вместо одной ноги у него был деревянный протез. Следом за ним из-за стола поднялась и его жена. Когда старший Петренко подошел к ребятам и протянул руку для приветствия, Петя тяжело вздохнул и, всхлипывая, произнес:
6: «Простите меня, что я отобрал у Павлика картошку. Вот она. Мы немного съели, но я добавил немного из того, что нашел на поле у дяди Вани».
0: Жене было стыдно за брата, и он опустил голову, ожидая ругательных слов. Но чьи-то мягкие руки усадили его и Петю на скамью, а затем они услышали голос хозяйки.
7: «Седайте, хлопцы, сейчас будем вечерять!»
0: Тихая благодарственная молитва старшего Петренко удивила ребят своей простотой. Мужчина молился не так, как их мама. Они привыкли воспринимать Бога как строгого судью, а Петренко обращался к нему как к доброму отцу. Затем заговорил Павлуша. Все это было так необычно, ново и почти непонятно. Однако ребята уяснили себе, эти люди намного лучше их.
6: «Папа послал меня к вам отнести эту картошку, а Петя перенял и, не дав мне сказать и слова, отобрал»,
0: — сказал Павлуша и робко добавил.
6: «Мы знаем, что вы голодаете. Папа велел сказать, что мы будем по мере наших сил вам помогать».
0: Вернувшись домой, мальчики почти всю ночь не спали. Мама сидела за столом, подперев голову руками, и крупные слезы падали из ее глаз. Утром Женя проснулся, как всегда, первым. Мама все еще сидела у стола.
6: «Мама, ты еще не ложилась?»
8: «Нет, Женя, я долго думала».
6: «О чем ты думала, мама?»
8: «О милости и любви Бога».
0: Женя спрыгнул с печи и босыми ногами прошлепал по полу. Сев рядом с мамой, он подсунул голову под ее руки. Мама обняла костлявую спину 11-летнего подростка и, погладив по голове, сказала:
8: «Бог, в которого верует Петренко, это истинный Бог. Запомни это, Женя, на всю жизнь запомни».
0: «Ребята, живите так, чтобы о каждом из вас можно было сказать: Бог Иры, Пети, Тани – это истинный Бог. И Бог вам в этом в помощь, а мне осталось только попрощаться с вами и сказать до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам для прослушивания одну из проповедей Виктора Куриленко –

0: Я хотел бы сегодня проповедовать Евангелие, и вот мы с вами празднуем Рождество Иисуса Христа. И практически мы выслушали уже отрывки Священного Писания о волхвах, которые пришли, чтобы поклониться Иисусу Христу, принесли золото, ладан, смирну, поклонились Ему. Их звезда привела к Иисусу Христу, младенцу, а потом они получили откровение во сне, чтобы не идти к Ироду. Мы слушали отрывки Священного Писания о пастухах, которые видели ангелов, которые сказали, что радость будет для всех людей в рождении этого младенца. Мы с вами читали часть пророчества, скажем, пророчества Исаии, который сказал так: «Сын дан нам, владычество на раменах его». И вот эти рождественские дни мы вспоминаем Рождество Иисуса Христа. Это около 2000 лет в церкви всегда это делают. И когда мы говорим о Сыне Божьем, пришедшем в этот мир, мы вспоминаем, что когда Он вышел на служение, Ему было 30 лет, это было на Иордане. Он принял водное крещение, Дух Святой сошел на Него, и открылись небеса, и Отец сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это Отец Небесный сказал об Иисусе Христе, о Своем Сыне. Потом, когда Сын Божий был с учениками на горе Преображения, Отец снова говорит о том, что Сын возлюбленный, и добавляет: «Его слушайте». Сына Божьего слушайте. Интересна и другая грань, что когда волхвы пришли в Иерусалим, они спрашивают у Ирода: а где царь иудейский родился? Царь Ирод зовет книжников и спрашивает: а где царь должен родиться? Они ему говорят: в Вифлееме, так в книгах наших написано. И действительно, этот царь родился в этот мир. Но царство его, как он сам сказал, царство мое, кто помнит, что дальше? Не от мира сего. Вот это важнейший момент. Он говорит: царство мое не от мира сего. Однажды он накормил людей, много людей накормил. Они сытые были, и они захотели его сделать царем, земным царем. А он уклонился. Они хотели, чтобы у них был такой царь, который бы кормил их. А он уклонился. Почему? Потому что царство его не от мира сего. Когда его распяли на Голгофе, то написали такую надпись: «Се царь иудейский». Он царь духовного царства, и практически вы, которые читаете Евангелие, вы обнаруживаете во всех четырех евангелистах вот этот конфликт между двумя царствами: царством Божьим и царством сатанинским. Сын Божий, после того, как вышел на миссию, принял водное крещение, он был понуждаем духом идти в пустыню. И там началось искушение. И приступил к нему сатана и начал искушать его. И одно из искушений было следующее. Сатана говорит ему: вот если ты, падший, поклонишься мне, все царства мира отдам тебе. Если, падший, поклонишься, все будет твое. Вот материальное, все будет твое. Как вы думаете, если бы современному человеку сатана сказал: если, падший, поклонишься, все материальное будет твое, поклонились бы люди, не? Я думаю, да. Я думаю, да. А он интересно сказал, Иисус Христос: написано, написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Заметьте, поклонение тесно связано со служением. Нельзя поклоняться и не служить. Поклоняться будешь и служить будешь. Кому ты поклоняешься, тому ты и служишь. Это закон. И сегодня я хотел бы говорить о столкновении двух этих невидимых царств. Царства Божьего, рождение этого царя мы празднуем, и царства сатанинского. Пожалуйста, откройте ваши Евангелия, первое послание Петра. Святой Петр в 5 главе, в 8 стихе пишет такие слова: «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Это конфликт между двумя царствами. Здесь говорится о царстве тьмы и его царе, дьяволе. Он противник,
1: и ищет, кого поглотить. Речь идет о верующих людях. Сам дьявол был на небесах. Если о Христе сказано, что он был рожден прежде всякой твари, он был рожден от Отца прежде всякой твари. И о нем сказано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И он есть единородный сын Божий. То, что касается Деницы, он был сотворен. Деница – это дьявол. И о нем сказано, что от красоты твоей возгордилось сердце твое. И когда он возгордился там на небесах, он поднял бунт и был свержен вместе с ангелами 1/3 на землю. И когда он был свержен, то и началась эта борьба между царством Божьим и царством сатанинским. Дьявол возглавляет царство тьмы. И апостол Павел говорит о уровнях сатанинского царства. Говоря о Христе, заметим, что Христос пришел разрушить дела дьявола. Он пришел разрушить эти дела дьявола. Да, он пришел взыскать и спасти погибшие. Да, он пришел дать людям покаяние, это правда. Он пришел, чтобы люди прозрели духовно. Но он пришел разрушить дела дьявола. Апостол Павел говорит о том, что на Голгофе Сын Божий подверг позору начальства и власти тьмы. Сатану подверг позору. И Христос, создавая свое царство, невидимое, духовное, из душ грешников, он сказал так: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Заметьте три момента. Первое, он говорит: «Я создам мое царство, мою церковь». Церковь – собрание душ, экклезия, верующих душ. Второй момент, он говорит, что дьявол будет воевать против церкви, врата ада будут воевать. И третий момент. Врата ада ее не одолеют. Врата ада не смогут одолеть церковь. И если вы пришли к Богу, покаялись, приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, и в Церкви Божьей, вы должны знать, что у каждого из вас, из нас будет борьба. Эта борьба хорошо описана в книге «Деяний святых апостолов». Вообще, рожденная церковь, Церковь Божья всегда будет в конфликте с сатанинским царством. Это будет всегда. И дьявол преследовал апостолов. Некоторые были убиты за Слово Божье. И апостол Павел говорит: наша брань не против крови и плоти. Но верующий человек, который вступил в царство света, благодати, он должен знать, что у него будет борьба. Противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев. Мы в это царство входим через истинное покаяние. Иногда человек, который пережил очень большие трудности в жизни своей, он приходит к Богу, он выходит, плачет, но очень часто это не покаяние. Это сожаление о грехах, это отчаянный крик к Богу: «Господи, помоги, ты видишь, как мне плохо». Но это не покаяние. Покаяние – это когда ты осознаешь себя грешницей, грешником, погибшим грешником. Когда ты видишь в рожденном младенца своего Спасителя, когда ты понимаешь, что на Голгофе совершилось твое спасение, и ты принимаешь его в сердце свое, вначале как Спасителя, а потом как Господина, Владыку. Люди, которые приходят в церковь, они согласны принять его как Спасителя от скорбей, от бед, от безысходности, от семейных проблем, от болезней. Но немногие принимают его как Владыку, Господина. Но мы в Царство Света входим через истинное покаяние, принимая его как Спасителя. Но если мы желаем быть победителями, мы должны принять его как Владыку своего сердца. Это очень важный момент. Исаия говорит, что оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Вот это истинное покаяние. Если ты по-настоящему покаялась и покаялся, то две вещи должно случиться. Оставление грехов: пил, бросил, блудил, бросил, воровал, бросил это делать, обижал, бросил это делать. И самое главное, поменял свои мысли. Это самое главное в покаянии. Человек, который даже истинно покаялся и бросил беззаконие, но мысли свои не поменял, это дело закончится тем, что он вернется к прежним грехам. Потому что мысли – это основа нашей сущности, человека. Каковы мысли в душе у человека, таков и он. Человек, который навел порядок в своем разуме, он будет благословенным. Разум верный у всех исполняющих заповеди его. А если нет контроля за своими мыслями, отсюда превратный ум, отсюда поврежденный ум, не сумасшествие, поврежденный ум, духовный истин вообще не понимает и видит все в искаженном свете. Отсюда ослепленный ум, потому что человек не занялся своим разумом. Это самое главное в духовной жизни. Да, главное грешнику покаяться, родиться свыше. Но когда мы покаялись, самое главное – навести порядок в своей голове. Потому что если в голове будет порядок, тогда в словах будет порядок, тогда в делах будет порядок. Надо навести порядок в мыслях своих. Апостол Павел говорит, что братья, сестры, наконец, что только честно, чисто о том помышляйте. Он понимает вот эту духовную борьбу, и он говорит, пленяем всякое помышление о послушании Христу. Если мысли приходят, например, страха, сколько людей страдают от мыслей страха, что будет дальше, что со мной будет? Если ты хочешь быть победительницей, то надо мысли контролировать свои. У дьявола он как рыкающий лев ходит, и он посылает мысли, это раскаленные стрелы. И когда вот этот страх приходит, навязчивый, липкий, неестественный страх, порабощающий страх, это от дьявола. И об этом страхе Писание говорит, в страхе есть мучение. Человек мучится, что будет дальше, как будет дальше. Он страдает от того, что еще не случилось. Почему? Потому что он не понимает законы духовной брани, войны не понимает духовные. Если бы он понял это, он бы сразу навел порядок в своей голове. Когда мысли под контролем, когда человек контролирует свои мысли, он всегда будет победителем. Страх. В Писании есть такое слово, это святой Петр говорит. «Возложите все заботы на Него, на Бога, ибо Он печется о вас». Он тебя любит, и Он печется, заботится о тебе. Возложи на Него заботы. Человек, который услышал это слово, «Возложите все заботы ваши на Него, на Бога», и растворил это верой, это делает этого человека непобедимым. У него нет припадков страха. Почему? Потому что он отдал все Богу. В нашей жизни бывают очень тяжелые обстоятельства, сложные обстоятельства. И у верующих тоже бывают очень серьезные переживания. Противник, ваш дьявол, ходит как рыкающий лев, и мы поговорим об этом сегодня. Но у верующих бывают сложные обстоятельства. Так вот, если ты умеешь возлагать на него заботы, на Бога, доверять Ему всю ситуацию и услышать слово рожденного, который сказал, оставляя землю, следующие слова. «Сея с вами во все дни до скончания века». Ты растворяешь это верой, и ты делаешься сильной личностью, потому что ты понимаешь, Бог не умирает. Бог не изменяется, Он не сын человеческий, чтобы сказать и не сделать, чтобы говорить и не исполнить. Если Он сказал, так и будет. Если ты доверяешь Богу, Он контролирует все обстоятельства абсолютно в этой жизни. И когда Он говорит «сея с вами во все дни», то Он говорит «и в радости я с тобой, и в скорби я с тобой, и в переживаниях, и в долине плача я с тобой». Я люблю тебя и забочусь, потому что ты в моем царстве. Да, борьба будет. Противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И эта борьба будет продолжаться до второго пришествия. Давайте посмотрим на эту борьбу уже во времена Иисуса Христа. Вы помните, сколько у Иисуса Христа было апостолов? Числом сколько? 12. И был один человек, который тоже был избран. И он был в церкви той, и он подворовывал. И кто это был? Иуда. Бесов изгонял в свободное время, Евангелие проповедовал, возлагал руки, мазал маслом людей, и они исцелялись. И в это же время подворовывал, воровал. Первая мысль, которую я хотел бы сказать – когда мы пришли к Богу, мы должны оставить грехи и оставить самые любимые грехи свои. Он был очень корыстолюбивым. Деньги для него все. Если за 30 серебряников Бога продать и предать, то значит серебряник дороже, чем Бог. Потому что мы всегда берем самое дорогое. Он взял серебряники, потому что это было самое дорогое. Это грех был у него. А потом пришел момент такой, об Иуде сказано, и вошел в него сатана. А как это? Избранный апостол, служитель. Как это? Человек, который видел чудеса и знамения. Человек, который слышал, как Сын Божий учит и что он делает. Сначала грешил потихоньку, тайно, а потом пришел момент, и вошел в него сатана. В Евангелии написано, рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается. Когда рожденный от Бога хранит себя, лукавый не прикасается. Апостол Павел говорит, что борьба церкви и царством сатанинским будет продолжаться. И дьявол что будет делать? Я говорю о вселенской церкви, не о конкретно поместной. Дьявол будет посылать лукавых делателей. Дьявол будет посылать лжеапостолов, лжеучителей, лжебратьев, которые бы изнутри вселенскую церковь разлагали. И апостол Павел, видя и зная эту борьбу, говорит, берегитесь злых делателей. Эти люди обращают благодать Божью, повод к распутству. Эти люди приходят в церковь, но они поступают как враги креста Христова. Это борьба. И когда человек приходит с мира, и когда он видит людей верующих, он ожидает, что они все честные, он ожидает, что они все порядочные, он ожидает, что они люди слова и люди, которые боятся Бога. Неправильное у него ожидание. Но реальность такова, что в церковь приходят разные люди. И когда сеются соблазны перед младенцами, те, которые пришли и только покаялись, то Христос говорит, что если кто соблазнит одного из малых сих, у того будет страшная беда. Лучше, говорит Жирнов, ему на шею и в море потопить. Так хоть спасен был бы, а так погибнет, душа его погибнет. Я хотел бы спросить себя, и у вас тоже. Не сеешь ли ты соблазны для малых сих? Потому что соблазняют только великие. Малые не могут соблазнять. Жизнь твоя как христианки, как христианина. Какое впечатление производит на тех, которые только пришли к Богу? Вообще, Христос дал один закон, по которому можно узнавать истинных христиан. Он сказал так, по плодам их узнавайте их. Истинные христиане узнаются по плодам, не по словам, а по плодам. Плод – это жизнь человека. Так вот, апостол, говоря о борьбе, он говорит о тех людях, которые проникают, разлагают церковь, говорит, глаза их исполнены любострастия и непрестанного греха. Они произносят надутое пустословие. В словах вроде Бога любит, так говорит, вроде правильно все говорит. Но она надутое пустословие, потому что он не живет так, как говорит. И вот это и есть проблема. Следующая мысль. Дьявол хочет разрушить церковь. Мы уже слышали с вами, что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И что он хочет сделать в твоей и моей жизни? Первое, что он хочет сделать, это разрушить молитвенную жизнь христианина, христианки в церкви. В книге «Деяний святых апостолов» говорится о церкви. И когда апостол Петр был заключен в темницу, вы можете посмотреть книгу «Деяний святых апостолов», 12 глава, 5 стих. Там апостолов заключили в темницу. Это та же борьба. И сказано о церкви. Церковь прилежно молилась. Если мы с вами желаем быть победоносными христианами, должна быть прилежная молитва. Найди время для молитвы. Знаете, иногда люди приходят и говорят, вот у меня нет духовного прорыва, как они говорят, интересное слово. Я не имею откровений. Я вот не слышу голос Божий. А знаешь, что сделай? Одну вещь сделай. Поменяй время, которое ты сидишь у компьютера и у телевизора, на молитву и на чтение Писания, и у тебя будут откровения. Потому что когда часами сидишь возле телевизора, ты оттуда получаешь откровения. А когда часами будешь молиться, читать Библию и размышлять о Боге, ты будешь от Бога получать откровение. Это очень просто, только трудно сделать. Человек понимает это, но хочется как? Хочется, чтобы прилежно не молиться, а ответы Божьи были. Хочется, чтобы не напрягаться, а оно все-таки Бог слышал молитвы. А нет, так я могу обидеться и в вашу церковь вообще не ходить, если в вашей церкви Бог не отвечает. О Христе, когда Он подошел к моменту распятия, откройте Евангелие от Луки, 22 глава, это будет 41-44 стих, посмотрите. Сказано, что Христос прилежно молился. У Него впереди страдания, у Него впереди очень большие переживания, Голгофа впереди, и Он прилежно молился. Если ты хочешь, и я хочу устоять в скорбях, которые мы встретим в этой жизни, нам придется встретиться со скорбью, и нас проведут через долину плача, нас проведут через эту долину. Если ты хочешь выйти сильным с этой долины, если ты хочешь быть победительницей, надо прилежно молиться, искать лица Господнего. И тогда Божья благословляющая десница проведет тебя по краю бездны и будешь в безопасности. Потому что Он станет твердыней твоей и скалой твоей и прибежищем твоим. И ты будешь непобедим, потому что ты укрепился надеждой на Бога. А кто надеется на Бога и возложил заботы свои на Него, тот непобедим, потому что с Ним Бог. Апостол Павел говорит, молитесь во всякое время, как? Духом. Ты хочешь быть победительницей? Надо, чтобы молитвенная жизнь была. Не просто пришел в собрание, ну, послушал даже хорошую проповедь, прекрасное пение послушал, что-то коснулось, вот так на душе мир, тишина. Вышел с церкви, такая тишина внутри. Это хорошо, но ты должен понимать, что противник дьявол, ходишь, как рыкающий лев. Если человек не молится, он не будет благословенным. Хочешь быть победительницей, молитвенная жизнь, наведи порядок в разуме своем. Наведешь порядок в разуме своем, будет благословение. Еще одна грань духовной жизни. Дьявол отлично знает, и у него опыт разрушения церквей, разрушения христианской жизни. Я говорю о сплетнях. Это основное оружие сатаны, клевета. Это основное оружие сатаны. Вообще, что такое клевета? Клевета – это когда часть правды, а часть наговора, очернения. И когда это бытует в церквах, это разрушает веру. Дьявол знает, как это делается. К сожалению, дух клеветы во многих церквах хорошо устроился и разрушает эти церкви. Сам дьявол, он клеветник, отец лжи, и он отлично знает, что делать, чтобы разрушить веру. Будь мудрым человеком, будь мудрой женщиной, будь мудрым мужчиной. Если общение с определенным человеком разрушает твою веру, и после общения с этим человеком остается неприятное чувство внутри тебя, лучше всего послушать Евангелие. Евангелие говорит так, удаляйся от этого человека. Удаляйся. Просто сократи, а может даже вообще оставь этого человека. Писание сказано, что жены диаконов не должны быть клеветницы. Писание говорит, старицы не должны быть клеветницы. Писание говорит, что вдовы не должны быть болтливыми. Язык, слово, какую боль оно может причинить другому человеку? Сколько боли можно причинить через слово? Человек не обращает внимания на слова. Он говорит вещи, которые больно для другого. И потом удивляется, что он попадает на закон, который называется так. Что посеял, то и пожнешь. Кто разглашает клевету, тот глупый. Так говорит Писание. Есть люди, которые живут клеветой. Собирают эту клевету и не понимают, когда они питаются грехами народа, они отравляют душу свою. А потом нет откровения, а потом проблемы в семьях, а потом проблемы в душе, а потом нет благословения. А откуда оно придет? Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев. Я знал одну женщину, о которой Бог сказал, орудие сатаны. И эта женщина ходила в церковь. Орудие сатаны. Подумай. Очень серьезно подумай, потому что ты и я можем быть орудием благословения, благодати Божьей, а можно и другое. Дьявол, он разрушает веру. Есть иное Евангелие, есть иной дух, так говорит Писание. Ну, например, Я говорю вообще о Вселенской Церкви сейчас. Когда проповедуют всеобщее процветание, ну, идея заключается в следующем. Ты приходишь к Богу, ты начинаешь служить Богу, и ты будешь как Бог. Бог благословит тебя материально, у тебя будет лучшая машина, у тебя будет лучший дом. Бог благословит тебя, у тебя все будет окей, и ты будешь очень богатым человеком. Это неправда. Писание говорит, что восполняя скудость святых людей, святые люди – это не обязательно те, у которых есть деньги. Бедность, скудость святых людей. Человек может быть очень бедным и очень святой человек. Или бедных среди святых. Это послание к Римлянам 15:26. Бедные люди могут быть в очах Господних и могут быть реально очень святыми людьми. И когда проповедуется, что ты только придешь и ты будешь богатый, сколько людей попались на эту удочку? Им рассказывали, что вы только отдайте деньги, и Бог благословит вас, и вы будете благословенны. Я говорю о Вселенской Церкви. И когда человек, думая, что если он отдаст $100, получит $1000 от Бога, и приходит с этим к Богу, и начинает пытаться обогатиться за счет того, что Бог его благословит, посеет $100, 1000 получишь, а потом горчайшее разочарование. Писание говорит, имея одежду и пропитание, будем что? Довольны. Да, Бог иных благословляет. И те, которые благословенны материально, вы должны точно знать, что Бог дает деньги и благословения за тем, чтобы вы служили тем, которые бедные, которые действительно боятся Бога. И Бог, если благословил, а этот дар называется раздаватели, раздавай. Пусть Бог благословит тех, которые занимаются этим. Будьте верны в этом служении, Бог благословит вас. В церкви есть люди обеспеченные, есть бедные люди. И те, которые обеспечены, они должны быть общительными, они должны быть щедрыми. Так Писание говорит. Это не значит, что ленивых людей и лодырей надо поддерживать в церкви. Нет, конечно. Каждый должен работать и заботиться о том, чтобы его семья была прокормлена. Я говорю о людях, которые вдовы, о многодетных. Я говорю о людях, которые не могут позаботиться о себе. Да благословит вас Господь. Следующая мысль. Мы говорим сегодня о том, какие дьявол хочет нанести уроны Церкви Божьей. Некоторые говорят, что когда ты уверовал, не будет скорбей, отрицания скорбей в жизни христиан. Апостол Павел говорит, многими скорбями надлежит войти в Царствие Небесное. Некоторые скорби связаны с нашей жизнью. Ну, например, апостол Павел говорит, вот кто женится и кто замуж выходит, у этих людей будут скорби по плоти. Так что, если ты замужем, все будет исполнено. Будут скорби по плоти. Переживания будут за детей, за здоровье, о деньгах, ну прочее. Скорби будут в этой жизни. Есть скорби от наших глупостей. Когда мы глупости делаем в своей жизни, а потом приходит страшный урожай, и начинаются слезы, рыдания начинаются, а Бог говорит, пути твои и деяния твои причинили тебе это, так что это доходит до сердца твоего. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. Ты понимал, что делал, ты понимала, что делала, но очень хотелось этого. А потом придет скорбь, Бог начнет судиться. Есть скорби, которые в жизни христианина от того, что мы просто в Царстве Света. Христос сказал, в мире будете иметь скорбь. В мире будете иметь скорбь. Гонения, сложности, непонимание. Это будет в нашей жизни, и это надо выдержать. Дьявол хочет разрушить семью. Я еще раз эту мысль. Дьявол хочет разрушить семью. Это еще Иоанн Златоуст сказал, что рухнет семья, падут города и погибнет государство. Это правда. Когда уничтожается молитва в семье, я хотел бы мужчинам говорить, послушайте, мужчины. Писание говорит, что есть домашняя церковь, есть поместная церковь, есть вселенская церковь, а есть домашняя церковь. Это твоя жена и твои дети. Писание говорит, что мужчина отвечает за свою домашнюю церковь. Это наша забота. Каждый вечер молиться со своей женой, с детьми. Молодые мужчины, если вы хотите благословения в своей жизни, если вы хотите иметь нормальных детей, есть определенные законы. Это молитва к Богу ежевечерняя. Каждый Божий вечер молитва к Богу. Искренняя молитва к Богу. И следующая мысль. детей содержать в послушании. Знаете, воскресная школа, которую мы отдаем своих детей, внуков своих, это хорошо, это отлично. Но воспитание детей лежит на отцах. Отцы, воспитывайте своих детей, воспитывайте в учении Господнем. Мы должны, молодые отцы, находить время для того, чтобы говорить нашим детям, то постарше внукам нашим, о Боге. Это должно быть в непринужденной обстановке. И написано: отцы, не раздражайте своих детей. Если ты хочешь иметь благословение в своих детях, удели время своим детям. Люби их, заботься, будь нежен со своими детьми. И потом пройдет время, и будет чудесный урожай твоей жизни. У лгущих родителей лгущие дети. Наши дети очень часто наше зеркало. Я знаю, что есть исключения, есть сложности, есть трудности, я понимаю это все. Но понимаете, Господь говорит нашему сердцу, чтобы мы уделили свое время семье нашей. Потому что любая церковь поместная состоит из благословенных семей, тогда благословенная поместная церковь. Еще одна мысль. Жены, послушайте. Писание говорит, что вы должны быть покорны своим мужьям. Дьявол все делает, чтобы главенство мужа не было в доме. Но так устроено духовное царство. Всякому мужу глава Христос, всякой жене глава муж и власть родителей над детьми своими. Женщины, если вы хотите, чтобы благословение было в вашей жизни, вы должны быть покорны своим мужьям. Мужья, любите своих жен. Будьте нежными со своими женами. Мы празднуем Рождество, и это хорошо, и это правильно. Но когда это было, нашим детям дарили подарки? Вчера или позавчера нашим детям подарки дарили? Скажите, наши дети, когда получили подарки эти, они лучше стали или нет? А? Ну, ответ ваш. Нет. Нет, конечно. Нет, конечно. Мои внуки так любят подарки. Некоторые спрашивают: дедушка, бабушка, а что вы принесли? Нормально. Но подарки никогда не делают человека лучше. Никогда подарки не делают человека лучше. Если он был хамом, и ему подарили очень дорогой подарок, он и останется хамом с подарком. Так вот, смотрите, какая ситуация. Мы получили великий подарок, дар покаяния, дар Духа Святого, дар вечной жизни. Но если мы не выполняем законы духовные, эти подарки не сделают нас лучше. Если мы приняли покаяние и вечную жизнь, и крещены Духом Святым, и благословение спасения нашей души, а мы не пошли дальше и не стали выполнять законы, о которых мы говорим, скажем, в семье. Мужья, любите своих жен. Когда ты последний раз сказал своей жене, что ты любишь ее? Понимаешь, это вопрос, на который тебе надо дать ответ. Нельзя иметь счастливую семью, не любя свою жену, потому что любящий свою жену любит самого себя. Не любящий свою жену не любит самого себя. А потом чего удивляешься? Дьявол разоряет семейную жизнь. Посмотрите в этот мир, сколько разведенных, сколько брошенных, сколько никому не нужных детей, сколько безотцовщины. Почему? Потому что не выполняются законы рожденного Сына Божьего. Есть законы духовного царства, их надо выполнить. А их не так просто выполнить, потому что в каждом человеке есть свое эго, я, веткий человек, так Писание называет эту проблему. И когда веткий человек ищет своего, когда он дома, веткий человек устраивает праздник, крик, раздражение, ярость, боль другим причиняешь. Ну, неужели ты будешь счастливый, когда вокруг тебя несчастные стоят? Никогда. Если хочешь быть счастливым, сделай окружающих счастливыми, и тогда будешь очень счастливым. Следующая мысль. Сатана препятствует библейскому учению о сатане в церкви. Дьявол говорит: не оскверняйте кафедру упоминанием о сатане. Но мы должны знать, что Сын Божий, когда пришел на эту землю, Он сказал своим ученикам: идите и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А верующих Меня будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Это реальность нашей жизни. Когда мы были неверующими, многие из нас бегали к экстрасенсам, к бабкам, к колдунам, знахарям. И мы не понимали, что мы были в царстве сатаны. И мы не понимали, что мы погружались в дьявольские сети. И когда занимался человек спиритизмом, вызыванием духов, когда он читал черную и белую магию, когда он пытался сделать себя счастливым через общение с демоническими духами, он не понимал, что он попадает в страшные проблемы. Когда мы пришли к Богу, мы должны освободиться от тех проклятий, которые мы могли получить, когда были неверующими. Что нужно сделать, когда есть проклятие в нашей жизни? О Христе сказано, что Он клятвою стал за нас. Мы не выбирали себе родителей, дедушку и бабушку тем более. И некоторые из нас пришли с очень сложных

жизни нашей. И тогда придет мир и тишина в жизнь. Потому что Писание говорит, тот, который в вас, сильнее того, который в мире. Да, дьявол будет ходить, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но когда мы во Христе Иисусе, мы непобедимы. Ты можешь быть благословенной женщиной, благословенной девушкой, какое бы твое прошлое ни было. Во Христе Иисусе ты получаешь прощение грехов. Благословение Авраама приходит в нашу жизнь, когда мы живем по тем законам, о которых мы говорим. Наша грубейшая ошибка, что мы понимаем, что делать и не делаем. Вот это грубейшая ошибка. Мы понимаем, что надо любить свою жену. Но если она не соответствует нашему идеалу, мы не любим. Мы стараемся, чтобы сначала она стала идеалом, а потом мы ее полюбим. Это неправильно. Мы понимаем, что надо покоряться своим мужьям, я говорю о женщинах. Но если бы он был мягким, нежным, если бы он заботливым был, и мне было легко покоряться ему, вот тогда бы я и покорялась ему. И это проблема. Надо любить, какая есть, ты избрал ее. Надо покоряться такому, какой есть. Я не говорю о грехах только, чтобы в грехах покоряться. Я говорю вообще о бытии. Покоряйся, твоя жизнь изменит. Это влияет. На мужчин слова вообще не влияют. На мужчин влияет только жизнь, только поступки. Я говорю о женах. Если хочешь влиять, недавно услышал интересную мысль. Зашел в парикмахерскую, а там диктор говорит, мечта любой женщины – стать женщиной мечты. Уловили мысль, не? Уловили. Пришел домой, а там мне говорят, ум каждой женщины в ее молчании. Тоже запомнил. Но это не для мужчин, это для женщин. Следующая мысль. Писание говорит, что дьявол, мы уже об этом говорили, пытается разрушить молитвенную жизнь. Павел говорит, молитесь и о нас. Если вы хотите иметь благословенное слово, молитесь о служителях Божьих. Молитесь о пасторе, молитесь о диаконах, о диаконицах, о служителях. Молитесь. Потому что дьявол знает, как это делать. Он сначала приступает к служителям, чтобы ввести в какой-то грех, чтобы разрушить служение. А потом, когда он это сделает, он это все вывернет, и он все покажет, и все тайное станет явным. И тогда и наступает проблема серьезная в церкви. Иногда служители переживают очень серьезные нападки на свое здоровье. Молитесь, молитесь, потому что если вы хотите быть благословенными, то молитесь, и вам будет польза, и служителям будет польза. Вам польза от того, что вы приближаетесь к Богу, и вас Бог благословляет, а служителям польза, потому что Павел, гигант веры, он говорит, молитесь обо мне, молитесь о нас. Он знает, что нужна молитвенная защита. Бог так устроил в церкви, что мы зависим друг от друга. И самые-самые люди, которые благословенны, они зависимы от каждого, потому что церковь устроена так, что мы служим друг другу. Как это Павел сказал? Любовью служите друг другу. Вот это и суть христианства. Забота, например, закончится сегодня собрание, подойти к тому, к кому ты никогда не подходил, просто поздав его с Рождеством, познакомься с ним, потому что только вера, действующая любовью, она влияет на человека. Вера, действующая любовью. Не словами, можно талантливо проповедовать, можно очень талантливо петь, это не влияет. Дух влияет, плод влияет, истинная жизнь влияет, это влияет. И от этого человек не может отмахнуться рукой, потому что это впечатляет. И последняя мысль. Апостол Павел говорит о снаряжении христианина в этой борьбе. Противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев. Он говорит о броне праведности, обувь, готовность благовествовать мир. Где ты появляешься, там мир появляется. На работе, дома, где появляешься ты, там мир появляется. Почему? Потому что мир в твоем сердце. Павел говорит, возьмите щит веры. Очень важное оружие, щит веры. Мы уже с вами говорили немножко. Возложите все заботы на него. У тебя очень серьезные переживания, сложности, тяжести. Отдай это сегодня Богу. И скажи, Господь, я доверяю тебе. Это не значит, что ты ничего не должен делать. Да, ты должен заботиться, работать, ты должен, ну, то, что нам нужно делать. Но страхи, терзания от забот, отдай это Богу. Ты ничего не сможешь сделать. А когда ты отдаешь это Богу, приходит мир в сердце. Мы очень часто страдаем не от того, что случилось, а от того, что может случиться. Шлем спасения возьмите. Меч духовный, который есть Слово Божье.
молитва, это то, что

0: делает нас непобедимыми. Апостол Павел говорит: «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». Стремлюсь к цели. У него есть цель, и он стремится к этой цели. В заключение я хотел бы сказать, что эта борьба будет продолжаться до второго пришествия. И в книге Откровения, это последняя книга, можно прочитать: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего». Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Побеждающему дам власть над язычниками. Побеждающий наследует все. Побеждающий. Да, это борьба. Да, это борьба. Но побеждающий наследует. И в нас, верующих людях, Сын Божий, рожденный, живущий. И Павел интересно сказал: для меня жизнь Христос, и тогда смерть делается чем? Приобретением. Он не боится смерти, потому что он знает, что есть духовное царство, царство Сына на небесах, и он ожидает этого царства. Верующий никогда не ищет смерти, но когда приходит смерть, он не боится этой смерти, потому что это переход в Царство Божье. Я попросил бы вас сейчас встать, и когда будет песня, кого Дух Святой касался, кто хочет покаяться, кого обличал Дух Святой за неправильную семейную жизнь, кого Дух Святой обличал за какие-то грехи, кто хочет покаяться, пройдите наперед для того, чтобы покаяться истинно перед Богом. Потому что Бог говорит: если грехи ваши как багряные, как снег убелю. Он хочет, чтобы народ Божий был благословенным, благословенным в этой жизни. Итак, слушаем песню.
1: И молимся, слушаем и молимся, слушаем, что Бог говорит в сердцах наших, в духе нашем. Это очень важно, братьями и сестрами, быть послушными, слушая, слышать. Пусть Бог благословит. И молиться, братья и сестры, за тех, кто нуждается в прощении, милости, в силе от Бога. В силе от Бога быть Ему верным.
2: У креста положу свое сердце, как розу. У креста на Голгофе

0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Ассоциация баптистов за всемирную евангелизацию намерена собрать более 6 миллионов долларов для преобразования Папуа-Новой Гвинеи путем ремонта баптистского колледжа и клиники для улучшения богословского образования и евангелизации в Тихоокеанской стране с более чем 600 островами и 800 языками. Цитата. «Мы воспитываем следующее поколение лидеров». Это не просто подготовка пасторов, это подготовка учителей, подготовка медработников и всех остальных, чему Бог позволяет нам обучать их, меняя их жизнь с людьми, которых Бог дает им своими дарами и талантами. Что касается медицинской помощи местному населению, то в Папуа-Новой Гвинее у людей нет пластыря, у них нет аспирина, у них порой ничего нет. И когда у них возникают физические потребности, они приходят в зону нашей клиники. Они сразу чувствуют разницу, потому что любовь Иисуса Христа пронизывает все, что мы делаем. Это сказали сотрудники этой клиники. Слава Иисусу Христу, что ученики, Его ученики своими делами показывают любовь Господу, каждому отдельному человеку, вне зависимости от расы и происхождения. Книга Откровения, 11 глава, стих 10. «И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошли дары друг другу, потому что два пророка эти мучили живущих на земле». Во все времена люди посылали друг другу подарки. Надо сказать, то, что было дано, не идет ни в какое сравнение с подходящим сегодня. Сегодня, благодаря развитию интернета, послать кому-то подарок не проблема. Особенно большим спросом пользуются так называемый Алиэкспресс или Алибаба. Этот самый Али из Китая товары посылает в другие страны. Объем этих товаров сложно даже вообразить, он огромен. В контексте 11 главы книги Откровения люди будут посылать подарки в честь главного события убийства двух пророков Божьих, которые будут суть светильники, две маслины, стоящие перед Богом. Теперь представьте, как все онлайн-сервисы заработают в этот момент. Для одних радость, для других прибыль, для третьих исполнение пророчеств Библии о последних днях. А пока мы видим только увеличение и еще больше увеличение подобных онлайн-продаж с таких сервисов. Королю Великобритании Чарльзу III презентовали картину с его образом. Подумаешь, казалось бы, сколько картин королям, царям, князьям рисовали, тут дело в другом. Образ картины необычен. По задумке художника, Чарльз изображается в неком красном пламени. А если картину перевернуть, то вообще получается сатана. Что это? Подарок в тему или просто прикол над королем? Что это и почему именно Карлу нарисовали подобное? Знает ли художник что-то большее? Или он просто захотел сделать такое, чтобы повеселить общественность? История умалчивает, однако ясен сам факт, что Чарльз принял эту картину. Что такое деньги? Деньги — это основное средство платежа. Много разных оснований денег существует. В Древней Руси, например, в обращении были куны. Такое же название куны до прошлого года было названием хорватской валюты. Форинты, венгры, динары, в Сербии евро, доллары США, австралийский доллар. Но доллар есть не только в таких странах, которые мы перечислили. Он есть и в Зимбабве. Там в разгар гиперинфляции в 2008-2009 годах появились купюры 100 миллиардов зимбабвийских долларов. Обесценивание денег касается не только африканской страны. Она просто здесь как пример. Это касается очень много стран и еще будет касаться многих. Копни, это может коснуться любой валюты в мире. Неважно, какого цвета бумага и какую страну она представляет. Все эти валюты, все эти деньги могут обесцениваться. На фотографии, которую найдете в нашем телеграм-канале «События через призму писания», один человек везет на тачке эту макулатуру. Так в мире все. Кроме слова истинного Бога Библии. Библия – одна из главных ценностей всего человечества. Библия – драгоценная жемчужина, данная людям. Благодарите Господа, что у вас есть Библия, которая, в отличие от цветных бумажек, не подвержена обесцениванию, в которой указан путь нашего спасения через Господа Иисуса Христа. Среди свидетельств, которые Бразильский Евангелический Альянс собрал во время наводнения в штате Рио-Гранди-ду-Сул, выделяется одно. Один из руководителей организации рассказывает, цитата: «Когда я уходил, меня позвала одна женщина. Маленькая старушка. Она тихо сказала мне на ухо: могу ли я попросить тебя кое о чем? Я сказал: конечно. Я не знаю, о чем вы хотите попросить. Смогу ли я помочь? Ну да, вы можете попросить». Но потом из ее глаз покатились слезы. Она сказала: можете ли вы дать мне Библию? Потому что мое смыло наводнение. В то время, когда люди потеряли все, единственное, о чем просила эта старая женщина, это Библия. Хотя не должно было быть и много других проблем, много других нужд. Ведь наводнение разрушило ее жилище. Она потерпела материальный ущерб. Но главная ее нужда была в Слове Божьем. Трепетное отношение к Библии – это то, что выделяет христиан среди других. Ведь Библия не просто книга. Это не просто книга. Как мы сказали уже, обсуждая предыдущую новость, Библия – это драгоценная жемчужина, которую дал Бог людям. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Старый глиняный сосуд. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». За долгие годы я собрал довольно большую коллекцию глиняных сосудов. Мой любимый из них был найден при раскопках и датировался временами Авраама. Это по меньшей мере один предмет в нашем доме, который старше меня. Смотреть особо не на что. Старый горшок весь в пятнах, трещинах, сколах и нуждающийся в хорошей чистке. Я храню его как напоминание, что я сам всего лишь человек, созданный из праха. Но пусть хрупкий и слабый, я ношу в себе сокровище неизмеримой ценности – Господа Иисуса Христа. «Сокровище это мы носим в глиняных сосудах», – писал апостол Павел. Далее он продолжал: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Притесняем мы в отчаянных обстоятельствах, гонимы, низлагаемы. Все это нагрузка, которую должен выдержать глиняный сосуд. Не стеснены, не отчаиваемся, не оставлены, не погибаем, а это влияние действующей силы Христа в нас. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса». Это отношение характеризовало Спасителя, который каждый день умирал для себя. И такое отношение должно характеризовать нас. Готовность отказаться от собственных усилий, всецело положившись на того, кто живет в нас, чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Это результат. Красота Иисуса, которая становится видимой в старом глиняном сосуде. Как вы можете справиться с предъявляемыми к вам требованиями? Откуда исходит ваша сила? Боже, я слаб и уязвим. Благодарю, что ты живешь во мне. Я хочу, чтобы ты и твоя сила стали видимыми. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине часа будет звучать получасовая передача «Во свете Писания».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Во свете Писания».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Многие задают вопрос, как добрый Бог мог допустить зло и страдания? Почему Бог является совершенно добрым, благим, как мы еще по-другому называем, но тем не менее существует страдание? Почему бы Ему, если Он является всемогущим Богом, просто все не уничтожить это зло? Мы обычно сразу же говорим о Бытие, глава 3, где произошло грехопадение человека. Адам и Ева, Адам съел запретный плод с дерева познания добра и зла. Если Бог создал все, означает ли это, Бог также создал зло? Конечно, так легче всего нам объяснить, особенно человеку, который верит в Бога, который имеет какое-то представление о Боге. Но что, если человек не верит в Бога, не верит в существование Бога и задается этим вопросом? Так почему же? Почему Бог просто не может уничтожить это зло? Вы помните, когда Бог творил этот прекрасный мир, Он всегда завершал это словами «весьма хорошо». То есть все, что Он создал, было весьма хорошо. Так является ли Бог автором зла? Зло существует. Некоторые говорят, что христиане как будто бы не признают этого, но зло на самом деле существует. И зло — это искажение добра. Зло, оно существует, но не само по себе. Зло само по себе существовать не может, это всего лишь искажение добра, осквернение того первоначального мира и совершенного мира, который был изначально. Давайте возьмем пример, например, гниль в дереве. Да, то есть дерево изнутри начало гнить. То есть гниль сама по себе, гниль дерева не существует. То есть было доброе, хорошее дерево, но там появилась гниль. То есть это искажение доброго, хорошего дерева. То же самое, например, когда я был подростком, я упал, и у меня есть даже шрам на ноге. То есть сам шрам на ноге. То есть Бог вот меня создал таким, каков я есть. Вот я хорошо создан, все хорошо. Но у меня на ноге появился шрам. Это нехорошо. Это искажение моего добра. Что-то вмешалось, что-то испортило. Также мы можем говорить и о старости. То есть с каких-то пор, как вошел грех в мир, мы начинаем стареть, мы начинаем слабеть. И это, в конце концов, приводит также к смерти. Смерть — это плохо. Стареть мы не хотим. Хотелось бы быть всегда молодыми. Но произошло какое-то искажение добра. Искажение первоначального мира. Так откуда взялось зло? То есть это искажение добра. Хорошо. Но сначала рассмотрим, давайте, разложение человеческое разложение, как разложение морали, разложение хороших устоев. А далее мы можем сказать о природном зле. То есть что я имею в виду под природным злом? То есть это природные катаклизмы, такие как торнадо, ураганы. Почему это существует? Почему Бог это не остановит? Дело в том, что Бог нас создал со свободой выбора. У нас абсолютно есть свобода выбора. Именно мы решаем, что нам выбрать, то есть выбрать ли нам добро, либо выбрать зло. Как нам также говорит Второзаконие, 28 глава, где Господь нам предоставляет, либо мы хотим идти по пути добра, то есть выбрать благословение, либо выбрать проклятие. И далее он говорит, какие последствия того, если мы выбираем проклятие. Если мы выбираем путь греха, то есть мы пожинаем какие-то последствия. Есть закон сеяния и жатвы. Об этом нам также, если не ошибаюсь, говорит Павел в послании к Галатам, что посеет человек, то и пожнет. То есть от меня зависит, от моего выбора, то, что я выбираю, такие же и последствия я буду и пожинать. Бог знает, что через свободу воли мы сделали бы этот выбор. Он все-таки, он знал, за которым мы теперь вот и расплачиваемся. Но именно свобода воли стала причиной того, что мы себе избрали. То есть там еще в Эдемском саду. И все было проклято. Помните, написано, что земля была проклята. Человек был проклят в какой-то мере. И может быть не так сильно, как земля. Хотя, если мы так рассуждать, то в принципе мы прокляты тем, что у нас в мир вошла смерть. Мы боимся умирать где-то, мы боимся болеть, болезни. То есть то доброе, то, что было создано Богом, тот механизм, который Бог завел, что-то в нем стало не так. Что-то испортилось, что-то вмешалось извне, что испортило весь этот механизм. И теперь то, что сегодня проклято, оно существует как зло. Мы называем это зло. Почему Бог дал нам свободу выбора? Представьте, был ли вообще смысл Богу создавать существа, которые были бы запрограммированными машинами, которые бы вели себя все одинаково, не имели бы никакой свободы воли? Потому что свобода воли подразумевает чувство любви, чувство радости. Я это буду делать именно по свободе своего решения. То есть это мое решение принимать любить Бога или его не любить. Потому что насильственная любовь — это уже не любовь. Это не любовь, тебя заставили. Ты просто делаешь так, потому что тебя так запрограммировали. Бог не хотел этого. Бог создал человека со свободой воли. Но проблема в том, какой выбор мы сделали. И то, что мы теперь сегодня пожинаем. Знаете, вот в Библии мы читаем такие строки, да, когда, помните, из-за этого зла, которое уже начало настолько распространяться по всей земле, уже практически все люди были злы, что Богу даже пришлось потопить первый мир водою. То есть уничтожить первый мир, уничтожить зло. И смотрите, какие Господь говорит слова. В Бытие 6 главе в 5 стихе мы читаем: «Велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». В 7 стихе написано: «Я раскаялся, что создал их». То есть вы представляете, настолько зло овладело землею, что человек настолько себя стал вести развратно, то есть искаженно, что Бог даже произнес такие ужасные слова: «Я раскаялся, что создал их». В 12 стихе написано: «И воззрел Бог на землю, и вот она растлена». Другими словами, осквернена, искажена. То есть изначальный ее вид того Эдемского рая, сада, тех людей, которые были созданы впервые, Адам и Ева. Он смотрел, это был совершенно другой мир, полон зла. И написано: «Ибо», то есть потому что, «всякая плоть извратила путь свой на земле». То есть опять Господь нам просто говорит: «Всякая плоть», то есть мы живые существа, мы начинали извращать свой путь на земле. Потому что я уверен, что в том Эдемском саду животные не ели друг друга. Сейчас мы видим, как даже иногда смотрим какие-то программы про животных, что это просто жестокий мир, это ужасный мир, это мир зла. И поэтому всякая плоть извратила свой путь. То есть она сама избрала, потому что была проклята из-за непослушания. Другими словами, Бог хотел, чтобы мы его любили. Да, то есть в свободе выбора. Итак, то, что Бог обещал, он непременно делает. Бог не лжец. Он не является лжецом. Потому что некоторые люди говорят: ну, Бог же всемогущий, значит, он все может. И есть такие аргументы, что значит, он и может и зло уничтожить. Он же всемогущий. Существуют иногда даже такие аргументы, когда говорят: а может Бог создать такой камень, настолько тяжелый, чтобы он сам не смог его поднять? Я думаю, наверное, многие слышали из вас также такой аргумент. Или может ли Бог сделать из квадрата круг, а из круга, наоборот, квадрат? Знаете, мы иногда просто в своих мыслях мы настолько далеко заходим, мы не понимаем, что есть вещи, которые Богу невозможно совершить в силу Его естества. То есть это Его естество. Он не будет это совершать. Богу невозможно солгать, написано, потому что отец лжи – это дьявол. Поэтому Бог создал нас со свободой воли. Можно ли уничтожить мир?

И Христос уже придет как победитель над злом. Будет существовать добро. На этой новой земле не будет уже страданий, ни зла и ни смерти. Теперь некоторые скептики говорят, хорошо, люди являются ответственны за моральное зло, которое сейчас у нас существует. Как насчет природных катаклизмов? Откуда они взялись? Итак, мы знаем, что землетрясение – это следствие движения тектонических плит. То есть это естественный процесс. Если бы не было движения этих тектонических плит, тогда бы у нас не существовало бы континентов. Помните, мир первый был создан водою, написано, из воды водою. Потому что Бог сказал, да будет суша посреди воды. То есть вода уже существовала, должна была появиться суша. То есть если бы не было тектонических плит, я не знаю, мир бы просто в хаосе бы сейчас существовал. То есть опять есть установленные Богом какие-то природные балансы, которые удерживают нас. Если посмотреть на солнце, оно само по себе хорошо. Мне нравится солнце, мне нравится загорать, мне нравится, что солнце, когда светит, мне тепло. Но тем не менее, от солнца мы можем получить солнечный удар. Мы можем сгореть просто на солнце, как мы говорим, да, то есть кожа может облазить, это неприятное ощущение. Существует кислород, да, существует вода, но в водах глубокого океана мы также можем утонуть. Но сама по себе вода – это не зло, само по себе солнце – это не зло. Но тот выбор, который мы с вами совершаем, мы также можем поплатиться из-за этого. Поэтому нам необходимо также делать правильный выбор. Итак, опять мы возвращаемся к тому, что мы часто представляем себе Бога или доносим даже Бога как любви и милости. Но мы забываем о том, что Бог также является Богом огнем пожирающим. Он является Богом ревнителем, и Он также является Богом карателем. Так нам говорит Библия. Поэтому даже и в новозаветные времена, казалось бы, когда мы берем и читаем книгу Откровения, мы знаем, что Бог посылает ангелов на землю, чтобы они совершали свои суды над землей. Это тот же самый Бог. Почему? Потому что Бог, Он справедливый Бог. Есть вещи, которые нужно сдерживать. Есть вещи, которые нужно даже вмешиваться Богу, чтобы земля еще больше не разлилась. Чтобы вообще не было беззакония полного. Потому что это наша сущность. Именно какая-то болезнь даже нас останавливает порой грешить. Мы начинаем задумываться, мы начинаем каяться. Мы в каких-то определенных стесненных обстоятельствах обращаемся к Богу. Почему? Он это допускает, чтобы существовало еще какое-то добро. Потому что именно по умножению беззакония во многих охладеет любовь. Сегодня мы смотрим, миллионы африканцев, они страдают от голода. И это не из-за того, что земля не производит достаточно продукции. Причина в другом. Причина в том, что сегодня очень много африканских государств, они коррумпированы. И поэтому из-за этой большой коррупции многие даже медикаменты, продукты питания, они даже не доходят до домов нуждающихся людей в этом. Даже если мы берем какие-то миссионерские организации, часто люди сталкиваются с тем, что в миссионерских организациях в финансовом вопросе не очень честно поступают люди. Да, если берем там мега-церкви некоторые, опять возникает какой-то финансовый вопрос. Помните, есть такие в Библии слова, что корень всех зол есть сребролюбие. И это на самом деле, когда любовь к деньгам возникает, то мы видим, что мир сегодня страдает. Опять по вине кого? Человека. Мы не можем винить в том, что Бог уже завел этот механизм и говорит, что смотри, сегодня голод, смотри, сегодня войны. Опять Бог завел этот механизм, но человек делает этот выбор. Человек творит зло. Мы лишь только пожинаем то непослушание, которое произошло тогда в Эдемском саду. Но если мы возьмем себя и посмотрим каждый в жизнь каждого себя лично, каждый день, возможно, в какой-то сфере мы совершаем какое-то непослушание. Но это должно меняться. Мы должны обновляться разумом, чтобы этого не было. Поэтому каждый из нас подвержен этому злу. Бог позволяет природным катаклизмам существовать для наказания. Как я уже сказал, это некий такой способ сдерживания зла. Нам, людям, необходимо

что-то, чтобы нас что-то сдерживало. Он есть Бог справедливый. Итак, мы говорим о том, что зло – это побочный продукт добра. То есть это отсутствие добра. Изначально так не было. Когда мы читаем книгу «Послание к римлянам», в первой главе нам ясно говорится о том, что человек безответен. То есть Бог уже создал в нас и заложил понятие добра, и если мы даже над этим рассуждая, настроением даже человеческого глаза, насколько он очень сложно устроен, просто вокруг нас, когда мы видим этот дизайн, мы просто понимаем, что у этого всего должен был быть дизайнер. Поэтому мы не можем, смотря на это все, мы не можем даже как-то оправдаться перед Богом тогда, когда мы предстанем. Именно в английском языке так оно и звучит, что человек without excuse, то есть без оправдания. Человек не сможет оправдаться перед Богом, потому что уже все, что тебе дано, не нужно быть или иметь какую-то степень доктора, чтобы понять, что существует Бог. Итак, мы теперь пришли к такому заключению, что мы делаем этот выбор и когда-то уже сделали этот выбор. И этот механизм был заведен Богом как совершенный механизм, но что-то в него вошло, непослушание. И то, что мы сегодня совершаем ежедневно, то мы и жнем. Есть закон, который никогда не меняется. Это закон сеяния и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. А природные катаклизмы – это всего лишь является сдерживающим фактором. Поэтому, дорогие друзья, давайте сегодня будем приводить в порядок с Богом своей жизни, чтобы мы пожинали благословения, а не проклятия. Всего доброго!

0: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка русского христианского радио, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
2: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, в Иерусалиме есть место, где нужно поклоняться». Говорит ей Иисус: «Поверь мне, женщина, что приходит время, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы поклоняетесь тому, кого не знаете. Мы поклоняемся тому, кого знаем, потому что спасение от иудеев. Но приходит время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо и Отец ищет себе таких поклонников. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Говорит ему женщина: «Я знаю, что грядет Мессия, называемый Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Говорит ей Иисус: «Это Я, тот, кто говорит с тобой». И в это время пришли ученики Его и удивились, что Он говорит с женщиной. Однако ни один не сказал: «Что спрашиваешь?» или «О чем говоришь с ней?» Тогда женщина оставила свой кувшин и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, увидите человека, который сказал мне все, что я сделала. Может, это Христос?» Тогда они вышли из города и пошли к Нему. Между тем упрашивали Его ученики, говоря: «Рави, поешь!» Но Он сказал им: «У меня есть пища вкушать, которой вы не знаете». Поэтому ученики говорили друг другу: «Не принес ли ему кто поесть?» Говорит им Иисус: «Моя пища – творить волю пославшего меня и завершить дело его. Не говорите ли вы: еще 4 месяца, и наступит жатва? Вот я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, потому что они уже побелели к жатве, а жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, чтобы и сеющий, и жнущий вместе радовались. Ибо истинно это изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в их труд». Многие самаряне из того города уверовали в Него через слово женщины, свидетельствовавшей: «Он сказал мне все, что я сделала». И потому, когда пришли к Нему самаряне, они просили Его побыть с ними, и Он пробыл там 2 дня. И намного больше уверовало через слово Его. О той женщине они говорили: «Уже не из-за твоей речи веруем, а потому что сами слышали и знаем, что Он истинно Спаситель мира, Христос».

0: Возможно, кто-то из вас, так же, как в прозвучавшей песне, прошел уже полдороги в небо, но сегодня ему кажется, что он в безнадежной ситуации, и Господь не слышит его молитв. Друзья, для вас проповедь Ярла Николаевича Писти о любви Божией.
1: Наша душа находится в самой большой опасности, когда мы забываем милости и добро, проявленные к нам Богом. Не поэтому ли псалмопевец находит нужным напоминать себе не забывать Бога? Послушайте, что он говорит. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Хорошо бы почаще так беседовать со своей душой, напоминая ей о прошлых милостях Господних. Часто в момент кризиса наш взор бывает отвлечен от Бога и сосредоточен на бедственных обстоятельствах, а в сердце нашем мы говорим «забыл меня Бог, оставил меня». Но действительно ли это так? Когда ветхозаветный пророк Исаии говорил «оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня», то Бог ему ответил «забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь». Воистину, любовь Божия превосходит разумение человека. Она бесконечна и неизменна. Но как мыслит человек? Мы думаем, что Бог тогда только нас любит, когда мы добры и угождаем Ему, и что Он перестает нас миловать, когда мы в чем-нибудь провинились. Если ты дитя Божие, то ты и остаешься дитятью Его, даже в случае непослушания. Отец знает, как восстановить общение с провинившимся ребенком. Сколько раз случалось, что мы заслуживали наказание, а вместо розги получили незаслуженную милость от нашего Небесного Отца. Вот такова любовь Божия. Вспомним случай, о котором сказано в Библии, как пророк Илия потерпел поражение. Еще вчера на горе Кармил Илия низвел огонь с неба, и по его молитве пошел дождь на иссохшую землю, а сегодня он бежит, спасая свою жизнь. О поражении Ли можно сказать то же, что сказал Давид, когда погиб царь Саул: «Как пали сильные». И падение Ильи было тем более тяжким, если принять во внимание его положение в народе, ведь он был единственным голосом, вопиющим в пустыне среди отступившего от Бога народа. Многочисленная толпа народа, который на горе Кармил увидела явление славы Божией в огне, воскликнула в покаянии одним словом: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И теперь этот народ остается без своего духовного вождя, без Ильи. Овцы остались без пастыря, потому что пастырь удрал. Эту чудесную историю о том, как любовь Божия восстановила Илью, вы найдете в 19 главе 3 книги Царств в Ветхом Завете. Здесь, в начале этой главы, мы видим Илью, разочарованного, испуганного, пустившегося в бегство, спасая свою жизнь. Не вопрошая о воле Божией, он принимает решение самостоятельно и бежит, чтобы скрыться от своей преследовательницы, злой женщины Изавели, жены царя Ахава. И случилось это внезапно. Увидев безнадежность своей ситуации, человек, который вчера один сражался более чем с 400 языческих пророков, сегодня убегает, потому что женщина пригрозила ему смертью. И вот первая милость Божия, оказанная в этот период его отступления, заключалась в том, что Бог не ответил на молитву Ильи, потому что на этот раз он просил не по воле Божией. Илья просил смерти. А что, если Бог позволил бы пророку умереть в этом удрученном состоянии его души? Илья не узнал бы нежной заботы и любви, которые были оказаны к нему позже Богом. Он не имел бы такого чудного откровения, которое Бог приготовил для него. Он не услышал бы тихого голоса Божьего. Он не основал бы школу пророков, не приготовил бы своего преемника Елисея, не имел бы чести помазать на царство дух царей, не увидел бы покаяния Ахава, одного из самых нечестивых царей в Израиле, и не был бы восхищен на небо в огненной колеснице, минуя физическую смерть. Да, по любви своей Бог не ответил на молитву непослушного дитя своего. Но зато, что Бог дает ему вместо смерти в пустыне? Он посылает ему сон, хороший отдых и никаких укоров и упреков. Когда нам кажется, что мы должны быть наказаны, тогда Бог посылает покой, пищу и питье. В 5 стихе сказано о Илии: «И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: „Встань, ешь“. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул». Какая нежная забота Божия о своем непослушном чаде! Помните, как раньше Господь обеспечил Илию, своего слугу, пищей и питьем? Вороны прилетали 2 раза в день, принося хлеб и мясо, и пил он из потока Хорафа. Затем в Сарепте его кормила вдова. Теперь Бог посылает ему своего ангела, который приносит ему готовую пищу. Он пошлет особое личное слово своему заблудшему сыну, что он его не забыл, что он его продолжает любить. Вот такая любовь с Божьей стороны поощряет и ведет к покаянию. Он любит нас вечной любовью. Как мы должны благодарить нашего Господа, что Он всегда поступает с нами по Своей великой милости и безграничной любви. В том любовь Божия, что не мы возлюбили Его, а Он возлюбил нас. Только Божья любовь может привести грешника к сознанию своего падшего состояния. Можете ли вы объяснить любовь Божию, побудившую Бога отдать своего единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную? Наше искупление и спасение от вечной гибели стоило Богу Его единородного Сына. Нам остается только принять эту любовь. Уважаемый радиослушатель, может быть, ты потерпел поражение, пал и думаешь, что это безнадежный конец. Тебе кажется, что Бог тебя забыл и оставил. Сегодня Бог послал тебе это слово. Оно обращено к тебе лично. Именно тебя Он любит и готов простить и принять. Помни, Бог есть любовь. Поспеши с раскаянием к Его ногам, и ты обретешь радость, мир и покой в своем сердце.
0: Будем помнить, что Божья любовь совершенна, а наша любовь к Богу проявляется в благодарности. Старик, одинокий, в каморке своей сидел у стола, не роптал на людей, был праздник, а стол его был так убог, лишь супа тарелка да хлеба кусок. Он голову низко в молитве склонил и радостно Богу хвалу возносил. Прохожий насмешник пытался смутить: «За что еще Бога ты можешь хвалить? Один ты на свете, без денег, без сил, и люди, и Бог тебя, видно, забыл». «Зато, слава Богу», — старик отвечал, «что мне благодарное сердце Он дал». Ну вот и подошла к концу наша программа. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Человеческое несовершенство. Существует общепринятое мнение, что ученые подходят к поиску истины объективно и непредвзято. Слово «ученого» обычно сразу принимается на веру. Даже в академической среде выдающихся ученых часто в шутку называют первосвященниками науки. Однако многие ученые готовы честно признать, что они, как и все люди, подвержены предрассудкам, склонны ошибаться, а иногда даже говорят неправду. Ученый-креационист 19-го столетия Чарльз Бэббидж проанализировал проблему нечестности в науке. В ходе своего исследования он выделил три основных вида обмана. Во-первых, ученые иногда записывают наблюдения, которые на самом деле не проводились. Во-вторых, они игнорируют данные, имеющие слишком большую погрешность. В-третьих, учитывают только те данные, которые соответствуют прогнозируемым, остальные попросту отбрасывают. В наши дни ученым все труднее бороться с искушением прибегнуть к какой-либо из этих разновидностей обмана, поскольку зачастую подтасовки позволяют им добиться финансирования дальнейших исследований и поддержать свой статус в глазах коллег. Все это говорит лишь о том, что ученые тоже люди, и мотивы, движущие ими на научном поприще, мало чем отличаются от мотивов простых людей. Конечно, не все ученые занимаются подтасовками и фальсификациями, как не всякий торговец обманывает своих покупателей. Но нужно помнить, что наука – не волшебная дверь, указывающая путь к абсолютной истине. Поэтому она и не может судить истину святого Божьего Слова. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мы взрослеем, друзья, я рад вас видеть. Мы стареем и все равно рад вас видеть. И сегодня мне хотелось прочитать несколько стихов из 77-го псалма, где говорится, чему мы учим друг друга, чему мы учим детей. Конечно, любой здравый человек, родители учат доброму, но бывает, что отец не разрешает сыну курить или выпивать, а сам злоупотребляет этим тщетно. Бывает, христианин или христианка учит сына, внука не обманывать, а сам прибегает, и когда вдруг это разоблачается, говорит, ну, у меня такие обстоятельства, друзья. Да сохранит нас Господь, чтобы знание Слова Божьего, знание Бога и поступки не расходились. И вот 77-й псалом нам четко говорит, Бог поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим, возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Что возвещали? Возлагать на одежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его. И не быть подобными отцам их, роду упорному, мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Чему мы учим детей, друзья? И мы порой удивляемся, почему не доходят, друзья? По-видимому, не хватает той силы. И вот действительно, когда мы учим Слово Божие и могущество нашего Бога, и Он говорит, мы должны передавать. Но как передать? И что мне передавать, если у меня не было такого выхода чудес из Египта? Если я не переживал гонений, что я могу передать? Но мы передаем доверие Слову Бога. Когда мы читаем истории, и приходят нам какие-то испытания, мы тверды, непоколебимы. А вот поступки наши порой нас выдают. Мы можем посещать церковь, можем проповедовать, но приходят испытания, и мы не готовы, потому что мы не понимали ответственность, что нам надо учить так, чтобы потом дети учили это слово. Нам надо учить Слово Божие, которое не колеблется, которое не изменяется. Нам надо показывать, что я доверяю Богу всецело. Да сохранит нас Господь, друзья, от упорства, от мятежного духа и неустроенного сердца. Аминь.

Финские поговорки. Из слов моста не построишь, нужны бревна. На суше умных много, когда на море беда. Погоду хвали вечером, а сына, когда борода вырастет. Доброе слово смазки не требует. Друга обманешь однажды, себя навечно. Плох тот кузнец, который искры боится. Лучше день подумать, чем всю неделю пустую трудиться. Самый глухой тот, кто слышать не хочет. Где мир, да любовь, там все друзья –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о наказании детей Божьих нашим Господом Иисусом. Я думаю, что для многих детей Божьих это очень неприятно быть наказанными нашим любящим и милостивым Спасителем, Господом Иисусом. Но прежде чем обратимся к нашему главному тексту, на основании которого мы будем рассматривать сегодняшнюю тему «Господне наказание», мы посмотрим сначала, как апостол Павел рисует положение детей Божиих в этом мире. Обратимся для этого к первому посланию Коринфянам, глава 4, стихи с 12 по 14. «Трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей Божиих. Повторяю, мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». А теперь обратимся к нашему главному тексту, посланию евреям, в главе 12, стихи с 4 по 11, где автор этого послания пишет евреям, что они еще не до крови сражались в борьбе против греха. Читаю этот текст. «Вы еще не до крови сражались против греха и забыли увещевание, которое говорит к вам, как сынам: сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не ослабевай, когда Он наказывает тебя или делает тебе замечание, чтобы поставить на правильный путь. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. А мы в этом не сомневаемся, что Иисус нас любит. Бьет же всякого сына, которого принимает. А принимает Он всех. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, но не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него, через это наказание, доставляет мирный плод праведности. Но в выражении «вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» не имеется в виду, чтобы всеми нашими силами мы вели борьбу против наших собственных грехов. Ибо ни в одном месте Писания Святой Дух не сообщает что-либо подобное, чтобы мы боролись с собственными грехами. Наши грехи мы должны осуждать, должны их судить, а затем позволить Господу Иисусу очистить нас от наших грехов. Этому учит нас Слово Божие. В принципе, Слово Божие учит нас, чтобы мы бежали греха, но не смотрели ему в глаза, как мы, например, читаем в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 18, бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Этим телом является тело Иисуса Христа, тело Церкви, членами которой мы являемся. В нашем главном тексте автор послания евреям говорит о нашем грехе как о вражеской силе, которая со стороны неверующих проявляется преследованием. В этой вражеской силе мы видим силу сатаны, через которую посредством преследования он стремится отвратить детей Божьих от веры. Борясь против этого пункта, автор этого послания говорит, что евреи еще не до крови сражались. Это значит, что в своей верности они еще не до смерти утратили свою жизнь. Хотя в разной степени, но в конечном счете, все спасенные более или менее находятся в борьбе страданий. Это, в конечном счете, дело Божие, чтобы того или другого из детей Божиих ввести в какие-нибудь страдания и вести их там. Об этом мы читаем во втором послании Тимофею, глава 3, стих 12. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Поэтому не следует удивляться тому факту, что и нашего Господа Иисуса преследовали в свое время, а теперь делают то же самое с детьми света. Но одно должен знать этот мир, что по отношению к вечности за это они будут привлечены к ответственности. Вечная жизнь, преследование за Иисусом Христом, кое-что стоит в этом мире. Поэтому таким людям, которые при покаянии передают свою жизнь Иисусу Христу, мы должны ясно сказать, что это такое решение, от которого мы завтра не сможем снова отказаться или опровергнуть. Это такое решение, которое в практических ситуациях может потребовать отдать нашу жизнь за Господа Иисуса. В таких ситуациях, которые мы в крайнем случае не сможем изменить, наряду со всеми преследованиями и нуждами, в которых находились верующие евреи, это решение им стоило и всего имущества. Потерю своего имущества евреи воспринимали с радостью, как читаем в послании евреям, глава 10, стих 34. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Мы видим и познаем кое-что о духе тех верующих, как мощно было в них осуществлено пребывание Христа. Я думаю, что никто из нас, сегодняшних верующих, не отважится утверждать, что полная потеря имущества является для кого-то из нас легким или даже радостным делом. Обстоятельства, которые с этим хищением связаны, часто являются самыми жестокими и трудными. Свои страдания евреи должны были еще познать с совершенно другой точки зрения, а именно с точки зрения греха. Они должны были познать свои страдания со стороны Божьей воли, что они в своих страданиях совершенно упустили из виду. Поэтому в стихе 5 нашего главного текста читаем: «И забыли увещевание, которое говорит к вам, как сынам: сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не ослабевай, когда Он наказывает тебя или делает тебе замечание, чтобы поставить на правильный путь». Многие верующие враждебно настроены против увещевания, хотя оно красной нитью проходит как через Ветхий, так и через Новый Завет, от первой до последней главы Библии. Такие верующие говорят, что увещевание не является настоящим назиданием. Так могут утверждать только заблудшие души. Я могу о таких верующих ясно выразиться. Достаточно по этому поводу исследовать Новый Завет, и вы познаете истину в этом вопросе. Увещевание важно в жизни веры детей Божиих как со стороны Бога, так и по отношению друг к другу среди верующих. Поэтому я решил поподробнее остановиться на этом вопросе. Что увещевание чрезвычайно важно как с точки зрения Бога, так и с точки зрения верующих, мы очень легко можем доказать на основании сообщения Слова Божьего. А Слово Божье само себя толкует. Слово «увещевание» со всеми его производными встречается в Новом Завете 52 раза, что означает «закрывать», «замыкать» или «заканчивать». К великому сожалению, читатель русской Библии имеет при чтении этой Библии большой ущерб. Почему? Потому что переводчики русской Библии заменили во многих местах слово «увещевание» другими словами. Это говорит о том, что они, как и вышеупомянутые заблудшие души, тоже не понимали чрезвычайно важное значение увещевания в духовном росте детей Божьих. В доказательство этого я приведу из Библии ряд выдающихся примеров по этому вопросу. Единственное место в Евангелиях мы находим в Евангелии от Луки, глава 3, стихи 17 и 18. «Лопата его в руке его, и он, то есть Иисус, очистит гумно свое и соберет пшеницу, то есть спасенных, в житницу свою, а мекину погибших сожжет огнем неугасимым». Даже в этом символичном действии Иисуса мы видим увещевание окружающих Иисуса людей. Но в стихе 18 дальше читаем: «И во многом другом он увещевал народ, поучая его». А теперь обратимся к тому месту, когда апостол Петр евангелизировал. Читаю из книги «Деяния апостолов», глава 2, стихи с 36 по 41. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Петр с дерзновением открывает евреям их преступление. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братия?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Как видите, в этом тексте переводчики русской Библии сохранили оригинальное слово «увещевал». А теперь обратимся к такому месту Писания, в котором замена слова «увещевать» на слово «наставлять» не меняет смысла данного текста. Читаю из книги «Деяния апостолов», глава 13, стих 15. «После чтения закона

На основании стиха 30 явно следует, что в стихе 31 должно быть слово «увещевать». Читаю это местописание. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Стих 31. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами увещевал каждого из вас». В послании римлянам апостол Павел в самом начале главы 12 увещевает верующих, чтобы они предоставили свои тела, то есть себя полностью для служения Господу Иисусу. Читаю из этой главы стихи 1 и 2. «Итак, увещеваю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Итак, увещеваю вас, братья». И дальше в этой же главе, в стихе 8, мы видим, насколько важно увещевание в отношении детей Божиих. Читаю это место. Послание римлянам, глава 12, стихи 7 и 8. «Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Если ты увещеватель, то увещевай». И если в послании римлянам, глава 12, стих 8, Павел призывает верующих, которым Бог дал дар увещевания, увещевать верующих, то он в том же духе продолжает в послании римлянам в главе 15, стих 14. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благодати, исполнены всякого познания и можете увещевать друг друга». И дальше он продолжает в том же духе и в послании римлянам, глава 16, стих 17. «Увещеваю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Как видите, по важности ситуации в данном тексте слово «умоляю» никак не подходит вместо слова «увещеваю». Такую же ситуацию в отношении единого мнения в библейском учении мы имеем в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 10. Поэтому апостол Павел увещевает и коринфян в этом вопросе, да еще именем Господа Иисуса. Читаю это место. «Увещеваю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». А теперь обратимся к первому посланию Коринфянам, глава 14, стих 3, где апостол Павел говорит о важности пророчества людям в назидание, увещевание и утешение. Читаю этот текст. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание или увещание и утешение». Все три аспекта для детей Божиих очень важны, поэтому Святой Дух не разрешает упустить хотя бы один из них. А теперь сопоставим это место Писания с другим стихом в том же послании в главе 10, стих 11, где читаем: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков».
хотя в оригинальном тексте мы находим

в этом стихе тоже слово «увещание» или «увещевание», но переводчики заменили его словом «наставление». Однако там, где увещевание исходит к нам от Бога, то переводчики не осмеливались заменить это слово другими. Яркий пример мы находим во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 20, где речь идет о благовестии, о спасении для жизни вечной. Читаю это место во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 20. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. И на воспитание детей в верующих семьях Господь Иисус ставит большое ударение. Но переводчики русской Библии сочли это второстепенным вопросом, поэтому слово «увещевание» заменили словом «наставление», а слово «богобоязнь» — словом «учение». Читаю из послания Ефесянам, глава 6, стих 4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших ко гневу, но воспитывайте их в богобоязни, а не в учении, и увещевании вместо наставления Господнем». И в заключение обратимся еще к одному месту Писания, в котором апостол Павел обращает особое внимание детей Божиих на важность молитвы. Поэтому он увещевает, а не просит, как мы это находим в переводе русской Библии. Читаю из первого послания Тимофею в главе 2 стихи 1 и 2. «Итак, прежде всего, увещеваю совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Разве с точки зрения Бога это маловажный вопрос? Нет, конечно. Поэтому Господь Иисус увещевает через апостола Павла всех своих искупленных пребывать в молитве, потому что молитва является одним из четырех столпов апостольского учения, как читаем в Деяниях апостолов, глава 2, стих 42. «И они постоянно пребывали, во-первых, в учении апостолов, во-вторых, в общении, в-третьих, в преломлении хлеба и, в-четвертых, в молитвах». Однако вернемся к Божьим наказаниям и страданиям. Бог может нам от мира прибавить страдания как средство для нашего воспитания. И не только эти средства использовать хорошо, но, откровенно говоря, использовать лучшим образом. Запомните это. Это драгоценный факт. Если эти страдания мы видим связанными с волей и рукой Господа Иисуса. И более того, если Бог говорит о воспитании, то Он делает это по отношению к нам, как Отец в Своей любви, как ни один земной отец этого вообще таким образом не может сделать. Поэтому в нашем главном тексте Он говорит к вам, как к сынам: «Сын мой». Вы только представьте себе, какое преимущество Божьей благодати мы имеем на основании этого высказывания по отношению к нам, что этот живой Бог, который сотворил небеса и землю, говорит нам: «Сын мой». Это Он говорит не всем людям мира сего, но это Он говорит тем, которые имеют Божие сыновство, а не безбожным людям. Во всех и через все обстоятельства жизни, и особенно в дни страданий, Бог хочет, чтобы эти дни страданий мы жили в сознании родственных отношений, как сыновья по отношению к отцу. Бог желает знать,
что мы это осознаем. Мы являемся его сыновьями по Божьей воле, а не по нашей. Этот факт непоколебимо должен быть укреплен в наших сердцах, чтобы в печалях и скорбях во время искушений отцовская любовь не пострадала от этого. Но именно такое, к великому сожалению, часто случается. Почему? Потому что об увещевании мы получили слишком мало наставления. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне». Неизменяющаяся любовью следит его глаз за каждым сыном. Нет ни одного из его детей, о ком Бог не проявлял бы постоянную заботу или хотя бы на одно мгновение упустил его из виду. Какими путями Бог не шел бы с нами, но его божественной целью постоянно являются наши благословения. Эти наши благословения Бог имеет постоянно в поле зрения и приводит их к исполнению, независимо от того, понимаем ли мы это или нет. А именно это касается наших благословений в настоящее время и нашей награды в будущей небесной славе. При этом предстоят одновременно многие препятствия и сопротивления, если мы не допустим Господу Иисусу совершить добрые намерения, потому что мы боялись, потому что мы чуждались наказания, потому что мы пошли другими путями, которые мы считали более важными. Но как хорошо, что мы знаем, что в нашем воспитании мы, тем не менее, находимся в Его любви обильной руке. Благо тому Божьему дитяти, которое может в этом сознании ходить за Господом Иисусом. Тогда они являются воистину благословенными Божьими детьми. А теперь перед нами стоит вопрос. Куда мы пришли бы, если бы этот живой Бог позволил бы нам идти в соответствии с нашей человеческой волей, не подвергая нас своему божественному наказанию? Дети Божьи, которые обходят это Божье воспитание, наносят себе вред и ущерб вплоть до вечности. Я сообщаю вам об этом ради вашей награды, которую вы можете только здесь, на земле, в плоти заработать. Поэтому мы уже сегодня сожалеваем о маленьких детях, которые подрастают без наказания. Мы совершенно точно знаем, что здесь имеется в виду. Существует такое злокачественное слово «неавторитарный». Больше по этому поводу нет нужды говорить. Нам жаль этих детей, которые подрастают без наказания, и сожалеваем одновременно об ущербе, который они с уверенностью будут нести в своей позднейшей жизни. Если мы наставляем наших детей на правильный путь и в соответствии с Божьей волей воспитываем и наказываем их, то это с ними произойдет не потому, что мы имеем радость в наказании, ибо это был бы очень злой мотив, и не потому, что родители ничего больше, кроме наказания, не имели бы в своем уме, но лишь потому, что будущее наших детей стоит перед нашими душами. Поэтому мы воспитываем и наказываем наших детей в соответствии с Божьей волей, как читаем в книге притчей Соломона в главе 13 стих 25. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Реха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса, и через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа Лереха. Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Привет, Дима.
1: 100 000 раз шалом.
0: Дима, рада снова слышать тебя в нашей передаче. Скажи, пожалуйста, о чем мы будем говорить сегодня?
1: Сегодня мы начинаем рубрику о патриархах народа Израиля. И как ты думаешь, о ком первым мы будем говорить?
0: Ну, по логике вещей, это должен быть Авраам.
1: Совершенно верно. Сегодня мы поговорим о первом еврее, о патриархе еврейского народа. Авраам, наверное, один из самых почитаемых людей на земле, и его принято считать отцом авраамических религий, но в еврейском народе он носит очень интересный титул – Авраам Авину, что в переводе с иврита на русский язык переводится как «отец Авраам».
0: Да, но мне кажется, что это общеизвестный факт для многих верующих. Скажи, Дима, а есть ли что-то такое, о чем мы еще не слышали об Аврааме? Что-то новое и интересное о нем?
1: Ну, на самом деле, мы много чего интересного можем сказать об Аврааме. Начнем с того, что Авраам не был евреем.
0: А как это так? Отец еврейского народа и не был евреем? Что-то новенькое для меня.
1: Ну, из священной истории мы знаем, что он родился в Уре Халдейском. Это территория современного Ирака. И до того, как он стал называться евреем, он был простым арамейцем. Ну, не просто простым, а богатым арамейцем. Но однажды Авраам поверил Богу. И это был важный момент в истории. И именно через веру Авраама Бог показал, что однажды наступит момент, когда все люди земли смогут приходить с верой к истинному Богу, идя следами арамейца Авраама. Именно поэтому Раби Шауль, более известный как апостол Павел, пишет в послании к римлянам в 4 главе 11 стихе: «Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность». Второе. Авраам был первым монотеистом после потопного периода.
0: Дима, мне кажется, что не все наши слушатели знают, кто такие монотеисты. Мог бы ты пояснить?
1: Монотеист – это человек, который верит в единого Бога. И многочисленные мидраши рассказывают, как Авраам искал истинного Бога. Фара, отец Авраама, содержал лавку, в которой продавали идолов. И вот однажды, когда Фара, отец Авраама, отлучился, и его не было в лавке, Авраам взял дубину и разбил всех идолов, оставив только одного большого. И в его руки он вложил эту дубину. Когда Фара вернулся и увидел этот разгром, он спросил Авраама: «Зачем ты это сделал?» На что Авраам ответил: «Это не я. Я поставил им еду, и они стали спорить, кто из них начнет кушать первым. И они передрались, и вот этот большой идол взял дубину и разбил всех этих маленьких идолов». Тогда отец Авраама Фара воскликнул: «Разве они могут это сделать? Я их только вчера изготовил». И Авраам ответил: «Пусть твои уши услышат то, что говорит твой род. Если они и этого не могут, то зачем им поклоняться?» Вскоре после этих событий Авраам покидает Ур Халдейский, следуя призыву невидимого Бога, чтобы унаследовать землю обетованную. Авраам первый, кто заключил с Богом договор, по-еврейски берит. Авраам первый, кто совершил обрезание, когда ему было 99 лет. Авраам первый, кто спорил с Богом о милости для грешников. И Авраам в 100 лет родил сына Исаака. Авраам настолько повиновался невидимому Богу, что готов был отдать любимого единственного сына в жертву. Есть такой мидраш: однажды сатан предстал перед Всевышним и пожаловался ему: «Люди просят у тебя помощи, но как только ты даешь им то, о чем они просят, они тебя забывают». Так и Авраам, сын Фары, когда у него не было детей, он строил тебе жертвенники, приносил тебе жертвы, но с тех пор, как у него родился сын Исаак, он не построил тебе ни одного жертвенника и не принес ни одной жертвы. Он увидел, что ты дал ему то, о чем просил он, и он забыл тебя». И ответил Всевышний: «Нет на земле человека, подобно моему служителю Аврааму. Даже если бы я повелел ему принести в жертву его сына Ицхака, он не возразил бы мне. И уж тем более, если бы я приказал ему принести в жертву барана или быка. И тогда, чтобы испытать Авраама, Бог повелел ему принести сына во всесожжение. Мидраш говорит: «И сказал Всевышний: имя мое неизвестно было людям, а ты, Авраам, сделай его известным им. И поэтому я засчитываю тебе это в заслугу, в праведность, как если бы ты соучаствовал со мной в сотворении мира. Благодаря тебе я приобрел небо и землю». Авраам стал отцом веры, тем, чье имя стоит в родословной Мессии. В Евангелии мы читаем: «Родословная Иешуа Мессии, Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Есть древний мидраш, в котором Бог, показывая Аврааму о грядущей славе Мессии, который будет сидеть по правую руку от Бога. Тогда Авраам воскликнул: «Владыка, мой потомок сидит по правую руку от тебя, а я по левую». На что Бог ответил: «Но ведь я сижу справа от тебя».
0: Дима, спасибо большое. Действительно, сегодня я лично узнала очень много нового об Аврааме. И я думаю, что для наших слушателей тоже много информации стало впервые услышанной. Спасибо.
1: Шалом.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лереха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лереха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

храм Духа Святого. Только престолом я буду больше. Бытия 41:40. Я буду отвечать пред Богом за то, как веду себя в Его владении. Павел говорит, что благодать Божия не была в нем тщетна, то есть бесполезна, напрасна. Благодать Божия абсолютна. Спасение Иисуса Христа совершенно, оно вечно. Я не спасаюсь, я спасен. Спасение вечно, как престол Божий. Мое дело — провести в жизнь то, что Бог уже совершил. Совершайте спасение ваше, говорит апостол Павел. Это значит, проводите его в жизнь, реализуйте. Я должен проявлять в моей жизни Иисуса Христа не мистически, но реально, подчеркнуто. Я все подчиняю Ему. Каждый верующий может соблюдать свое тело в полном контроле для Бога. Бог создал нас способными управлять храмом Духа Своего, нашими помыслами и увлечениями. Мы отвечаем за них и никак не должны давать место неугодным Богу увлечениям. Большинство из нас гораздо строже с другими, чем с самими собой. Мы извиняем свои недостатки, между тем, как других осуждаем те вещи, которым мы сами по своей природе не склонны. «Предоставьте тела ваши в жертву живую», — просит апостол Павел. Суть в том, согласен ли я с моим Господом в том, что тело мое есть храм Духа Святого. Если да, тогда для меня весь закон тела суммирован в этом откровении, то есть в том, что оно есть храм Духа Святого, и я должен обращаться с ним, как с храмом.

0: До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».
1: Проза. Жанна Вакульская. Детские вопросы. Положив на диване вязание, Лариса потянулась и подошла к окну. Серое низкое небо, грязные дороги, голые мокрые деревья, унылый декабрьский пейзаж навевал тоску и вгонял в депрессию. Привычно поправив штору, женщина вздохнула и вернулась к своему занятию. «Рождество опять будет без снега», — обращаясь то ли к мужу, традиционно занятому игрой на планшете, то ли к самой себе, произнесла Лариса. «А как хорошо было бы со снежком! Все вокруг белое, нарядное, словно новая жизнь. А так никакого ощущения праздника». «Угу», — не отрываясь от игры, буркнул Виктор. Затянувшееся молчание прервала шестилетняя Маришка, возившаяся со своими куклами на ковре. «Мам, а что такое это Рождество?» «Ага, Рождество. Что это такое?» «Слово «Рождество» означает рождение. Праздник в честь рождения».
2: «Чье рождение? Мое?»
1: «Нет, твой день рождения в мае, а это день рождения Иисуса Христа», — не прерывая работы, ответила Лариса, искренне надеясь, что на этом вопросы будут исчерпаны. В ее 30 с небольшим лет она не была человеком религиозным, поэтому познания в предмете были достаточно ограниченными. Но не тут-то было.
2: «А кто такой Иисус Христос? Он наш родственник, как дядя Вася? Почему тогда я его не знаю? Он что, на нас обижался, поэтому раньше не приезжал, а сейчас хочет приехать в гости? А почему у него такая странная фамилия Христос?»
1: Произошло именно то, чего Лариса больше всего боялась. Вопросы сыпались, как из рога изобилия. «Иисус нам не родственник. Он вообще жил 2000 лет назад. Христос — это не фамилия, а скорее звание такое. Иисус Христос с греческого вроде как «спаситель» переводится».
2: «Вау! Он что, был греческий спасатель, как в передаче «Служба 911»? А он спасал животных или людей? И многих он спас?»
1: Мелькание спиц заметно замедлилось. «Не греческий, а из Израиля. И не спасатель, а спаситель».
2: «А в чем разница?»
1: «Ну...» — Лариса беспомощно посмотрела на мужа. «Это тебе лучше папа объяснит». Бросив сердитый взгляд на жену, но не желая уронить свой отцовский авторитет в глазах ребенка, Виктор отложил в сторону планшет, откашлялся и важно произнес: «Спасатель спасает нескольких людей, а спаситель спас всех». Считая вопрос исчерпанным, он снова вернулся к игре. Но не тут-то было.
2: «Всех?» Глаза Маришки округлились от удивления. «И вас с мамой?»
1: «И нас с мамой», — не отрываясь от игры, произнес Виктор.
2: «А вы что, терпели бедствие?»
1: «Какое бедствие? Нет, никакого бедствия мы не терпели».
2: «Тогда отчего же вас надо было спасать?»
1: «Понимаешь, Иисус спас всех людей от грехов».
2: «От грехов? А это как?» —
1: не собиралась сдаваться Маришка. «Это тебе лучше мама объяснит». Виктор шутливо показал Ларисе нос.
2: «Грехи, доченька, это плохие поступки. Вот ты, например, вчера съела все конфеты из вазочки, хотя я тебе запретила. Это грех. Или когда ты с Аленкой из-за игрушек ссоришься. А вы с папой тоже делали эти грехи? А теперь не делаете, потому что Иисус вас спас? А как он вас от них спасал?» Понимаешь, Бог, который на небе, должен был за грехи наказать каждого человека, и нас с папой тоже, — поспешно добавила Лариса, стараясь предвосхитить очередной вопрос. А наказал одного Иисуса.
3: Ничего себе! Это как Вовка, который у тети Маши поломал все цветы в палисаднике, а свалил все на Андрюшку, и того родители наказали. Вы тоже на Иисуса все свалили?
2: Что за глупости? Никто ничего не сваливал. Иисус сам добровольно согласился, чтобы его наказали за других. А Андрюшку Вовка просто оговорил.
3: А как Бог наказал Иисуса? В угол поставил или на компьютере играть запретил?
2: Ну, компьютеров тогда вообще не было. Бог наказал Иисуса гораздо сильнее. Он умер на кресте.
3: Умер?
2: На глазах у Маришки показались слезы.
3: Значит, этот Бог очень злой? Я не хочу с ним водиться.
2: Лариса растерянно посмотрела на дочь. Никогда раньше, хотя она и считала себя христианкой по праву рождения, не задумывалась над смыслом и основанием такого любимого ею праздника Рождества, да и всего христианства в целом. Видя растерянность жены, в разговор вступил Виктор, который, забыв о своей игре, уже некоторое время внимательно прислушивался к беседе. «Нет, доченька, Бог не злой, а справедливый. Если за грехи не наказывать, тогда каждый будет вытворять такое, что жить станет невозможно».
3: «Несправедливый, несправедливый!» — упорствовала Маришка. «Почему он одного Иисуса наказал? Он его вообще убил! А ведь Иисус ничего плохого не сделал!»
2: Девочка начала тихонько всхлипывать.
4: «Но тогда он должен был бы наказать меня и маму!» — чувствуя, что попал в ловушку, в отчаянии выпалил Виктор.
2: После этих слов Маришка заплакала еще горше. Лариса решила разрядить обстановку и утешить ребенка.
5: «Зайенька, да ты не расстраивайся так, ведь Бог потом Иисуса воскресил».
3: «Как это воскресил?»
2: «Это значит, что Иисус ожил. Он и сейчас живой».
3: От удивления Маришка моментально прекратила плакать. «Выходит, что Бог наказал его понарошку?»
2: «Нет, не понарошку, а всерьез. Просто Иисус тоже был Бог, поэтому он и воскрес».
3: «Значит, вместо вас Бог наказал сам себя?»
6: «Ой, мамочка, что-то ты не то говоришь, так не бывает», — рассмеялась Маришка.
3: «А почему же тогда?»
2: Но тут, к великому облегчению обоих родителей, часы пробили 9. «Так, все. Все остальные вопросы завтра. Детское время закончилось. Умываться, чистить зубы и спать», — решительно скомандовал Виктор. А когда Маришка вышла из комнаты, шутливо вытер рукой со лба пот. «Ох уж эти мне детские вопросы!» Ночью Виктор никак не мог уснуть. Ворочался сбоку на бок, перебирая в памяти разговор с дочерью. Ему, взрослому человеку, было неловко, даже стыдно от того, что он совсем не понимает ни смысла, ни значения прихода в мир того, чье рождение помпезно отмечают на протяжении 2000 лет. А грех? Ведь он никуда не исчез. Так каким же образом Иисус спас людей от греха? Если все грехи прощены, то как же тогда быть со страшным судом, которым грозят нераскаявшимся грешникам? Покаяние — еще одно слово, смысл которого для Виктора оставался темным. Что оно означает? Если просто попросить прощения за проступок, то этого однозначно мало. Ведь сколько раз он сам просил прощения за свои неблаговидные поступки, чтобы повторять их снова и снова? Или вот еще вопрос. Какое значение для него, Виктора, имеет весть о том, что Христос воистину воскрес? Где взять ответы? Потом, словно кто-то невидимый, позвал его. Виктор тихонько, стараясь не разбудить жену, встал с кровати и решительно направился в зал, где на самой верхней полке книжного шкафа стояла подаренная матерью книга, способная дать ответы на все его вопросы. Смахнув с Библии пыль, он открыл ее на истории рождения Иисуса Христа,
5: и стал жадно вчитываться в святые строки. Перед его мысленным взором открывались величественные страницы земной жизни Бога-человека, который 2000 лет назад покинул небесный чертог, чтобы сегодня полностью изменить и его, Виктора, жизнь. Увлекшись чтением, он не сразу заметил, как из спальни вышла жена и присоединилась к нему. Уже под самое утро они вдвоем, до глубины души, пораженные мощью и силой Божьей любви, не сговариваясь, склонились перед Господом в молитве. За окном, подсвеченный яркими звездами, медленно падал снег, покрывая белым пушистым покрывалом прошлую грязь и серость.
7: Эссе. Иван Лещук. «Сильна, как смерть, любовь». Читая очередную еврейскую притчу, он вдруг осознал, что это про них. Их было двое, он и она. Они нашли друг друга и жили одной жизнью, самой обыкновенной жизнью двух самых обыкновенных счастливых людей. Они были счастливы, потому что любили друг друга. Он продолжал читать, и чистые мечты посетили его сердце. Это были грезы о таинстве жизни, о самой интимной, святой и тесной связи между двумя людьми, мужчиной и женщиной. На собственном опыте он убедился, что нехорошо быть человеку одному, Бытие 2.18, двоим лучше, нежели одному, Экклезиаст 4.9. Он знал, что такое одиночество, он испытал грусть и тоску на собственном опыте. Осознавая тайну единения двоих, Достоевский однажды написал: «А знаешь, брат, почему мучается душа человеческая? Я много думал об этом, потому что одиноко ей, потому что нет ей родной души для встречи». Окунаясь в прошлое, он вспоминал, как когда-то искал свою единственную родную душу. В свои молодые годы он уже понимал, что, любя другого, человек как бы покидает тюрьму своего одиночества и изоляции. Любовь — это упразднение одиночества, рассеивание мрака, эгоизма, погружение в смысл бытия. Нарциссизм и сосредоточенность на себе не были его уделом. Чистота помыслов и красота души — вот к чему он стремился. Он понимал, что только чистые сердцем Бога узрят и обретут гармонию в жизни. Ведь именно духовная чистота дает крылья истинной мужественности, собственно, как и женственности. Чтобы взлететь, человек должен оттолкнуться от зла, иначе полет в красоту не состоится. Полет любви основан на преодолении зла. Он поверил словам философа, он познавал смысл любви. Внутренний голос, не заглушенный грехом совести, управлял его жизнью лучше всяких законов и запретов. Предельная честность с самим собой научила его слушать иную музыку жизни и не танцевать под ритмы толпы. Он знал о прелести чистого, сбалансированного пути и неуклонно продвигался вперед к заветной цели. Чувство меры во всем сопровождало его с детства. Научившись служить другим, служить жертвенно, самоотдачей, он начал по-настоящему ощущать жизнь и ее истинную романтику. Живя в перспективе вечности, он служил людям, умел общаться с Богом и был счастлив, но ему не хватало ее. Он молился о ней и надеялся на встречу. И эта встреча не была случайной. А разве бывают случайности в жизни водимых Господом людей? Невидимые руки направляли его с детства, поэтому, когда он познакомился с ней, сомнений не было. Господь организовал эту встречу, Господь привел ее к нему. Да, она была красива, но в ней было нечто большее. Ее душа была чистой и умной, она излучала свет. Ее женственная скромность, красота и обаяние поразили его сердце. Выражаясь библейским языком, она обладала нетленной красотой. В этом и заключался секрет ее неотразимости. «Пленила ты сердце мое» — Песнь 4.9. «Осветилась и его душа». «Я узнала тебя из многих», — ответила она. «Положи меня, как печать, на сердце твое, ибо крепка, как смерть, любовь» — Песнь 8.6. «Пока жива с тобой я буду, душа и кровь неразделимы», — говорил ее взгляд. Они поняли друг друга почти без слов. Тогда она подарила ему свое чистое, хрупкое сердце. Он никогда не хвалился своими подвигами. Господь исцелил его от этой болезни духа. Зато она слышала от других о его способности дружить и любить по-настоящему. Ведь неизменный спутник подлинной любви и дружбы — страдания, проистекающие из чувства ответственности за безмерно дорогого человека. Во время войны его смертельно раненый друг находился в очень опасной зоне, обстреливаемый противником. «У твоего друга смертельное ранение, нет смысла рисковать еще одной жизнью», — говорили ему офицеры. Однако он рвался спасти друга. Рискуя жизнью, он принес его на руках. «Видишь, это было бессмысленно, ведь он уже мертв», — вновь повторяли офицеры. «Нет, я получил свою награду», — спокойно и несколько задумчиво ответил он. «Когда мой умирающий друг увидел меня, он произнес всего лишь несколько слов. «Брат, я знал, что ты придешь. Я знал, брат». И она знала, что такой не подведет, не бросит, не изменит, даже во времена тяжкие. Восторженная нежность завладела ими всецело и взаимно. Они летели в пространстве любви. Когда-то английский писатель Клайв Льюис, вспоминая свою молодость, откровенно признался: «О целомудрии, правдивости и жертвенности я знал не больше, чем обезьяна о симфонии». Но он и она знали цену целомудрию, они дорожили своей честью. Окружающая их культура уже давно утратила понятие стыдливости, но они хранили свой разум, берегли свои сердца. «Храни, храни святую чистоту, невинности и гордую стыдливость. Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет». Пушкин, Борис Годунов. Они знали, что любая измена — это низкий и презренный поступок, это вероломство и страшный эгоизм. Измена — это ослепление, когда думаешь только о себе, не понимая, какое горе приносишь другому. Изменяя, человек фактически перестает жить по-человечески. Изменник теряет рай незапятнанной совести. Шекспир заметил: «Весы судьбы точны и справедливы, изменник ветрениц найдет в пути, червонца не купить за грош фальшивый». Он и она устремлялись к счастью. Его чистая любовь была главной защитой от падения и для него, и для нее. Подобные переживания влюбленных описаны и в романе Льва Толстого «Воскресенье». Молодой князь Нехлюдов испытывал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша познает всю красоту и важность жизни. Между ним и его любимой установились те особенные отношения, которые бывают между невинным молодым человеком и такой же невинной девушкой, влекомыми друг к другу. В ее присутствии все для него как бы освещалось солнцем, все становилось интереснее, веселее, значительнее, жизнь становилась радостней. Тоже испытывала и она. Даже в минуты грусти, когда его постигали неудачи, стоило ему только вспомнить, что есть Катюша, и он увидит ее, и все рассеивалось. Нехлюдов, сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди, и его любовь была главной защитой от падения и для нее, и для него. Аналогичную мысль озвучил Виктор Гюго в романе «Отверженные». Описывая чистые отношения между Мариусом и Казеттой, гениальный мыслитель написал: «Был предел, которого они не переступали. Мариус чувствовал преграду, чистоту Казетты. Казетта чувствовала опору, честность Мариуса. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал». Но вернемся к нашей притче. У наших героев было церковное венчание и христианская свадьба, радостное, красивое, незабываемое событие. Праздничная атмосфера, торжественная обстановка, белоснежное платье и фата невесты. Все видели их счастливые лица, дарили подарки, высказывали пожелания, звучала особая музыка. А они видели нечто большее. Им было дано познать нечто более возвышенное. Они давно научились жить в осознании и ощущении присутствия Бога. И невидимое пребывание того, кто создал вселенную и человека, кто сочитывает, кто является главным свидетелем их союза, было бальзамом для их душ. Они знали, что их сочитывает не только пастор, их сочитывает сам Господь. А ведь все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. Экклезиаст 3.14. Хорошо весьма Бытие 1.31 делает Бог. С детских лет, еще не зная друг о друге, он и она посвятили свои жизни Богу, полюбили Его всем сердцем и искали Его лица. Они знали, что настоящее счастье невозможно без Бога, что настоящая любовь ждет и должна быть хранима. Сочитанные на небесах, они стали как одна плоть, Бытие 2.24, неразлучные навеки, соединенные невидимыми узами священной любви и заветных отношений. Он носил ее на руках, зажигал для нее на небе звезды по ночам. И все говорили: «Еще бы! Как его не любить? Ведь он идеал, с таким легко быть счастливой». А они слушали эти речи, улыбались и не говорили никому, что идеалом его сделала она. Он не мог быть другим, ведь был рядом с ней. Это было их маленькой тайной. Шли годы. Они жили просто и скромно, но в любви и согласии. И всем казалось, что они становились похожими друг на друга даже внешне. Ведь вполне возможно, как говорят мудрые люди, что в любви между мужчиной и женщиной каждый из них как бы рождается заново. Говорят и о том, что, возвышая другого, человек возвышается сам. В область откровенного и интимного они не пускали никого, считая, что интимность по своей природе и сути исключительна, а не всеобща. Интимность союза двоих — это тайна двоих. Ее не разделяют ни с кем, разве что с Богом. Ведь Господь и так все знает. Господь научил их любить друг друга по-настоящему. Господь знал их радости и печали, взлеты и падения. И они не скрывались от Него. Они не скрывались и друг от друга. Откровенность и прозрачность в отношениях придавали их жизни особую красоту. В минуты скорби, во времена грусти и разочарования, они находили утешение и успокоение в Боге. Они любили друг друга, и поэтому трудности жизненного пути преодолевались легче, а ведь порой очень скорбными путями проводил их Господь. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему несколькими днями, потому что он любил ее» — Бытие 29.20. «И он любил свою избранницу, бесценное сокровище от Бога, и эта любовь подарила и ему, и ей целый мир, скрытый от глаз других». У них были искренние и чистые отношения, сокровенные, задушевные и глубоко личные. Они ценили даже короткие мгновения общения друг с другом. Полное доверие и абсолютная верность, слияние душ. Никаких обоюдных претензий, ведь когда двое доверяют друг другу, тогда они спокойно делятся своими тайными мечтами, свободно проявляют свои чувства, не требуя ничего взамен. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» Песнь 1.14 говорила ей его сердце. И это было сильнее и приятнее самых высокопарных слов, самых дорогих подарков. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен!» Песнь 1.15 отвечала ее душа. И даже если он не слышал этих слов, он чувствовал их сердцем. Ведь сердце не обманешь, оно не терпит фальши и пустых слов. О любви надо говорить в полтона, в полслова, жестом, взглядом, поступком. Нежность, тонкость и деликатность прикосновения душ по-настоящему прелестна, грубость же и фамильярность разрушительна даже для тела. «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно» — Песнь 2.14. Он и она любили смеяться, смотреть на закат солнца, слушать шум прибоя и петь в ночной тиши. Окружающие не понимали, почему они избегают мирского шума, боятся светской суеты и блеска. Им было хорошо вдвоем, а остальные смогли об этом только догадываться. Она ждала его, встречала и провожала, согревала их дом, чтобы ему там было тепло и уютно. И все говорили: «Еще бы! Как ее не носить на руках, ведь она создана для семьи. Не мудрено, что он такой счастливый». А они только смеялись и не говорили никому, что она создана для семьи только с ним. И только ему может быть хорошо в ее доме. Это был их маленький секрет. И никто из посторонних не заметил, что уже давно его юношеская влюбленность перетекла в настоящую мужскую любовь. Общение с ней стало для него не просто пристанью целомудрия, как выражали святые отцы, а оазисом любви и согласия. Он хорошо знал, что даже большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Песнь 8.7. Он любил именно ее, прекраснейшую из женщин. Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде. У него были дыры на локтях, а вода проникла в его башмаки, а звездные лучи — в его душу, написал когда-то Виктор Гюго. И никто не знал, как светло и тепло становилось у него на душе при одной мысли о ней. Творческие порывы овладевали сердцем, взлетала душа в недосягаемые выси, жизнь и труд на крыльях духа совершались с великой радостью во имя Бога и ближних. Он шел, спотыкался, падал, разочаровывался и уставал. И все говорили: «Зачем он ей такой побитый и измученный, ведь вокруг столько сильных и уверенных?» Но никто не знал, что он сильнее всех на свете, ведь они были вместе. Это было ее тайной, и она любила его безмерно, а красота приумножается любовью. Иногда ей казалось, что она готова была последовать за ним на край света. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне» — песня 6.3, — говорила ее жизнь. Ему не нужны были доказательства, ведь разве можно заставить себя любить или уважать? И разве можно изменить своему сердцу? Ведь неверность, как и смерть, не знает нюансов. Адовы круги — удел всех неверных. В замкнутый круг сиюминутных удовольствий попадают рабы страстей, и душа умирает. Он и она выбирали жизнь. Своей судьбой гордимся мы. Подвигом жен декабристов она восхищалась всегда. Добровольное изгнание в Сибирь. Женщины-героини выбрали эту участь сознательно. Вот начальная часть подписки, которую давали жены декабристов, приезжая в ссылку к своим мужьям. «Я, ниже подписавшаяся, имея непреклонное желание разделить участь моего мужа, имея желание жить в арестантской казарме вместе с мужем моим». Через много лет сын Марии Волконской писал: «Припоминаю слова, не раз слышанные мною в детстве, в ответ на высказываемое ей удивление по поводу того, что она могла добровольно лишить себя всего, все покинуть, чтобы следовать за своим мужем. Что же тут удивительного, — говорила она, — 5000 женщин каждый год делают добровольно то же самое». А Давыдова, вернувшись из ссылки, говаривала: «Какие героини! Это поэты из нас героинь сделали, а мы просто поехали за нашими мужьями». Шло время. Она перевязывала ему раны, не спала по ночам, грустила и плакала. И все говорили: что он в ней нашел? Ведь у нее морщинки под глазами, ведь что ему стоит выбрать молодую и красивую? Но никто не знал, что она была для него самой красивой в мире. Разве может кто-то сравниться по красоте с той, которую любят? Но это было его тайной, тайной, которую он благоговея оберегал, как хрупкую вазу.

Такова жизнь. И они жили, любили и были счастливы. И все недоумевали, как можно не надоесть друг другу за такой срок. Неужели не хочется чего-нибудь нового? Но они так ничего и не ответили. Просто их было всего лишь двое, а всех остальных было много. Но они все были одиночками. Ведь иначе ни о чем бы не спрашивали. Это не было их тайной, это было то, что нельзя объяснить. Да и не надо.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: «Тайна жизни» и «Горизонт» – так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
2: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
3: Ученые говорят, что наш мозг может нас обманывать. Как же нам распознать эту ложь? И как не поддаться ей? Об этом мы спросим гостя нашей программы, специалиста в области естественных наук, священнослужителя Сергея Викторовича Рягузова. Здравствуйте, Сергей Викторович.
4: Здравствуйте.
3: В прошлой программе мы с вами говорили о зрении и о том, как зрение может нас обманывать. Мы даже в пример приводили оптическую иллюзию. О чем мы поговорим сегодня?
4: Есть еще множество интересных вещей, которые связаны с особенным восприятием каждого из нас, реальности и действительности, что это достойно восхищения, иногда полное загадок, иногда это даже будоражит, и ты думаешь, неужели я на такое способен, или неужели я в этом ограничен? И вот эти моменты, они, с одной стороны, являются и предметом изучения, а также и предметом настоящего живого такого любопытства у всякого ученого. Хоть иногда и наука, она состоит из кропотливого труда или из какой-то статистики.
3: В основном, наверное, да.
4: Да, подсчетов, расчетов. Но мозг удивляет не только самого носителя этого мозга, но и удивляет тех, кто его изучает. К примеру, можно говорить не только об зрительных иллюзиях, которые у нас есть. У нас же есть и слуховые иллюзии, и даже определенные слуховые опыты.
3: А я вроде бы не сталкивалась с иллюзиями слуховыми.
4: Ну, бытовой пример. Иногда есть так называемая слуховая галлюцинация. Это когда вы слышите, что где-то звонит телефон или это может быть ваш аппарат. Бывает, у нас даже, кстати, появилось в последнее время, благодаря современной электронике и телефонам, даже тактильная галлюцинация. Есть это ощущение, что вибрирует что-то в кармане, хотя телефона нет. То есть мозг, фактически изучая окружающую обстановку, находится в таком состоянии, что он постоянно интерпретирует эти вещи. В общем-то, надо представить себе примерно такую картину. Мозг находится в абсолютной темноте. Там нету проецирования, допустим, картинок, которые мы видим через глаза. Это не как видеопроектор на затылке у нас,
3: там
4: отображающий
3: дырочка какая-то, да?
4: Да, вверх ногами изображение. Все это гораздо сложнее, и тем оно трепетнее, потому что свет разной длины волны, соответственно, разных цветов, попадает на разные маленькие колбочки в затылочной части нашего глазного яблока. И этот свет преобразуется в химию. Вот, казалось бы, энергия преобразуется в химические соединения. Потом это все идет через различные отделы распознавания того, что он увидел. Через эмоциональные отделы идут. Идут через отделы абстракции. Идут через отделы понимания цветов. Потом даже встречается по пути эстетика, вкусы. То есть это, знаете, целый комплекс, когда человек видит или слышит что-то. Есть интересный момент вот по слуховому опыту. Подумайте, к примеру, что для вас будет являться прослушивание, допустим, вашей любимой музыки? Иногда она может крутиться у нас целый день в голове.
3: Хорошо, если это любимая музыка крутится, а чаще бывает наоборот.
4: Возможно, да. Она вот пристала к тебе и крутится.
3: Из какой-нибудь рекламы.
4: Да, и такое. Но вот представляете, мозг наш крутит это в своей голове. Вот у него есть эта схема зацикленная.
3: Это что, какая-то ошибка мозга, глюк?
4: Возможно, оно задевает как раз чувство определенной эстетики, где отвечает этот отдел мозга за ритм, за вкусовые предпочтения. Или, может быть, если говорить о музыке, вот, и она застревает. Я вот на протяжении всех этих дней, пока здесь нахожусь, у меня постоянно в голове звучит одна музыка. Ну вот понравилась она мне. Я слушаю ее, и она повторяется. Но говорят, чтобы избавиться от этой навязчивости, можно вспомнить последний куплет. попытаться его вспомнить, и тогда она отстает.
3: Она заканчивается.
4: Она заканчивается наконец-то, да. Слуховой опыт. Не только любимая песня. Попробуйте представить себе, как звучит фортепиано. Представляете, я сказал вам слова, а в голове уже зазвучала музыка. Например, есть особенные вещи, приятные для наблюдения и глубокие для осмысления, это как тактильный опыт. То есть это наше прикосновение к тем или иным вещам. Здесь есть и те вещи, благодаря которым тоже задеваются наши эстетические, вкусовые. Например, дотрагиваетесь вы до холодного металла, и сразу в мозге вы это представили. Или гладите бархат. Совершенно другие ощущения. Или дотрагивайтесь до волос какого-нибудь человека. И тоже другое. Но знаете, есть такой интересный эксперимент, когда есть тактильная галлюцинация. Можно даже провести этот эксперимент дома с кем-нибудь из своих родных или близких. Вам нужно сесть друг за другом в один ряд. То есть передо мной...
3: В затылок, да?
4: Да, в затылок. Передо мной сидит кто-то. Я дотрагиваюсь до его носа. Я должен это делать с закрытыми глазами.
3: То есть это вот как бы рукой спереди, да?
4: Да, но на таком расстоянии, чтобы я мог дотронуться до его носа. Мои глаза должны быть закрыты. Лучше, если это будет повязка. И можно одновременно гладить и свой, и его нос. Когда вы это делаете, у вас будет ощущение Пиноккио, что у вас длинный нос.
3: Да.
4: Попробуйте, поэкспериментируйте.
3: Уговорю кого-нибудь.
4: Да, почему бы и нет. Получается, что вот эти феномены, которые есть, феномены сознания, они намекают нам на определенную стереотипность, на определенную заранее подготовленную схему, которая научился распознавать наш мозг. А если что-то не соответствует его схеме, он начинает путаться. У нас однажды, когда мы со студентами проводили выставку науки, мы применили одни очень интересные очки. Очки, которые вместо обычных линз стоят призмы, треугольные. И фактически они видят не перед собой, а пол. Вид перед собой.
3: Забавно.
4: Мозг запутался. То есть, когда ты предлагаешь человеку пожать руку, он начинает в пространстве искать, но он практически промахивается, он идет куда-то вверх, потому что он понимает, это пол, значит, надо руку поднять выше, хотя я руку держу обычно. И подобные вещи, они довольно-таки ярко, иллюстративно показывают нам, что многие моменты в нашем мозге предсказуемы, стереотипированы. И эти вещи легко изучать. И на этих вещах можно основывать различные теории, наблюдения и даже какие-то профилактические моменты для тех людей, которые, например, страдают какими-то заболеваниями.
3: То есть это неплохо, то, что у нас мозг иногда ошибается, путается?
4: Но
3: ничего там страшного нет?
4: Это то, что нам досталось. Так скажем, что есть, то есть. В какой-то момент может быть и плохо, да.
3: Когда это уже перебор, да?
4: Да. Вот, например, если говорить об профилактике, об использовании этих моментов, например, благодаря нехитрому устройству лечат фантомные боли. К примеру, у человека ампутирована рука. Но он думает, что она у него болит.
3: И да, слышал про это.
4: Потому что, посмотрите, как интересно устроено. Те нейронные связи, которые отвечали за пространственное положение руки, они давно живут в теле человека.
3: Они привыкли
4: к этому.
3: К своей работе.
4: Они знают, что рука, она висит. Они знают, что рука, она иногда болит, когда ты задеваешь дверь, проходишь мимо косяка двери, там, столкнулся с плечом. А она отсутствует. Отсутствует нервное окончание. А мозг по наитию, по привычке выдает информацию. И людям очень сложно иногда отучиться от этой фантомной боли. Иногда настолько серьезная. И вот один ученый из Индии, он занимается как раз болезнями мозга, нейрофизиолог. Имя и фамилия у него прям настоящая индийская. Зовут его Вильянур. А фамилия Раманчандран. Вот. Он такая популярная медийная персона и выступает с различными лекциями относительно вот таких вот болезненных состояний. И он предложил методу. очень простую и дешевую. Ну, сажали перед зеркалом человека, когда он мог мозг свой, свои нейроны обучать, что тут отсутствует рука. И перед зеркалом кушать, перед зеркалом писать, перед зеркалом держать лист бумаги, перед зеркалом передвигать предметы. В конце концов, пока нейронные связи не перестроились и запомнили этот момент, что физически в пространстве руки не существует.
3: Странно, да.
4: И человек стал отвыкать от этой вещи.
3: То есть понадобилось зеркало. Казалось бы, ты же прекрасно понимаешь, что тебе нет руки или, например, ноги, и все равно мозг не справляется.
4: Да. Вы знаете, в дальнейшем, когда мы будем говорить о некоторых вот таких вот пограничных состояниях сознания человека, есть одна из болезней даже человека, когда человек не воспринимает часть тела. Я не помню точно, как называется этот диагноз, но он вполне серьезно не воспринимает, что это его рука, хотя она есть. То есть какие-то пространственные повреждения в нейронных связях, что мозг не позволяет вот рационально и обыденно к этому подходить. И поэтому все эти вещи, они захватывают. Иногда это они приводят к определенному азарту исследований. А почему так? А почему вот так мы себя видим, чувствуем или даже не чувствуем и не видим? Это целая тема для исследований. Еще пару моментов, я думаю, что было бы полезно услышать. Допустим, подумайте о своем вкусовом опыте. У каждого...
3: Легко.
4: Хотя у нас всего ограниченное количество вот ощущений сладкого, соленого, кислого, да, рецепторы области на языке, но зато какая бывает гамма чувств. И вы знаете, помимо того, что вы вкушаете что-то, это же ведь идет сигнал к памяти, это идет сигнал к эстетике, к вкусовым предпочтениям. И мы из себя представляем, знаете, целый комплекс, вот ансамбль вот этой игры нейронных связей, вот этого взаимодействия. И что самое интересное, хорошо об этом думать даже в пределах времени. Потому что, когда мы наблюдаем за ребенком, мы видим, что его нейронные связи еще не очень сформированы. Что он не так хорошо ориентируется, как взрослый человек, имеет свои абстрактные понятия, уже какие-то предпочтения и вкусы. Мы видим, как с самого рождения возникает личность, как формируется характер, как сознание, которое когда-то было всего лишь в двух клетках, да, оно потом обросло огромным количеством связей, и это привело к необычайному появлению уникальности в этой жизни. Я имею в виду самого человека. Потому что каждый человек, он неповторимая уникальность в этом мироздании, в этой вселенной. И это ведет к очень гуманистическим моментам, чтобы мы ценили каждого человека, относились с уважением, потому что такого человека больше нигде нет. Потому что нельзя найти два одинаковых мозга с двумя одинаковыми, допустим, генетическими построениями и так далее и тому подобное.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
3: А, Сергей Викторович, а можно еще такой вопрос? Ну вот когда просто кажется, что в кармане телефон вибрирует или в сумочке, а на самом деле его там нет, в этом нет ничего страшного, так скажем. Иногда можно даже забыть. А ведет ли это к чему-то более серьезному? Вот наши ошибки восприятия, может ли от этого какая-то проблема возникнуть?
4: Для кого-то проблема иногда, для кого-то польза. Например, иллюзионисты, фокусники, они это используют для того, чтобы показывать свои трюки. Вот, конечно же, от усталости нашей обыденной жизни бывает у нас это отражается, так скажем, на нашем поведении, на нашем сознании. Но это вполне понятные вещи. От того, насколько ты пережил стрессовую ситуацию, а это зависит от того, насколько ты сейчас имеешь ясность мыслей. Насколько ты устал в течение дня, это говорит о том, что насколько ты можешь объективно мыслить и оценивать ситуацию, не позволять эмоциям или стрессам управлять, так скажем, тобой, тобой самим, получается.
3: Ну вот у нас жизнь-то все усложняется, информации все больше, ритм жизни все ускоряется. Получается так, что чем дальше, тем больше у нас будет напряжение возрастать, И мы тогда, у нас, получается, мозг не будет справляться, как бы не заболеть.
4: Есть такой момент.
3: Нашему поколению или следующему от всего этого.
4: Да. К сожалению, стрессы ведут к напряженности, ведут к потере устойчивости, вот, к оптимальному состоянию мышления, сознания человека. В Японии есть же такое понятие, как умереть на работе.
3: У нас сгореть на работе можно.
4: Сгореть на работе. Иногда они вот выкладываются на полную катушку, что это даже подвигом считается, что ты ради компании выложился, вот, умер на работе.
3: Печально.
4: Ну, к сожалению, это разные культуры. Вот один интересный феномен, который подчеркивает, что наше сознание, в общем-то, физиологично, и оно достойно вот такого пристального внимания.
3: И чтобы его еще и беречь, наверное, да?
4: Да. Когда-то, некоторое время назад, проводилась операция над одним человеком, у которого была эпилепсия. Эпилепсия – это непроизвольные, непредсказуемые судорожные конвульсии.
3: Приступы такие.
4: Да, мозг фактически внутри себя имеет, ну, короткое замыкание, если так говорить понятным языком. И эти сигналы непроизвольно передаются на нервное окончание. И фактически это схватывает человека, и он себя плохо чувствует. И при этом даже отключается в некоторый момент память. И поэтому люди даже не помнят, что с ним происходило.
3: Может, к лучшему.
4: Да. Кстати, о памяти – это целая тема. Я хотел бы некоторые моменты тоже сказать об этом, но это чуть-чуть позже.
3: Хорошо.
4: Вот был такой человек, назвали его Генри Густав Моллисон, или так называемый пациент HM. На английском – Генри Моллисон, поэтому HM. И благодаря вот этому интересному опыту, который произошел с его жизнью, наука, нейронаука, нейрофизиология или когнитивная физиология, нейрофизиология, она стала пристально присматриваться к тому, что все-таки наша личность, она обязана той физической составляющей, которая есть в черепной коробке. Вот лишись ты чего-то, и ты уже будешь по-другому воспринимать мир. И поэтому рядом с нами есть люди неадекватные, потому что у них что-то сломалось. Хотя заболевание мозга, к нему надо относиться как к обычному заболеванию. Угу. Воспаление легких, простуда, вирус.
3: Но там это пугает, тем не менее, больше.
4: Да, потому что это отличает от стандартного поведения мышления. И вот у этого человека он утратил способность запоминать новую информацию. Когда ему сделали операцию и вырезали ту часть мозга, которая фактически приводила к конвульсиям, случайно был задет участок мозга, который отвечал за память, но за не всю память, то есть он помнил большинство того, что было в его жизни до этого. Он
3: юность свою помнил.
4: Да, но плохо запоминал оперативную информацию, то есть в настоящий момент времени. И этот человек, ему, конечно, было сложно справляться с бытовыми проблемами. Он жил с родителями все время, они ему помогали. Вот. Конечно, припадки эпилептические прекратились, но, как я уже сказал, появилась другая проблема. Он перестал запоминать новые факты. Его память запоминала события всего на 20 секунд, хотя в голове оставалась старая информация. Есть такой фильм «День сурка».
3: Ну да.
4: Когда человек просыпался каждое утро заново и пытался на этом учиться. Хотя сначала было отчаяние, но потом из этого извлек пользу. Представьте себе состояние человека, у которого личность настолько деформирована, что он через 20 секунд снова начинает узнавать, где он находится, и здороваться с вами, и спрашивать, а что сейчас происходит, а что мы делаем. Вот. Но несмотря на этот недостаток, он смог освоить игру на музыкальном инструменте. Он научился играть в одну компьютерную игру. Вот, кстати, снимок, где он сидит за компьютером. Интересно, что он не все помнил, как он обучался, но вот как-то вот мозг перестраивался, именно, может быть, забирал некоторые функции в другие отделы мозга.
3: То есть на сознательном уровне он запомнить ничего не мог, а двигательная память у него сохранялась, видимо, да?
4: Да, получается, что некоторые функции брали на себя другие отделы мозга. Кстати, так оно и есть в медицинской практике, когда человек теряет часть мозга, мозг восстанавливает. Особенно, вот, допустим, после аварий, когда есть черепно-мозговые травмы, мозг исцеляет сам себя, берет на себя дополнительные функции, которые исчезли. Ну и мы сами понимаем, что повреждение того органа, оно влияет к другому совершенно мироощущению, к другому миропониманию. Иногда люди сами себе не отдают отчета то, что происходит. А иногда бывает такой момент, когда они отдают себе отчет, что происходит, но физически нет инструментов у них повлиять на это, ни мыслительных процессов, ни каких-то вот специальных навыков, которые просто заснули или отключились. Обычно это бывает в стрессовой ситуации, когда человек пережил очень глубокий стресс. Угу. И он буквально отключается, сам мозг ему говорит: «До свидания, я отдыхаю, ты как хочешь». И человек видит себя, окружающее пространство, но адекватно интерпретировать его не может. И вот оно, пожалуйста, вам пример, куда это заводит, да? То есть и отдыхать нужно правильно, и следить за этим органом нужно правильно, и развивать его нужно правильно. Потому что из него, в общем-то, исходят все наши ценности, вся наша философия. И то, каким образом мы впитали всю информацию вокруг себя, то оно и формирует наше мышление. Помните, я как-то говорил, что в том месте, где выросли, именно то место сформировало ваше мышление. Еще никто не родился на Земле со знанием китайского языка.
3: Понятно.
4: И поэтому очень важно, когда рядом с нами дети, которых мы любим, в которых мы вкладываем все самое лучшее. Или когда мы находимся в обществе, где принято говорить о благородстве, о милосердии, о социальных проблемах, о таких сознательных моментах, которые делают нас лучше. И всегда мы осуждаем общество, которое, ну, в общем-то, ведет не к развитию, а больше к потребительству или даже к низости и к деградации. И мы стараемся оберегать от этого детей. И показываем, это плохо, туда не надо ходить. Иногда раздражают некоторые передачи, когда муссируется тема, кто с кем развелся и зачем он с ним сошелся. Угу. Вот лично мне неприятно, я всегда себе задаю вопрос, а вообще, может быть, это кому-то интересно? А может быть, это искусственно поддерживается, чтобы население, так скажем, немножечко так вот включило глаза, село на диван и растворилось. Угу. Потому что информация получается, от чего, как. Хотелось бы, чтобы было больше познавательного. Потому что от познавательного и образовательного наше мышление становится шире. И наш склад ума, он включает в себя лучшее понимание жизни. Как говорят, есть такая фраза, люди, которые имеют большой склад ума, имеют большое образование, они ни на что не обижаются, все понимают.
3: Все готовы простить.
4: Все готовы простить,
3: принять, да?
4: Да. Люди, которые более мыслят, как ученые говорят, на основе примитивных, так скажем, мыслей, стрессовых, эмоциональных, они на все обижаются и практически мало что понимают. А ведь надо было бы, чтобы они понимали больше. Поэтому в этом есть ценность науки. Наука, она всегда есть рядом с нами, рядом с религией, рядом с верующими, неверующими. Посмотреть на этот мир, его можно любить, его можно ценить, потому что адвентисты или не адвентист, православный, баптист, атеист, мусульманин, буддист, сколько бы этих ист не было бы в окончании, самое главное – это ценность человеческой жизни и ценность человеческого опыта. Оно представляет наивысший интерес как для нас самих, так и для Создателя этого мира. Вот поэтому это очень важные вещи.
3: Вы упомянули, что когда мы воспринимаем, неважно каким способом, зрительно, на слуховом уровне, информацию, у нас сразу возникают какие-то эмоции. Ну, отключить их, наверное, и не получится, и не стоит. Несут ли они в себе какую-то опасность?
4: Ну, эмоции...
3: Они ведь нас могут подтолкнуть к неправильным выводам, а могут, наоборот, окрасить наше восприятие как-то более глубоко, более глубоким его сделать.
4: Эмоции – это прекрасно. Они создают ощущение вот особенного фейерверка радости в жизни. Конечно, эмоции бывают негативные. И, по сути, множество эмоций, это они находятся в примитивной, так скажем, как говорят ученые, примитивной части мозга. Они ее называют лимбической системой.
3: Когда... Что значит примитивная? Это какое-то что-то устаревшее?
4: Ну, по теории эволюции считается, что она является основой всего инстинкта вообще живых существ здесь на Земле.
3: Лимбическая система, да?
4: Да, то есть это первая реакция на страх, это первая реакция на угрозу жизни, это первая реакция на стресс. И когда у нас есть между людьми конфликты, наша первая реакция идет от лимбической системы. Уже кора головного мозга, которая отвечает за абстракции, за веру, за принципы, за волю, она должна быть натренирована для того, чтобы мы остыли, для того, чтобы мы приняли рациональное решение. Вы знаете, когда мы ходим по магазинам, мы тоже пользуемся изначально лимбической системой, потому это что как? Глаза воспринимают «хочу», «нету»,
3: хочу,
4: «надо».
3: Все.
4: Да. А потом мозг говорит: «Так, столько-то денег в кошельке, этот муж мне скажет: нет, а зачем ты это купила? А детям надо оставить еще на школу».
3: А это просто вредно.
4: Да, это просто вредно. И в итоге вот посмотрите, какой комплекс интересный. Поэтому изучение мозга – это весьма интересно. Но не менее интересно – это когда в природе мы видим похожие вещи. К примеру, когда мы задаемся вопросом, а есть ли вообще душа, помимо человека, есть ли где-то еще в природе, то мы, как ученые, они наблюдают, что поведение, допустим, птицы, есть такая зебровая мадина, очень довольно-таки сложная. Нельзя сказать, что эта птица научилась петь с рождения. Она постоянно видит, как поет ее папа, как поет ее мама. Она выбирает тональности, она учится звукам. И потом эти звуки она воспроизводит иногда для того, чтобы отпугивать от своей территории других, иногда для того, чтобы искать себе пару. Хотя мы ходим по лесу, нам все равно, нам просто приятно, что оно все поется. Взять, например, муравьев, термитов. Они находят каким-то образом в пустыне оптимальные маршруты. Казалось бы, как они складывают эти карты? Можно сказать, что есть определенное сознание, самоанализ, размышление об этих вещах. Взять животных, да, собак, кошек, они же тоже фактически с повисшим языком, собака смотрит на вас, и вот думаешь, она с тобой сейчас вот общается, да, наверное, что-то просит или что-то говорит. Пчелы, например, с их примитивным маленьким мозгом, они умеют распознавать лица.
3: Да.
4: Да, это вот, допустим, их хозяин, да, вот он ухаживает за ульями. Голуби прекрасно распознают картинки. Есть даже, допустим, обучение голубей. Им показывают разные виды даже морских животных, и они отличают. Потому что, ну, это примитивные тесты, там, где ты увидишь это, тебе дадут корм, если ты распознаешь это, там, и так далее. И они учатся это делать. Ну, если говорить о дельфинах и обо всех этих моментах, все это приводит нас к колоссальному интересному выводу. Среди всего этого огромного космоса, среди всего этого огромного мироздания мы подходим к еще одному горизонту знаний. Он настолько огромный, как огромна вся Вселенная. Попытка понять, что такое сознание. И оно сродни глубоким философским вопросам. Это душа? Насколько оно связано с физиологией, насколько оно физиологично. Подробнее я хотел бы об этом сказать в теме, когда мы возьмем за основу одну теорию одного человека, коннектом. Он как раз связывает всю нашу нервную систему с нашим мозгом.
3: Спасибо, Сергей Викторович. Буду ждать с нетерпением следующей программы. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Смотрите наши программы, заходите на наш сайт, звоните. Всего вам доброго, пусть Бог благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 15 июня, суббота. Мы с вами, как всегда, попытаемся коснуться некоторых событий прошедшей недели, а затем уже обратить свой взор вперед, в сторону горизонта. Афоризм, выбранный мной сегодня, звучит так: «Если Бог не отвечает на мои молитвы, значит, Он больше хочет изменить мое сердце, чем обстоятельства моей жизни». Слова принадлежат известному во всем мире христианину Нику Вуйчичу, человеку, у которого нет ни рук, ни ног, но он при этом научился радоваться жизни. А теперь к новостям. Баптистская церковь в Техасе разрешила проводить в своем здании венчание однополых пар. Лидеры университетской баптистской церкви города Уеко, надо же такое название, после долгих месяцев молитвы объявили о своем решении разрешить своим служителям венчать однополые пары в здании церкви. Стоит отметить, что это решение противоречит официальной позиции Баптистской генеральной конвенции Техаса. В своем письме к общине лидеры церкви написали: «4 месяца тому назад лидерская команда стояла перед вами и просила, чтобы вы молились и подали ваши голоса касательно автономии нашей церкви в использовании нашего здания для совершения обряда венчания однополых пар. Затем лидеры упомянули о своих молитвенных размышлениях и рассказали о других шагах, которые они предприняли, прежде чем принять это решение, и с которыми, как известно, согласна далеко не вся община. Они, тем не менее, объявили, что такое решение является наилучшим коллективно-богословским заключением. Что на это сказать? Не знаю, о чем там эти лидеры молитвенно размышляли, но ясно одно, причем ясно предельно, что в их наилучшем, как они сказали, коллективно-богословском заключении мнение Бога совершенно не учтено. Более того, оно попрано. Ибо он не может сам себе противоречить, а свое мнение по обсуждаемому вопросу он давно высказал. Еще одна новость из Америки. Верховный суд США отклонил жалобу, согласно которой фраза на долларовых купюрах «на Бога уповаем» якобы нарушает конституцию страны. Высший судебный орган не комментирует, почему он отверг петицию известного атеиста Майкла Ньюдоу, который подал ее от имени нескольких десятков собранных им истцов. «Все заявители – атеисты», – сказал он. «Поэтому они категорически не согласны с той идеей, что люди должны уповать на Бога». Интересно при этом, что атеисты позиционировали себя в своем иске как, внимание, религиозную группу, права которой якобы нарушаются доминирующие религиозные группы. Вот с этим, пожалуй, можно согласиться. Атеисты на самом деле являются религиозной группой. Ну, хотя бы потому, что для неверия требуется гораздо больше веры, чем, собственно, для веры. Такой вот парадокс, да. Безбожники, они безбожники везде. 6 июня в церкви Слова Жизни, город Долгопрудный Московской области, прошел обыск. В ходе оперативных действий, об этом рассказывают прихожане церкви, на них оказывалось психологическое давление. Например, всем находящимся в доме запретили пользоваться мобильными телефонами, а юриста церкви Александра Фомичева, несмотря на его протесты, вывели из здания. Представителем ЧС придрался к деревянному потолку, другие участники проверки к отсутствию вывески с полным наименованием церкви, по их мнению и по закону, скорее всего, на калитке должно было висеть полное название церкви большими буквами. Тем не менее, вывеска с таким полным названием религиозной организации была внутри помещения. Помимо этого, оперативники изъяли, по их мнению, опасную литературу. Что они имели в виду? А вот что. Библия для детей, Новый Завет и Псалтирь, и Евангелие от Иоанна. Ну и все подобные книги. И хотя литература была изъята из служебного помещения, правоохранители решили, что это все-таки возможно незаконная миссионерская деятельность. Из Украины на этот раз хорошие новости. Таврический христианский институт получил государственную лицензию. Что это значит? А вот что. Благодаря этому обучение в университете будет восприниматься не как религиозная деятельность, а как учебный процесс. Об этом сказал ректор ТХИ Валентин Синий. «Диплом будет эквивалентен государственному», – сказал он. «Он будет приравнен к светскому диплому». В институте учатся студенты-христиане разных конфессий и деноминаций почти из всех областей Украины, а также Белоруссии, Грузии, Молдовы и Армении.

«Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Желание жить, причем обязательно долго и счастливо, осознанно или нет, присутствует в каждом человеке. Оно заложено Творцом и потому естественно. С самого раннего детства человек строит планы, мечтает, каким он будет, когда вырастет. Мальчики станут, конечно же, летчиками, девочки непременно красивыми и счастливыми женами этих самых летчиков. Представление о счастье практически у всех людей разное. Для кого-то счастье в деньгах, для кого-то в их количестве. Для одних богатство ничего не значит. Другие идут еще дальше, пренебрежительно относятся к любому, даже самому малому комфорту. Для третьих жизнь без роскоши и благополучия вообще немыслима. Слово «благо» вполне может претендовать на устаревшее определение счастья. В книге Второзакония к этой приведенной в качестве эпиграфа заповеди добавляется «чтобы хорошо тебе было». Если в основу жизни взять моральные ориентиры Библии, то наивернейший путь к обладанию столь желаемыми благами, как здоровьем, успехом, долголетием, оказывается неразрывно связанным с почтением родителей. В библейском варианте эта связь не только прямая, но более того, подтверждается законодательно. Ибо что такое заповедь, если не закон? А законы, как известно, действуют независимо от наших познаний и представлений о них, и еще от отношения к ним. Ничем не отличаются в этом плане от физических и законы духовные. Последние действуют столь же безотказно. Поэтому Библия говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Это тоже закон, в отношении действительности которого многие люди добровольно обманывают самих себя. Итак, первая заповедь, или, как мы сказали, закон, а не с обетованием. В одной фразе две составляющих. С одной стороны, действие человека, исполнение заповеди «почитай», с другой – действие Бога, дарующего благо, основанное на его обетовании. Слово «обетование» происходит от существительного «обет». Таким образом, речь идет об обете, который всегда и во всем верный своему слову Господь дает перед лицом Вселенной: «Будет тебе благо». Можно в это верить, можно относиться с пренебрежением, от этого ровным счетом ничего не изменится. Почитание – это не просто послушание, то есть какое-то механическое исполнение повеления родителей. Нет. Это не искусственная какая-то пластиковая предупредительность, внимательность или, скажем, беззубость. Нет. Почитание – это глубочайшее уважение к кому-то, пропущенное через свое сердце. Это не только внешнее выражение своего уважения, а именно внутреннее его наполнение. Очень хорошо это показано в притче о двух сыновьях. Вы помните, у одного человека было два сына, рассказывает Иисус Христос. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. Подойдя к другому, отец сказал то же самое. И тот сказал в ответ: «Иду, государь». И не пошел. «Который из двух, — спрашивает Спаситель, — исполнил волю отца?» За ярко выраженным внешним почтением у второго сына скрыто полное неуважение к отцу. Он попросту не пошел. Поэтому учитель подчеркнул, что по-настоящему почтил отца тот, кто был не столь изящен во внешних проявлениях, но исполнил волю отца. И этим самым показал, что глубоко в сердце своем он почитает отца. Почтение не упакуешь в красивые слова, оно ценно искренностью.
Но есть в этом вопросе весьма специфичный момент. Как быть, например, с природой ребенка, его врожденными качествами? Не секрет, что многие дети послушны по своей природе. Они проявляют почтение к родителям, податливы, незлобны, послушны. Но есть и такие, которые из-за врожденных качеств в принципе не склонны к повиновению. В чем их вина, если они такими родились? Я сам являюсь отцом двух сыновей. Знаете, оба они являют собой абсолютную противоположность. Старший имеет независимый характер. При этом в том, что он любит родителей, что почитает их, нет никаких сомнений. Но какой ценой ему это достается? Для того, чтобы проявить послушание, ему приходится жестко ломать свой характер, побеждать свою врожденную, я бы сказал, даже буйную где-то натуру. И на этого у него уходит масса сил и энергии. Он прилагает иногда неимоверные старания, я это вижу, ломает в себе непокорность, непочтение, будто продирается через терновый кустарник чувств и эмоций. Надо признать, что это ему далеко не всегда удается. В отличие от него, младший делает это легко и непринужденно. Настолько почитание родителей гармонично вплетено в его натуру. Кажется, он иногда и сам получает огромное удовольствие от послушания. Для этого ему совершенно ничего не требуется. Он делает это естественно. Два человека, два характера, две судьбы. Но мы вернемся к закону Господа. Чаще всего человек даже не думает, не замечает, как, каким образом действует обетование Творца в его жизни. Как, где и в чем человек получает обещанное благо. Это происходит незаметно. И раз уж речь зашла о моих детях, то приведу еще один пример из жизни моей семьи. Наша младшая дочь, она является воплощением абсолютного почитания родителей. И все же ребенок этот не настолько простой, как может показаться на первый взгляд. Учась в третьем классе школы, она на каком-то этапе стала пассивной в учебе. Появились соответствующие оценки. Ну, девочка, по всей видимости, переживала кризис. Могло все это закончиться тем, что процесс станет необратимым. И ни о каком образовании, успехе можно даже и не мечтать. И вот наступил день, когда классная руководительница вызвала в школу меня. После беседы с учителем вся ситуация кардинальным образом вдруг изменилась. Девочка сделала такой рывок в успеваемости, что через 2 года стала лучшей ученицей в классе. Чуть позже руководство школы рекомендовало ей поехать на 1/2 года поучиться в США, а по возвращении оттуда они обеспечили ее переход в другую, более престижную школу. Сегодня уже девушка, она в совершенстве владеет 3 языками – английским, немецким и русским – и готовится к защите диплома юриста в университете. К чему я все это рассказываю? Здесь нужно сказать о главном, о причине столь радикальных перемен в характере и отношении к учебе ребенка. И причина как раз кроется ни в чем ином, как в почтении к родителям. Гораздо позже, по прошествии многих лет, она призналась. Она призналась в том, что перспектива беседы классного руководителя с ее папой напугала ее вовсе не тем, что она может быть наказана. Ее, в общем-то, и не наказывали никогда. Ребенок был в страхе от самой мысли, что это принесет переживания отцу. Папа расстроится. И причина его расстройства будет она – плохо делающая уроки дочь. Эта мысль настолько ее потрясла, что она сделала все возможное, чтобы никогда, никогда больше не давать повода для огорчения родителей. Кто-то скажет, это совпадение. Кто-то может в этом усмотреть подтягивание практики к

Накануне указом президента Украины 3 воскресенье июня было объявлено Днем Отца. Главной целью празднования является обеспечение благоприятных условий для развития семьи и повышение статуса мужчины как отца в воспитательном процессе детей. Очень важно для всех отцов и не только в Украине. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Чтобы не пропускать свежие подкасты, подписывайтесь на них на всех доступных ресурсах. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Сегодня у нас особое служение. Мы будем вспоминать страдания Господа Иисуса Христа при помощи видимых знаков, хлеба и вина. Поэтому пусть Господь благословит каждое сердце в этом служении. Еще раз вспомнить, какую дорогою ценою мы достались нашему Господу, какой дорогою ценою мы искуплены от греховной жизни, чтобы в этом служении каждому из нас поклониться Богу и прославить Его хвалою достойную. И призовем имя нашего Господа.

Читай место Священного Писания из послания апостола Павла к римлянам с 5 главы, с 8 стиха. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».

прилежнее молиться лишь старался, объята в нем тоской душа была. Просил он пронести ту мимо чашу, и, если можно,

Но Он не отрекался нас любить. Он лишь молил. Он знал, что ждет мучение, что ад все зло обрушит на Него.

никто другой. Но агнцем без порока на жертвенный алтарь мог только он взойти. И кто бы это сделал, кроме Бога, рожденного от Духа во плоти? Да будет твоя воля,

Мир вам, дорогое собрание. Мы продолжение нашего собрания прочитаем несколько мест Писания. Это будет первое послание к Коринфянам, 10 глава. Прочитаем 16 стиха и несколько стихов выборочно. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». С 21 стиха. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участником трапезы Господней и в трапезе бесовской». Садитесь, пожалуйста. Мы сегодня имеем такое собрание, когда мы все понимаем, что мы приглашены самим Господом на это общение. Здесь автор говорит о том, что Павел говорит о церкви, что есть трапеза Господня и есть трапеза бесовская, есть трапеза другая, человеческая. Есть три действия, которые Бог предопределил для каждого человека, чтобы каждый мог приближаться таким образом к Богу. Первое действие или первое условие, которое Бог определил для каждого человека, это вопрос покаяния. Это возрождение человека. Без этого невозможно приближаться к Богу. Потому что Бог установил условие, что никто не может прийти к Отцу только через Христа. Поэтому это условие для любого человека, чтобы быть приглашенным на трапезу Господню. Второе условие, которое Бог поставил перед каждым уже возрожденным человеком, человек должен заключить завет с Богом. Почему так важно? Это также связано с жертвой Христовой. Потому что в крещении мы утверждаем, что жертва Христова, она является силой для моего спасения. Она дает мне возможность умерщвлять себя и воскрешаться во славу Господа. И третье условие – это повседневное, это когда мы приближаемся именно к участию в трапезе Господней. Это также связано с именно с жертвой Иисуса Христа. Если первое покаяние и крещение, оно совершается в жизни человека однажды, то есть человеку Бог предлагает одно покаяние, то есть в процессе возрождения. Не в покаянии наших повседневных грехах, а в вопросе возрождения Бог предлагает одну возможность. Бог предлагает человеку возрожденному одну возможность заключить с ним завет. Что касается хлебопреломления, Бог предлагает это постоянное общение, постоянное стремление к этому. Поэтому человек возрожденный, принявший условия Бога через крещение, заключив завет, он приглашен на трапезу Господа. Я хочу немножко поговорить именно об этой стороне. Трапеза Господня, она имеет некую историческую форму. На Востоке или восточная культура, она практиковалась в этом направлении. Человек знатный мог приглашать людей к себе. И к этому времени, когда человек приглашался, он должен был себя готовить, чтобы принять участие в этой важной трапезе, куда он приглашен был. Мы замечаем такие повествования в истории в Ветхом Завете. Помните, когда Иосиф, когда должен был заявить себя своим братьям, он делает трапезу, приглашает всех их на эту трапезу, и там он, имея с ними общение, потом открывается. Мы знаем другую историю, когда, помните, Есфирь, когда пригласила на трапезу свою царя, то есть мужа на то время Артаксеркса, и Амана. И на этой трапезе они общались, и там он открыл проблему, которую создавал Аман. Мы также знаем в истории именно еврейского народа. Мы читаем в Малахии 1 главе в 7 стихе такие слова. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от него пища ничтожная. Мы замечаем о том, что пророк говорил о том, что еврей, он приглашен на трапезу Господа.
Когда он приходил в храм, он приходил с мирной жертвой, и это было общение, это была трапеза Господа. И было время, когда они пренебрегали этой трапезой. Само понятие трапеза, она имеет как бы две стороны. Это первая сторона, это общий стол, связанный с едой. И вторая сторона, это возможность общаться. Когда человек, причисляя к себя к этой трапезе, мог свободно чувствовать единение с теми, кто сидят за этим столом. Об этом говорится в Луки, помните, в 14 главе, с 12 по 24 стих, когда Христос повествует о человеке, который созвал друзей, именно, и он говорит о том, что в еврейском понимании было это ужин и обеденный стол. Поэтому это практиковалось даже во время Христа. От этого исходит наше сегодняшнее понимание трапезы Господа. Поэтому сама трапеза, она не имеет только одну сторону вкушать хлеб, а имеет общение и вкушание. Мы немного поговорим об этих вещах. Вторую сторону, которую именно в историческом плане я хочу подчеркнуть то, что комната для трапезы. Знаете, в домах состоятельных людей того времени, евреев, которые жили в Иерусалиме, они именно выделяли, у них было две комнаты, специально выделенных. Одна нижняя для себя, для своей семьи, а одна наверху, она строилась для прихожан. Те люди, которые паломники приходили, эти комнаты предоставлялись им свободно, бесплатно, чтобы они могли совершать свою вечерю там. И во время Пасхи даже, знаете, эти хозяева не брали с людей никаких пошлин, никаких денег. Только стоила цена шкурки и ягненка, который они выпекли и съели вместе со своими друзьями, которые пришли. И по еврейской традиции Пасху не должны, пасхального агнца, они должны были участвовать не менее 10 человек. Если не хватало людей, собирались две семьи, но в обычном порядке собирались более чем 10 человек и совершали эту пасхальную вечерю. И вторая сторона этой комнаты, знаете, она выделялась, и могли его как бы воспользоваться раввины, когда они собирались со своими учениками, и они могли там поделиться многими радостями, переживаниями, личными откровениями, личными, знаете, пониманиями друг друга. И Христос вот именно воспользовался вот этой традицией. У Христа, как он говорил, что у него не было дома, у него не было где головы склонить. Но Бог усмотрел, что Христос мог вот воспользоваться той традицией доброй, которая существовала в Израиле. И, знаете, эту комнату, которую Христос сказал, помните, когда он послал учеников, это в Евангелии от Луки, 22 главе, 7 стихе. Он говорит такие слова, что «настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вошед в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой Бог, которым бы мне есть пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовите. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ними». Вот Иисус исполнил ту традицию, которая бытовала в обществе. Знаете, это говорит о том, что Христос имел нечто особенное, имея общение с учениками 12, которые они возлегли. Конечно, того времени культура немножко другая была. У них не было такого стола, как у нас сегодня перед нами. Знаете, восточная культура, она по-другому подходит. Возлежать вокруг стола, и когда люди в простоте общаются, не только вкушают хлеб, но и вкушают хлеб. То есть две стороны – это общение, когда люди делились сокровенным, и вкушание хлеба, которое давало единство, цельность вот этим людям, которые собрались вокруг этого стола. Сама трапеза, которую именно апостол здесь говорит, есть трапеза. То есть это общение и еда, как мы и говорили. Имеет три направления. Есть трапеза целенаправленно Господу, есть трапеза целенаправленно демонам,
Есть трапеза целенаправленно к людям. Знатные люди могли это делать. И знаете, что и по сегодняшний день эти трапезы бытуют. Они сегодня на Востоке практикуются. Вторая сторона, то, что я хочу подчеркнуть здесь, это два вида. Религиозная и нерелигиозная. Не обязательно трапеза одного направления. Поэтому она имеет связано с религией и связано, не связано с религией. Может, чисто с человеком. Хлеб и вино, чаша, которые именно учреждались на этом, это только часть трапезы. То есть, вот на столе у нас хлеб и вино, это часть трапезы. Трапеза, когда мы сегодня имеем и общение. То есть общение, это входит в часть трапезы. Поэтому в трапезе есть чаша и, вино, чаша и хлеб. Это есть то, что мы можем вкушать. Что же произошло в Коринфской церкви, о чем мы писали? Первое, что обращает на что внимание апостол Павел, это 1 Коринфян 10, 21, который мы читали. «Не можете быть участниками трапезы Господней и в трапезе бесовской». Две составляющие, как бы две цели, два предназначения – трапеза для Господа и трапеза для бесов. То есть все происходило одинаково – общение, вкушание хлеба, но предназначения разные. И когда коринфяне могли сочетать в себе, вкушать из трапезы Господней с церковью и в трапезе бесовской, в тех капищах, Павел говорит о том, что «похвалю ли я вас за это?» Нет. Не можете, это приводит к раздражению Господа. Это приводит, это в духовном плане говорится о измене Господу. Человек верующий изменяет своему Господину. Именно вкушанием в той трапезе, где Господь запрещает, это весьма противоположные действия. Демоны и Бог – это две противоположности. Это вечно враждующие две системы, которая отделилась от Божьего послушания, и они по сегодняшний день находятся в этом отступническом положении. И когда верующий человек, когда заявляет о том, что он является детем Бога, он является частью семьи Божьей и вкушает трапезе Господа в общении и вкушении хлеба и вина, и в том же моменте он переходит в другую форму и вкушает с другой трапезы. И апостол Павел говорит, неужели вы решитесь раздражать Господа? Разве вы сильнее Его? То есть, одна из проблем, которую Павел подчеркивает, это измена Господу именно в личностном плане. Вторая проблема, которую здесь апостол Павел говорит, это в Коринфянам 11 главе 20 стиха. Это уничижение самой вечери. Что же происходило там в коринфскими братьями? Он говорит 20 стиха 11 главы. «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию и уничижаете неимущих? Что скажу вам, похвалю ли вас за это? Не похвалю». Вторая проблема – это уничижение или искажение в самой вечере. В сегодняшнее время мы замечаем в течение истории христианства тоже искажение понимания именно вечери Господней. Мы знаем о том, что некоторые движения христианские или учения, деноминации, они веруют, что хлеб – это настоящее тело Христа, и вино является настоящая кровь Христа. И поэтому, когда они участвуют в этой трапезе, то они участвуют в настоящем в хлебе и в настоящем вине, то есть, который является именно буквально телом и кровью Христа. Мы это не встречаем, потому что эта ересь ведет к следующему шагу, к следующей ереси. Много людей, которые участвуют в трапезе для того, чтобы получить прощение грехов. Они утверждают то, что если это тело, если это кровь, то я нуждаюсь в прощении. И поэтому я буду участвовать в этой трапезе, чтобы получить прощение грехов. И вот эта первая ересь ведет к второму и второй ереси, когда люди участвуют в трапезе с грехом, с тем пониманием, что он будет через участие получить прощение грехов своих.
Другая сторона, есть проблемы, что в сегодняшнее время есть много верующих, детей Божьих, которые не участвуют в трапезе Господней из года в год. И какова причина? Причина в том, что люди считают себя недостойными. Знаете, это такая форма гордыни религиозной, когда человек внушает себе, что он недостоин. В частности, псевдохристианское движение свидетелей Иеговы практически не участвует в трапезе Господней. Почему? Они считают себя недостойными, имеют достоинство участвовать только 144 тысяч, которые именно дослужились этого участия. Это ересь. Поэтому считать себя недостойным участия, это неправильно, это не повеление Господа, это наша неправильная религиозность, которая обвита такой мнимой святостью. А некоторые верующие просто исполняют религиозный обряд. Без размышлений, без общений. Это тоже негативное, которое Господь сегодня говорит. Как же важно, каким образом участвовать? Апостол Павел здесь возвращает Коринфскую церковь к истокам. Мы читаем здесь 1 Коринфянам 11 глава 23 стих. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, и сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сие чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Заметьте, что в этом кратком тексте апостол подчеркивает четыре момента, которые важны для нас. Первое, что он говорит: «Примите и едите». Кому он говорит? Каждому верующему человеку. То есть это повеление, это наша ответственность есть, то есть принимать участие в трапезе Господней. То есть первое, что мы здесь замечаем, Павел возвращает к истокам. Повеление: участвуйте из нее все. Второе здесь: хлеб, вино – это всего лишь образ тела и крови Христовой. Это не буквальное, это образ. Когда мы возвращаемся, когда мы собираемся вокруг этой трапезы, мы говорим, что это есть образ. Образ тела и крови, которое было пролито за нас. То есть это не буквальное, и оно не для прощения грехов, это для того, чтобы мы вспомнили цену нашего искупления. Третья сторона, Павел говорит такие слова: «Сие творите в мое воспоминание». То есть здесь другого смысла не имеет. Вот когда мы собираемся на вечерю, совершая это воспоминание Христа. Что сделал Христос? Как Он искупил, как Он вознесся, как Он придет, как Он повелевает нам жить. Это есть именно условие для участия в трапезе. Возвещать это делать до тех пор, пока Христос не возвратится. Итак, эти четыре условия или четыре повеления, которые Господь говорит. Участвовать в этом должны все возрожденные люди. Второе, хлеб и вино – это всего лишь образ. Третье, сие творите в мое воспоминание, то есть для воспоминания Христа, для воспоминания Его дела. И четвертое, делать это для до тех пор, пока не возвратится Христос. Мы этим утверждаем, что Христос грядет. Какова же исходит из этого ответственность тогда к нам, как верующим людям? Павел говорит здесь, в 28 стихе 11 главы: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Мы сегодня собираемся в месяц раз. Но это не столь важно количественно. Вопрос стоит о том, что мы, зная о том, что приближается трапеза Господа, мы приглашены к этой трапезе. Ты возрожденный человек. Бог тебя пригласил на эту. Это вечеря Господа. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря церкви. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа. Господь тебя лично пригласил на эту вечерю. И поэтому говорит Господь: если ты, подготавливая себя к этой вечере и испытывая самого себя, ты понял, что у тебя есть какая-то проблема. С кем? Проблема с ближним или проблема с Господом? Что теперь нужно делать? Отложить вечерю. Писание об этом не говорит. Писание говорит: участвуй в нем. Ты дитя мое, я за тебя пролил кровь. Ты должен участвовать. Это мое повеление тебе.
А если ты осознал, что ты недостоин, что дальше делать? Знаете, Христос говорил очень ясные, четкие слова в Евангелии от Матфея, 5 главы, 23 стихом. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вот Господь говорит, вот у тебя еще время, ты же готовишь, ты же расследуешь себя. У тебя проблема с женой, у тебя проблема с мужем, у тебя проблема с детьми, у тебя проблема с родителями, у тебя проблема в церкви, у тебя проблема еще с кем-то. Иди, реши вопрос до участия твоего. Но участвовать ты должен. Это повеление от Господа. Это не вопрос, что вот я недостоин, я не буду участвовать. Конечно, кроме исключения, когда церковь взяла кого-то на церковную дисциплину, там взыскание или там воздержание, чтобы в определенном служении, или там замечание, и крайняя форма отлучения. Отлученный человек, конечно, не может иметь участие. Но в других случаях повеление от Господа. Мы должны делать шаги. Делай шаги. А что быть, как быть, если меня не прощают? Та сторона меня не прощает. Ответственность ложится на той непрощаемой стороне. Я как христианин, я как дитя Бога, я Господь Духом Святым мне напомнил. Сделай вот эти шаги. Я сделал, я пришел, а меня не прощают, меня не слышат. Мне говорят, иди, я не имею с тобой дела. Тогда в том случае я свободен. Я это делаю, потому что я приглашен Господом на эту трапезу. Я делаю это с чистым сердцем, потому что приглашен не кем-то другим, а самим Господом. Поэтому я исполняю то условие, которое Господь создал перед каждым верующим человеком. Вторая сторона ответственности нашей – очищать себя. То есть, когда мы понимаем, что во мне что-то есть нечистое. 2 Коринфянам 7:1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. То есть, заметим, что очищение предоставлено мне. И я должен очищаться. То есть, если я знаю, что во мне есть какие-то проблемы личные, есть какие-то греховные мои поступки, которые не угодны Господу, может, никто не знает. Может, ни с кем я не имел каких-то конфликтных отношений. Но я имею в себе и перед Господом. Господь предлагает, очистим себя. То есть вопрос нечистого подхода к трапезе, этим мы навлекаем на себя беду. Оставаться в грехе мы также навлекаем на себя беду. То есть и в таком случае, и в другом случае мы находимся под прицелом дьявола, и Божье благословение отступает от того человека. И Бог не может защищать человека верующего, находящегося в грехе и не исповедующего свой грех. Независимо от времени, независимо от места расположения, где я могу переселиться в другое место, потому что меня гонит грех мой. Я могу поменять церковь, потому что меня гонит грех мой. Я переезжаю в другую сторону, потому что гонит меня грех мой. Но Бог никуда не делся. Мои отношения с Богом никуда не деваются. Поэтому Господь говорит нам о том, очистим себя. И только тогда мы приближаться будем к трапезе Господа. Итак, завершая мою проповедь, я хочу просто напомнить каждому из нас. Каждое возрожденное дитё Божие является приглашенным к вечере Господа. Ты, дорогая душа, если возрожденная, но не приняла крещение по каким-то причинам, значит, у тебя есть проблема в понимании Христа. И тем более ты не можешь участвовать в трапезе Господней. Но если ты покаянный, возрожденный человек, принял крещение, но по каким-то причинам не участвуешь, ты найди в себе проблему, ищи эту проблему. Ты приглашен на эту вечерю. Ты должен решить эту проблему. Второе. Быть участником трапезы – это привилегия. Мы приглашены самим Господом, Господь, на эту вечерю. Это не вечеря церкви, опять я повторяю. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа, и ты имеешь привилегию участвовать в этой трапезе. Каждый верующий человек должен точно знать, ясно знать, что из себя представляет сама вечеря, хлеб и вино. И последнее. Испытать себя – это ответственность твоя, верующий человек.
Это лично твоя ответственность испытать себя и решить проблему вовремя, чтобы предстать перед вечерей и иметь общение с нашим Господом. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И мы не только слушаем, но и проверяем себя на предмет участия. Мы благодарим вас, уважаемые радиослушатели, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.

«Таков, как есть, во имя крови я прихожу, Господь, к Тебе». Друзья, дорогие братья и сестры, я думаю, что сегодняшнее служение – это атмосфера, которая проникает в глубину нашего сердца, побуждает нас к очень большому и глубокому поклонению нашему Господу. Сегодня, мне кажется, как никогда, через участие хористов, тех, кто пел, тех, кто рассказывал стихи, Бог стучится в наше сознание, в наше сердце с тем, чтобы мы еще раз могли взглянуть на Голгофу, по-особому взглянуть. Мне кажется, что эти видимые знаки сегодня не особенные знаки для каждого из нас. Друзья дорогие, я верю, что спасенный человек, он не может быть равнодушным. Он наполнен вот этой радостью в спасенном сердце, радостью, которая сегодня изливается из нашей жизни, потому что мы спасены нашим Господом. Вы знаете, есть одна особенность сегодняшнего служения. Мы почему-то не говорим «Слава Богу». Мне кажется, что сегодня должен быть поток молитв, которых необходимо было остановить, потому что нету времени. Друзья дорогие, сегодня в этом торжестве спасения, которое Бог принес на эту землю, мне кажется, что наши сердца должны быть переполнены этой благодарностью тому, кто совершил этот подвиг спасения на Голгофском кресте. Мне так хочется, чтобы сегодня было необычным служение, необычным наше участие в этом служении, необычным наше восприятие всего того, что происходит. Мне кажется, что сегодня есть одна проблема последнего времени, это то, что мы ко всему привыкаем, к обстоятельствам извне, к обстоятельствам внутри наших семей, к обстоятельствам жизни церкви. Друзья дорогие, нельзя привыкнуть к Голгофе, нельзя остаться равнодушным в тот момент, когда мы вспоминаем страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Господь благословит сегодня каждое сердце. Через небольшое время мы склонимся для молитвы. Я так хочу, чтобы мы могли сказать самое сердечное спасибо Господу, если мы чувствуем, что мы прощенные, если мы действительно верим в то, что нас Он омыл своей драгоценной кровью. Друзья дорогие, Он грядет. Свидетельство этих видимых знаков не только об участии в воспоминании Его страдания, но мы это делаем до дня, когда Он вновь придет за Своей Церковью. Это еще одно свидетельство участвующих в том, что Он был, есть и грядет. Аминь. Текст Священного Писания, который я хочу прочитать, это читаю Евангелие от Матфея, 16 глава, несколько стихов, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого. И 21 стих. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. Богословы склоняются, что это совсем небольшое событие, которое происходит в описании этого текста. Это совсем небольшое время до страданий Господа Иисуса Христа. Я представляю эту картину. Ученики, которые проделали определенный отрезок пути, уставшие, остановились вот где-то в тенечке с тем, чтобы передохнуть. И Иисус задает вопрос. Потрясающий вопрос, как на мой взгляд, перед ним Голгофа, там уже где-то во дворе Каиафы приготавливаются все необходимое для того, чтобы распять Иисуса. Там подготовлены люди, которые ожидают команды, чтобы пригвоздить мятежника, как им казалось, ко кресту. Христос в этот момент, казалось бы, переживая те события, или, скажем, готовясь к тем событиям, задает потрясающий вопрос, то, на что ученики, наверное, не рассчитывали.
Прежде всего он задает вопрос, а за кого люди почитают меня? И я представляю эту картину, ученики наперебой, ну так, по крайней мере, говорит Священное Писание, начали говорить о том, а за кого почитают его люди. За Иоанна Крестителя, Илью, Иеремию, или за одного из пророков. Этот поток перечисленных имен людей, он не останавливается. Ученики знали, за кого почитают люди Иисуса, того, с кем они находились вместе в какой-то определенный отрезок времени. И тут Христос задает вопрос. Останавливая эти объяснения, Он задает вопрос и обращается к ученикам. «А вы за кого почитаете Меня?» Друзья, дорогие, думаю, что наступила большая пауза. Очень легко рассказать о вере других людей, об их недостатках, об их ошибках. И очень трудно засвидетельствовать свою веру. Христос обращается к ученикам: «Вы за кого почитаете Меня?» Друзья, дорогие, нашелся Петр, горячий Петр, ученик, который всегда был рядом с Иисусом, и говорит: «Ты Сын Божий, Ты Христос, Сын Бога Живого». Друзья, дорогие, он провозглашает ту истину, во что он верил, во что верили ученики. У нас нет времени, чтобы прочитать весь этот текст Священного Писания, но Христос в этом же контексте говорит о блаженстве веры Петра и учеников, в то, что Бог открыл им. И дальше он говорит: «Ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Христос провозглашает еще одну уникальную вещь о создании церкви. И вы знаете, ответ Петра – это тот фундамент, на котором дальше созидалась вера учеников и созидание церкви. Я хочу, чтобы сегодня, в этом дне, этот вопрос прозвучал для каждого из нас. А вы за кого почитаете Иисуса? Друзья дорогие, за кого мы сегодня почитаем того Иисуса, перед которым преклоняем свое сердце? За кого сегодня мы Его почитаем и кем Он является для нас, когда мы будем соприкасаться с этой святыней, протягивая руки к хлебу, участвуя в вине? Друзья дорогие, за кого мы почитаем сегодня Иисуса? Что Он для нас значит? Ученики созидали свою веру. Этот ученик провозгласил веру тех, кто был рядом с ним. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Все равно, за кого почитают люди, все равно, как они относятся к Иисусу Христу, к Богу, ты являешься тем, которому мы сегодня преклоняемся. Друзья дорогие, через небольшое время Пилат задаст этот вопрос: что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Для него это тоже не было маловажным. Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Друг дорогой, кем для тебя сегодня является Христос? И что ты сделаешь с этим Иисусом, которого мы сегодня вспоминаем, умирая?

и так дальше. Это не мертвый символ испытания. Помните, ученики очень с легкостью говорили, за кого люди почитают Христа. И гораздо труднее обозначить или исповедать свою веру. Я приглашаю сегодня каждое сердце подойти к Голгофскому кресту и очень честно, откровенно сегодня ответить на этот вопрос. Кто для тебя сегодня умирающий Господь? Кем Он является в твоей жизни? Друзья дорогие, не останется без наказания наше испытание формальное. Так говорит Священное Писание, за это человек несет величайшую ответственность, если жизнь не соответствует. Я сегодня приглашаю прежде изменить образ жизни и потом участвовать. Прежде всего, подойти к Голгофе с тем, чтобы попросил прощения, прикоснуться к этой святыне не в осуждении себе. Да благословит нас сегодня Господь. Да прославится Он в нашей жизни, в нашем сердце. Он достоин славы, потому что Он умер за нас.

Сегодня перед нами тот выбор. Может быть, кто-то здесь есть, еще кто не определился, кто еще не принял жертву Иисуса Христа. Мы читаем в Библии, что возмездие за грех – смерть. Но дальше написано: «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Сегодня тот день, когда можно примириться еще с Господом и получить прощение грехов. Сегодня тот день, когда можно еще обрести спасение через жертву Иисуса Христа, которая превосходнее всех жертв, которые были принесены в Ветхом Завете. Пусть Господь благословит нас, вспоминая Его страдания, исполняя эту заповедь, прославить Его достойно в наших сердцах, через наши уста. Он

Говорил, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Пусть Господь поможет нам в этом. Принимая чашу и хлеб, размышлять о том, что сделал Господь для каждого из нас.

0: Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
1: Приглашаем вас посетить нашу церковь 1746 Davis Road, South Salem, Oregon 97306.
2: Если Господь продлит нашу жизнь, слушайте нас в следующую субботу в 7 часов вечера и в воскресенье в 7 часов утра по времени Западного Тихоокеанского побережья. Благословенной вам жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

0: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» звучат следующие передачи: «Библейский радиоурок», программа «На пути» и в конце часа, за 15 минут до его окончания, передача «Церковь Христова», ведущий Иван Колесников.
2: Церковь в служении человечеству.
3: Библейские тексты для исследования. Послание к римлянам, глава 16, стих 5. Первое послание к коринфянам, глава 1, стих 2. Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19-20. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 21-22. Книга «Деяния апостолов», глава 15, стихи с 1 по 29.
2: Памятный стих. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Первое послание к Тимофею, 3 глава, стихи 14-15.
3: Ключевая мысль. Нам следует помнить, что Церковь, какой бы немощной и немногочисленной она ни была, является единственным на земле объектом наивысшего внимания со стороны Христа.
2: Многие люди считают, что сегодня Церковь уже не та, что была раньше. Некоторые даже поговаривают о христианстве вне Церкви, противоречивой в своей сущности концепции. Другие выступают против организованной религии, как будто неорганизованная религия лучше. Библия прямо говорит о важности Церкви. Это не альтернатива, а важнейший компонент в плане спасения. Поэтому неудивительно, что по мере развития великой борьбы сатана так усиленно противодействует Церкви, ведь благодаря ей грешники соприкасаются с Божьим даром спасения. Павел писал, что Церковь – это Дом Божий, и даже больше – столб и утверждение истины. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 15 стих. Церковь – не человеческое изобретение. Она была создана Богом с целью приводить заблудших грешников к спасительным взаимоотношениям с Ним.
3: Природа Церкви, часть первая.
2: Стремясь постичь природу какого-то явления или предмета, мы обычно интересуемся вопросами их происхождения, функционирования цели. Помимо некоторых образов, помогающих понять природу Церкви, Библия использует по отношению к ней особое слово «экклесия», что значит «вызванные из» или «вызванные для». В повседневной жизни это греческое слово использовалось главным образом для обозначения группы граждан, приглашенных в общественное место для собрания. Новый Завет использует это слово в таком же общем смысле.
3: В Септуагинте перевод Ветхого Завета на греческий язык «собрание Израиля», особенно когда народ собирался перед Господом для религиозных целей, переводится словом «экклесия».
2: Иудеи были вызваны, чтобы представлять собой особый Божий народ. В таком же смысле первые христиане использовали это слово, указывая на иудеев и язычников, получивших Божью благодать и призыв стать свидетелями Христа. В Новом Завете Церковь – это общество верующих людей по всему миру. Важно заметить, что слово «экклесия» никогда не использовалось по отношению к зданию, в котором проходит богослужение. Следует отметить, что слово «синагога» также обозначало собрание людей для особой цели, но христиане предпочли использовать слово «экклесия». Тем не менее, оба слова указывают на то, что новозаветная церковь была исторически связана с ветхозаветной церковью, собранием Израиля. Книга «Деяния апостолов», 7 глава, 38 стих.
3: Слово «экклесия» в общем смысле указывает на группу людей, вызванных по инициативе Бога. Как такое значение слова объясняет то, что Павел использует его на трех разных уровнях? Первый. Церковь на обширных географических территориях. Книга «Деяния апостолов», глава 9, стих 31. Второе. Церковь в конкретных городах. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 2. Послание к Галатам, глава 1, стих 2. Третье. Церковь в частных домах. Послание к римлянам, глава 16, стих 4. Первое послание к коринфянам, глава 16, стих 19. Которое, тем не менее, являлось частью всего тела Церкви Христовой.
2: Экклесия означает группу людей, собранных вместе и разделяющих спасительные взаимоотношения с Христом. Церковь одна во всем мире, и в то же время она представлена в поместных общинах.
3: Подумайте о вашей общине, которая функционирует как представитель всей церкви. Какую ответственность это налагает на вас, как члена тела церкви и на поместную общину?
2: Природа церкви, часть 2.
3: Помимо слова «экклесия», Новый Завет изображает церковь некоторыми образами, которые глубже объясняют ее природу и назначение. Сегодня мы рассмотрим только две важные концепции относительно церкви – церковь как народ Божий и церковь как тело Христа.
2: Первое. Народ Божий как концепция используется в Библии по отношению к детям Израиля. Книга Второзакония, 14 глава, 2 стих. Прочитайте первое послание Петра, 2 главу, 9 стих, где эта концепция применяется по отношению к христианам.
4: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет».
2: Что это значит для нас сегодня?
3: Заметьте, что даже как концепция, применяемая к христианам, она по-прежнему используется для описания народа израильского. Евангелие от Луки, глава 1, стих 68. Послание к римлянам, глава 11, стихи 1, 2. Очевидно, что Новый Завет применяет данную концепцию к церкви, предполагая целостность церкви и осуществление ее конечной цели. Послание к Галатам, глава 3, стих 29.
2: Вторая. Выражение «тело Христово», смотрите, послание к римлянам, 12 глава, 5 стих.
5: «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого – члены».
2: Первое послание к коринфянам, 12 глава, 27 стих.
5: «И вы – тело Христово, а порознь – члены».
2: И послание к Ефесянам, 1 глава, стихи 22-23.
5: «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем».
2: Изображает церковь как тело Христа. Как эти тексты помогают нам лучше понимать ее природу и назначение?
3: Из этих текстов можно почерпнуть ряд идей, и, возможно, самый очевидный из них – единство церкви. Смотрите урок за среду. Эта идея прослеживается и в других местах Нового Завета, особенно в первом послании к Коринфянам, 12 главе, где Павел пишет: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 12 по 17.
2: Некоторые люди страдают от так называемых аутоиммунных болезней. Их иммунная система, которая должна защищать организм, наоборот, атакует его. Подумайте, как нечто подобное может происходить в теле Христа.
3: Миссия церкви.
2: Если церковь – это тело Христово, значит, она должна делать то, что делал бы Христос, если бы по-прежнему телесно пребывал на земле. Именно для этого и была создана церковь как собрание. У церкви не просто есть миссия, сама церковь – это миссия.
3: Прочитайте Евангелие от Матфея, главу 28, стихи 19-20.
4: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века».
3: как этот призыв отражает миссию церкви?
2: Миссия включает в себя необходимость посылать людей, чтобы они говорили о Боге. Это делал сам Бог, посылая на служение израильских пророков. Книга пророка Иеремии, 7 глава, 25 стих. И апостолов. Евангелие от Луки, 9 глава, 1 и 2 стихи. 10 глава, стихи 1, 9. Иисус послал своих учеников, как и Отец послал Его. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. Сегодня церковь может делать не меньше и оставаться верной своему призванию.
3: Что говорят нам приведенные тексты о миссии церкви? Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 13.
5: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».
3: Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 5 по 8.
6: «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
7: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания».
3: Послание Иакова, глава 1, стих 27.
8: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира».
3: Первое послание Петра, глава 2, стих 9.
9: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет».
2: Совершенно ясно, что евангелизм занимает центральное место в миссии церкви. Церковь существует также для назидания верующих, осуществления истинного поклонения и участия в заботе о социальных нуждах.
3: Хотя церковь сталкивается с разными проблемами, одна из самых сложных – поддержание правильного баланса в понимании своей миссии. С одной стороны, было бы так просто полностью посвятить себя социальной реформе, работе по улучшению состояния общества и решению его проблем. Хотя эта работа сама по себе важна, она никогда не должна поглотить главную миссию церкви, которая состоит в том, чтобы вести погибающих к Иисусу и готовить людей к его возвращению. В то же время нам следует избегать крайностей, считая, будто конец света уже наступил, и из-за этого пренебрегать основными обязанностями повседневной жизни. Нам нужна божественная мудрость, чтобы знать, как поддерживать правильный баланс.
2: Каким образом вы участвуете в миссии церкви? Каким образом вы можете делать больше того, что уже делаете? Почему участие в исполнении миссии церкви важно для вашего духовного возрастания?
3: Единство церкви.
2: Церковь, представленная в таких образах, как вызванные Богом, народ Божий, тело Христово, храм Святого Духа, имеет все необходимое для выполнения служения или миссии. Единство очень важно для церкви, ибо в противном случае она не может успешно выполнять свою миссию. Неудивительно, что вопрос единства волновал Христа, когда его земное служение приближалось к концу. Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи 21-22.
3: Иисус молился о единстве церкви. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 21-22.
10: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины».
3: Павел также призывал верующих к единству. Послание к римлянам, глава 15, стихи 5 и 6.
5: «Бог же терпение и утешение, да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа».
3: Как мы должны понимать единство, основываясь на приведенных текстах? Что подразумевает это единство?
2: Единство, о котором молился Христос и к которому призывал верующих Павел, включает в себя единение в чувствах, мыслях, действиях и многое другое. Такой гармонии невозможно достичь с помощью выстраивания социальных отношений, дипломатии или политических ухищрений. Это дар, изливаемый на верующих, пребывающим в них Христом. Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи 22-23. И сохраняемый силой Бога Отца. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 11 стих.
3: Прочитайте первое послание к Коринфянам, главу 1, стих 10.
5: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях».
3: И второе послание к Коринфянам, главу 13, стих 11.
5: «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами».
3: Как мы можем достичь такого единства, которому призывает Павел?
2: Понятно, что все мы разные. У нас разные взгляды на многие вопросы. Поэтому временами нам трудно прийти к единству, хотя стрессы и некоторая напряженность в отношениях порой неизбежны на любом уровне церковных взаимоотношений. Нам всем необходимо взращивать в себе смирение, самоотречение и стремление к взаимопониманию, которое должно преобладать над нашими собственными интересами. Столь многие разделения возникают из-за эгоизма, гордости, желания превознести себя и свои взгляды над другими. Никто из нас не совершенен. Никто не понимает все досконально. Какие бы разногласия ни возникали между нами, мы все должны ежедневно брать и нести свой крест, умирать для собственного «я», искать добра не только для себя, но также для окружающих и всей церкви. Тогда многие проблемы, с которыми мы боремся и которые затрудняют дело Божье, исчезнут.
3: Обобщая все сказанное, можно сделать такой вывод. Единство начинается с каждого лично. Мы должны не просто называться последователями Христа, но жить жизнью самопожертвования, жизнью, посвященной великой цели добродетели, а эта цель выше нас самих.
2: Руководство церкви.
3: Управление необходимо для того, чтобы все работало. Это относится как к обычной общественной, так и к церковной жизни. Управление включает в себя организацию, то есть необходимость организовать все таким образом, чтобы обеспечить необходимое функционирование, соответствующее правилам, нормам и структурам, созданным для содействия выполнению поставленной задачи. Вопросы полномочий также имеют большое значение в управлении. На уровне практики церковной жизни это такие вопросы. Кто имеет право санкционировать те или иные действия? И кто может быть уполномочен выполнять их? Разные ответы на эти вопросы привели к разным формам церковного руководства. Прочитайте «Деяния апостолов», главу 15, стихи с 1 по 29.
11: «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз двери веры язычникам. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им:
12: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они».
11: Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал:
13: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое“, говорит Господь, творящий все сие. Ведому Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу».
11: Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее:
13: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идола жертвенного, и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы».
3: Что мы узнаем из этих стихов о некоторых ключевых принципах церковной организации и руководства?
2: Что бы мы не усвоили из этих стихов относительно церковного управления, Одно должно быть четко определено. В центре внимания к церковной организации должно быть распространение Евангелия. С библейской перспективы церковное управление успешно настолько, насколько осуществляется миссия церкви – проповедь Евангелия.
3: Нам также нужно помнить, хотя Христос осуществляет свою власть через церковь и ее руководителей, Он никогда не передает им свои полномочия. Он остается главой церкви. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 22. Ранняя церковь сознавала, что не может осуществлять власть независимо от Христа и Его Слова. В тексте «Деяния апостолов», глава 15, стих 28, подчеркивается: «Для собрания было важно, что их решение угодно Святому Духу, истинному представителю Христа. Сегодня как руководители церкви, так и ее рядовые члены не могут действовать иначе».
2: Проанализируйте Евангелие от Матфея, 20 главу, стихи с 24 по 28.
6: «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
7: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
2: И 23 главу, 8 стих.
7: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос, все же вы братья».
2: Что здесь говорится об осуществлении власти на всех уровнях церковной жизни?
3: Желаете ли вы служить окружающим? Глубоко задумайтесь над мотивами вашего служения в церкви. Каковы же ваши мотивы, и как вы можете привести их к большей гармонии с принципами, открытыми в Слове?
2: Для дальнейшего изучения. Если человек уверен в своей власти и стремится управлять собратьями, чувствуя, что ему дано право считать свою волю обязательной для всех, тогда лучше всего и надежнее всего сместить его с должности, чтобы он не причинил вреда, не потерял свою душу и не подверг опасности души других. Стремление господствовать над наследием Божьим вызовет противодействие, если подобного рода вожди не изменятся. Положение, которое занимает человек, ни в малейшей степени не делает его значительнее в Божьих очах. Бог ценит только характер.
3: Миссия Церкви Христовой заключается в том, чтобы спасать погибающих грешников. Она должна возвещать людям о любви Бога к ним и приобретать их для Христа действительностью этой любви. Истина для настоящего времени должна быть донесена в самые отдаленные уголки земли, и эту работу надо начинать с собственного дома.
2: Вопросы для обсуждения. Первый. Всем известно, что в Церкви есть свои проблемы. Иисус объяснил это следующим образом. Другую притчу предложил Он им, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи 24-25. Прочитайте эту притчу до конца. Как мы применяем слова Иисуса в нашей церкви и как решаем вопросы с теми, кто создает проблемы? Говорит ли эта притча о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя исключать человека из церкви? Смотрите, например, Евангелие от Матфея, 18 главу, 17 стих, 2 послание к Фессалоникийцам, 3 главу, 6 и 14 стихи, послание к Титу, 3 главу, стихи 10 и 11, и послание к Римлянам, 16 главу, 17 стих.
3: Второй. Что бы вы сказали человеку, который считает, что церковь утратила чистоту, поэтому он решает оставить тело Христово и продолжать свой путь в одиночку?
2: Третий. Наша церковь верит в священство всех верующих. Что включает в себя эта идея? Какую ответственность она налагает на нас?
3: Четвертый. Обсудите в классе некоторые потенциальные опасности, угрожающие нашему церковному единству. Какие причины послужили разделению церкви в древности? Чему мы можем научиться у прошлого, чтобы не допустить подобного в будущем?

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

У пророка Иезекииля в 12 главе, в 3 стихе мы читаем: «Ты же, Сын Человеческий, изготовь себе нужное для переселения». Я полагаю, что с переселением знакомы многие из наших слушателей не понаслышке. Наверное, многим из нас пришлось пережить переезд, переселение из одного места в другое. И какое бы переселение ни было, личное или семейное, оно всегда влечет за собой много томлений и переживаний. На него уходит уйма времени. В свое время Бог готовил израильский народ к переселению. Это было задолго до того, как Иезекииль записал прочитанные нами слова. И для этого великого события понадобилось много времени. В книге «Бытие» в 17 главе, в 8 стихе, Бог дал Аврааму верное обещание: «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю». Наконец, пришел час исполнения этого обетования. Бог выводит свой народ из Египта в ту землю, которую обещал некогда Аврааму. Сколько событий и знамений прошло над Египтом — это все, чтобы приготовить Израиль к переселению. Бог 80 лет приготовлял Моисея, готовя его быть вождем народа в этом переселении. И хотя Моисей воспитан был во всей мудрости египетской, физически силен, имеющий власть и богатство, но око Божье наблюдало за ним. От начала дней жизни Моисея Бог усмотрел для себя сосуд, а для народа Божьего — вождя. И когда Моисей стал 40-летним мужем, Бог начинает формировать этот сосуд, ввести через горнило унижения, переплавляя его. Восстают на него братья, восстают фараон, а Моисей уходит из дома царского, ничего не взявши с собою. Наверное, тогда в сердце у Моисея звучал голос, что для переселения нужно взять лишь самое необходимое. Также Господь обратился и к Иезекиилю. В 12 главе, в 4 стихе его книги мы читаем: «И вещи твои вынеси, как вещи, нужные для переселения». Так поступаем и мы во время каждого переезда. Время переселения — это возможность просеять свои вещи, посмотреть все свои пожитки, что-то оставить, что-то потерянное найти, но от многого и избавиться, как от ненужного, что-то выбросить, а что-то и раздать другим. В нашем примере Моисей оставил многое. Он оставил славу земную, роскошную жизнь, царский дом и многое другое, и, смирившись до праха, стал пастухом. Вместо царского сына Моисей живет в чужой земле пастухом, ибо он принял верою обетование и, как написано в послании к евреям в 11 главе, лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Дорогие друзья, а как у нас дело с переселением? Что мы оставили ради Бога и ради Его народа? Моисей оставил все земное богатство и наслаждение, и поношение Христова, читаем мы, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Об этом написано в той же 11 главе послания к евреям. Как бы хотелось и в наши дни видеть больше таких вождей, которые ради народа Божьего и дела его отрекаются от всего земного. Но, увы, к большому сожалению, их очень мало. Многие христиане забывают, что им нужно переселяться в небо, забывают о том, что нужно взять, а что оставить. Господь говорит здесь о духовном переселении. Это изменение нашего гражданства, нашего подданства. Апостол Павел пишет, что теперь наше жительство на небесах, а в оригинале сказано «наше подданство», «наше гражданство». Теперь наше сердце должно быть всецело отдано небесному, наши помышления должны быть о горнем, наши мечты о духовном. Живя в этом мире, наш дух уже силой Божьей может совершить переселение в обители Его. Переселяющимся в другой земной город можно было бы дать множество полезных советов, но главное — это быть готовым к переселению в город небесный. Мое желание — вострубить: приготовьтесь к переселению в город, который видел Иезекииль. В 47 главе его книги мы читаем описание этого города. «Видел его и Павел, и не нашел слов, чтобы передать всю красоту этого города. Также и Иоанн, будучи сослан на остров Патмос за Слово Божье и свидетельство Христово, удостоился видеть этот город. Он, равно как и пророк Иезекииль, видел дерево, приносящее 12 раз в год плоды, а листья этого дерева для исцеления народов».

пророку Иезекиилю Бог указал не только на то, что нужно взять для переселения, но указал и путь к этому городу. В главе 47 с первых стихов описано, что к этому городу путь лежит через поток, притом поток с каждым разом глубже и глубже, и только когда пророк Божий прошел вплавь, он доплыл до той стороны, где и город, и дерево вечное. Путь к этому городу ведет через поток, поток испытаний и забот. Иногда глубокие воды могут захлестывать нас, но поток этот нужно пройти, чтобы достичь города и переселиться в него. Что же нам нужно оставить? Давайте вникнем в Слово Божье, где ясно говорится об этом. В первом послании Петра, во второй главе, в первом стихе. Нам нужно отложить всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть. Нужно избавиться от всякого злословия. Слово «отложить» — это то же самое, что выложить из чемоданов ненужные вещи. Мы же понимаем, что все это лежит в сердце человека, и тому, кто готовится к переселению, это необходимо выложить, оставить, избавиться от этого. Когда человек это выложит, тогда, советует апостол Петр, нужно от всего этого удаляться, то есть убегать подальше. «Возлюбленные», читаем мы в первом послании Петра 2.11, «прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Да, Петр понимал, что плотские похоти – самый ярый враг души. Жаль, что сегодня не все видят это и подчиняются похотям плоти. Писание называет и много других вещей, которые исходят от плоти и которые должны мы оставить. Павел в послании к Галатам говорит: «Дела плоти известны». Я не буду их перечислять, о них вы можете прочесть сами в послании к Галатам в 5 главе с 19 по 21 стихи. В конце этого списка апостол заключает: «Предваряю вас», то есть предупреждаю, «что поступающие так Царство Божье не наследуют». Что же нужно взять, чтобы переселиться в лучшую страну? И об этом Слово Божье не умалчивает. Во втором послании Петра, в первой главе, с 5 по 8 стихи, мы читаем: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Всем нам, христианам, независимо от того, где мы живем, в каких условиях находимся, нужно запастись необходимым для переселения. И пусть Господь благословит тех, кто готовится всю свою жизнь к этому великому переселению в небо. И еще две цитаты из первого послания Петра. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время», читаем мы в 6 стихе 5 главы этого послания. А в 4 главе в 7 стихе написано:

Программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам послушать передачу «Церковь Христова». Ее подготовил и ведет Иван Михайлович Колесников.
1: Бессмертие – заветная мечта человечества. Скрепясь в надежде, человек как бы согласен хотя бы на долголетие. Воскресение, новая жизнь, не тело ему чуждо. А ведь все окружающее человека беспрерывной цепью говорит, что воскресение и только воскресение держит все в мире, не умирающим, не уничтожающимся. Люди научены, привыкли думать, что смерть положила предел всему, потому они, люди, поступают безответственно, часто злоупотребляют жизнью, особенно жизнью других. Никакие качества человеческие не в состоянии предотвратить нарушений против жизни, а жизнь воскресает, все с новой силой. Вот в некоторых частях земного шара все умирает в период наступившей зимы. На самом же деле это способ обновления природы. Законы природы, о которых любят говорить материалисты, методы и системы, через которые Бог управляет мирами. Законы природы есть та форма управления Богом Вселенной. Прогресс науки не уничтожает и не уменьшает количество непонятного. Мир становится для человеческого познания все глубже, богаче и таинственнее. Когда наука была в детском состоянии, мир был простым, понятным, познаваемым. Состоял мир из четырех элементов – земли, воды, огня и воздуха. В астрономическом определении тоже просто – земля окружена хрустальными замкнутыми небесами, закрепленными в нем звездами. Современная астрономия раскрывает живую и таинственную бесконечность миров, а астрология – беспредельно совершенствующегося сознания. Принято, что приход из невидимого – рождение, а уход в невидимое – смерть. Это теория. Говоря о жизни, материалисты имеют в виду материю и начинают оперировать неизвестными им данными. Кое-что о процессе жизни знают и не ученые, а простые люди. О сущности же этих процессов и движущей силе их они не могут сказать ничего существенного, хотя бы как о процессах радости или скорби в звеньях нашей жизни. О неверии в новую жизнь говорят, как бы прячась от реальности наказания за растраченную жизнь в теле. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 12 стих. Наша горбатая земля, наш земной шар, наш мир, наша планета, на которой мы живем временно, как странники и пришельцы, послание к Евреям, 11 глава, 13 стих. Мы совершаем наше сложное путешествие в трех направлениях, ни на чем. Наша горбатая земля, вращаясь вокруг своей оси, несет нас и всю тяжесть гор, пустынь, океанов, рек, озер и морей, все живые твари и всех нас, людей, со скоростью 1750 км в час. Мчась вокруг Солнца, напрягая усилия, чтобы не опоздать, Земля стремительно проходит 35 км в секунду. Находясь в хороводе всех планет,

0: Нет Солнечной системы, мы на нашей матушке Земле уже вместе с Солнцем и всей нашей галактикой в беспредельном пространстве Вселенной уже замедленным темпом движемся, чтобы иметь время осмотреться, подумать и налюбоваться красотой такого путешествия. Всего-навсего продвигаемся еле-еле 22 километра и 750 метров в секунду. Проделывая такие манеры, наша Земля, по утверждению Библии, Бог повесил Землю ни на чем. Книга Иов, 26 глава. Совершая такое интересное путешествие, находясь временно в этом положении, люди как бы от безделья в большей мере не мудро проводят время. Не копаясь в древней истории, когда наука была в детском состоянии, дети ведь склонны пошалить и часто способны на глупость. Над мудрецами прежних веков ученые и мудрецы нашего времени теперь смеются и не верят им, да и есть над чем посмеяться ученым мужам нашего времени. К сожалению, для ученых-материалистов и вообще безбожников вовсе не важно, что сказал Бог, важнее для них то, что думают и говорят они. Знаток русской души Достоевский писал: «Легко сделаться атеистом русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире». И русские не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру. Никто того не замечает, что уверовали в нуль. К радости нельзя сказать этого о людях, уверовавших в божественное откровение, в Слово Божие, Библию. Библия отвечает на каждый вопрос души. В то время, когда религиозный мир и сверхрелигиозный атеистический соревнуются, разрушая жизнь, усовершенствуясь в науке производства истребительных орудий и ядов. Братство верующих молится о них, желая им воскресения в новую жизнь, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам, 4 глава, 16 и 18 стихи, 5 глава, с 1 по 10 стих. «Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей», 11 стих. «Приглашаем к воскресению, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительными, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, послание к Ефесянам, 5 глава, 12 и 19 стихи. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный. Тот, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны. Иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. И так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. 1 Коринфянам, 15 глава, 35 стих и дальше. Стих 58. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не напрасен пред Господом. Чтобы воскреснуть, нужна жертва, мертвец, мертвое должно исчезнуть. Новая жизнь, выходящая из мертвого зерна, не похожа на умершее зерно. Стебель и колос полны жизни, они выше по качеству. Все воскресшее в окружающей нас природе непревзойденно лучшее. Хотя между умершим и воскресшим существует родственная связь. Когда мы видим поля, нивы, ржи, пшеницы и других злаков, мы знаем, откуда они происходят. Ни одна книга в мире, ни один автор любой книги не говорит о жизни так определенно, разносторонне и многообразно, как говорит Бог в своей книге Библии. Бог, сотворивший все, объясняет в понятной форме о всем существующем. Смерть не означает, что это конец. воскресшее тело будет иным, неземным, что обязательно станет новой формой жизни. Мы не должны удивляться этому. В мире существует весьма большое разнообразие выражения представителей жизни. Почему же так трудно представить, что великий автор, творец этой жизни, может превратить наше тело тленное в тело духовное? И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Книга Откровения, 21 глава, 6 стих. Вся глава описывает новое творчество Бога, но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это, первое послание к Коринфянам, 2 глава, 9 и 10 стихи. Наше же жительство на небесах, откуда ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, и силою, которую Он действует, покоряет себе все. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 стихи. Его воскресение является гарантией нашего воскресения, когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертное, тогда сбудется написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 1 Коринфянам, 15 глава, 54 и 57 стихи. Научая своих учеников, Иисус Христос посвятил их тайны Царства Небесного. Вся их земная жизнь была направлена в надежде на будущую жизнь в небе. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и у меня веруйте, в доме отца моего обителей много. А если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить место вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1 и 2 стихи. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я, а куда я иду, вы знаете, и путь знаете». 3 и 4 стихи. «И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Стих 30. Дорогие радиослушатели, эти слова Господа должны побудить у вас желание стать верующими, а Христос для вас сделает все необходимое для вечной жизни в воскресении. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Разве это непонятно, что нерожденный не может видеть? Ему не нужно видеть по простой причине закона. Несуществующему, нерожденному это не нужно. Слова эти как в стене горох для мертвого во грехах. Многое сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30 и 31 стихи. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. 25 последний стих Евангелия от Иоанна. Дорогой слушатель, уверуй, это так просто. Бог не религиозен. Он учит просто, не посылает монастыри, не накладывает эпитемии, не ставит условий в ограничении пищи, зовет всех. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 15 и 16 стихи. Библейский курс поможет вам в изучении Слова Божия.
1: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церкви Христа», почтовый ящик 5-3-3-3, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз, «Церкви Христа», почтовый ящик 5-3-3-3, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, две буквы О и К, почтовый код 73083, США. До свидания.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, в течение этого часа мы предложим вам проповедь Александра Иванова, затем через полчаса слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, ежедневную страничку «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: «И пришел Мемфисофей, сын Ионафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид: Мемфисофей! И сказал тот: вот раб твой. И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфисофей и сказал: что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И последний, 13 стих: и жил Мемфисофей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом, он был хром на обе ноги». Как обычно, все те, которые достигали царского престола, и они оказывались не из того дома, который раньше был на царском престоле, они уничтожали всех своих предшественников. И на то время это вроде было как бы нормально, потому что каждый тот, который достиг царского престола, он боялся, что против него смогут восстать и свергнуть его с престола или убить. Но история, которую я прочитал, она говорит нам о совершенно обратном. Так как поступил Давид, практически мы нигде не читаем, чтобы кто-либо поступал на страницах Священного Писания. Я думаю, что вы прекрасно знаете историю Саула, царства Саула и царства Давида. Это практически два противоположных лагеря. И скажу вам, что Саул всегда считал Давида за своего врага и всегда его преследовал. И теперь, казалось бы, когда Давид достиг царского престола, как раз было бы в меру свести счеты, то есть уничтожить всех из дома Саулова, чтобы и даже памяти не было о том, что было до этого. Но Давид поступает совершенно противоположно. Он делает то, что, как я сказал, обычно не делал никто. Он обращается и говорит: «Если еще кто-нибудь из дома Саулова, я бы оказал бы ему милость Божию». Братья и сестры, вот этот отрывок, который я прочитал, это прекрасный образ из страниц Священного Писания, который говорит нам о милости Божьей падшему человеку ради Иисуса Христа. Точно так же, как Давид обращался к Мемфисофею и говорил: «Ради Ионафана я окажу тебе милость». Прекрасный прообраз, который так говорит нам о многом. Я думаю, что каждый из вас знает историю Саула. В свое время это был прекрасный человек. Это был скромный человек. Это был тот, которому Господь поручил Израиля, что он был царем, чтобы он был вождем Израиля. Но случилось так, что одно за другим Саул допускал то, что он не должен был допускать в своей жизни. И впоследствии случилось так, что пророк, который пришел его обличить, сказал ему, что то, что ты сделал, это одинаково. Если бы положить его на весы, то непослушание и волшебство, которое делает, это одинаково перед лицом Господним. И Саул оказался одним из таких людей. Мало того, это был тот человек, которого злой дух возмущал, и который в свое время сделал очень много зла для Давида, который видел, что Давид в действительности лучше его, прекраснее его. Он видел, что те слуги, которые окружают его, они были расположены к Давиду. Им нравилось, как говорит Священное Писание, как Давид выходил и как Давид входил. И он знал, что если вот так вот оставить все, чтобы было как оно есть, то придет время, когда все склонятся на сторону Давида. И тогда что нужно будет делать Саулу, кроме того, как где-то убегать? И поэтому он его преследовал и старался найти его во всех пределах Израилевых, лишь бы только избавиться от Давида. Так говорит нам Священное Писание о доме Саула. У Саула был сын Ионафан, который был в большой дружбе с Давидом. Как говорит Давид, эта любовь, которая была между ними, была превыше любви женской. То есть, как могут муж и жена любить друг друга и разделять общение, Давид говорил, что это нечто большее. И у этого Ионафана был сын, который, как говорит нам Священное Писание, был хром на обе ноги. И вы знаете, он не родился хромым. Он родился так, как и все рождаются, нормальным мальчиком. Он не был вовсе хромой. Но когда ему было 5 лет, это записано во второй книге Царств, 4 глава, 4 стиха, когда пришла весть в дом Саулов о смерти Саула и Ионафана, то няня, которая нянчила Мемфисофея, она взяла его и побежала. И сказано, что когда она бежала, он упал и сделался хромым на обе ноги. Братья и сестры, дом Саулов, те, которые жили после него, это прообраз нас с вами, прообраз падшего человечества, которые когда-то в свое время занимали особое положение, которые когда-то в свое время Адам имел общение с Богом и был в раю. Но следствие грехопадения настолько удалило от Бога человечество, что оно стало враждовать с Богом. И малу-помалу, по стечению времени, сделалось калеками, неспособными занять то первоначальное положение. Мемфиосфей у 5 лет сделался хромым. Мы порой не даем себе отчета и даже не представляем себе, что наши дети в 5 лет могут стать калеками. Я не имею в виду, что они упадут, как Мемфиосфей, и сделаются хромы на обе ноги. Нет. Но, братья и сестры, у 5 лет порою дети становятся калеками, которых впоследствии очень тяжело исправить. И, казалось бы, родители прилагают все свои старания, чтобы исправить этих детей, чтобы они стали нормально ходить, но практически не получается. Няня, которую очень часто поручают детей, она делает их калеками. Можно было бы много говорить об этом, но начиная еще с детских лет, родители позволяют себе, чтобы няня заботилась о детях. И в это слово «няня» входит все то, что окружает нас. Очень часто покупают игрушки, которым порою не придают значения. Эти игрушки, они способны сделать детей калеками. Очень часто позволяют детям, чтобы они играли в игры. И эти игры те, которые зачастую они играют на компьютерах с детского возраста. И они настолько привыкают к тому, что они играют, они настолько вливаются в это, что в своей жизни они стают это практиковать. Проходит определенное время, и мамы с папами начинают плакать и начинают думать, как исправить своих детей. Но порою становится это невозможно. Буквально вчера мне сказали, что в одной из наших славянских детей за 2 года молодежь разбила 40 машин. Вы можете себе это представить? Даже если взять минимальную цену, и все, во что это обошлось, это 500 000. Из этих 500 000 можно было бы там, откуда мы приехали, знаете, сколько сиротам помочь? Сколько помочь обездоленным? Сколько помочь тем, которые нуждаются в куске хлеба? Сколько можно было бы помочь благовестникам, чтобы они шли благовествовали? Сколько можно было построить молитвенных домов там, где в этом нуждаются? 500 000. И все это лишь почему, братья и сестры? Откуда возникают эти проблемы? Возникают эти проблемы, что с детских лет порой мы доверяем не Слову Божьему, порой мы не прилагаем старания к тому, чтобы дети были с нами, чтобы научить их истине, но мы доверяем няням. И эти няни, заботясь о наших детях, они делают их калеками, делают их хромыми, делают их неспособными, чтобы жить полноценной жизнью. Мне удивительно то, что мы порой настолько свыкаемся с тем, что происходит вокруг, и считаем это нормальным. Когда наши дети или когда кто-либо говорит, что вы знаете, ну, телевизор это нехорошее дело. Они настолько привыкшие к этому говорят, а что здесь такого? Там нету ничего плохого. Или компьютеры говорят, ну, мы там поставили определенные ограничения, что туда, куда не нужно, они туда зайти не смогут. Братья и сестры, смогут. Не смогут в 5-летнем возрасте, подрастут немножко и смогут. И достигнут, и научатся тому, чему мы даже себе и представить не можем. Когда мы смотрим на то, что происходит, мы говорим, ничего, он подрастет и поймет. Вспомните одну историю, которая записана на страницах Священного Писания, где однажды Елисей пришел в Иерихон. Он пришел в Иерихон, и к Елисею обращаются и говорят, вот место здесь хорошее, здесь очень удобно жить, это прекрасная долина. Но здесь есть 2 вещи, которые, ну, не совсем мы можем сжиться с этим. Одно из них – это вода была горькая, нехорошая была вода для питья. И вторая – земля была бесплодна. Вы представьте себе на то время людей, которые жили от земли, которые там что-то выращивали, и для этого, естественно, нужна была вода. Они были, казалось бы, лишены этого. Земля была бесплодна, и вода была нехороша. Но люди там жили, никто оттуда не уходил. Они свыклись с этим. Они считали, что это нормальное положение. Они считали, что, ну, ничего страшного. Но мы вот так вот привыкли. Немножко вода нехорошая, немножко горьковатая, ну, немножко тяжело с землей. Она не приносит тех плодов, которые она должна приносить. Но люди жили там. И для них это было привычно. И они считали, что это норма. братья и сестры, и у каждого, у того жителя, который там жил, даже и мысли не было, что как-то исправить это положение или оставить это место, уйти в другое место. Не было. Привыкают. Мне один из братьев рассказывает и говорит, вроде, имея семью из 10 детей, этот глава семьи, глядя на его поведение, глядя на его внешность, и узнав, из какой он церкви, можно только удивляться. Как ты можешь быть в этой церкви? Ведь между тобой и той церковью, которая внешне выглядит, у которой поведение, у которой вот дети себя так ведут, как ты можешь быть там? Ты настолько отличаешься, почему ты не найдешь для себя более строгой церкви? Он говорит, ну я так приехал, я так привык, я среди этой церкви. И хотя он говорит, что я вот своей внешностью и своим поведением я стараюсь влиять на тех людей. Неизвестно, насколько ему это удастся, как 10 человек может повлиять на 5-тысячную толпу. Я думаю, что быстрее всего эта 5-тысячная толпа повлияет, по крайней мере, если не на него, то на его детей. И впоследствии он тоже будет плакать. Он будет горку проливать слезы и будет думать, откуда эта беда пришла, почему мои дети стали хромы на обе ноги. Лишь только потому, что он считает на сегодняшний день, что это все нормально. Очень многие из нас имеют родственников, которые ведут свободный образ жизни и которые позволяют себе в своей жизни все. И общаясь с ними как родственниками, мы позволяем, чтобы наши дети поступали так, как наши родственники. Чтобы дети наших родственников вот как себя поступают, но мы ведь же пришли к ним. И мы же не скажем, что, ну знаете, вы вот на них смотрите, вы вот с ними будьте, но того, что они делают, не делайте. И да, может быть, мы говорим и много говорим, но мы их привели, мы дали им эту возможность общаться. Они общаются, они учат друг друга. И впоследствии, когда дети становятся хромы на обе ноги, родители начинают плакать и начинают думать, почему, откуда это? Мы буквально в среду говорили о благовестии. Вот наша молодежь, она приехала, и вот так вот среди молодежи мы решили немножко поговорить и поговорить о важности этого служения, о важности благовестия, о важности проповеди. А ведь начинается это все с того, чтобы мы научились передавать мысли Священного Писания. Естественно, за этим следует все. И наша жизнь, и наши отношения, и наше поведение. То есть оно связано одно с другим. И когда человек начинает это делать, начинает это практиковать, это слово, в которое он вникает, оно начинает прежде всего действовать на этого человека и исправлять его. И мы говорили о том, что молодежи нужно это делать. Порою беда, когда молодежь начинает это делать, но потом, когда они женятся или выходят замуж, не знаю, какую няню они находят, но они перестают служить Господу. И многие думают, что только приходя в молитвенное собрание и занимая задние лавки, это служение Господу. И они не думают о том, что Господь когда-то может сказать, «А кто просил вас топтать мои дворы?» Мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас мог подумать о том, что порою мы уподабливаемся Мемфисфею, который был хром на обе ноги. И теперь давайте буквально несколько моментов обратимся к истории, которую я прочитал. Давид вспоминает о доме Саула, и, как я уже говорил, это необъяснимо для нас. Если бы можно было Давиду вспомнить, то, наверное, в своей жизни только те переживания, которые он испытывал, когда он убегал от Саула. И казалось бы, что можно было бы вспомнить об этом доме? Но Давид говорит, я окажу милость Божью дома Саулу. Казалось бы, недостойному, достойному уничтожения и даже не помнить о нем. Но Давид говорит, что я окажу ему милость. Призывает этого калеку хромого ногами. И обратите внимание, что первое сделал Мемфисфей. Он пал на лицо свое перед Давидом. Как хорошо, что он понимал, что в действительности его могли позвать лишь только для того, чтобы потребовать отчета за жестокости его деда. Но Давид призывает его, и, понимая все то обстоятельство, Мемфисфей падает на лицо свое перед Давидом. И впоследствии он говорит, как он выразился в этом отрывке, «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Братья и сестры, как часто бывает так, что мы с вами мало-помалу допускаем что-то в своей жизни? То ли это небольшой обман, то ли это наше отношение к внешности, то ли наше отношение к пониманию, превратному пониманию какого-то места из Священного Писания. И начиная допускать в своей жизни, вначале вроде совесть нам что-то говорит, но потом мы свыкаемся с этим положением. Мы считаем, что это нормально, потому что многие люди это практикуют и многие люди это делают. И когда нам начинают об этом говорить, что ты знаешь, вот тебе в том и в том нужно исправиться, какова наша реакция? Как мы реагируем на это? Поступаем ли мы так, как поступал Мемфиосфей, или нет? Падаем ли мы на лицо свое и говорим, что кто мы такие? И как мы должны себя вести, или как мы должны относиться к Священному Писанию? К той истине, которая звучит к нам, но порою бывает совершенно наоборот. Мы считаем, что мы действительно из царского рода. И что ты можешь сегодня мне сказать? Или какое обличение ты можешь мне говорить? Да ты на себя посмотри. Братья и сестры, лишь только тогда, когда мы пойдем ниц на свое лицо перед нашим Господом, лишь только тогда Господь проявит милость свою к нам. Я хочу обратить ваше внимание на то, что пообещал Давид Мемфиосфею. Он ему говорит: «Все поля отца твоего, все то, что ты имел, я отдам тебе». То есть точно так же, как господствовал когда-то твой отец, и ты будешь в таком же положении. И мало того, он ему сказал еще нечто большее, о чем, я думаю, Мемфиосфей даже и догадываться не мог. Он ему сказал: «И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Давид исполнил то, что он говорил. Но вы могли бы представить себе такую картину, когда заходит царская семья, чтобы сесть за стол и есть хлеб. И вдруг между этой семьей идет калека, хромой на обе ноги. И каждый раз, видя эту картину, что она говорила Давиду? Может быть, у него не один раз возникало такое желание сказать, что знаешь, ну ты где-то там на кухне. Особенно тогда, когда, может быть, были какие-то гости, и знатные гости, которые пришли к Давиду, чтобы разделить с ним обед. И вот Давид смотрел на эту картину, и особенно при гостях, может быть, он чувствовал какую-то неловкость. Ну при чем здесь этот калека? Да тем более, это же не твой сын. Но ради Иоаннафана Давид никогда так не поступил. А Слово Божие говорит, что жил Мемфиосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Исключения не было, даже тогда, когда приходили гости. Братья и сестры, мы с вами те же духовные калеки. Но когда мы пали ниц перед нашим Господом, Он возвратил нас в первоначальное положение. Он сказал, что мы будем иметь то, что имел когда-то Адам. Мы будем в этом прекрасном месте. И сегодня хор нам пел: «Я слыхал о небесном Салиме, о том прекрасном городе, который Господь обещал для любящих Его». Как написано в послании к Ефесянам во 2 главе, там сказано так, 4 стиха: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвым по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Братья и сестры, Господь уже сейчас посадил нас там, на небесах, чтобы мы вкушали эту прекрасную пищу, которую Господь приготовил для нас. Чтобы мы всегда ели этот хлеб, который преподается с царского стола. Каково наше сегодня отношение к этому? Я вспоминаю одну историю, которая была написана в одной из книг, как пример, как один банкир, который имел единственного сына. И случилось так, что началась война, и делали призыв, и сын его попал в призывники. Вначале, как богатый человек, он попытался избавить своего сына от призыва, но не получилось, и его сын пошел на фронт. Отец настолько переживал о единственном сыне, что каждый раз, когда с фронта возвращались какие-то раненые люди или больные, он оставлял свое дело, банкирство, и заботился об этих людях. И тогда друзья ему говорят: «Слушай, твое дело, твой бизнес, оно идет на убыток. Ты поручи этих людей, которые приходят, которым ты имеешь сожаление, поручи их каким-то другим людям. Выбери этих людей, которые будут заботиться, а сам занимайся своим делом». Он их послушался и сделал так. Но вот однажды, придя к своему кабинету, он увидел одного молодого человека, который был очень бледный, он был в шинели, и он обращался к этому банкиру и говорит: «Я только что пришел с фронта». И, понимая все, он говорит этому молодому человеку: «Знаешь, ты обратись вот в этот кабинет, там специально есть люди, которые о тебе позаботятся». Но он говорит: «Нет, я к вам хочу, у меня к вам есть обращение». «Нет», он говорит, «вы знаете, я настолько занят, что я не могу. Вы, пожалуйста, обратитесь, там все сделают для вас, что вы попросите». И тогда этот солдат вынул записку и подал этому банкиру. Банкир развернул эту записку и прочитал следующее: «Отец, этот молодой человек, спасая мою жизнь, был тяжело ранен. Пожалуйста, позаботься о нем». Отец оставил всю свою работу, он взял этого молодого человека, он привез его домой. Он переодел его в одежды сына и посадил его за своим столом. Братья и сестры, это прекрасный пример, как Бог поступает с каждым из нас ради Иисуса Христа. Ради Его пролитой крови, ради Его страданий. Порой мы это не ценим. Порой мы на это не обращаем внимания. Порой мы настолько свыклись с тем, что это нормально, это так должно быть, что у нас даже слов благодарности нету для нашего Господа, чтобы поблагодарить Его за все то, что Он сделал для нас. А ведь мы, братья и сестры, калеки на обе ноги. Даже тогда, когда Господь проявил свою милость к нам, все равно мы порой мы позволяем себе то, что мы не должны себе позволять, и мы считаем, что это нормально. Даже живя сегодня, мы понимаем, в какое время мы живем. В то время, которое все указывает, что это последнее время, и что церковь, она должна пробудиться, она должна позаботиться о том, что вот-вот и будет восхищение церкви. Чем занимаемся мы? У нас нету времени, чтобы нам заняться тем, чем мы должны заняться. Я уже когда-то приводил пример, что я прочитал в одной небольшой тоненькой брошюре, где автор писал, что порою мы для нашего Господа оставляем одни огрызки. Я когда прочитал, я удивился, но когда я подумал и прочитал дальше, что он пишет, это в действительности так. В отношении нашего времени мы готовы для себя работать 24 часа в сутки, даже не отдыхая, чтобы побольше приобрести. Скажите, сколько мы времени оставляем для того, чтобы трудиться для Господа? Не услышим ли мы когда-то слова, которые Господь скажет, лукавый и ленивый раб? Ты все для себя делал, а что ты сделал для меня? Ничего. Из наших средств, которые мы имеем, мы тоже для Бога иногда, огрызки действительности оставляем, потому что основное мы тратим для себя. Нам же нужно все иметь, нам же нужно и отдохнуть. А для Господа, как-нибудь, вот как я уже немножко разживусь, вот тогда. И иногда мы ложим так, знаете, от скудости нашей, как будто бы мы ничего не имеем. Это тоже огрызки. А наше здоровье, наши силы, которые нам Господь даровал, мы тоже порою согласны работать, не отдыхая, тратить свое здоровье, самую тяжелую работу делать, чтобы нам заработать, чтобы нам иметь. Но если бы это коснулось, чтобы поработать для Господа, ой, спина болит, ой, рука болит, ой, голова болит, не могу, здоровья нету. Братья и сестры, и это в действительности так. А Господь говорит, ради Иисуса Христа я милость к вам проявляю. Я уже сейчас вас на небесах посадил в то прекрасное место, о котором только люди мечтать могут. Мы делаем все для того, чтобы как-то улучшить свою жизнь, для того, чтобы она выглядела прекрасно, для того, чтобы место, то, где мы живем или то, где мы отдыхаем, оно как-то по-райски выглядело, чтобы оно было приятно для нас. А Господь говорит, это все временное, это все проходящее. А там, на небесах, я приготовил то, что вы себе даже и представить не можете. А мы порою отказываемся от этого. Нам порою этого не надо. Мы не хотим этот царский стол. Нам нравится наше пойло или наша еда, которую мы приготовили для себя. Братья и сестры, пусть вот этот пример, как Давид поступил с Мефибосефом, всегда будет на памяти у нас. Точно так же и Господь, богатый милостью Своею, ради Иисуса Христа помиловал нас. Давайте будем этим дорожить. Давайте мы будем Ему благодарны за то, что Он сделал для нас. И за то, что Он сегодня еще заботится о нас и не хочет, чтобы мы погибнули. Он хочет, чтобы мы были с нашим Господом. Он хочет, чтобы мы были там, на небесах. Пусть Он нам поможет в этом. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Итак, весь Израиль спасется. Послание к римлянам, 11 глава, 26 стих. Моисей радостно воспел на берегу Черного моря, когда понял, что весь Израиль в безопасности. Ни одна капля не упала с водяной стены, пока последний из Израиля Божиего не утвердил ногу свою на другом берегу. Немедленно после этого воды опять вернулись на свое прежнее место, но не ранее. В той песне были слова: «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил». В последнее время, когда избранные будут петь песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, это будет предметом гордости Иисуса. «Тех, которых Ты дал мне, я сохранил». На небесах не будет ни одного пустующего престола, ведь избранные в рай войдут и встретятся, и все гимн благодати воспоют, восславят Бога все. Все, кого Бог избрал, все, кого Иисус искупил, все, кого Дух призвал, все, кто верует в Иисуса, обязательно преодолеют разделяющее море. Еще не все мы добрались до того берега. Та часть пересекла поток, но часть еще идет. Авангард армии уже достиг берега. Мы же проходим через пучины, тесно следуя за нашим вождем. Мы входим сегодня в самую середину моря. Не будем робеть душою. Арьергард скоро будет там, где уже находится авангард. Скоро последний избранный перейдет море, и когда все будут в безопасности, раздастся победная песнь. Но если бы хоть один из них не дошел, о, если бы хоть один из его избранных детей оказался отторгнутым, это внесло бы вечную дисгармонию в песни искупленных и оборвало бы струны райских арф, так что из них никогда не смогла бы палиться музыка.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Чистые сосуды. Книга Притч, 10 глава, 12 стих. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Ненависть разъедает сосуд, в котором находится. Эти слова были произнесены бывшим сенатором Аланом Симпсоном на похоронах Джорджа Буша. Рассказывая о доброте своего друга, сенатор Симпсон вспомнил, что и профессиональное руководство, и личные отношения президента Соединенных Штатов были проникнуты юмором и доброжелательностью. Там не было и намека на ненависть. «Слова сенатора тронули меня. А вас? О, сколько вреда я причинил себе, когда питал ненависть! Медицинские исследования свидетельствуют, что мы наносим вред своему здоровью, если цепляемся за негатив или взрываемся гневом. Повышается давление, чаще бьется сердце. Возникает депрессивное состояние, сосуд разрушается». В книге «Притч» царь Соломон замечает: «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Раздоры, о которых пишет мудрый царь, это кровная вражда между людьми из разных племен и рас. Такая ненависть подпитывает желание отомстить, поэтому враждующие стороны никак не могут примириться. Но Божья любовь покрывает, набрасывает покрывало, скрывает или прощает все грехи. Это не значит, что мы не обращаем внимания на ошибки или попустительствуем злу. Но мы не припоминаем зла, если человек по-настоящему раскаялся. А если он так и не извинился, мы все равно приносим свое чувство к Богу. Мы знаем того, кто есть любовь, поэтому призваны иметь усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Что побуждает вас ненавидеть? Как жестокосердие и враждебность съедают нашу собственную радость и мир? О Боже, помоги мне покориться Твоей любви, которая покрывает все грехи и превращает меня в чистый сосуд, обитель для Тебя.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В прошлой беседе было сказано о том, что святая, угодная воля Божья зиждется в том, чтобы последователи Господа Иисуса Христа правильно ходили в истине Божьей. Также было сказано о том, что значит Божья истина и ее откровение человеку. Сегодня, по милости Божьей, мы снова продолжим эту тему и прочитаем третий стих из третьего послания апостола Иоанна. «Возлюбленному брату по вере Гаю апостол говорит: ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Ходить в истине, сделаться с поспешниками истины, 3 Иоанна 8, сохранить истину, Галатам 2:5, прямо поступать по истине, Галатам 2:14. Постигнуть познание истины, 1 Тимофею 2:4. Все эти и другие места из Священного Писания особенно обращают наше внимание на правильное отношение верующих к истине Божьей. Среда, в которой мы живем, обилие зла, всевозможные прельщения этого мира очень часто оказывают отрицательное влияние на правильное хождение в истине. К примеру, этому может послужить нам стих 1, 3 главы послания апостола Павла Галатам, где он с болью в сердце говорит: «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Как же правильно ходить в истине, чтобы, как говорит апостол Павел, начавшие духом, не оканчивали хождение плотью, Галатам 3:3. Одним из важных способствующих факторов правильному хождению является само доверие этой истине. Обратите внимание, как апостол Павел связывает веру или доверие Богу с истиной во втором послании к Фессалоникийцам 2:13. Читаем этот стих. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Многие и очень многие понимают слово «вера» в смысле того, что Бог есть, существует, действует. Конечно, это неплохо, Якова 2:19. Но таковую веру имеют даже и бесы. И более того, они, обладая таковыми познаниями о Боге, как сказано, трепещут перед Ним, что не делают все люди. Но в Священном Писании особенное ударение делается на веру в смысле доверия Богу, как и сказано. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его. Иоанна 1:12. Главным элементом таковой веры является связь с невидимым Богом. И на что следует обратить внимание, таковая вера активная. С одной стороны, неизменное действие Божие, как и написано: «Верен Господь, который утвердит вас». 2 Фессалоникийцам 3:3. С другой стороны, верность тоже активная со стороны человека по отношению к Богу, к Его истине. Итак, апостол Павел благодарит Бога за то, что члены церкви в Фессалониках пребывают в вере истине. Но, несмотря на это, он далее, во втором послании к Фессалоникийцам 2:15, убеждает их. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием». Истина Божья пришла к ним через слово апостола или послание. Иначе говоря, через благовествование, на котором и устрояется их доверие истине Божьей. Как раз противоположное мы видим, читая о причине, почему несмысленные галаты прельстились и отошли от Божьей истины. Апостол Павел в первой главе послания Галатам, в 6 стихе говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию». Иное благовествование – вот причина ухода от истины. Поэтому доверие истине Божьей является необходимым свойством христианской жизни. Ибо с этой истиной или благовестием связана угодная воля Божья, связана сама жизнь верующего. Вот некоторые данные, имеющие непосредственную связь между верой истине, на которые и обращает внимание апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам. Доверие со стороны членов этой церкви истине Божьей вызывает в сердце апостола радость и благодарение Богу. И это потому, что они на основании этой истины являются, первое, возлюбленными Господом братья. 2 Фессалоникийцам 2:13. Как он и говорит: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья». Спасение их было основано на великой любви Божьей. Иоанна 3 глава. Теперь они его возлюбленные братья. Заметим, что в первом послании к Фессалоникийцам 1:4 апостол говорит о них как о возлюбленных Богом. А это ясно говорит нам о том, что если

в нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. И это избрание совершается по предведению Бога и полностью по благодати, независимо от человеческих заслуг, как и сказал Господь своим ученикам. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Третье. Призванные братья. Апостол далее продолжает. «Избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих. Для исполнения своего божественного плана Бог посылает апостола Павла, Силу и Тимофея, Фессалонику, провозгласить слово спасения. Господь использует их как свой инструмент для благовестия. Господь сказал: «Я пришел призвать грешников к покаянию» Матфея 9:13. В послании к Римлянам 8:28 сказано о призванных по изволению Божию, а это значит, что и призвание есть дар Божий. Четвертое. Братья славы Господа. Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Вот цель избрания и призвания. Тот, что начинается с благодатью Божьей, кончается вечной славою. Божья слава верующих уже пребывает, Римлянам 8:30, Иоанна 17:22. Об этой вечной славе апостол Павел так говорит церкви: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы и с Ним прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Римлянам 8:16-18. Итак, истина свидетельствует нам о Божьем избрании, призвании, любви Божьей и вечной славе, уготованной Богом для своих возлюбленных. Уход, а это значит неполное доверие этому божественному преданию или его истине, чреват серьезными последствиями. Поэтому апостол Павел, говоря о вере истине, призывает: «Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим». 2 Фессалоникийцам 2:15. И да поможет нам Господь твердо довериться истине Его, к чему и призывает нас святая, угодная и совершенная воля Божия. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.

Всегда я говорю доброе утро, когда выхожу, но я так понимаю, что сегодня уже у большинства из вас уровень рождественского настроения становится все выше и выше, да? Потому что приближается Рождество, и западный мир в эти дни сейчас празднует Рождество, а мы с вами немножко попозже, да? Ну, у нас уже у детей вчера был праздник, и мы его называем детским Рождеством, но впереди еще и Новый год, а потом будет наше Рождество. Но все-таки я хочу вас сегодня тоже уже поздравить тоже с Рождеством, потому что в эти дни во всем мире говорится о Рождестве, да, и мы с вами, как я уже сказал, уже чувствуем это приближение, да, Рождества. Слава Богу за этот праздник, я думаю, мы об этом будем говорить еще особенным образом в январе 6 и 7 числа. Поэтому сегодня я не буду говорить свою проповедь на тему Рождества, все-таки отложим на те даты, когда принято у нас в России праздновать. Сегодня просто хотел бы поразмышлять над библейскими текстами. И начну, наверное, с того, что благословение. Все мы, наверное, ищем благословение. Да или нет? Вы же молитесь о благословениях Божьих. Вы хотите, чтобы Бог благословил вас? Конечно, я тоже. Потому что это естественно, да, и это, наверное, то, что первое, наверное, о чем мы просим в наших молитвах. Мы ожидаем, чтобы Бог благословил нас там, где мы находимся. Работа, дом, наше окружение, семья и так далее. И да, может быть, это нормально, и Бог благословляет нас действительно, да, потому что многие из вас, христиане, могут сказать, да, я вижу эти благословения Божьи в своей жизни. Но если мы хотим каких-то особенных благословений, кто из вас хочет особенных благословений? И вы, может быть, молитесь и ищете чего-то особенного у Бога, то нужно понимать, что для этого нужно что-то оставить. Это чего-то стоит. Да? Нужно куда-то двигаться, чтобы обрести нечто большее. Все великое достигается не на диване. И мы должны это понимать. Сегодня моя проповедь называется «Место, где тебя ждут великие благословения». Да, мы имеем сегодня благословения, но если мы стремимся к большему, где это большее? Где то место, где мы можем обрести нечто большее? Бог обещает эти благословения. Давайте поразмышляем над одним библейским примером или историей, который меня очень сильно вдохновляет. Начнем первый отрывок, прочитаем. Это книга Бытие, 11 глава, с 31 стиха. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет. И умер Фара в Харане». Это первый текст, где мы встречаем Авраама, того самого Авраама, который называется у нас отцом веры, да, от которого произошел и избранный Божий народ, да, и на кого мы сегодня смотрим, как на пример веры. Мы здесь видим то, что он с отцом, с папой своим, да, они идут в Ханаан, собрались, да, и переезжают на новое место жительства. Ур халдейский, в котором жил или родился даже Авраам, это на тот момент была столица царства. Ну, если вы знаете немножко историю, что после потопа там в Месопотамии, на территории современного Ирака, образовалась первая цивилизация, которую историки называют шумерская цивилизация. Это были первые люди, которые образовались, собрались, да, они там строили города, и, как мы помним с вами из Библии, они строили Вавилон, начали строить Вавилонскую башню, и после того, когда они задумали построить такую башню, Библия рассказывает, что Господу это не было угодно, он рассеял их, то есть после этого люди пошли дальше, в другие части земного шара и стали распространяться по земле. И там, в этой Месопотамии тоже как бы народы жили такие, как бы разделились на отдельные царства.
И вот Ур Халдейский, он был одной из столиц вот такого царства, шумерского царства. Это был, по-своему говоря, центр мира. Вообще это Месопотамия, это в то время был центр мира, центр цивилизации. Оттуда все остальное происходило. И к тому времени, вот когда Авраам родился, люди в тех местах поклонялись другим богам, разным другим богам. Это все прошло там где-то лет 300, может быть, ну, очень приблизительно лет 300 после потопа. Но люди поклонялись самым разным богам. Я просто не буду вдаваться в эти подробности, но там каждый город, там много у них было своих. И представьте себе Авраама, который вырос в этом окружении. Ну, наверное, еще скажу о том, что Авраам жил приблизительно в те времена, когда жил, ну, может быть, вы, если читали или знали, знаете историю, известный царь Хаммурапи. Кто-нибудь слышал о законах Хаммурапи, который это древний такой, может быть, первый древнейший законодательный сборник был издан или создан вот этим царем Хаммурапи. Считается, что как бы он первым там открыл или как бы вот эти законы или принципы существования государства, справедливые принципы жизни. И в этом государстве, ну, можно сказать, что на то время были вот эти справедливые законы, честное правосудие благодаря вот этому царю Хаммурапи. Но это догадки, я лишь пытаюсь представить себе вот то окружение, в котором жил Авраам. И если уж говорить о том, что Аврааму, может быть, не нравилось жить в Уре Халдейском, может быть, Авраам искал чего-то лучшего, хорошего, большего, то, ну, наверное, это соседний Вавилон. Вавилон был в нескольких километрах, в десятках километрах от Ура Халдейского. Ну, если ты собрался куда-то переезжать, то, ну, ближайшее место, самое лучшее, это Вавилон, где вот, может быть, этот Хаммурапи уже в то время царствовал. Можно представить себе, что, наверное, у Авраама был выбор, где ему жить. Если бы вы стремились найти место для жизни, куда бы вы поехали или где бы вы хотели жить? У каждого свои приоритеты, да, цели, предпочтения. И вот здесь мы читаем о том, что они пошли в Ханаан. Они пошли в Ханаан. Зачем они пошли в Ханаан? Ну, мы с вами знаем, что в современном мире люди стремятся жить в столицах. Люди, которые хотят большего комфорта, хотят больше зарабатывать денег, хотят больше условий для лучших условий для жизни, хотят иметь все блага современной жизни, то нужно стремиться в более крупные города, да, потому что там все лучшее. Люди переселяются с целью найти более удобное место для жизни, да, чтобы не было таких морозов, таких, может быть, сугробов и так далее. Люди стремятся к лучшему и более удобному. И почему не в Вавилон пойти, Аврааму, Фаре, да? Но мы видим, что они идут в Ханаанскую землю, то есть это Палестина. Почему они пошли именно туда, в этом тексте мы не видим ответа. Но сразу хочу обратить ваше внимание, что Фара, отец Авраама и сам Авраам, Лот с ним тоже, да, дошли ли они до Харана? Ой, до Ханаана, да, вот такие названия похожи. Я уже ответил, да? Они не дошли до Ханаана, они остановились в Харане. Харан — это был такой город на пути в Ханаан. То есть, если так географически смотреть, нужно было им обойти пустыню. И они шли на север через Харан, и нужно было прийти в эту Палестину. Харан — это древний город, тоже там, в Месопотамии, и тоже один из центров религиозного поклонения. Это крупный город, торговый центр. Сейчас этот город Харан, он существует, и он находится на территории Турции. И, знаете, вот так по-человечески рассуждая или размышляя, я подумал, что идя из Ура Халдейского, пройдя много городов, остановились в Харане. Почему? Почему? Наверное, там жизнь кипела. Наверное, что-то там их остановило, привлекло. Но они остановились, мы читаем, что там они остановились, прожили достаточно долго, пока не умер Фара.
И вот следующий отрывок прочитаем из Бытия, следующая глава, 12 глава, с 1 стиха. Читаем. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую. И пришли в землю ханаанскую. В этом тексте мы видим, почему они пошли, теперь мы видим причину, да, почему они пошли в Ханаан. Оказывается, Бог повелел. Оказывается, Бог призвал Авраама идти в эту землю. Ну, тут есть некоторая такая заминка или путаница, когда мы читаем Ветхий Завет, здесь кажется, что Фара сначала, да, берет Авраама и его ведет в Харан, потом в Харане они живут, и потом только в Харане Аврааму Бог говорит, призывает его в Ханаан. Оказывается, на самом деле все было иначе. Апостол Павел там в Деяниях, в 7 главе, не будем читать этот текст, но там можете обратиться и почитать, что он говорит ясно о том, что Бог проговорил к Аврааму в Уре. То есть, на самом деле, когда они жили в Уре Халдейском, Бог проговорил к Аврааму, и он пошел. Ну, конечно, был отец, поэтому здесь написано, что Фара как бы вроде ведет Авраама. На самом деле, к Аврааму Бог говорил. И они пришли в этот Харан, остановились там, а потом Авраам продолжил этот путь после того, когда умер его отец. И здесь я хочу, чтобы мы с вами остановились и поразмышляли, сделали такие выводы или духовные уроки. Первый момент. Представьте себе, что вот посреди, там находясь в Уре Халдейском, Авраам, живя в этом окружении, среди ложного религиозного поклонения, в отсутствии истинной религии, мы не знаем, чтобы там люди поклонялись истинному Богу, там было очень много разных богов. Но посмотрите, Авраам получает призыв от истинного Бога идти куда-то. Вообще говоря, люди очень внушаемы, да, мы с вами. На нас можно оказать влияние. И живя в этом окружении, в нашей стране, в нашем городе, среди наших друзей, нашего окружения, мы подстраиваемся, мы поддаемся общему влиянию, особенно влиянию толпы или большинства. Это такова сущность человека. Люди не хотят быть отверженными обществом. Люди не хотят называться или быть белыми воронами. Поэтому они стараются подстраиваться и быть как все, как-то вот держать нос по ветру, как говорят. Или плыть по течению, как живут все. И когда мы говорим об Аврааме, можно представить себе, что находясь в этом окружении, где все люди поклоняются этим богам, были построены эти башни, зиккураты, куда люди стекались, чтобы молиться, там были жрецы, там было все организовано. Все люди почитали этих богов. Но что было такого в Аврааме? Почему Бог приходит к Аврааму, этот живой, настоящий Бог, обращается к нему и дает ему какой-то план? Наверное, что-то было в Аврааме не такое, как у всех. Наверное, сердце Авраама было каким-то другим. Возможно, что мы не видим этого в Библии, но, возможно, Авраам, находясь в этом окружении языческом, сердце его все-таки искало живого Бога, настоящего Бога. Его не устраивало вот то, что вот это все эти религии. Он искал того, который сотворил его, который сотворил все существующее. Он любил того Бога, которого он не знал и не видел. И этот живой Бог приходит однажды к Аврааму и говорит: «Встань и иди». Бог имеет дело, я верю в то, что Бог имеет дело с теми, кто не идет за толпой, но кто по-настоящему жаждет и ищет вот этого живого Бога. Потому что мы все с вами можем толпой идти и кричать «Бога нет», как было в советские времена. Мы можем также в другие времена идти и кричать все вместе толпой, креститься и говорить «Бог есть». Мы все вместе можем толпой кричать: «А, это секта, это такие-сякие».
и так далее, потому что так все говорят. Но Бог имеет дело с теми, кто не идет за толпой, у кого есть в сердце жажда и поиск настоящего истинного Бога. Именно таким людям Бог открывается по-особенному. И я думаю, что поэтому Бог обратился к Аврааму и его избрал. Второй момент. Бог призывает его оставить, выйти из земли и от родства. Оставление чего-то в жизни, согласитесь, что это болезненный процесс, да? Когда вы что-то оставляете, представьте, переехать, оставить своих друзей, оставить своих родственников, оставить насиженные места, привычную жизнь, переехать, порвать с чем-то в своей жизни, да? Это всегда болезненный процесс. И здесь, когда Бог говорит Аврааму оставить, выйти из земли и от родства, фактически вот это то, что делает нас социальной личностью, да? Наша земля, наша родина, да, наши мир, в котором мы родились, наше родство, родственники, близкие, окружение наше. Это то, что и делает нас, как бы отдает нам вот это ощущение жизни и того, что, я человек, это делает нас социальной личностью. Смотрите, Бог отрывает Авраама от его корней, чтобы через него создать новый социум, новое общество. И то же самое Бог делает сегодня с нами, христианами. Бог тоже призывает нас выйти из этого греховного мира, из этого греховного окружения. Ведь мы все с вами родились в советские времена, да, ну большинство, наверное, дети только уже в России родились. И все мы имеем какое-то вот то воспитание или восприятие. Но Бог отрывает, хочет оторвать нас от того, к чему мы привыкли или в чем выросли, для того, чтобы нас вести к чему-то другому, большему. Христианин – это тот, кто выходит из мира и становится новым человеком, другим человеком. Бог хочет нас оторвать от греховных корней. А они засасывают, они притягивают, да, они держат крепко. Вот эти идолы, боги или ценности, за которыми мы когда-то следовали. И в послании к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха, известный текст, которым ярко написано о том, что делает Бог в нашей жизни. Здесь сказано: «И вас, нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Так это было. Такими мы были. Но дальше: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениях, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Он меняет круто нашу жизнь. Нас, которые жили вот так, как здесь описано, были по природе другими, но Бог меняет, Бог хочет что-то изменить в нашей жизни. Мы должны стать людьми не от мира сего. Кто из вас не от мира сего? Ведь мы живем в этом мире. Как можно быть не от мира сего? Вы же ходите на работу, у вас есть коллеги, друзья, с кем вы общаетесь. Как можно быть не от мира сего? Но так Библия говорит, что мы должны сердце наше и мозг переориентировать на какие-то другие цели, стать другими людьми. И это, конечно же, болезненный процесс, особенно для тех, кто слишком привязан к тому окружению или к тем ценностям, к тому миру, в котором он вырос или долгое время жил. С каким настроением Авраам ушел из Ура, из своей родины? С радостью? О, наконец я уйду с этого города. Или все-таки его что-то держало там? Мы не видим этого. Нет в этом тексте ничего, что говорит о настроении Авраама, о его сожалениях, может быть. Но можно представить себе, что, наверное, это было нелегко. Какой-то кто-то пришел, сказал: иди куда-то. Он встал и пошел. Но следующий вопрос.
ради чего стоило все менять в своей жизни? Ради чего? Мы же все с вами рассчитываем, да? Если вы собрались куда-то переезжать, вы же сядете, все посчитаете. Стоит ли это того? Ради чего стоило идти? И мы с вами читали о том, что Бог пообещал Аврааму. Бог обещает ему, что он создаст через него новый народ, новую нацию. Ну и мы знаем с вами, что Авраам, он отец евреев, начало, да, еврейского народа фактически, основатель. Бог обещает Аврааму благословение, ему самому и, как там сказано, через него всем племенам. Все народы благословлятся в Аврааме. Вот представьте себя, поставьте на место Авраама, если вам такой бы Бог сказал. И Бог ему еще сказал, что возвеличу имя твое. То есть твое имя будет известно, ты будешь иметь славу. На месте Авраама вы пошли бы, услышав вот эти три обещания. Через тебя создам новый народ. Я благословлю тебя, и все народы земли через тебя благословятся. И третье, что возвеличу имя твое. Это стоит того, чтобы все бросить, разорвать все свои привычные связи, рискнуть пойти не весь куда. А другой вопрос вам задам. А ради чего вы пошли за Христом? Ради чего? Что вам пообещал Бог? Или когда вы пришли в церковь, что вам пообещал тот, кто вас привел в церковь? Что пообещал вам пастор? Ради чего вы пришли ко Христу и пошли за Христом? Или другой вопрос задам. Скажите, из-за чего Авраам пошел? Из-за чего? Не знаем. Не сказано. Сказано, что Бог ему пообещал, и Авраам встал и пошел. Но из-за чего он пошел? Из-за этих благословений, которые Бог ему пообещал? Или, может быть, потому что просто Авраам был послушен Богу? Просто из-за послушания. А мне не важно, что дальше, как там дальше, какие благословения. Если Бог это говорит. Если Бог говорит, ну, значит, так надо, я иду и делаю то, что Бог говорит. Из-за чего многие становятся христианами сегодня? Факт в том, что ради благословений, да? Я бегу к Богу, почему? У меня столько бед, столько проблем в жизни. Вот я иду к Богу, чтобы Бог как-то решил мои проблемы, чтобы Бог устроил мою жизнь, привел в порядок, чтобы там все проблемы закончились, да? Так многие делают, из-за этого приходят. Чтобы иметь хороших друзей, может быть, пришел сюда, о, классно, тут все такие добрые, хорошие. О, тут что я там, меня предают, все, не любят меня, матерят. А тут, вот, смотри, как здорово, можно прекрасно здесь иметь друзей, общество, да? Может быть, кто-то идет, чтобы успокоить свою совесть. Ну, понятно, все мы грешим, и где-то там вот груз этих грехов нас давит. Человек приходит к Богу, чтобы получить освобождение, чувство вины, успокоиться, что я как бы вот все сделал в своей жизни правильно, я теперь верующий, и все хорошо в моей жизни. И все это хорошо. Все хорошо, и искать благословений тоже хорошо. Это нормально, мы все с вами люди, мы это понимаем. Но когда говорит Бог, мы должны понимать, что это всегда хорошо. Вот когда мы были маленькие, и нам папа говорил, так, сынок, иди туда, или дочь. Мы не задавались вопросом, а почему? А куда это ты меня позвал? А зачем? Мы дети, папа сказал, я иду. Когда Бог говорит, это всегда хорошо, потому что это Бог. Некоторые люди боятся, что если я стану христианином или пойду, когда вот Бог говорит, встань и иди, или будь, или делай так. Если буду делать так, Бог лишит меня каких-то радостей в жизни, что я стану несчастным. Ну, вот этот страх сатана нагоняет, да? Все время в ухо шепчет. Если ты будешь верующим таким сильно, если ты вдруг там станешь фанатично веровать, да, все в твоей жизни вообще плохо станет, Бог тебе заставит там от чего-то любимого отказаться и так далее. Вера это прежде всего доверие Богу. Богу, который является нашим создателем, творцом. Он сотворил меня. Он является моим небесным папой, небесным отцом. И мы его драгоценные дети. Мы просто должны. Бог сказал, я пошел и делаю.
Я не знаю, почему Авраам пошел и исполнил этот призыв, повеление, но размышляя об этом, я хочу, чтобы мы с вами шли за Богом не потому, что Бог обещает нам благословение, Бог обещает благословение, но просто потому, что Он папа, просто потому, что Он Бог, потому что Он наш Творец. Следующий момент. Мы с вами прочитали, что Авраам с отцом своим, с племянником, дойдя до Харана, там написано, они остановились там. Ох, как мне рисуется эта картина. Почему они не пошли дальше? В чем проблема? Почему они остановились? Что их остановило там в Харане? Ну, можно тоже фантазировать, представлять. Я не знаю, нет ответа, нет в Библии ясности в этом. Но можно представить себе, ну, может быть, не знаю, что-то их заинтересовало в Харане. Знаете, и так идешь, цель у тебя, все нормально, все хорошо. А тут раз что-то увидел, о, интересно. Ты остановился и увлекся. И забыл про свою цель. Бывает такое в нашей жизни. Может быть, в Харане что-то такое интересное, да? Может быть, какая-то нужда их заставила, может быть, болезнь, может быть, какие-то обстоятельства. Но из-за чего-то, по какой-то причине они остановились, не пошли дальше. И сразу мне вспоминается евангельский текст. Помните? Послание Галатам, 5 глава, 7 стих, апостол Павел говорит к нам, христианам: вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Вот так же самым образом, как Авраам вышел из Ура и остановился в Харане, многие христиане, они вышли из этого мира, они, да, можно сказать, порвали с греховным миром, да, вроде бы пошли за Христом, стали христианами, приняли крещение, но так и не обрели настоящую жизнь во Христе. Где-то остались посередине, где-то на пути застряли, не пришли к конечной цели. Христианская жизнь – это все-таки жизнь радости в Боге. Это жизнь служения Богу, жизнь прославления Бога, жизнь, когда мы наполняемся Духом и служим Богу Духом. Но где-то есть этот вот момент, где христиане останавливаются посередине, и вроде бы и не в мире, но и как-то вот и христиане такие вот непонятно какие, да? Вот этот Харан, вот эта половинчатость, неполное повиновение Богу, или помните, в Библии написано, духовная теплость, вроде уже и не холодный, но и не горячий еще, вот где-то так вот чуть-чуть подогрелся. Харан, это был такой же языческий город, и Харан духовный, это такое христианство, которое, ну, если так образно можно сравнить, да, что христианство, которое наполнено где-то мирским чем-то, мирской жизнью. Я не имею в виду, вы понимаете, да, о чем я говорю, что это не значит, что там, что когда мы ходим на работу, это значит, мы связаны с миром. Когда на работу человек ходит, это нормально, но им, сердцем быть прилепленным к миру или жить, или мыслить мирскими категориями, или жить этой греховной природой, как бы следовать за этой греховной природой. Вот о чем здесь речь. И Харан духовный – это тогда, когда христианин заявил о том, что он вышел, он пошел за Христом, но он остался мирским. Ур и Харан ничем по сути не отличаются, потому что это такие же города мирские. Вышел из Ура, но построил свой Харан. И многим христианам нужно, которые находятся в этом Харане, нужно вспомнить первоначальный призыв Христа. Нужно вернуться к этим началам. А вообще, к чему меня Христос призвал? Зачем я вообще пошел и куда я пошел? Вспомнить о том, что является настоящим христианством, чтобы, может быть, увидеть этот свой Харан и увидеть, что ты на самом-то деле не дошел. Путешествие дальше совершает Авраам по Ханаану. Все-таки он встает и идет в этот Ханаан. И дальше он идет по этому Ханаану. Мы читаем следующий отрывок, Бытие, 12 глава, 6 стиха. «И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы моря. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе
на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Ох, какие образы здесь опять, вы видите, да? Ну, первое, Бог говорит снова, когда уже он пришел в Ханаан, мы видим, что Господь снова обращается к нему и говорит: потомству твоему, вот посмотри на эту землю, я отдам эту землю, эта земля будет принадлежать твоим потомкам. Опять Бог обещает. И Авраам в знак почтения Богу, благодарности, он ставит жертвенник, он молится, он почитает этого Бога. Он идет дальше по этому Ханаану, снова останавливается, снова молится, снова создает этот жертвенник, призывает Господа, как здесь мы читаем. Почему? Для него важна поддержка Господа, он хочет, чтобы Господь его дальше вел, сопровождал его по жизни. Мы с вами тоже приходим в церковь, да, совершаем этот жертвенник, да, вот, образно говоря, здесь находится, где мы приносим жертвы Господу, славим Его, почитаем Его, поклоняемся Ему. Потому что нам важно, чтобы ощущать в своей жизни, что Бог с нами, что Бог идет с нами, что мы на правильном пути. И Авраам идет дальше по Ханаану, но что он ищет там, в Ханаане? Он здесь побыл, дальше идет, потом дальше идет, мы видим, к югу. Что он ищет? Может быть, он пытается понять, что дальше? Ну, я бы на его месте тоже так, наверное, да. Что дальше? Ну, я пришел в Ханаан, что дальше? Ну, может быть, туда надо пойти. Хорошо, дальше я к югу пойду. Остановился, помолился, дальше еще пошел. Что дальше-то? Дальше, я все, в Ханаане, все, Господь, ты же сюда меня призвал. И вот дальше мы видим ключевой момент. И был голод в той земле. Ох, как я представляю себе Авраама. Ну, нет, себя на месте Авраама. Авраам, наверное, был лучше, чем я. И чего я сюда пришел-то? Там, Ур, Харан, все было прекрасно, все было хорошо. Смотрите, ожидания, которые Авраам имел, возможно, да, идя в Ханаан, что же там такого? Почему Бог меня туда призвал? Что там интересного? Что-то Бог лучшее для меня приготовил. И он идет в этот Ханаан. И он приходит в этот Ханаан. Ага, идет по Ханаан. Ну и что? Где здесь? Что тут такого интересного? Из-за чего Бог меня вообще сорвал? Всю эту вот авантюру я влез. И голод. Как так? Ожидание и реальность. Авраам-то ожидал благословений. А реальность — это голод. И, наверное, можно было представить себе Авраам, какие ему мысли приходили. С чем я вообще тогда и вышел из этого Ура или там Харана? Что лучшего-то я нашел? Что я тут делаю? Может, я неправильно понял Бога? Может, я что-то не расслышал ни Ханаана, а может быть, все-таки Харан? Может, правда, там где-то Харан, Ханаан, что-то не так я понял? Может, вообще мне все это померещилось? Ну, не знаю, какие еще можно вопросы задать? То есть какие-то сомнения, буря в душе, да? Чего я сюда-то приперся, в это место, где тут голод, нечего есть? Может вернуться? И в нашей христианской жизни, опять же, переводя в плоскость нашей духовной жизни, в нашей христианской жизни мы тоже ждем особых благословений, да? Мы живем, задаемся вопросом, ну и что? Вот зачем я стал христианином? Ну и что? Вот то, что у меня в жизни проблемы, да? Трудности, какие-то лишения. Как же так? Как же так? Я же думал, я же становился христианином для чего? Чтобы что-то лучшее обрести. И где это лучшее? У меня только еще больше проблем стало. Может, какое-то я неправильное христианство нашел? Может, я в секту попал? Может, это не та церковь? Может, Бог обманул? Может, вообще не того Бога? Или, может, я не знаю. Понимаете, да, куча всяких-всяких разных вопросов. Что не так вообще произошло? Я же ждал вот этого. Почему этого нет-то? И опять я задам прежний вопрос. Из-за чего мы должны идти за Христом? Из-за благословений, Его обещаний.
или все-таки из-за послушания. Это важно, потому что мы слишком много зациклены на благословениях. Дай, Господи, дай, Господи, я хочу, благослови. Наши молитвы, наверное, наполнены очень много вот этими просьбами о благословениях. Искать благословений – это нормально. Да, мы все ищем благословений, но прежде всего послушание и доверие. Прежде всего. Если Бог так сказал, значит, так правильно, значит, так нужно. Но я пришел в эту страну, здесь голод. Бог сказал, что это что-то лучшее будет. Ну, наверное, как-то вот я, может, что-то не понимаю, но я сделал то, что Бог хотел. Я верю, что это, в этом есть смысл, потому что Бог это сказал. Мы видим, что было дальше. Я не буду читать этот отрывок, но я расскажу, что было дальше с Авраамом. Когда он увидел, что голод в этой стране, ну что делать? Вот вы что бы сделали? Приехали, оставили Челябинск, приехали в какой-то город, а там работы нет, жить не на что. Что бы вы сделали? Вернулись в Челябинск, да? Ну хорошо, правильно бы сделали. Авраам, он понимал, ну возвращаться обратно в Ур, тогда вообще стоило ли вообще, то есть это значит признаться в том, что вся эта авантюра была ложной, да, что не Бог тебе сказал и так далее, понимаете, да? В этой ситуации Авраам принимает другое решение. Он идет в Египет, в соседнюю страну. Ну, Египет, тоже цивилизация, тоже там есть что поесть. И он идет в Египет. Бог его туда не посылает, но он идет туда. Более того, мы с вами знаем историю, что он начинает там лукавить. У него была красавица жена Сара. Он идет, чтобы фараон там, перед фараоном, он ее называет сестрой своей. Боялся, чтобы его там не убили за такую красивую женщину. Он называет ее сестрой. Фараон, видя Сару, красавицу, он ее берет себе во дворец и собирается на ней жениться. И тут Бог его начинает наказывать, фараона. И когда все выясняется, вскрывается, когда фараон выяснил о том, что его обманул, ну, не обманул он там, ну, если уж так говорить, там, он не врал, Авраам, он просто слукавил. Она была его сестрой там какой-то, но он просто не всю правду сказал. И когда все это вскрывается, фараон его выгоняет обратно в Ханаан. Вся эта затея проваливается. Бог его снова возвращает. Вот таким образом мы видим, что к чему приводят самовольные решения. Бог его призвал все-таки в Ханаан, а он придумал какой-то себе Египет еще. И на примере этого мы можем видеть, что вера Авраама, она все-таки не была такой уж сильной. Да, Авраам, он был человеком веры, но здесь как-то какие-то были в его жизни, наверное, вот эти сомнения, вопросы, и он принял именно такое решение. Мы такие же с вами люди, как Авраам. И у нас с вами тоже есть то, за что мы можем, нас можно почтить и похвалить в духовной жизни, да? Но иногда бывают эти моменты слабости, сомнений, и мы принимаем какие-то решения не совсем правильные. Но посмотрите, милость Божья, которая направляет Авраама, выводит его, исправляет его ошибку и выводит обратно из Египта, да? Вот так же Бог нас тоже ведет и помогает нам увидеть наши ложные решения, да, ложные какие-то неправильные решения. Потому что Бог заботится о нас. И дальше мы обратимся к Новому Завету и посмотрим, что в Новом Завете сказано об Аврааме. Апостол Павел говорит об Аврааме, это Евреям 11 глава с 8 стиха. Сказано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Как мне нравится эта фраза: «пошел, не зная, куда идет». Это не свойственно нам, людям, да, живущим в наш век расчетливости, да, прагматизма. И как это так, идти, не зная куда? Но вот именно это есть проявлением настоящей веры. Это не значит, что Бог призывает нас вообще не думать, не просчитывать, да, не планировать и так далее. Конечно же, все это мы должны делать, но в данной ситуации, в этих обстоятельствах, Бог ожидал от Авраама вот этого доверия. И Авраам проявил это доверие, вот эту веру. Христиане часто тоже, когда читают заповеди Божьи, когда мы открываем и читаем, что Бог хочет от нас вот этого,
Что мы делаем? Как мы реагируем? Мы часто задаем вопросы: а почему? А зачем? А что мне от этого будет? Ну, как-нибудь иначе, помягче, но приблизительно суть такая же, да? А к чему это приведет? А не лишусь ли я тут каких-то чего-то ценного своего, да? Каков будет результат, если я послушаюсь этой заповеди Божьей? И вот это все вопросы, которые говорят о том, что мы не готовы вот так всецело доверять Богу. Мы не готовы идти туда, где мы не знаем, где мы не можем просчитать результат, где мы не можем быть уверены на 100%, что все будет хорошо. Но важно повиноваться Богу, доверять Его Слову. И здесь в этом тексте апостол Павел говорит, что Авраам верою обитал там, на этой земле, в Ханаане. Он обитал верою. Он жил в этом Ханаане, да, вот в этом окружении, где там голод какое-то время был, да. Он пришел в эту землю, он не получил ожидаемого, но он продолжал жить верою. Если Бог сказал мне жить в этом Ханаане, значит, это имеет смысл, это значит, стоит того. Как вы проводите свою христианскую жизнь? Доверяете ли вы Богу всецело? Или тоже вот есть эти сомнения, и это что-то смущает? Какие-то обстоятельства жизни вас смущают, и вы задаете вот эти разные-разные вопросы. Знаете, как в этом мире существуют эти товарно-денежные отношения, да? Ты мне, я тебе, то есть я тебе даю, и тут же должен получить в ответ. Но у Бога, Бог ожидает доверия, то есть Бог говорит: ты иди, а я тебя благословлю. Мы говорим: ну хорошо, вот я сделал шаг. Ну где, где Бог, твое благословение? Ну а что, если я вдруг сейчас уйду, а тут все оставлю, лежу, а вдруг ты потом не дашь? Я вам расскажу одну историю. Не так давно я продал мотоцикл своему христианину, брату во Христе в Новосибирске. И вот, значит, я ему поехал в транспортную компанию, его запаковали и отправили в Новосибирск. И я этому брату выслал данные моей карточки, куда он должен перечислить деньги. И вот он рассказывает потом. Пришел к нему, говорит, ко мне, говорит, мой родной брат, неверующий. Ну и говорит, я ему же хвалюсь, говорит, похвалился, я купил мотоцикл. Все, вот он идет сейчас по почте мне, все, и вот я должен на следующей неделе деньги отправить. Я говорю: что? Говорит: как, он тебе отправил мотоцикл, ты ему еще деньги не отправил? Нет. Как это он тебе отправил тебе мотоцикл, ты ему еще деньги не заплатил? Ну нет. Он что, дурак, что ли? А что, если ты ему деньги не вышлешь? Он говорит: ну как не вышлю, я же верующий, я же брат во Христе. У нас вот так, как бы, мы доверяем друг другу. Ничего себе, как это вы так можете? Как так можно? И вот он долго ходил, думал, как так можно? Тот отправил мотоцикл, значит, и ждет теперь, сидит там, значит. А вдруг он не вышлет деньги? Ну, понимаете, мирские люди так думают, да, так мыслят, так мы живем в этом мире, где друг друга могут бросить, кинуть. И знаете, мы с Богом иногда подобным образом общаемся. Мы вроде бы верующие, мы вроде бы доверяем Богу, но а вдруг Бог кинет? Вдруг Бог не вышлет? А вдруг Бог не пошлет благословений? Вот я буду следовать заповедям, но а вдруг это не сработает? И это вопрос вот этого уровня доверия. Бог сказал: иди, я тебя благословлю. И вот ты идешь, а благословений нет. Так было с Авраамом. Он пришел в этот Ханаан, ну и где благословение? Что дальше-то делать? Бог верен своему слову, да? Аминь. Бог так не делает, как люди делают. Если Бог сказал, Он это сделает. И посмотрите, здесь сказано, что ибо Он ожидал, Авраам ожидал. Он ждал, когда Бог исполнит свои обещания. И вера – это и есть, по сути, ожидание. Помните, так и написано: ожидание, уверенность в невидимом, да, осуществление ожидаемого. Он ожидал, когда Бог выполнит то, что пообещал. Но мы с вами хотим иметь все сегодня. Да? Мы с вами молимся о том, чтобы вот сегодня Бог благословил. Да? Вот я хочу сейчас, где вот это сейчас?
Бог исполняет обещанное, но Бог заботится о будущем. У Него есть замысел относительно нашего будущего. А мы живем сегодняшним днем. И вот следующий отрывок прочитаем с 13 стиха в этой же главе. Апостол Павел продолжает, написано: «И все сии умерли в вере, не получив обещанного, обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Потрясающе, но посмотрите, просто в ступор можно встать. Как написано? «И все сии умерли в вере, не получив обещанного». Подождите. Я так не согласен. Я же стал христианином для чего? Я же ищу благословений, я же жду, когда Бог благословит. И что ж мне? И умер, и не получил. Тогда смысл был от всего этого? Зачем тогда я становился христианином? Представьте себе, я ждал деньги от этого брата и умер в ожидании.

наши молитвы здесь, о сегодняшнем дне, а Бог нас ведет к будущему. У Бога есть замысел относительно нашего будущего, великого будущего. Вот эти обещания Бог дал Аврааму, и Бог дает нам. Посмотрите, здесь написано, что если бы они имели в мыслях то отечество, из которого вышли, если бы вот такое, о таком отечестве они бы, Авраам мечтал бы, то что? Да они могли бы всегда вернуться. Если мы хотим иметь те благословения, которые сегодня мы видим у неверующих людей, крутые машины, большие дома, не знаю, много денег, зарплаты, что еще, счастье, здоровье, что мы видим в этом мире? Если мы ищем вот этого отечества, и мы пришли ко Христу, чтобы вот это обрести, друзья мои, я хочу вам сказать, вернитесь лучше в этот ур. Зачем вы пришли ко Христу тогда? Так не ради этого мы приходим ко Христу. Не этого мы должны искать. Если в мыслях вы имеете вот то отечество, из которого вышли, из этого ура, вы имеете возможность вернуться. Никто не держит вас. Потому что настоящее христианство – это когда мы ищем не материальных вещей. Это когда мы ищем не то, что нам нужно на сегодняшний день, когда мы ищем совсем других вещей. Посмотрите, здесь сказано, что они стремились к лучшему. Знаете, многие христиане приходят в церковь, проходят курс основы веры, становятся членом церкви, принимают крещение, а потом определенная часть людей уходит обратно. Обратно в этот ур халдейский. И вы теперь знаете, по какой причине. Потому что я пришел, я стал членом церкви, и что изменилось? Что я лучше это нашел? А там-то в уре. И он снова туда, потому что его-то интересы там, но остаются здесь или остаются во Христе только те, которые ищут чего-то другого. И мы читаем, они стремились к лучшему, то есть к небесному. То есть к небесному. Вопрос, а к чему стремитесь вы? К земному или небесному? Или мы ищем больше чего-то здесь, на земле, больше денег, не знаю, лучше еще чего-то? Или все-таки небесное? Вот то, ради чего мы пришли ко Христу, или то, что является для нас самым главным. Если кому-то нужны материальные благословения, и вы ищете этого, вернитесь в ур. Там этого много. Там будете жить лучше. Но если вы желаете спасения своей души, если вы ищете небесного города, тогда вы на том месте. Потому что Христос обещает это. Конечно, еще раз я оговорюсь, Бог заботится о верующих. Мы знаем с вами, что когда мы молимся и рассказываем Богу о наших нуждах и материальных, Бог отвечает, Бог благословляет, Бог дает. Но у Бога есть лучшее. Не ради этого Он нас призвал, чтобы нас здесь благословить. Он нас призвал ради небесного города, который Он строит для верных. Написано, Он приготовил им город. Поэтому здесь, как мы прочитали, мы здесь странники и пришельцы. И иногда Бог посылает нам голод в нашей христианской жизни. То есть какую-то нужду. Мы что-то потеряли, что-то не так, какая-то нужда, какие-то проблемы, трудности, у нас вопросы. Может, я какой-то не такой христианин, может, моя вера какая-то не такая, где вообще Бог, я молюсь, Бог не отвечает. Что не так? Что не так? Но знаете, в моей личной жизни я это увидел, что Бог мне посылает это иногда для чего? Чтобы я вспомнил о том, что я живу не ради земного, а ради небесного. Потому что небесное – это и есть главное. Бог заботится и дает благословение нам в земной жизни, но это не цель Божья. Да, Он это может сделать, но это всего лишь промежуточный. Самое главное – это то, что Он приготовил на небесах. И вот в связи с небесами, все Божьи обетования, которые Он дает, Он нам предназначил Царство Свое. Он дает нам обещания, великие обещания, обещания великих благословений, великих. Если наши великие благословения измеряются большей машиной, большим домом, там, не знаю что, больше денег, больше зарплата, это не великое. Есть нечто более великое, и оно на небесах.

заключение. Есть ли что-то в вашей жизни, что вас сильно огорчает? Чего-то нет в вашей жизни. Что-то не так. Молитесь, Бог не отвечает, не дает, что, о чем вы просите. И вы ропщите. Ну как же так? Почему Бог не слышит? Почему Бог не дает? А где его благословение? Как я однажды был, стукнул и сказал: Бог, ну в конце концов, я твой сын или нет? Ты же должен обо мне позаботиться. Я 20 раз после этого покаялся, что так Богу сказал. А с чего мы взяли, что Бог обязан нас благословлять или давать то, что мы хотим? Бог призвал нас, да, мы дети Его, Бог, у нас великое будущее. А сегодня мы здесь, в Ханаане, мы идем на пути, мы странники, пришельцы. Да, всякое у нас в жизни случается, и Бог нам не обещал нас оградить от всяких трудностей. Да, Бог обещал позаботиться, Бог сказал, что да, я буду помогать тебе. Но Бог не обещал нам такую прекрасную, устроенную, да, жизнь здесь на земле. Его замысел относительно будущего. Земные благословения приходят тогда, когда мы живем верою и ищем небесного прежде всего. Давайте помолимся. И в молитве Бог призывает, конечно, каждого из нас выйти из этого мира тьмы и идти за Христом. Кто из вас вышел из Ура халдейского? Идете ли вы до конца или застряли где-то на полпути в этом Харане? Что вы ожидаете от Бога, земного или небесного? Живете ли вы верой и ожиданием, или живете настоящим, здесь и сейчас? Если вы чувствуете, как Бог касается вашего сердца или что-то говорит к вам, примите правильное решение сегодня к тому, к чему побуждает вас Господь. Исправьте пути. Может быть, вы идете в тот Египет или ищете Египет. Почему? Вы испытываете какие-то трудности в вашей жизни и поэтому ищете чего-то другого. Доверьте всецело Богу, как на примере Авраама мы видим. Просто довериться Богу. Двигайтесь дальше, не останавливайтесь в этих Харанах, как бы они вас ни привлекали, как бы вам ни нравилось занять такую комфортную нишу, остаться и никуда больше не идти. Всех нас Господь призвал идти, быть странниками и пришельцами. Мы кочевое племя на этой земле, которая идет куда-то вновь и вперед, ожидайте лучшего. Земное пройдет, ищите того, что будет после этого. Место, где тебя ждут великие благословения, это небесный город. Вот наша цель. Давайте помолимся. Если сегодня есть желающие обратиться к Богу или покаяться в своих грехах, отступлениях, остановках, если есть сегодня те, которые хотят выйти из Ура, потому что вы чувствуете, как Бог призывает вас посвятить свою жизнь Ему, можете выйти сюда вперед, чтобы помолиться Богу.

Помоги нам быть теми, которые, подобно Аврааму, встают и идут туда, куда Ты говоришь. Дай нам поистине доверять Тебе всецело. Господи, Ты знаешь те вопросы, которые мучают нас, те проблемы, которые смущают нас. Ты знаешь все, что происходит в жизни каждого из нас. Ты знаешь, где мы находимся на этом пути. Господи, я прошу, чтобы Ты проговорил Духом Святым и направил.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам передачи «Час решения» и проповедь Александра Бычкова.

0: не гаже, не достойнее презрения, чем я, тебя забывший, в мире нет. И все ж прости нарушенный обет усталой плоти, впавшей в искушение. Не размыкай, о вседержитель, звенья моих шагов туда, где вечен свет. О вере говорю себе во вред, я не вкусил в ней полноты спасения. Чем редкостней, тем лишь все более мил мне дар даров к покою, к благостыне. Другого мир не обретет пути. Ты кровь свою за нас так щедро лил, что станешь ли скупей на милость ныне? Иных ключей нам к небу не найти. Микеланджело Буонаротти.
1: Как порой трудно бывает бороться с искушениями, которые встречаются в жизни, как нелегко противостоять соблазнам и испытаниям. Но, пожалуй, только этим и проверяется сила нашего духа, нашей веры. Недаром говорили в старину: не тогда познается искусство корабельщика, когда тихая погода, но когда бывает буря и волнение на море.
0: Святой Иоанн Златоуст писал: как крепких деревьев не вырывают с корнем порывы ветра, сколько бы ни устремлялись на них, не нападали со всех сторон, напротив, делают их через эти напоры еще более твердыми и крепкими, так и душу святую и жившую благочестиво напоры искушений и скорби не низвергают, но возбуждают еще к большему терпению.
1: Библия говорит:
0: вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести.
1: Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Молитесь, чтобы не впасть в искушение.
0: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв искушен, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: Вы слушали песню «Очарование уходящее» в исполнении Оксаны Полищук.
1: Слаб человек, и не всегда у него хватает сил и веры противостоять искушению. Быть может, проповедь Билли Грэма, перевод которой вы сейчас услышите, поможет вам обрести ту необходимую в нашей жизни стойкость, чтобы переносить испытания, встречающиеся на вашем пути.
2: Это случилось более 100 лет тому назад в Лондоне. Один человек уверовал во Христа и стал пастором. Его прихожанами стали жители городских трущоб. Он шел к бедным, отверженным и обделенным. Он создал маленький оркестрик «Аллилуйя» и проповедовал прямо на улицах. Многие церковные служители были весьма смущены этим. На собрании церковных руководителей ему сказали: «Вильям Бут, ты должен идти и проповедовать там, куда мы тебя пошлем. Если ты не согласишься, мы лишим тебя духовного сана». На балконе встала женщина, жена Вильяма Бута, Кэтрин. «Вильям, скажи им нет, никогда». «Нет», — сказал он. Это «нет» ознаменовало поворот в истории Великобритании и в истории многих других стран. Солдаты армии спасения, куда бы они ни шли, всегда готовы спасать и тело, и душу. Порой очень трудно бывает сказать «нет», особенно если ты еще совсем молод. Священное Писание рассказывает об одном человеке, сказавшем «нет». Звали его Даниил. Он положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. Даниил рано осознал, в чем смысл его жизни. Подростком попал он в вавилонский плен. В Вавилоне его начали обучать всяким премудростям. Но есть и пить с царского стола Даниил отказался, хотя знал, чего это может ему стоить. Даниил был далеко от дома. Он мог бы уступить, никто никогда не узнал бы об этом. Даниил понимал, что его отказ может стоить ему жизни. Это «нет» впоследствии помогло Даниилу отвергнуть дары Валтасара, которые тот посулил ему в награду за истолкование загадочных слов, возникших на стене. «Мы оскверняем себя. Как это случается? Мы слишком много едим, слишком много пьем вина, употребляем наркотики, смотрим непристойные фильмы, слишком часто утыкаемся в телевизор». В 21 главе Евангелия от Луки мы читаем: «Смотрите же со собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно». О каком дне говорится в этом стихе? Мы знаем, что настанет день суда, и мы предстанем перед праведным судьей, перед самим Богом. Библия рассказывает нам еще об одном человеке по имени Иосиф. Он тоже сказал «нет». Иосиф был продан в Египет. Он стал рабом Потифара, приближенного фараона. Иосиф был мужественным и красивым, и жена Потифара обратила на него внимание. Она пыталась соблазнить его, но он сказал «нет». День за днем она преследовала его, но Иосиф был тверд. Однажды, когда никого не было дома, она схватила его и сказала: «Пойдем со мной». И снова Иосиф сказал «нет» и вырвался из ее объятий. В руках у нее осталась его одежда. Когда ее муж вернулся домой, она оклеветала Иосифа, сказав: «Этот раб хотел обольстить меня». В Библии не сказано, что секс греховен. Это способность дана нам Богом, чтобы мы радовались в браке и продолжали человеческий род. Это дар Божий. Но мы осквернили его, используя его неправильно. И Бог судил народы, семьи, людей за то, что они неправильно использовали этот дар. Апостол Павел писал Тимофею: «Храни себя чистым, убегай сего, беги от искушений». И еще он писал: «Усмиряю и порабощаю тело мое». Он достигал этого с Божьей помощью. В искушении Иисус не спорил с дьяволом. Он цитировал Писание. «Написано, написано, написано», — говорил он. И каждый раз дьявол терпел поражение. Дьявола можно победить. Если мы исполнены Духом Божьим, если мы слушаемся Бога и знаем Писание, дьявол будет побежден. Дьявол отошел от Иисуса, и ангелы служили ему. Готовы ли вы сказать «нет» дьяволу? Чего бы вам это ни стоило? Для этого нужно сказать «да» Иисусу Христу. Тогда он войдет в ваше сердце. Иисус Христос любит вас. Ради вас он умер на кресте. Ради вас он пролил свою кровь. За этим он и пришел на землю. Поэтому и умер на кресте. Умер за вас. Ваш грех был возложен на Иисуса Христа. Он воскрес из мертвых для вас, чтобы вы получили вечную жизнь. Когда мы смотрим на Его крест, вот что нам нужно сделать. Во-первых, покаяться. Но что это значит? Покаяться значит измениться. Изменить образ мысли, образ жизни и быть готовым с Божьей помощью жить для Христа. Во-вторых, уверовать в Христа. Мы не сможем до конца постигнуть эту тайну. Мы приходим ко Христу с верой, детской верой, и доверяемся Ему как Господу и Спасителю. Сделайте это. И в-третьих, следуйте за Христом. Если вы будете следовать за Ним, слушаться Его и служить Ему, делая все, что в ваших силах, вы обязательно изменитесь. Нужно лишь сказать: «Я хочу, чтобы Христос жил в моем сердце». Может быть, вы член церкви. Может быть, вы уже крестились и причащаетесь. Может быть, вы очень хороший человек. Но вы не уверены, с Богом ли вы. И вы знаете, что вам нужен Христос, что вам нужно измениться. Так сделайте это сейчас.
0: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, в программе «Радио на пути» звучит проповедь Александра Бычкова.
1: Сегодня 8-я проповедь о даре надежды. Тема «Упражняйтесь в вере и надежде». Как человек не может обойтись без воздуха, так вера и надежда не могут существовать без Божьих обещаний. И мы знаем, что вера и надежда лежат в основе всего. Без веры и любовь не может существовать, хотя любовь – это суть и смысл всего, и без любви вера тоже ничто. То, что является опорами, стержневыми, колоннами нашей духовной жизни, на это надо всегда обращать наибольшее внимание. О надежде сегодня последняя проповедь. Но это не значит, что теперь она должна выйти из центра нашего внимания. Цель проповеди заключается как раз в том, чтобы важнейшие духовные понятия, представления, то, что является основой успеха нашей духовной жизни, духовного роста, преображения в образ и в сущность Христову, чтобы оно перед глазами было, чтобы мы это понимали и упражнялись в этом. Сегодняшняя проповедь как раз посвящена практической стороне, как упражняться в этом. Невозможно упражняться в вере отдельно, а в надежде отдельно. Это неразрывные понятия. Порой даже трудно сказать, где заканчивается вера, начинается надежда, и наоборот, потому что это все одно целое. Божьи обещания – основа для веры и надежды. И когда мы с распахнутым сердцем обращаемся к Божьим обещаниям и углубленно, молитвенно рассуждаем над ними, пытаемся это претворять в жизнь, этим самым мы активно укрепляем веру и надежду. Это сущность того, что должно быть в упражнении веры и надежды. И очень важно для этого выделять специальное время. То есть не только приходить на собрание и духовно назидаться, очищаться, укрепляться. Не только молиться, когда мы встаем, ложимся спать, кушаем. Это все само собой разумеющиеся вещи. Важно очень еще отдельно на это выделять время, отдельно практиковаться в этом. Это еще важно потому, что повторяющиеся действия вырабатывают в нас хорошие духовные привычки. Вот мы посмотрим, в чем мы вообще регулярно упражняемся, то мы и делаем успехи. Благоразумные христиане ухватятся за этот совет, а те, кто лишь исполняется благими желаниями только во время проповеди или только во время, например, домашнего чтения Библии, то эта проповедь им практически ничего не даст, потому что они далеки от того, чтобы целенаправленно прилагать духовные усилия и выделять на это личное время. Вот если мы посмотрим на Писание, то оно дает нам конкретные повеления упражняться в духовности. Например, 1 Коринфянам 7:5 говорит об упражнении в посте и молитве. Есть ли это в нашей жизни или уже подзабыли про это? 1 Тимофея 4:7 сказано: «Упражняй себя в благочестии». Благочестие – это вообще благочестивый образ жизни. Это комплекс духовности, когда выражается святость Божья, порядок Божий, устройство в образе нашей жизни, поведения, мышления и вообще во всем. А благочестивый образ жизни основывается на вере, надежде и любви. И в этом необходимо упражняться. Соответственно, когда мы упражняемся в вере и в надежде, то это неотъемлемая часть комплекса духовных упражнений благочестия. Также в Титу 3:14 сказано: «Учиться упражняться в добрых делах». Благословение тем, у кого род занятий, либо приходится так в жизни часто поступать, что кому-то постоянно делают какое-то добро. Это слава Богу за это. И кто упражняется в добре, тот знает, насколько это прекрасно и приносит добро и благословение другим, и расположение у Господа также к таким людям повышенное. Кроме того, апостол Павел, как пишет, вот особенно 2 Коринфянам 6 глава, как он упражнялся в терпении, великодушии, в доброте, в бдениях, то есть в ночных молитвах. Были такие обстоятельства, что приходилось молиться и вопиять Богу ночь напролет, потому что силы ада особенно сильно ополчались против него. Было даже не до сна совершенно, а приходилось умолять Господа. В благоразумии упражняться тоже надо, чаще думать и рассуждать над своими мыслями, поведением, над тем, как воплощать заповеди Божии в жизни. В благоразумии тоже надо утверждаться. Это одна вообще из самых главных сторон правильной духовной жизни и успеха во всем. Кто много думает, тот не совершает глупых ошибок. А если мы посмотрим на свою духовность и где мы согрешаем, то многие у нас согрешения фактически по глупости. То есть не из-за того, что кто-то нас вынуждает, в такие жесткие условия ставят, что мы сламливаемся и согрешаем, а по глупости делаем грехи. Как бы хотелось, чтобы каждый из нас осознал практическую необходимость специально выделять время для духовных упражнений. Это можно сравнить с тем, как человек специально выделяет время для эффективных физических упражнений. Ну вот, например, кто регулярно выполняет дыхательные упражнения, тот не станет астматиком. Кто постоянно упражняется в гибкости, тот в старости не будет ходить параллельно земле. Кто делает гимнастику для глаз и вообще следит за состоянием своего зрения, навряд ли он будет носить очки. Если мы хотим духовного благополучия и процветания, то как для физического здоровья, так и для духовного надо выделять специальное время. Это очень важно. Тем более заповедей, которые подтверждают эту позицию, можно привести массу. И примеры из Священного Писания, что праведники к этому прилагали самое активное отношение, тоже масса. Тогда у нас будет хорошее духовное здоровье. А давайте теперь рассмотрим конкретные примеры из Священного Писания, как праведники упражнялись в вере и надежде. Вот праведник Ной. Я возьму наиболее яркие примеры из Священного Писания. Иначе в проповедь не вложимся. Евреям 11 глава, стих 7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, обращая внимание». А что не было видимо? Потоп, видим, не был, наказание всему миру не было, видимо. И избавление в том, что через ковчег спастись и пережить потоп, тоже, видимо, этого еще не было. И казалось, это было нереальным с позиции обычного жителя земли. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, то есть всего семейства, 8 душ. Ею, то есть верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Сколько лет строил Ной ковчег? 120 лет. Это ж какую надо веру и надежду иметь, чтобы все это выдержать? А что, остальные люди его поддерживали в этом? Нет, скорее всего, его считали самым большим безумцем на земле. На суше строить судно, размеры которого такие огромные, что такие суда лишь в 19 веке только начали появляться на земле. А он еще в глубочайшей древности строил такое судно. И всем семейством своим. Так надо было еще научить вере, надежде, вложить это еще в семейство свое и в сыновей своих. Ведь сыновья могли бы воспротивиться и сказать: «Пап, в своем ли ты уме? Да мало ли тебе, что повиделось, померещилось? Ты подумай, какие это размеры? Да будет ли вообще такой потоп, чтобы вот это все, когда даже ни одного дождя с неба, капли не было, тогда ж росой орошалась вся земля». Помните в Священном Писании? Тучек не было. А надо было поверить в это и с надеждой строить и ожидать. да еще 120 лет. Как Ной укреплял свою веру и надежду? Он уповал на Божье обещание, на Божье повеление. В нем был дух повиновения. Ной взирал верою, написано, на то, что не было видимо. Он взирал на невидимое, и постоянно этот взор мыслями, молитвами, рассуждениями, настроем своим прочищал вот этот канал. И этим самым он воспитывал в себе веру и надежду. И злобные нападки, насмешки, ехидство, издевательство, которые сатана проявлял через грешников того времени, а люди были очень нехорошими. Написано, помышление сердца человеческого было зло во всякое время. Это люди были бессовестные. Таким образом мы видим, чтобы в такой вот обстановке противодействия быть, для этого надо было иметь сильную веру и надежду, и в них постоянно упражняться. Итак, он упражнялся через упование на невидимое, через повиновение, и это для нас добрый пример. Как нам надо уповать на небеса, как надо противостоять чуждому мирскому окружению, давлению этого мира, соблазнам, насмешкам. Все ли считают нас правильно поступающими, кого мы знаем и с кем мы сталкиваемся? Нет ли среди них людей, которые считают нас, может быть, даже неполноценными людьми? Есть такие. Есть те, которые прямо не скажут, но по нему чувствуется, что он тебя считает каким-то ненормальным. Не таким, каким вообще человек должен быть. В той или иной степени все это выражается, это видно. И принципы очень похожие. Может быть, просто это не так наглядно, как это было у ряда праведников, но суть примерно одинаковая. Теперь смотрите, Авраам и Сара, жена Авраама. Евреям 11 глава с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, то есть обещанной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Авраам ожидал небесного Иерусалима, странствуя по земле». В те времена было даже далеко небезопасно куда-то уходить, жить. Кругом было полно диких зверей. Бандиты, разбойники могли напасть и перебить всех, и забрать имущество. Куда они шли, что за земля, какой там климат, что можно, чего нельзя. Может быть, соседи окажутся очень плохими, народ соседствующий. Очень много всего. Ур халдейский, из которого вышел Авраам, его раскопали современные археологи и нашли, что уровень жизни там, вообще город, система жизнеобеспечения, которая была в городе, это был один из высочайших уровней древности. С обжитого места, цивилизованного, пойти не зная куда, какую надо иметь веру. Как надо надеяться на Бога. Так а чем он упражнял свою веру и надежду, Авраам? Ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Опять он взирал на невидимое. Бог ему являлся и говорил. Он вспоминал обещания Божьи, он повиновался Господу. И, подобно Ною, воспитывал в себе вот эту вот веру. И настолько в нем вот эта вера была сильная, надежда, настолько он был непоколебим, что он даже назван отцом верующих на земле. И жена его тоже, 11 стих. «Веру и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Как хорошо, когда и муж, и жена пребывают в вере, и у них нет конфликтов на этой почве. Как тяжело и невыносимо бывает, когда в доме нет понимания, когда один хочет веровать Господу, а другого совершенно иное на уме. Как тяжело бывает с детьми, внуками и с прочими родственниками находить общий язык, когда они не хотят быть в вере. И наоборот, какая благодать, когда все единодушны, единомысленны, хотят служить Господу. Давайте чаще возносить молитвы Господу, чтобы и родственники наши тоже были так же в вере, как и мы. Несчастье ли это? Конечно, счастье. И подражать примерам праведников. Вот смотрите, Моисей, следующий пример. Евреям 11:23. «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасное, не устрашились царского повеления». Это ж они с огнем играли. Тогда же указ фараона выполнялся четко. Не так, как сейчас есть. Законы издают, они не выполняются. Там все было очень жестко. «И они скрывали дитя своего верою, сколько могли». Этот дух веры перешел и в ребенка. И смотрите, 24 стих. «Веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Вот этот пример веры по своей важности, по своей жертвенности – это вообще одно из сильнейших мест Священного Писания, которое есть. Вы представьте себе, как фараоны жили, какая там роскошь была, какое богатство, слава, все земные наслаждения, все было доступно, какой уровень цивилизации. Молодой человек, вскормленный в этом – и вдруг взять все это, перечеркнуть добровольно, взять, отказаться и почесть поношение Христова большим богатством и сокровищем, и пойти страдать с народом Божьим. Это же один из сильнейших подвигов. Это подвиг даже больше, нежели, например, какой-нибудь бедняк верующий живет, потом вдруг предстоит перед ним выбор – либо остаться Богу верным и умереть, либо сломиться и пойти на поводу мира сего, на поводу сатаны, идолослужения и так далее. И вот он выбрал умереть за Бога. Эта жертва, этот выбор, даже, я бы сказал, меньший, нежели в благоприятных обстоятельствах, в сильнейшем соблазне обольщения богатства, славы, взять и выбрать поношение, опасность смерти, страдания, мучения, сколько он еще с народом этим мучился, насколько он ему был еще неблагодарен, этот народ, сколько он роптал. Написано, Моисей был кратчайший человек на земле, и то не выдержал, посохом по скале ударил. Мне ли в гневе своем не явил святости Божией, с этой ли скалы вам дать воды? Сколько они его лет изводили в пустыне? Вот подвиг, великий подвиг веры, один из величайших даже подвигов. Сейчас как раз вот это обольщение идет. Конечно, нет такого обольщения, как у Моисея. Но многие люди именно выбирают, и много людей в разных вероисповеданиях пали из-за того, что они выбирают какие-то более лучшие земные блага или мираж этих благ. Они думают, что они достигнут их, если они духовное забросят, но у них это не получается. Или частично получается. Вот как надо взирать на воздаяние. Как же Моисей взирал на воздаяние? Такое ощущение, что он эти воздаяния, вот видел духовным взором настолько, что вот руку протяни и возьми. И до чего у него это было ясно. И хочу обратить внимание, что он с детства вырос в какой среде? В языческой. Но в него было вложено. Родители, молитвы родителей, здесь хотя и не описаны, но работа этих молитв здесь видна очень сильно. Как родители его вопияли к Богу, чтобы этот ребенок, находясь во дворце фараона, из-за чего он туда попал, чтобы не погиб, чтобы не быть убитым, чтобы это дитё, выросшее, пошло за Богом. И так оно и получилось. Какая проблема бывает с детьми, когда родители верующие, а дети уходят в мир? Хотя Моисей был в такой среде, что фактически шансов на то, чтобы он выросший уповал на Бога, практически не было шансов. Однако не смогли все эти соблазны, слава, предвкушение великой карьеры, ничего не могло его сбить. Взирал на воздаяние, значит, он веру, надежду упражнял активно. Они же будут затухать, если их не подпитывать. Взирал на воздаяние, рассуждал, молился, значит, сравнивал, вдумывался в суть вещей, вдумывался, что стоит за этими мирскими наслаждениями славой, вдумывался в слова Божии, которые ему кормилица вкладывала, помните, там написано в Исходе. Вникал, молился, делал выводы, воспитывал в себе правильное мировоззрение. Хочу обратить внимание, родители, верующие, ответственны за правильное воспитание мировоззрения и вкусов своих детей, чтобы они не были искаженными и извращенными. А эти искажения и извращения сейчас активно внедряются в народ. На это нещадно тратятся огромные деньги. Чтобы извратить это, и мы не должны становиться ни мы, ни наши дети жертвами этих всех извращений. Правильные вкусы, правильные понятия. Потом это поколение вырастет и принесет плод. Ну какой плод? Надо, чтобы добрый плод принесло. Итак, в духовных вещах необходимо упражняться, совершать духовные действия, молитвы, рассуждения, вникание в действия Божии, в последствия, оценка духовных ценностей. Это все духовный труд. Вспомните Сидрах, Месах, Авдинаго еще. Три праведных мужа, иудея, которые не поклонились золотому истукану царя Навуходоносора. И вот донесли царю на них. И вот Даниила, 3 глава, 14 стиха, мы читаем. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинаго, богам моим не служите и золотому истукану не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого уже я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Что ответили они? Представляете, вот ситуация, обстановка, неспокойная обстановка, а там очень жесткая обстановка во дворце царском. И отвечал Сидрах, Месах и Авдинаго: «Нет нужды нам отвечать тебе на это». Представляете, так заявить царю? «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Как можно такие заявки делать? Наверное, в Священном Писании это самое смелое заявление веры. Еще смелее праведники не поступали в такой обстановке. Они не были людьми наглыми. Они были людьми благочестивыми и богобоязненными. Отвечали это по смелости Божьей. И даже Бог им дал такую смелость и такой дух, ибо они от Бога действовали, не от себя, хочу обратить внимание, что даже царя на место ставили, несмотря на его гневное состояние, власть и заявление. Если же и не будет того, то есть если Бог не спасет от печи огненной, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели обыкновенно разжигали ее. До предела, там, наверное, металл можно было плавить до жидкого состояния. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и прочих одеждах, и брошены в печь, в раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя убило тех людей, которые бросали. Представляете, жар какой был. А сии 3 мужа, Сидрах, Месах и Авдинага, упали в раскаленную огнем печь связанные и ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Им и жарко не было даже, что они славили и воспевали Бога. За что? За избавление, за милость. Смотрите, какое. Одно из сильнейших мест. Вот что может делать вера и надежда. Должное духовное состояние. Чудеса творить. Само по себе нет силы Божьей. Сам по себе человек ничто. Но когда этот человек становится правильно на стезю Божью, когда он идет Божьим путем, находится в правильном состоянии, уповании, и ничто его не может поколебать и сбить, тогда получается такая сила, которой ничто не может противостоять и противодействовать. И дальше мы результат знаем. Царь жалобным голосом попросил, не повелел, попросил их выйти оттуда, а потом даже запаха дыма от одежды не было. Даже запаха не было, никакого повреждения. То он полностью переменился и издал другой указ. Кто Богу Сидраха, Месага и Авдинага не поклонится, того бросит в печь. Все наоборот. Бог сделал полный переворот. А если бы в них не было сильной веры, надежды, упования, ничего бы это не произошло. Сломились бы перед идолами. И было бы очень все плачевно. Если нам придется, братья и сестры, попасть в очень жесткие огненные обстоятельства, не забывайте все эти примеры, заповеди Господни. Бог неизменен, сила Его не ослабла, рука не сократилась, чтобы спасать. Он такой же сильный и крепкий Бог, как и в те времена, так и сейчас. Просто время власти тьмы сейчас наступает, положено ей прийти перед великим избавлением, перед пришествием Христа. Господу еще нужно много мусора, грязи очистить, выбить из христиан. Поэтому будут периоды испытания, это не миновать, не обойти это. Слово Божье учит. И благодать тоже для христианства не бывает бесконечной. Периоды благополучия перемежевываются с периодами испытаний. И мы, наше поколение, наше время не исключение в этом общем правиле. Поэтому работать надо над своей духовностью. Те 3 мужей, они что? Уповали на Бога только временами или в период испытаний, а так жили, как придется, на самотек? Нет. За всем этим стоит очень большой духовный труд, который они совершали. Работа над собой. Ведь в языческом окружении, во дворце царя Навуходоносора, далеко не царила Божья обстановка. Там было окружение язычества. Идолопоклонники окружали их. Маги разные, которых в то время было много. и среди всего этого надо было тоже устоять. Поэтому они так же, как Ной, как Авраам, как другие праведники, работали над собой. Хочу еще обратить внимание на Давида. Самые большие подробности духовных упражнений в Писании мы находим в книге «Псалтырь», на псалмах Давида. Там описано очень подробно, как Давид упражнялся в духовности, как он упражнялся в уповании, в надежде, в вере, как он искал Господа. Вот смотрите, с утра встал Давид. Что он делал? Псалом 62, стих 2. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя». Смотрите, как он к Богу тянулся, как умирающий росток в сухой земле, к воде, которая его возвращает к жизни. Сильнейшая тяга к Богу. Он царь, у него все блага земли, у него прислуги полно, все его желания мгновенно выполняются. Но поиск Бога ничто не могло заменить. Вот он начинал. Сердце вопиющее, сердце жаждущее, устремляющееся к Богу прямо со сна. Будет такой человек иметь успех в течение дня? Конечно, будет. Для нас это пример. Далее, Псалом 24, с 1 стиха, Псалом Давида. «К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконствующие напрасно. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты – Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день». Надежду свою, веру он этим самым укреплял. Что ему не хватало, он просил это у Бога. И Господь Иисус Христос говорит: «Ищите и найдете, стучите, и откроют вам». Дух Святой, Дух Учитель также –

меч воткнуть, или копье, или стрелу. Но другого рода враги. На Господа уповаю, Господи, да не постыдятся, то есть да не восторжествуют надо мною враги мои, и да не постыжусь. Дух, вопиющий к Богу, обязательно соединяется с жаждой к Слову Божьему. 118-й Псалом, 97-й стих. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Вот духовное упражнение. Прочитали, рассуждаем. Мне часто вспоминается один верующий, который говорит: «У меня 30 лет так уже. С утра встал, помолился, прочитал отрывок Священного Писания, а потом целый день я над ним рассуждаю. И так я, говорит, уже 30 лет делаю. От него я в свое время получил больше всего пользы, потому что он постоянно пребывает в рассуждении Писания. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. Университеты по мирской логике, философии не надо заканчивать для того, чтобы стать разумнее всех. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим». Те, кто любители сладостей, что-нибудь сладкое, вкусное в рот положить, если мы Писание воспринимаем такой же сладостью, то мы будем к нему обращаться куда чаще. Если нет возможности так взять Писание, вникать, то мы в мыслях можем к нему обращаться. Его полезно заучивать, наиболее ценные отрывки с Писания, и таким образом рассуждать над ними, и укрепляться, и возрастать. Смотрите, как Господу взывал Давид в Псалме 26. Дух вот этого воззвания, поймите, проникнитесь состоянием его. Псалом Давида. «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Как хорошо надеяться! Не дай Бог, конечно, чтобы военная обстановка у нас в стране наступила. Но и тогда написано «буду надеяться». «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». И Псалом 9. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний». Вот состояние, вот дух правильный, вот правильный настрой, который должен быть. И таких Господь ищет себе, чтобы такими мы были. Не так, что молиться из-за обязанности, или молиться, когда уже сильно припечет: «Господи, дай, помоги». Отпустила опять, оброс суетой. Сердце, постоянно вопиющее к Богу, внемлющее, постоянно ищущее общение с Господом. Кто понимает истинную духовную жажду, в ком есть истинный духовный голод, он не будет заетым никогда духовно. За всю свою духовную жизнь у него не возникнет желания: «Да и так я уже всю Библию знаю, что мне еще надо?» Это говорят люди заетые, не понимающие, что это такое. А когда Давид согрешал, сатана подлавливал его все-таки, потому что сатана за ним тоже по пятам ходил, то он искал всем своим естеством примирения с Богом. 31-й Псалом.
когда

Я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, да Господь его наказывал, воспитывал его, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Всегда благополучие ли духовно, падение ли духовное, тем более надо искать Бога, стремиться к Нему. Вот эта вот неразрывная связь, вот эта практическая духовная наработка отношений с Богом, со Словом Его, с духовным образом жизни, должно быть в основе нашей духовности. Тогда будет успех, тогда будет результат. Ибо чем ты занимаешься, в том ты и достигаешь успеха. В чем ты тренируешься постоянно, то ты и получаешь. Соответственно, духовность и пассивность несовместимы. И так да благословит Господь, чтобы все эти наставления, которые были о вере, о надежде, чтобы они не были напрасными, забытыми и непримененными в практике. Пока время благоприятное, свои немощи, слабости надо удалять за счет духовной работы. Укрепляться надо. В день злой тяжело становиться более духовным. Там уже идет испытание того, чего есть. Когда человек, например, к зиме не подготовлен, и пришла зима, она уже спрашивает, что у тебя есть, какие у тебя есть продукты. Какая у тебя есть одежда, обувь? В каком состоянии у тебя отопление в твоем жилье? Когда льет ливень, поздно уже рассуждать. Ой, а надо бы крышу делать. Там уже идет испытание того, что есть. И если оно течет, то оно потом приносит ущерб. Вот так и духовность. Пока время благоприятное, Бог дает нам большое задание. Укрепляйтесь, очищайтесь, возрастайте. Укореняйтесь. А день злой потом испытает, так ли оно или не так. Да благословит Господь нас быть сильными в вере и надежде. Во славу Его. Аминь.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: Мир вам, братья и сестры! Слава Господу за воскресный день! И сегодня первое воскресенье, когда наши богослужения проходят в онлайн-трансляции. У нас было уже первое собрание в эту среду. Но прошлое воскресенье, как вы знаете, мы собрались здесь все вместе в этом зале, разделившись на группы по 250 человек. Сегодня воскресенье, когда все братья и сестры находятся по домам. С одной стороны, это печально, мы не видим лиц друг друга, но с другой стороны, мы должны быть благодарны Господу за ту возможность, которую у нас есть сегодня, вот в таком формате проводить богослужение. Я благодарен вот всем братьям, которые сегодня здесь, в этом зале, группе операторов, тех, кто поют, за то, что мы можем совершать это богослужение. И слава Господу за то, что все вы можете быть участниками этого богослужения, находясь дома, у экрана ваших компьютеров или телевизоров. И в этом Господь дает свое благословение, что служение происходит, и мы можем быть все вместе. И на этой неделе я получал от братьев и сестер различные благодарности за то, что у нас есть эта возможность, за то, что прошло служение в среду, и мы могли смотреть, слышать, участвовать в этом собрании. Благослови нас, Господь, чтобы вот это время, когда вы собираетесь дома, оно было использовано для укрепления домашних групп. И я надеюсь, что пройдет время этого кризиса, и мы вновь будем здесь вместе в зале проводить богослужения. Но хотелось бы, чтобы укрепленные домашние группы продолжались. И то, что вы делаете сегодня, собираясь вместе, как семья, может быть, несколько семей вместе, чтобы оно продолжалось, чтобы вы увидели в этом благословение, что это хорошо, это правильно, это полезно, это благословенно собраться вместе группой, услышать Слово Божие, вместе помолиться, вместе порассуждать. И мы еще раз побуждаем вас, чтобы там, где вы находитесь, у себя дома, это не было просто время вашего наблюдения за тем, что происходит на экране вашего компьютера. Наше желание, чтобы это было время участия, чтобы мы, Церковь Спасения, несмотря на то, что мы разделены физически, мы были объединены духовно. И в этот час, вот сегодня, когда происходит это богослужение, оно происходит в каждом доме, там, где вы находитесь. Именно поэтому мы поем вместе. Я верю, что вы преклоняете колени и молитесь тогда, когда совершается молитва здесь. И я уверен, что во всех домах членов Церкви Спасения вы преклоняете колени так, как мы делали это в этом зале. И молитесь, и совершаете молитву. И, как вы слышали уже, мы хотим, чтобы это было много молитв. И если вы хотите помолиться, действительно есть возможность, поставьте на паузу трансляцию, которую вы смотрите. Дайте время для молитвы, помолитесь Господу. Преклоните колени с семьей или группой, которой вы находитесь там вместе. Помолитесь Господу для того, чтобы мы действительно могли быть участниками этого служения и вместе поклоняться и прославлять Господа нашего. В прошлый раз, если вы смотрели трансляцию в среду, я говорил на тему «Победа над страхом». Сегодня я хотел бы продолжить эту тему и, может быть, сказать вторую часть этой темы. И тема проповеди звучит «Победа над беспокойством». Я не думаю, что в нашей церкви есть хотя бы один человек, который вот в этой ситуации, которая происходит в нашей стране, которая происходит по всему миру, нет, наверное, такого человека, который бы не проявлял абсолютно никакого беспокойства, который был бы абсолютно равнодушен ко всему, что происходит в стране, в мире, и как-то не думал об этом. Но моя тема сегодня – победа над беспокойством. Кто-то сказал, что беспокойство – это как туннель в разуме, в который улетают все другие мысли. Я хочу задать вам вопрос. Вот за последнюю неделю, о чем вы больше всего думали? чем вы больше всего интересовались, какую информацию вы больше всего искали в интернете, о чем вы больше всего разговаривали со своими друзьями, может быть, по телефону или переписываясь. Чем заполнена была ваша голова и ваши мысли на протяжении вот этой последней недели? Большинство людей, наверное, согласятся, что это была тема коронавируса. Именно эта тема, она заполняла мысли людей. Люди думали об этом, смотрели, проверяли статистику, смотрели новости, говорили друг с другом. И большинство людей, сердец или мыслей входило беспокойство. И как я сказал, вот в этом определении это появилось туннель, в который все остальные мысли улетали. И человек уже не был способен думать о чем-то другом. Только эта тема интересовала его. Только об этом он думал. Только это вызывало беспокойство, чувство тревоги. И в этом проблема. И я бы хотел сегодня, чтобы мы увидели Слово Божие, которое показывает, как важно нам одержать победу над беспокойством. Если мы находимся в таком состоянии, что все наше время и мысли поглощены беспокойством от коронавируса, мы не в правильном духовном состоянии. Давайте откроем Слово Божие. Послание филиппийцам, 4 глава, я буду читать 6 стиха. И я предлагаю, чтобы, несмотря на то, что на вашем экране есть текст Писания, который мы будем читать, чтобы вы открыли Библии. Там, где вы находитесь, в своих группах, отцы, мамы, дети, все остальные, возьмите свои Библии. Откройте послание филиппийцам, 4 главу. Я дам время, чтобы вы могли это сделать, чтобы вы нашли послание филиппийцам в Новом Завете и открыли 4 главу. И каждый текст, который я буду читать из этого послания или из других посланий, я буду давать время, чтобы вы открывали Библию, чтобы вы находили это место, чтобы вы читали вместе со мной, чтобы вы смотрели в Слово Божие, в свою Библию, и чтобы мы вместе читали это Слово Божие. Итак, послание филиппийцам, я надеюсь, что вы уже нашли это послание, 4 глава, я буду читать с 6 стиха по 9. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Победа над беспокойством. Именно в этом тексте апостол Павел показывает нам, как одержать эту победу. Именно в этом тексте, который он пишет в церковь в Филиппах, он открывает нам этот метод, этот способ победы над беспокойством. На этой неделе в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья, которая называлась «10 способов справиться с беспокойством от коронавируса». И там давали разные способы, что нужно сделать, как проверять информацию, как работать над собой. 10 способов, чтобы справиться с этим беспокойством. И это то, что предлагается в этом мире. Текст Писания, который мы прочитали, это то, что предлагается в Библии. Это Божье Слово. Это то, что Господь говорит нам, как нам справиться с беспокойством. Как в этой ситуации нам вести себя, размышлять, думать, что именно нам нужно делать, чтобы справиться с беспокойством. И мы видим, что основная мысль, которую говорит апостол Павел в этом тексте, он говорит, чтобы избавиться от беспокойства, начинайте молиться с благодарностью. Давайте обратимся к этому тексту, потому что в прочитанном тексте я нахожу несколько важных моментов. Здесь есть несколько важных ключевых слов. Я хочу, чтобы вы посмотрели еще раз вот на эти несколько стихов, которые мы прочитали. Как вы думаете, какие ключевые слова в этом тексте? Я нашел 5 таких ключевых слов. Я хочу, чтобы вы пробежали глазами по этому тексту, какие особо важные ключевые слова вы находите в этом тексте. Подумайте об этом. Можете сказать вслух сейчас, когда вы смотрите в этот текст, чтобы те, кто рядом с вами, они услышали эти. Какие важные ключевые слова, на которых апостол Павел строит свою мысль. Первое, что я нахожу, и, наверное, вы тоже заметили в 6 стихе, это слово «заботиться». Он говорит об этом, он делает на это ударение. Второе ключевое слово, которое я вижу здесь, это молитва. Павел говорит, молитва, прошение, открывание желаний. Это второе важное слово, которое упоминает апостол Павел. Третье важное слово, которое я нахожу в 8 стихе, Павел говорит, помышляйте. Он говорит о мыслях наших, он говорит о помышлении. Четвертое важное слово, которое я нахожу в этом тексте, и я нахожу это в 9 стихе, посмотрите, он говорит «исполняйте». И, наконец, последнее важное слово, которое мы видим и в 7 стихе, и в 9 стихе – «мир». Итак, подумайте, апостол Павел говорит, как нам одержать победу в наших беспокойствах, и он перечисляет эти важные истины, важные моменты, на которых нам нужно остановиться. Заботиться, или вернее, как он говорит, не заботиться. Он говорит о молитве, он говорит о помышлении, о исполнении и о мире. Давайте мы с вами подумаем вот над каждым из этих моментов, чтобы увидеть, что именно говорит апостол Павел, как именно он учит нас поступать в этой ситуации. Итак, первое, что мы находим, или первый совет, который дает нам апостол Павел, он говорит, не предавайтесь панике, потому что это грех. Я читаю начало 6 стиха. «Не заботьтесь ни о чем». Слово, которое употребляет апостол Павел здесь, это слово «меремнао». В нашей русской Библии переведено «не заботьтесь». Буквально слово «меремнао», оно означает «находиться в тревоге», «находиться в панике», «находиться в особом беспокойстве», когда человек не может ни о чем другом думать. Он находится вот в этом состоянии беспокойства. В английском языке слово есть anxiety. Он находится в этом постоянном состоянии страха и беспокойства. Я хочу задать вам вопрос. На протяжении этой недели, когда ваши мысли были погружены в то, что происходит в нашей стране, в этом мире, у вас было это чувство тревоги? У вас было именно вот такое чувство беспокойства, о котором говорит апостол Павел? Может быть, кто-то скажет, ну, это естественная человеческая реакция на то, что происходит в мире. А как мы можем не беспокоиться, а как мы можем не быть в тревоге? Некоторые оправдывают, как мы не можем быть в панике, когда такое происходит в мире, когда такое происходит в нашей стране, когда такое происходит в нашем штате. Но я хочу сказать, это Божье Слово. Если апостол Павел говорит эти слова, он обращается к нам, и он говорит ту Божью заповедь, которую мы можем исполнить. Бог никогда не дает какую-то заповедь, которую человек не мог бы исполнить, которую он не был бы в состоянии исполнить. Бог обращается к нам сегодня, он говорит об этом. И поэтому мы можем сказать, что если человек, христианин, оказывается в состоянии именно такого беспокойства, паники, он совершает грех, потому что такое беспокойство основано на недоверии, а недоверие основано на недостаточной вере. Писание говорит, а все, что не по вере, это грех. Христианину оказаться в состоянии паники, это позволит, чтобы грех завладел его сердцем. Послание филиппийцам, которое пишет апостол Павел, имеет главную тему. Это радость в любой ситуации. И мы с вами думаем, что апостол Павел говорит вот христианам в Филиппах, он говорит о том, чтобы они радовались. Ну, наверное, во время апостола Павла, и когда он писал послание филиппийцам, кто-то скажет, не было проблемы коронавируса. Действительно, этой проблемы, наверное, не было. Но мы не должны думать, что состояние самого апостола Павла, да и членов церкви, которым он пишет это послание, было легким. Я хочу напомнить, что апостол Павел пишет это послание, находясь в тюрьме. И посмотрите, как он говорит об этом. Откройте вторую главу послания филиппийцам. Если у вас, надеюсь, открыто это послание в ваших Библиях, откройте вторую главу, я прочитаю с 14 стиха по 18. Вторая глава послания филиппийцам с 14 стиха. Апостол Павел говорит здесь так. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сём самом и вы радуетесь и сорадуетесь мне». Посмотрите, что говорит апостол Павел. Находясь в тюрьме, находясь в заключении, он пишет это послание филиппийцам, и он говорит, среди этого строптивого, развращенного века, этого мира, этих людей, он говорит, вы должны быть, вы должны сиять, как светило. И что он говорит? Он говорит в 17 стихе, «Но даже если я соделываюсь жертвою за жертву и служение ваше, я радуюсь». Он готов пойти на жертву. Он говорит, я готов быть в тюрьме. Я готов все необходимое сделать ради того, чтобы вы познали Господа. И он говорит, я готов быть этой жертвой. И когда я понимаю, что мне предстоит это, я радуюсь, я сорадуюсь за вас. И в 18 стихе он говорит, о сём самом и вы радуйтесь. Апостол Павел показывает в этом послании, он говорит, нам нужно стремиться исполнять Божье Слово. Он желает, чтобы христианин был в радости. Это важный момент, о котором говорит Павел. Потому что он учит нас, что если неверующие увидят людей верующих, находящихся в состоянии паники, беспокойства, этой особой тревоги, апостол Павел говорит, что неверующие никогда не захотят оставить свой путь и стать верующими. Это будет проблемой для нашего благовестия, если неверующие сегодня увидят христиан в панике. Это будет проблема, чтобы сказать им о их погибельном состоянии и привести их к спасению. Этот мир должен увидеть этих светила, как Павел говорит, которые сияют, которые находятся в состоянии мира, покоя и радости. Это дает нам Христос. Это дает нам Господь. И поэтому сегодня мы можем сказать, что наша борьба с этим беспокойством, она должна быть основана не только на нашем желании иметь мир для себя, для своей жизни. Мы хотим иметь мир не просто человекоцентричный, потому что я хочу быть в состоянии покоя. Писание показывает, что мир в сердце христианина, радость в жизни христианина – это большой и очень сильный инструмент для благовестия неверующим. И если мы оказываемся в этом состоянии паники, мы не сможем благовествовать. Иисус Христос сказал такие слова. Откройте, пожалуйста, 8 главу Евангелия Луки. 8 глава Евангелия Луки. Если вы помните, Христос говорит в этой 8 главе притчу о сеятеле. Сеятель вышел сеять семя. И 8 глава, я прочитаю, 8 глава, 14 стих, в котором он говорит о том, что семя падает в тернии. И посмотрите, как здесь сказано. 8 глава Луки, 14 стих. «А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Знаете, что интересно в этом тексте? Интересно, что означает слово «заботы» в этой притче о сеятеле. И я вам хочу сказать, что это то же самое слово, которое мы прочитали в послании Филиппийцам 4:6. Павел говорит, не заботьтесь ни о чем. А Христос в этой притче говорит, что это слово, которое падает в тернии, это состояние тревоги и беспокойства. Когда человек слышит Слово Божие, и когда оно падает в тернии, это означает, что это слово, которое услышал христианин, оно подавляется тревогой и беспокойством, в котором находится человек, и оно не приносит плода. Это означает, что если сегодня вы, услышав эту проповедь, услышав это слово, закончится это богослужение, вы выключите ваш компьютер, вы отойдете от вашего компьютера, и вы вновь начнете думать о коронавирусе, и вы вновь окажетесь в этом беспокойстве, в этой тревоге, в этом состоянии anxiety. Ваше беспокойство подавит слышанное слово, и вы не принесете плода. Вы окажетесь в том же самом состоянии, в котором вы находились до этого момента. Вы окажетесь этой почвой, на которой выросла эта терния, и она заглушила слышанное слово. Поэтому коронавирус и вся эта обстановка сегодня в нашей стране или во всем мире – это проверка нашего христианства, это проверка нашей веры. Апостол Павел не призывает нас к беззаботному состоянию. Это не значит, что сегодня вот в этой ситуации, в которой мы находимся, мы должны как-то перекочевать от этого состояния anxiety, беспокойства, мы как-то должны перекочевать в состояние полного безразличия и абсолютной какой-то раскованности. Вовсе нет. Мы понимаем, что мы должны выполнять предписания и установления, о которых говорит правительство. Мы должны заботиться о себе, мы должны заботиться о своих ближних в этой ситуации. Но разумное соблюдение тех предписаний, которые нужно выполнять, может привести нас к греховному беспокойству, когда мы перестали доверять Божьему водительству в этой состоянии. И я вам скажу, что это беспокойство, оно приведет нас к состоянию паники, оно захватит наше сердце. И поэтому первое, что нам необходимо в этой ситуации, проверяйте, не является ли состояние вашего беспокойства отсутствием веры. И поэтому первое, что мы сказали, нам важно не беспокоиться в том положении, в котором мы находимся сегодня. Второй совет, который мы находим у апостола Павла, сосредоточьтесь на молитве. Это второе, что мы находимся. И мы можем сказать, что в данной ситуации нет ничего другого, более лучшего, как нам, христианам, быть сконцентрированными, быть сосредоточенными на молитве, которую мы приносили Господу. Я хотел бы посоветовать, чтобы мы увидели и могли использовать ту молитву, которой когда-то молился царь Иосафат. Откройте вторую книгу Паралипоменон, 20 главу. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава. И мы помним эту историю, когда на царя Иосафата пришли войска, и он находится в состоянии беспокойства. И в этом состоянии он обращается к Господу, он призывает людей молиться Господу, он объявляет пост, чтобы люди молились Господу. И он взывает Господу. И вот вторая книга Паралипоменон, 20 глава, в 9 стихе, царь Иосафат молится такими словами: «Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». Он вспоминает эту молитву, которой когда-то молился Соломон. И он молится этой молитвой. И он говорит, что если эти бедствия придут, мы помолимся Тебе, и Ты услышишь, и Ты спасешь. И вы знаете, как заканчивается его молитва? Посмотрите на 12 стих 20 главы. Иосафат говорит: «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». И мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши. Разве мы сегодня не находимся в таком же состоянии? Мы никогда не были в этом положении. Мы никогда не были вот в таком состоянии. И сегодня, когда мы видим то, что происходит в этом мире, подобно как Иосафат, мы тоже можем сказать эти слова. Мы не знаем, что делать. Мы не знаем, как в этой ситуации поступить. Но в минуты этого незнания, в минуты этой неуверенности есть Бог. И мы можем сказать: «К Тебе, очи наши». Так как молился Иосафат, мы можем сказать: мы не знаем, что делать, но к Тебе мы устремляем молитву нашу. Но к Тебе, очи наши. Джейсон Севилл, пастор Международной Церкви в Китае, написал следующие слова во время карантина в Китае, в своей квартире. Он написал такие слова: «Возможно, и вы чувствуете себя бессильными перед коронавирусом, которым вы можете заразиться, даже не зная об этом и не имея видимых симптомов. Может, ваше беспокойство возрастает, когда вы слышите, что даже специалисты не уверены в том, как передается этот вирус. Вы можете быть в страхе, наблюдая все увеличивающиеся списки зараженных и умерших. Если это так, тогда станьте рядом с Иосафатом. провозглашая, что вы беспомощны, но ваша надежда сосредоточена на всемогущем Боге. И я скажу вам, что в этом и есть суть христианской веры, когда мы исповедуем наше бессилие и обращаем наши очи к Господу. Когда мы сами признаем, что мы ничего не можем сделать в этой ситуации, но мы к Богу обращаем наши очи, и мы знаем, что есть всесильный Бог, и мы произносим вместе с Иосафатом: «К тебе, очи наши». Поэтому мы должны молиться в этой ситуации. Мы должны молиться за тех, кто заражен. Больше 220 тысяч уже в настоящий момент тех, кто заражены. Больше 30 тысяч тех, кто находится в Америке и уже заражены. И мы должны молиться об их покаянии. Мы не знаем, сколько из них справятся с этой болезнью. Мы не знаем, сколько из них умрет. И мы должны молиться, чтобы вот в этой ситуации эти люди услышали Божий голос, услышали Божий стук в их сердце. Чтобы в этой ситуации именно эти люди, которые находятся в болезни, они обратились к Господу. Мы должны молиться за тех, кто помогает этим людям, за докторов, медсестер, за тех, кто находится на переднем фронте и делают все необходимое для того, чтобы помочь этим людям, которые находятся вот в этой беде. Мы должны молиться сегодня за пожилых людей, наших братьев, сестер, родителей, дедушек, бабушек. Мы должны молиться друг за друга, мы должны молиться за наши семьи. В этой ситуации это Божий ответ для нас, это Божий метод, это тот путь, чтобы нам преодолеть и победить беспокойство, когда мы обращаемся к Господу, когда мы взываем к Нему. Третье, что я нахожу в этом тексте: контролируйте ваши мысли. Нам нужно контролировать наши мысли. Мысли могут привести человека к страху и даже к смерти. Состояние, когда человек начинает представлять, что могло бы и что может произойти, когда он рисует эти картины, что именно со мной произойдет что-то самое страшное, это состояние, с которым нужно бороться. И Писание учит нас контролировать наши мысли. Посмотрите в этот текст, который мы прочитали из послания филиппийцам еще раз, 4 глава, и в 4 главе апостол Павел говорит так, в 8 стихе: «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Апостол Павел учит нас и показывает, что нам нужно контролировать наши мысли. Нам нужно делать выбор, о чем мы думаем и о чем мы не думаем, о чем мы рассуждаем и что мы отвергаем. И в этой ситуации, именно сегодня, сатана ведет особую войну за мысли и за разум человека. Особую войну за мысли христианина, чтобы мы могли увидеть эту войну. И апостол Павел учит нас в другом послании, второе послание Коринфянам, 10 глава. Откройте 10 главу второго послания Коринфянам. Апостол там показывает, что война, которая происходит, она происходит на уровне наших мыслей. И нам нужно понимать эту войну, нам нужно вступать в эту битву, чтобы одержать победу, чтобы у нас была победа над беспокойством. Второе послание Коринфянам, 10 глава, я прочитаю 5 стих. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Посмотрите, Павел говорит, что у нас есть Божье оружие, и этим Божьим оружием мы не спровергаем замыслы. Где? В нашей голове. В нашей голове есть две армии. Первая армия – это армия мыслей, которые приходят из интернета, из новостей, которые приходят от этого мира, от сатаны, который направляет эту армию, чтобы привести нас в состояние беспокойства. Вторая армия – это то, что мы прочитали здесь. Это мысли, которые отвечают этим требованиям. То, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, только то, что добродетель и похвала. Это другая армия. Это мысли, которые приходят из Божьего Слова. И нам, понимая, что идет эта война, нам важно сделать выбор, какую армию мы пустим в наш разум. Кому мы позволим, чтобы наш разум, мысли и наше сердце было захвачено? И нам очень важно понять, что это война, это битва, и мы находимся в состоянии этой битвы. В книге Исаии, вы помните, 26 глава, в 3 стихе написано так: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Он уповает на тебя. Как важно нам сегодня оказаться в этом состоянии, твердого духом. Не потому, что проблемы нет, не потому, что болезни нету или вируса нет, но потому, что мы уповаем на Господа. И Он дает нам контролировать наши мысли. Он дает нам способность делать выбор, чтобы мы рассуждали и думали только о том, что чисто, достославно, любезно. Я вам скажу, что эти мысли, они могут приходить только из Божьего Слова. Только Божье Слово отвечает этим стандартам чистоты, истинности, любезности, справедливости. Только Божье Слово может наполнить наш разум, победив эту армию мыслей и беспокойства. Только Божье Слово может наполнить наше сердце и дать нам победу над беспокойством, в котором мы находимся. Хочу вам сказать, что за эту неделю мой телефон подвергся такой атаке братьев и сестер, которые пересылали самую разную информацию. То, что они увидели там, то, что они прочитали там, то, что они где-то нашли. И они пересылали мне информацию за информацией. Я не знаю, как справился мой телефон со всей этой информацией. Братья и сестры, не позволяйте себя, чтобы эта армия захватила вас. Углубляйтесь в Божье Слово. Не пытайтесь увидеть все, что происходит, и пересылать одному брату другому, и пресвитеру нужно, чтобы он знал. Божье Слово должно руководить нами в этой ситуации. Божье Слово дает контроль над нашими мыслями. И нам нужно в этом состоянии пребывать, позволяя, чтобы Господь работал в нас. Четвертое, что я нахожу в этом тексте, четвертый совет. Благодарите Господа за благословение. Посмотрите, в этом тексте мы прочитали, апостол Павел говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Господом». Для того, чтобы нам одержать победу над беспокойством, Писание говорит: начинайте молиться с благодарностью Богу. Мы можем даже в молитве говорить Господу о всей этой панике, о всем, что происходит. И если это ваше переживание, открывайте. Но Писание говорит: но не останавливайтесь на этом. Писание говорит: начинайте благодарить Господа. У нас должна быть причина вот в этом состоянии беспокойства и тревоги благодарить Господа. Потому что когда человек находится в состоянии беспокойства, благодарение куда-то уходит на второй план. Мы начинаем забывать о том, что Бога есть за что благодарить. Мы позволяем, чтобы паника руководила нами. Писание говорит: мы должны найти причину в этом состоянии сегодня благодарить Господа за благословение, которое есть в нашей жизни. В первой главе послания Ефесянам в третьем стихе сказано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах». Бог благословил нас всяким духовным благословением. И мы должны видеть эту причину, чтобы благодарить Господа. Я не знаю, кто из вас был на этой неделе в магазине. Наверное, многие. И вы видели то, что происходит в магазине, в одном или в другом, в каком вы были. Я не знаю, кто из вас уехал из магазина вот на этой неделе с пустой корзиной. Наверное, нет. Наверное, кто-то даже туалетную бумагу нашел и все те особые вещи, которые сегодня как-то по-особому раскупаются. Такого не было никогда, ни в магазинах, нигде. Но мы должны признать, что мы не голодаем сегодня. Мы должны признать, что даже когда мы идем в магазин, и там длинные очереди, мы находим и приобретаем все то, что нам нужно. И мы не находимся в состоянии какого-то особого бедствия. И если мы приходим в магазин, и мы видим эту длинную очередь, и, может быть, даже какие-то пустые полки, кто из вас подумал о том, что за все это время, сколько мы живем здесь, в этой стране, такого не было никогда? И кто из вас помолился и поблагодарил Бога за то, что такого не было никогда? И мы жили, и мы имели благословение, и Бог давал нам все необходимое. Благодарили ли мы Бога за то, что такого не было никогда? Благодарим ли мы Бога сегодня за то, что, несмотря на те особые условия, у нас нету голода, и наши корзины в магазине, они не пустые, мы не возвращаемся домой, не зная, чем кормить наших детей? Благодарили ли кто-либо из вас за ваших пожилых родителей, с которыми вы можете общаться, может быть, по телефону или еще как-то? Нам сегодня важно понять, что вот в моменты кризиса мы по-особому должны оценивать те вещи, о которых мы не думали в нормальное время. Наши чувства должны особо быть обостренными, потому что в моменты кризиса мы по-особому понимаем, что ценно в этой жизни, что важно в этой жизни. И самое важное и самое ценное – это наша семья, родители, дети. Это мы, собранные вместе в нашей семье, и мы должны благодарить Господа за это благословение, которое мы имеем. Даже в этой ситуации, находясь в состоянии кризиса, нам важно найти причины для благодарности Господа за Его благословение. Кори Тен Бум описывает в своей книге «Убежище» одну ситуацию. Она вместе со своей сестрой Бетси была отправлена во время Второй мировой войны в самый страшный концлагерь. Это концлагерь Ровенбрюк. И когда они были привезены туда, в этот концлагерь, каким-то образом она смогла спрятать Библию и пронести Библию с собой в барак концлагеря. И когда их поместили в барак, который по-особому отличался от других бараков, потому что он был наполнен вшами. Это было ужасное состояние в этом бараке, где находились женщины. Именно туда поместили Кори и Бетси. И в первый вечер, когда они открыли Библию тайно, чтобы никто не заметил, и прочитали текст из послания Фессалоникийцам, где сказано «За все благодарите», они стали молиться. И Кори стала говорить своей сестре Бетси о том, что мы за все должны молиться. Мы должны молиться за то, что Бог сохранил и позволил нам пронести Библию. Мы должны за все молиться. И она сказала фразу «И за вшей мы должны молиться». Ее сестра Бетси не понимала, потому что это было мучение всех тех людей, которые находились там. Эти вши, они мучили, они истязали людей, которые находились там. Ее младшая сестра не хотела за это молиться, но все-таки Кори настояла, и, показав этот текст Писания, они вместе начали молиться за вшей. Прошло какое-то время, и они поняли, что этот барак действительно особый. Потому что все охранники, солдаты, которые наблюдали за всеми остальными бараками, они обходили стороной именно этот барак. Они не заходили туда по возможности. И все женщины, которые находились там, все заключенные, они имели определенную свободу, потому что их не контролировали так, как контролировали все другие бараки. И это дало возможность этим двум сестрам читать из Слова Божия всем остальным женщинам, которые находились вот в этом бараке, давая им утешение из Божьего Слова, молясь Господу. Они произнесли эту фразу «вши от Господа». Как важно нам понять, что нам нужно найти в момент кризиса, в момент особого переживания, нам важно найти благословение, которое Господь дарует нам. Нам важно склоняться на колени и благодарить Господа за те благословения, которые сегодня Он посылает в нашей жизни. Поэтому я хочу сказать для всех нас, сегодня, когда закончится это служение, когда малая группа, домашняя группа, вы будете иметь общение, подумайте об этом. Найдите эту причину. Найдите этот список Божьих благословений, за которых вы сегодня будете молиться и благодарить Господа. Последний момент, который я хочу увидеть в этом тексте, который мы с вами просмотрели. Последний совет. Продолжайте служение. Посмотрите, мы прочитали в 9 стихе, апостол Павел говорит, «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». То исполняйте, Писание говорит. Я хочу обратиться ко всем членам Церкви Спасения. Мы находимся в особой ситуации, когда нету возможности совершать служение так, как это было привычно. Может быть, нет той возможности, когда хористы собираются на спевку, они проводят свои занятия, чтобы здесь вот эти ряды были заполнены, и мы слышали пение, музыканты, оркестры, учители русской школы, воскресной школы, все остальные служения. Нету возможности делать то, что было привычно, совершать тот труд, который вы привыкли совершать. Но я хочу сказать это слово. Делайте то, что вы можете делать. Не оставляйте служения, но начинайте его делать вот в том формате, который возможен для вас. Совершайте этот труд, совершайте это служение. Если вы хористы, если нет спевки, если нет возможности петь здесь, на собрании, продолжайте это делать дома. Продолжайте петь Господу. Продолжайте учить. Продолжайте свое служение. Если вы музыканты и нет возможности собраться, чтобы играть оркестром, разучивать новое, вы музыканты, продолжайте играть дома, продолжайте свои занятия, не оставляйте тот труд. Мы думаем сегодня, как нам, чтобы воскресная школа могла дальше работать в онлайн-формате, молимся об этом. Но если вы учители воскресной школы, и у вас нет возможности сегодня, воскресенье, преподавать урок детям, продолжайте изучать Божье Слово, продолжайте готовить уроки. Это ваш труд и ваше служение. Где бы вы ни были, в каком бы вы служении ни были задействованы, продолжайте это делать, потому что мы делаем это для Господа. И Писание показывает, если мы совершаем труд для Господа, это дает нам победу над беспокойством. Мы совершаем это служение, совершаем этот труд. Один христианский историк, он написал так: «Эпидемии, которые казались концом света когда-то, приводили к расширению христианства, потому что христиане показывали любовь и давали надежду. Христиане давали истину, за которую даже можно было умереть». У нас есть эти возможности совершать служение. Как вы знаете, вчера многие наши братья и сестры вышли на улицы для того, чтобы свидетельствовать людям о истине, о спасении, о надежде в Иисусе Христе. Эта возможность есть для нас. Хочу предложить еще один момент для служения каждому из нас. Если вы думаете, что вы могли бы делать вот на этой неделе, какое служение, и вы не находите какого-то труда для вас, я хочу предложить для всех членов Церкви Спасения вот на этот период особое служение. Найдите 5 минут каждый день. 5 минут для вашего служения каждый день. И если вы найдете это время, возьмите телефонный список всех членов церкви, нашей церкви, членов спасения. И за эти 5 минут позвоните одному человеку, которого вы не знаете, с которым вы не знакомы, с которым вы никогда не общались. Позвоните, ободрите, скажите, кто вы, помолитесь вместе. И позвоните одному человеку, которого вы точно знаете, с которым вы общались, с которым вы, может быть, в хоре сидели, с которым вы в оркестре играли, в одном служении в каком-то вы находились. Найдите эти 5 минут для того, чтобы мы, как Церковь Спасения, несмотря на то, что мы, как сегодня говорят, социально дистанцированы, чтобы мы были духовно объединены, чтобы у нас была эта возможность общаться друг с другом. Это будет наше служение, это будет наш труд. Найдите эти 5 минут. Поймите, что Господь сегодня, Он особым образом испытывает нас. Он желает, чтобы мы были объединены, чтобы мы полагались на Господа, чтобы это был труд и служение. Давайте служить Господу, продолжая служить в тех возможностях, которые у нас есть. И, наконец, последнее, что я нахожу – Бог дает мир. Посмотрите, в этом тексте мы читаем с вами, сказано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это Божье обетование. Когда мы исполняем то, что говорит это слово, то приходит мир, который достигается не какими-то психологическими трюками. Мир, который дает Бог, который убирает беспокойство, который дарует победу над беспокойством, мир, который в сердце, и посмотрите, здесь сказано, этот мир соблюдет, то есть сохранит наше сердце и наши мысли во Христе Иисусе. Только в Нем победа над беспокойством. Только когда мы понимаем, что мы находимся в Господе, в Нем победа над всяким беспокойством. И поэтому помоги нам, Господь, чтобы мы размышляли над этим словом и в этой ситуации каждый из нас, член Церкви Спасения, все те братья и сестры, которые смотрят наши трансляции, где бы вы ни находились, в каком бы месте, в какой бы стране, чтобы мы, христиане, одерживали победу над беспокойством и пребывали в Иисусе Христе. Да поможет нам в этом Господь. И перед тем, как мы помолимся, я хочу, чтобы вы посмотрели на экран и увидели те вопросы, которые я предлагаю, чтобы вы могли порассуждать сейчас, когда закончится богослужение, в домашней группе, там, где вы находитесь. Порассуждайте над этими вопросами. Найдите ответ на них. Первый вопрос: как определить, что наша разумная забота уже переходит в греховную панику? Подумайте об этом. Ответьте на этот вопрос. Второй вопрос: за что вы можете поблагодарить Бога в ситуации с коронавирусом? Подумайте над этим вопросом. Порассуждайте, дайте ответы вашей семье, дети, взрослые, родители. Третий вопрос: как определить, что ваши мысли соответствуют Филиппийцам 4:8? Как это увидеть? Как это проверить? Порассуждайте и скажите ваше мнение. И, наконец, четвертый вопрос: что на этой неделе вы будете делать для того, чтобы у вас не было ненужного беспокойства? Какие ваши планы? Что вы научились из этого стиха? Что вы измените на этой неделе, чтобы действительно в вашей жизни пришел этот мир от Господа в Иисусе Христе, чтобы Господь помог вам? Мы будем сейчас молиться. Как мы говорили, это время для молитвы в семьях, в малых группах. И если вы хотите больше взять время для молитвы, поставьте на паузу сейчас трансляцию, помолитесь, дайте сколько нужно время для этого, обратитесь к Господу. Наше желание, чтобы Бог помог нам. Поэтому я хочу в первую очередь, чтобы отцы, главы семейств или братья, которые находятся в малых группах, чтобы вы были теми, кто молится, теми, кто обращается к Господу, призывает Божью защиту. Дети, помолитесь вы Господу, и ваше время, возможно, сейчас. Все те, кто находится у экранов, я предлагаю, чтобы мы все вместе склонились на колени, обратились к Господу и принесли Ему наши нужды и попросили у Господа победу над беспокойством. Аминь. Помолимся Господу.

Работу мозга изучают так называемые институты мозга, например, Институт мозга человека имени Бехтеревой. Это ведущее учреждение Российской академии наук по изучению работы мозга и лечению заболеваний нервной системы. Ученые исследуют физиологические механизмы мышления, речи, эмоций, патологии мозга, опробуют новые методы и технологии диагностики и лечения заболеваний головного мозга человека. Наверное, работать в таком институте очень интересно. Но я хотел бы сегодня обратиться к самому высокому исследовательскому центру, который занимается проблемами человека. Этот институт называется Священным Писанием. В Новом Завете, в послании к евреям, 4 главе, 12-13 стихах, описывается эта удивительная исследовательская деятельность Слова Божия. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет». Автор послания к евреям характеризует Слово Божие в нескольких важных фразах. «Слово Божие живо». Некоторые типографские издания мертвы, как динозавры. Некоторые книги и слова не вызывают никакого живого интереса. Платон был одним из величайших мыслителей человечества, но маловероятно, чтобы какое-нибудь изучение наследия Платона, сходное с настоящим изучением Библии, нашло бы интерес у широкой публики. Великий факт заключается в том, что Слово Божье было и оставалось, и остается живым для всех людей, для всех времен. Его должен услышать каждый человек, чтобы выразить свое отношение к Иисусу Христу, принять его или отказаться. Слово Божие действенно. История показывает, что везде, где люди серьезно относились к Слову Божию, происходило невероятное. Как только Библия переводилась на язык какого-то народа, происходили грандиозные перемены. Слово меняло жизнь. Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа. Внимательный и думающий читатель Библии распознает, что в этих словах речь идет не о физиологических процессах, которые происходят в организме человека, а о чем-то более важном, глубоком и сокровенном. Священное Писание обращает внимание на нашего так называемого внутреннего человека, о чем мы читаем и в других текстах. При этом оно подчеркивает, что именно внутренний человек играет большую роль в жизни каждого из нас. Что такое внутренний человек? Есть внешний человек. Это наше тело, наша земная хижина, в которой обитает душа. А внутренний? Многие, вероятно, ответят, что речь идет о душе. Ведь она находится внутри этого телесного сосуда. Другие скажут, что это наш дух, который сокрыт в недрах души. Кто-то ответит, что внутренний человек – это сердце, так как именно оно находится в центре нашей духовной жизни. Невозрожденные люди, претендующие на духовность, только напрасно потратят время в бесконечных и безрезультатных поисках внутреннего человека, основываясь на научном опыте. Они только лишний раз подтвердят то, что было сказано почти 3000 лет тому назад. «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Действительно, люди, пытаясь выяснить, где же сокрыт этот внутренний человек, смешивают глубокое научное познание окружающего мира с внутренним познанием Бога, и поэтому не могут добиться результата. Наш внутренний человек настолько важен для Бога, что он считает нужным исследовать и проверять его через свое слово. Ведь именно от состояния внутреннего человека, наших отношений с Богом, зависит наша вечная участь. Давайте прочитаем слова, которые вышли из уст именно внешнего человека, того, который судит лишь о наружном, материальном. Они записаны в книге Иова, 21 главе. «Один умирает в самой полноте своих сил, совершенно спокойный и мирный, а другой умирает с огорченной душой, не вкусив добра, и они вместе будут лежать в прахе, и червь покроет их». Но если внешний наш человек, наше тело, смотрит на видимое, материальное, которое временно, то внутренней верой взирает на невидимое, которые вечно и не

приходящее. И если внешний человек с каждым днем ветшает и тлеет, о чем написано в книге Иова, то внутренний со дня на день обновляется и совершенствуется. Итак, если наш внутренний человек настолько значим в глазах Божиих, то Бог должен располагать определенными инструментами, чтобы поддерживать нас в надлежащем духовном состоянии пред Господом. В начале нашей беседы мы уже прочитали стихи из послания к евреям. Давайте повторим. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». О каком разделении идет речь в этом стихе? Во-первых, автор послания здесь утверждает, что в работе над нами Бог использует самый совершенный инструмент – Слово Божие, которое острее самого острого меча. Своим словом он отделяет дух от души, чтобы силой крови Христа умертвить в ней плотскую и душевную жизнь, которая так сильно подвержена влиянию греха, мира и сатаны. Таким образом, Господь желает приготовить нашу душу, наше естество к тому, чтобы наш внутренний человек мог использовать ее для принесения славы Господу. Во-вторых, Он отделяет суставы, то есть кости, от мозга, который наполняет их. Бог создал нервную ткань мозга в качестве материальной основы нашего разума и психической деятельности. Как кровь является основой физической жизни, так мозг и вся его нервная ткань являются физическим основанием чувств и воли человека. Суставы означают нашу плоть, которая поражена грехом. Поэтому и наша психика, наша душа также пропитана им. Иначе как объяснить то, что наша душевная жизнь часто не принимает того, что от Духа Божьего? Душевная жизнь вызывает плотские помышления, которые враждуют против Бога. Не случайно в Писании душевное всегда противопоставляется духовному и отождествляется с плотским. Но ведь Бог не создал мозг человека для того, чтобы он служил греху. Дух, душа и тело человека должны быть подчинены единой цели – прославлению Творца. Именно для этого Господь через свое слово и производит эту тонкую операцию разделения составов и мозгов. Подобно тому, как искусный мастер ткет прекрасные узоры, так Бог соткал великолепный узор нашего внутреннего человека с его психической и духовной жизнью с одной лишь целью – особым способом отражать образ Божий, образ Иисуса Христа в нас. И нет твари сокровенной от Него, и все обнажено и открыто пред очами Его. Здесь используется интересное слово «обнаженный». Этим апостол хочет сказать, что люди могут носить любые одежды и личины, но в присутствии Божьем все они спадают, и мы предстаем перед Ним в естественном виде. Слово Божие – это действительно совершенный инструмент, с помощью которого мы можем проверить наше хождение пред Господом, состояние нашего внутреннего человека. Позволим же Господу проводить исследовательскую работу в наших сердцах. В заключение я хотел бы прочитать слова молитвы Давида, которые записаны в 138-м псалме. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Я желаю, чтобы эти слова были словами искренней молитвы каждого из вас. Да благословит вас Господь!

Наша передача подошла к концу. Слушайте наши следующие радиопрограммы «Слово на сегодня» на средних волнах каждое воскресенье в диапазоне 300 метров на частоте 999 кГц в 21 час 30 минут и на частоте 1035 кГц каждый четверг в 21 час. Время белорусское. Мы также будем рады вашим письмам. По вашей просьбе мы можем выслать вам текст прозвучавшей передачи или ее запись в формате MP3. Итак, пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли», передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Верность Бога. Мы все знаем, что значит, что человек верный или верен чему-то. Что это значит? Он значит, что он неукоснительно следует тому, что он обещал. Тому, кому он обещал. Что касается Бога, то Божья верность, в отличие от человеческой, это совсем другое явление. Почему? Все просто. Потому что всем нам прекрасно известно, что верность человека может быть до поры до времени. До какой поры? Пока сопутствует, например, удача. Верный компаньон был. Когда дела хорошо шли в бизнесе, когда дела стали идти плохо, компаньон стал уже неверным. Уже стал проводить переговоры с кем-то другим, без ведома своего друга и так далее. Это просто пример верности человека. О верности супругов и говорить нечего. Это отдельная передача «Сексуальная жизнь» из нашего цикла «Открывая Писание». Вы можете послушать. Но Божья верность, она носит совсем другие черты. Давайте для начала прочитаем книгу пророка Исаии, 49 главу, 15 стих. Книга пророка Исаии, 49 глава, стих 15. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Посмотрите сравнение с женщиной. Может ли женщина забыть своего ребенка? Опять, предмет верности. Верна ли мать своему ребенку? В большинстве случаев верна, но бывают случаи совсем другие. Бывает проявление неверности, когда ребенка просто оставляют где-то у родственников, в детском доме или где-то еще. Неверность по отношению к тому, кого она родила. Но если бы она забыла, Бог говорит, я не забуду тебя. Бог, он никогда ничего не забывает. Бог, он сказал, обязательно это случится. Он не забудет то, что он сказал. Он непременно это выполнит. Потому что если бы Бог отступал от своего слова, от слова, которое говорили пророки, если бы Бог не соблюдал свое слово, тогда бы нельзя было сказать, что Бог верен. Но так как Бог абсолютно всегда 100% свое слово соблюдает, мы знаем, что поэтому Бог верен. Он верен сказанному им. Письмо Римлянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. Прежде всего в том, что им верено Слово Божье. Ну что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. О чем говорит это место Писания? Преимущество ли быть иудеем? Да, потому что им было верено Слово Божье. Но некоторые оказались неверны. О чем речь? Кто оказался неверен? Ну, опять вспоминаем историю, как Израиль шел из Египта. Был ли Израиль верен Богу? Слушал ли он Бога во всем? Да. Собирались это сделать, говорили аминь. Но по факту были неверны. Были неверны, и это привело к тому, что вместо того, чтобы дойти за короткий промежуток времени до земли обетованной, странствование Израиля по пустыне продолжалось 40 лет. Пока кости неверных людей не пали в пустыне. Они были неверны. Они не поверили Богу, что Бог открывает для них новый горизонт земли обетованной. Они были верны другим, тем разведчикам, которые, осмотрев землю, испугались. Они им поверили, а не Богу. За это Бог наказал народ. И здесь яркий пример, что неверность людей не влияет на верность Божью. Они были неверны, часть народа. Но Бог был верен. Почему Он был верен? Потому что Бог довел это дело до конца. Ведь Бог в конечном итоге привел Израиль на землю обетованную. Ведь Бог в конечном итоге дал Израилю овладеть этой землей. Почему Бог верен? А потому что Он еще об этом говорил Аврааму, что даст эту землю его потомкам. Как Бог сказал, так оно и произошло. Неверность их уничтожит ли верность Божью? Казалось бы, если это был не Бог, а человек, но кто ему был неверен, конечно, бы поменял свое мнение. Но Бог обещал еще Аврааму об этом и подтверждал потом не единожды, что эта земля будет отдана Израилю. Люди были, часть народа, неверны. Но Бог верен. И Он свою верность подтвердил именно этим, что Израиль обрел эту землю. Идем дальше, и мы посмотрим первое письмо Коринфянам, 1 глава 4 по 9 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которого призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Это место опять говорит о верности Бога, только уже в другом аспекте. В чем Бог верен? Еще стих 8. «Который и утвердит вас до конца». Он верен в том, что Бог его призванных, тех, кого он назначил быть частью его народа, он утвердит до конца. До конца. А какого утверждения мы требуем для себя? Что нам нужно? Нам нужно каждый день утверждаться в вере. Потому что этот мир вокруг нас, он опасен. Этот мир, который кого-то соблазняет, кого-то порабощает. И есть люди, которые оказываются в итоге неверными Богу. Но Бог-то остается верным. Бог утвердит вас до конца. Вас, тех, которые пережили подлинное рождение свыше и стали новой тварью во Христе Иисусе. Бог утвердит до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. И это будет действительно так. Потому что верен Бог. И Он не меняет своего решения. В 10 главе 1 письма к Коринфянам, 13 стихе, также говорится о верности Бога. Мы читаем: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли его перенести». Новая характеристика верности Бога. Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. И Бог называется здесь верным. Верен Бог. Почему? Потому что часто человеку кажется, когда он сталкивается с трудностями, что Бог не на его стороне. Все рушится. Кругом проблемы. Да, это касается даже верующих людей. Кругом какие-то невзгоды. Но что человек проходит в данном этапе жизни? Некое испытание. Зачем испытания вообще нам нужны? А чтобы наша вера становилась все сильнее. Испытания. Бог не даст испытания. То есть это определяется для каждого человека отдельно. Каждый человек может пережить разные испытания. Бог не даст для определенного человека испытание такое, которое он не мог бы перенести. Он дает по его человека силам. А еще помимо того, что Бог дает испытание по силам человека, Он даст облегчение. И это действительно так. Опять же, развитие этой мысли. 2 Коринфянам 1 глава, 18 стих. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною Силуаном Тимофеем, не было да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь. Слава Божию через нас». Опять смотрите. Верен Бог, что слово наше не было туда, то нет. То есть апостол Павел приводит опять слова о верности Богу. Только за счет верности Богу и убежденности в его верности проповедь Павла, его соратников, не была «да» и «нет», но была только «да», потому что все «да» собраны в Иисусе Христе. Евреям 10 глава, стих 23. «Будем крепко держаться нашего исповедания, нашей надежды и не отступать, потому что верен обещавший». Все это – верность Бога. Это тема, которая очень важна для нас. Потому что если Бог верен, тогда мы абсолютно уверены в том, что нас ожидает. Все то, что сказано в Слове Божьем, ожидает нас. Верен обещавший. Как Бог сказал в своем слове, так и будет. Не верьте никому, кто опровергает Слово Божье. Не берите в расчет тех, кто хочет склонить вас на сторону зла. Следуйте за Богом, потому что Его Слово – абсолютная истина. Потому что, как Бог сказал, так оно непременно случится. Как Бог определил, тому и быть. Верность Бога – такова была наша сегодняшняя тема. На этом у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж», «Духовные беседы», и в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: Здравствуйте! Продолжаем цикл бесед Малого библейского колледжа. Сегодня предметом нашего разговора будет практическое проявление любви по отношению к оступившимся, к тем, кто нуждается в нашей поддержке.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем изучение системы ценностей Иисуса Христа. В наших беседах мы исследуем евангельские повествования и следим за тем, как исповедовал Иисус Христос те или иные ценности, какой смысл Он вкладывал в них. При этом нам следует понимать, что слово «исповедовать» имеет двоякий смысл. Первое – это говорить, а второе – быть таким же. Мы только тогда будем исповедовать Иисуса Христа нашим Господом, когда мы будем исповедовать то, чему учил Он. Рассматривая жизнь Иисуса Христа на основании четырех Евангелий, нельзя не заметить присутствие особой силы, которая обитала в Нем, которая присутствовала в Его взаимоотношениях с людьми, которая сопровождала Его всегда. Этой силой была Христова любовь. Мы говорили о ней, вспоминая Марию, Марфу и их брата Лазаря. Она была особенно видна в отношении к апостолу Иоанну. Апостолы, бывшие в горнице во время Тайной Вечери, тоже не сомневались во всепроникающей любви Христа, побуждающей к любви взаимной. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы рассказать о том, как эта истина подтвердилась в отношении Иисуса к Петру. Когда Иисус встретил его, у Петра было другое имя – Симон. И характерной чертой этого человека была нестабильность. Более подробно об этой встрече вы можете прочитать в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 40-42. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На мой взгляд, любовь здесь показана по меньшей мере с двух сторон. Первое, что стоит заметить, так это то, как Иисус посмотрел на Петра. Возможно, что так же пристально он смотрел на богатого юношу, любя его и говоря, что первое место в своей жизни следует отдавать Богу. Как вы думаете, что творилось в душе у рыбака, когда Иисус пристально смотрел на него? Не кажется ли вам, что в глазах Иисуса, в выражении его лица, в каждом ее жесте Петр угадывал одно – любовь? Вторым способом, которым Иисус показал свою любовь к Петру, было то, что Он назвал камнем, скалой этого человека. А ведь характерной чертой, жизненным принципом, если хотите, итогом всей жизни Петра была нестабильность. Но сразу ли стал Петр стабильным, когда узнал, что он скала? Конечно, нет. Иисус не говорил, каким был Петр. Он дал ему понять, каким тот должен быть. Сейчас он таков, но должен стать другим. Должен стать Петром, скалой. Попытайтесь использовать подобный подход к вашим детям, жене или мужу, к вашим сослуживцам. Опробуйте этот подход, давая им понять, что вы верите в их потенциальную возможность, верите в то, что они могут быть такими, какими хочет их видеть Бог. Такая положительная поддержка, безусловно, есть проявление любви. Когда Павел описывал такую любовь в 13 главе 1 послания к Коринфянам, он сказал: «Любовь всему верит, всего надеется». Любовь верит в лучшее в каждом, верит, что это лучшее восторжествует в жизни любимого человека. И при этом любовь может вытерпеть все. Любил ли вас кто-нибудь такой любовью? Лично мне посчастливилось испытать такую любовь на себе. Мой духовный отец, наставлявший меня в первых шагах веры, любил меня, молодого еще человека, именно так. И я скажу вам, что такая любовь не может оставить равнодушным. Я верю, что слова Иисуса, сказанные Петру, и были выражением той неотразимой любви. Затем в 16 главе Евангелия от Матфея мы видим другой пример взаимоотношений Иисуса Христа и Петра. «Когда Господь спросил учеников, «Вы за кого почитаете Меня?» Ответ Петра был верен. А теперь вспомните реакцию Иисуса. «Не плоть и не кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Однако из посланий, написанных Петром, мы никак не можем заключить, что он был тем основанием, на котором была построена церковь. Его основанием, согласно посланиям Петра, был сам Иисус Христос. Но Господь дал понять Петру и всем нам. Он построит свою церковь на том основании, на котором человек, подобный Петру, может сказать то же, что сказал Петр, потому что это открыл ему Отец Небесный. Церковь Христова основана на том, что Бог может делать необычайное через обычных людей, послушных Ему. А теперь давайте откроем 22 главу Евангелия от Луки, где описывается подходящее к концу земное служение Христа и страх Петра перед приближающейся смертью. Иисус знал, что все апостолы собираются оставить Его и бежать под покровом ночи, и что Петру остается лишь шаг до отречения от своего Господа. Потому-то мы и слышим такие прекрасные слова нашего Спасителя. Я уверен, что когда Христос произносил их, Петр читал в глазах Иисуса несказанную любовь. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Петр же говорит Господу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». И Господь, я уверен, с любовью во взоре говорит Петру: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня». Позже, находясь во дворе первосвященника и услыхав крик петуха, Петр понял, что предсказание Господа исполнилось. После такого сурового для Петра урока в последней главе Евангелия от Иоанна мы опять видим пример всепрощающей любви Иисуса. Он был распят, и, казалось бы, у Петра были все основания возвращаться к прежнему ремеслу – к рыбной ловле. Вы только представьте себе весь ужас разочарования апостолов и трагизм, пережитого Петром в результате своего отречения. Но Иисус является тем людям, в присутствии которых Петр некогда хвалился, что не отречется от Христа, и задает Петру непростой вопрос: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Ответ Петра можно перевести с греческого так: «Да, Господи, Ты знаешь, что я Твой друг». Интересно, что в своем вопросе Иисус использовал греческое слово «агапе», что означает «божественную любовь». Но Петр, отвечая, использует другое слово «филио», что означает не любовь от Бога, а лишь дружескую привязанность. Петр не претендует на высшую любовь. Теперь у него нет дерзновения хвалиться, как раньше. И он со смиренным духом отвечает: «Господи, Ты знаешь, что моя любовь к Тебе далека от совершенства. Я лишь только Твой друг». Ответ Иисуса восхищает своим снисхождением: «Паси овец моих». Затем Иисус вновь повторяет вопрос: «Любишь ли Ты Меня?», но на этот раз не добавляет «больше, нежели они». И снова ответ Петра означает: «Да, Господи, я Твой друг». И апостол слышит в ответ: «Паси овец моих». И только в последний раз вопрос Иисуса имеет несколько иной смысл. «Петр, действительно ли ты мой друг?» Петр, огорченный такой постановкой вопроса, отвечает: «Господи, ты ведь знаешь мое сердце, ты знаешь, что я твой друг». Не знаю, как вы, но я восхищен тем, как Иисус подбадривает и поддерживает оступившегося Петра. Господь поддерживает того, кто прежде пал, кто предал его, кто прочувствовал весь ужас отречения и горечь покаянных слез. Но Господу и нужны такие люди, которые познали горечь поражения и которые потому надеются не на себя, но на Бога. Только такие люди смогут заботиться о Господней пастве. Христос не ищет суперпастырей, требующих от овец невозможного. Нет, ему нужны пастыри, знающие паству.

Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Были ли падения у вас? Чувствовали ли вы чью-то руку в тот горестный момент? На примере Петра мы знаем, что поддержка в момент падения есть благороднейшее проявление любви. Так Иисус не раз давал понять Петру: «Я верю в тебя, Петр, я верю в твои лучшие возможности». Верите ли вы в то, что Иисус любит вас, даже если вы оступились? Исповедуете ли вы ту же любовь, какую исповедовал Он по отношению к падшим, к тем, кто доставлял немало хлопот и беспокойства? Дорогие друзья, в следующий раз мы опять коснемся темы любви, и предметом беседы будет любовь Иисуса к грешникам. На этом мы прощаемся с вами. Запишите наш адрес: 194-214, город Санкт-Петербург, Абонентский ярмарк.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир одна из духовных бесед, и после нее программа «Духовные мысли», автор и ведущий которой Герман Бем.
1: «Пошли меня». Книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. На призыв Господа, кого мне послать, откликнулись в свое время братья Джон и Чарльз Весли. Они родились и выросли в Шотландии в начале XVIII века в семье Самуила и Сюзанны Весли. Огонь духовного пробуждения разгорелся в Англии в XVIII веке. Пробуждение охватило Британские острова и перекинулось в Северную Америку. Сотни тысяч людей каялись и приходили к Богу. А началось все с небольшой студенческой молитвенной группы в университетском городе Оксфорде. Несколько студентов решили регулярно собираться для изучения Библии и совместной молитвы. Среди них были братья Джон и Чарльз Весли. После окончания университета Джон и Чарльз покинули родную страну и отправились в Америку на миссионерский труд среди индейцев. Их мать, Сюзанна Весли, благословила сыновей на дорогу такими словами: «Если бы у меня было даже 20 сыновей, я не знала бы больше радости, чем всех их посвятить на служение Господу». Их миссионерская работа в Америке длилась недолго и окончилась полным разочарованием. Братья Весли вынуждены были возвратиться в Англию. В этот момент они еще не знали, что в планах Божьих для них было приготовлено многолетнее и благословенное служение в их родной стране. Вернувшись в Англию, Джон и Чарльз ясно увидели, что их родной народ погибает, не зная Евангелия и не имея познания о Боге. Господь призывал братьев Весли отказаться от уюта размеренной жизни и идти с проповедью о Христе в деревни, в шахтерские поселки, в большие города, в тюрьмы. И они откликнулись на Божий призыв, стали ездить по всей стране с единственной целью — проповедовать Евангелие незнающим Господа. С тех пор они на протяжении десятков лет свидетельствовали о Божьей любви. В некоторых местах, в церквах, но чаще всего прямо под открытым небом, на площадях, на полянах, на ярмарках. Джон Весли останавливал свою лошадь на базарной площади и начинал петь гимны. Собиралась толпа, и он проповедовал Евангелие. Тысячи людей пришли ко Христу в результате многолетнего жертвенного труда братьев Весли. Служение старшего из братьев, Джона Весли, продолжалось на протяжении 52 лет, до самой его смерти, наступившей в возрасте 88 лет. Он много ездил и проповедовал почти каждый день, и ритм его служения не изменился даже в старости, на склоне жизни. Например, в 85 лет Джон Весли мог проехать на лошади расстояние в 50 километров, чтобы попасть на назначенное заранее вечернее богослужение. Еще в молодые годы, в начале своих многочисленных поездок, Джон Весли приспособился читать верхом на лошади. В течение последующих 50 лет, путешествуя почти каждый день, он много часов проводил на лошади, изучая Библию и подготавливая свои проповеди и статьи. А младший из братьев, Чарльз Весли, с момента своего обращения к Богу стал писать христианские гимны. За всю жизнь он написал их более 6000 и издал 64 сборника гимнов. Полувековое служение братьев Весли в Англии встречало сильное противодействие как со стороны представителей официальной церкви, так же и со стороны светской власти. Английский епископ Батлер из Бристоля пытался запретить Джону Весли проповедовать шахтерам. Весли ответил: «Тем, что я проповедую Евангелие, я не нарушаю законов страны. Но если бы даже мне сумели доказать, что я нарушаю законы, я задал бы тогда только один вопрос: должен ли я подчиняться Богу или людям?» Самыми трудными были первые 30 лет после начала духовного пробуждения. Часто собрания, проводимые братьями Весли и их друзьями, разгонялись разъяренными ватагами, вооруженными палками, хлыстами и камнями. а иногда нарушители просто подходили вплотную к слушателям и пытались заглушить голос проповедника оглушительными свистками или грохотом жестянок. Когда богослужения разгонялись, проповедников нередко избивали, часто покушаясь на их жизнь. Так что братьям Весли не раз приходилось скрываться от разъяренной толпы в чьем-то огороде или амбаре. В домах новообращенных их же односельчане выбивали окна, рубили на куски мебель, разрезали перины и подушки, усыпав весь пол перьями. Однажды Джон Весли был приглашен в дом пожилой вдовы и ее дочери. Не успели они еще сесть за стол, как дом был окружен возбужденной толпой, яростно ломившейся в дверь и требовавшей расправы над проповедником. Испуганная вдова с дочерью не знали, куда спрятать гостя, но он отказался прятаться и встал у закрытой двери, готовый в любую минуту встретить толпу. Через мгновение дверь была сломана, и Весли шагнул вперед, открыто смотря в глаза людей и обращаясь к тем, кто стоял поблизости. «Вы ищете меня? Вот я. Кто из вас хотел говорить со мной? Ты хотел или ты, а может ты?» Продвигаясь таким образом в гущу толпы и задавая эти вопросы, Весли прямо смотрел в глаза толпившихся вокруг него людей. А потом очень громко, стараясь перекричать шум, он спросил: «Хотите слышать мои объяснения?» Люди закричали: «Говори, хотим слушать!» И он стал говорить о Христе, о Божьей любви и о прощении грехов. Настроение толпы переменилось, шум постепенно стих, все внимательно слушали. Несмотря на гонения и трудности, служение Весли продолжало успешно совершаться. Росло число новообращенных, увеличивалось количество проповедников и евангелистов, зажженных, как и Весли, стремлением трудиться для спасения душ. Так из скромного начала, с небольшой студенческой молитвенной группы, Господь начал движение за духовное пробуждение, охватившее Британские острова, всю Северную Америку и распространившееся на многие другие страны. Друзья, как бесконечны просторы нашей земной Родины! И как много еще в Советском Союзе деревень, поселков и даже городов, где люди никогда не слышали вести о Христе, где нет ни одного верующего. Кто из нас согласится сегодня, как в свое время сделали Джон и Чарльз Весли, расстаться с привычным, размеренным течением жизни, с удобствами больших городов и поселиться там, где нет еще ни одного верующего? В Библии сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Послание к Римлянам, 10 глава. «И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Привыкнув жить в тепле, в покое, себя не ставя под удар, и время смутное такое, ты отказался от труда. Но беспристрастно взвесь теперь перед лицом великим Божьим, приобретений или потерь, чего же в твоей жизни больше? Ты отказался от разлук, от будней в вечном напряжении и от поддержки Божьих рук в усталости, в изнеможении. Духовно вроде не ослаб и в церкви местная не помеха, но нет во всех твоих делах ни вдохновения, ни успеха. В собрании ходишь ты, поешь, благословение ловишь капли, а был готов пролиться дождь. Но отказался ты, не так ли?» В книге пророка Иеремии в первой главе описано призвание Иеремии на служение в начале его жизненного пути. Но Иеремия пытался переубедить Бога: «Да разве я смогу? Я еще так молод, да и вообще, кто я такой, чтобы исполнить поручение Бога Небесного?» В ответ на все его возражения Господь сказал Иеремии: «Не говори «я молод», ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». И здесь же Господь предупреждает молодого пророка о трудностях и препятствиях на пути служения Богу: «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Цена посвящения. Годы скитаний по тюрьмам не вычеркнуть. Планы уюта пусть были расколоты, знает плавильщик, в горниле мучительном лучшее золото. Труд изнурительный, тропы опасные, тело бессильно справиться с холодом, чье-то ворчание, а не напрасно ли в пламени золото? Скудная пища, нормы завышены, кажется, ропот сблизится с голодом. Тело, смирись, по воле Всевышнего плавится золото. Фраза из сумрака: «Стенами толстыми ты окружен, а годы не молоды». И вспоминается слово апостола: «Будьте как золото». В зеркало смотрят глаза усталые, рано покрылись инеем волосы. Сын не поймет преждевременной старости. Это же золото. В небе оно Иисусом воспримется и засияет, подобно пламени, ведь очищалось от разных примесей в огненных камерах.

сокрыты в нем, когда он живет в нас, когда мы любим не земной душевной любовью, но Божьей, неприходящей, вечной любовью. И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Хочу заметить еще раз, о чем я очень часто говорю, о законе, что законом невозможно заставить любить. Христос сказал к фарисеям, которые были законниками, которые пытались его исполнить, которые пытались жить по закону, он им сказал такие слова: «Но знаю вас, вы не имеете в себе любовь к Богу». И так, чтобы мне полюбить Бога, нужно уверовать в эту любовь. Сам человек не в состоянии полюбить то, что ему непонятно, что не видно, что он не ощущал никогда и не представлял никогда. Тем более, если в деле закон, тогда в человеке вместо любви начинает действовать противоположное, а именно гнев и, в конце концов, даже ненависть. К примеру, как любить своего начальника или там шефа или прораба, да, который постоянно требует от тебя большего результата, который никогда не доволен тобой, все что-то не так, день доволен, два доволен, на третий день что-то ты не так сделал, в тебе обида, разочарование, потом ты пытаешься заново и так далее. Вот это вот положение можно сравнить с хождением в законе. Вот если человек живет по закону, буква, которая постоянно что-то от него требует, это как тот безжалостный, ненавистный начальник, который всегда будет чем-то недоволен. Даже пусть он будет полгода тобой недоволен, но придет момент, он будет недоволен, и все вот это вот выстроенное, все эти отношения рухнут в одно мгновение. Вот Писание нам так говорит: «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». В это надо поверить и понять, что закон в любом случае производит гнев. Как бы ты ни старался, это придет рано или поздно. Итак, уверовать в то, что Бог есть любовь, это можно назвать величайшим даром, величайшим откровением для человека. Большего человек в этой жизни счастья получить не может. Это самое великое. Уверовать, что есть любовь Божья, не человеческая, не моя, не душевная, а именно от Бога. Это нечто другое, иное. Не от людей, не от этого мира, а это приходит с другого мира. Вот в это нужно уверовать. К сожалению, для многих христиан Бог остается не как любовь, но с любовью примешивается закон. То есть выходит, что Бог как тот начальник, как вот такой строгий наблюдатель, который только тем и занят, чтобы наказывать за неисполнение. Кто-то в чем-то когда-то проколется, не исполнит какую-то заповедь, и все. И жди наказания. Ну, а какие заповеди у Бога? Не все ли заповеди сокрыты всего лишь в одном слове «любовь»? Только надо понять именно любовь от Бога. Если я имею любовь, то разве я могу что-то нарушить? Но тогда в чем разница между Ветхим и Новым Заветами? Разница очень великая, потому что до пришествия Христа человек должен был сам своими усилиями соблюдать закон, через что он должен был учиться любить. Но соблюдение закона так и не смогло научить сердце человека любить. Буква вела к этому через жертвоприношение, через прощение. Все указывало на веру, указывало на любовь. Но закон не смог переделать сердце человека. И об этом хорошо написано к Евреям в 7 главе. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Новый Завет –

не учит нас, как бы мы делами могли приблизиться к Богу. Но Бог сам вселяется в человека и становится его жизнью через веру в его слово о жертве Христа, о Голгофе, о том, что Христос умер за нас, и что мы даром получили эту благодать иметь или носить в себе, быть сосудом, наполненным любовью Божией. И вот Христос об этом сказал так: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Другими словами, я исполняю Новый Завет только в том случае, если имею в себе любовь к Христову, то есть если Христос живет во мне. И об этом тоже написано, Римлянам 8 глава. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Еще одно место Колоссянам: «Ибо мы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». В любви нет суда, нет превозношения и гордости. Божья любовь всегда служит к одному, чтобы спасти душу от смерти. Аминь.

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать проповедь из церкви «Дом Евангелия», которая находится в Санкт-Петербурге.
2: Апостол говорит: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие». Наблюдайте. Еще одной чертой верующего человека является то, что верующий человек наблюдает прежде всего за собой, чтобы своей жизнью действительно прославить Господа. Ответственен за свои поступки, перед Господом за свою жизнь. И еще верующий человек, он наблюдательный, потому что в этом путешествии он не один идет. Апостол Павел в другом послании говорит, что мы связаны друг с другом одной нитью, одной целью, одним устремлением. Мы имеем с друг другом взаимоскрепляющие связи и получаем приращение друг от друга. Вместе легче пройти, если рядом друг, есть такая песня. Легче преодолеть, если рядом хороший попутчик, расстояние. Верующие люди наблюдательные о том и относительно того, чтобы никто не потерялся. Это служение. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили от многоразличной благодати Божией. Не только служители, которые призваны служить, поставлены, а все мы, как братья и сестры, должны быть наблюдательны к тому, чтобы в этом странствовании, к этому чудесному чертогу, дошли все. Наблюдайте, чтобы никто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Я недавно услышал такую историю, один человек рассказывал, историк моды Паула Волкова рассказала историю своим студентам на занятиях. Она рассказала, как однажды она путешествовала по Италии, заходила в церкви, красиво расписанные купола снаружи, снутри. Но поскольку эти церкви были в деревне, и они достаточно были, как сказать, не то что достаточно, а были нищими, то служители решили для экскурсии сделать такую плату. Если вы хотите увидеть убранство храма, вы должны опустить монету, и на какое-то время свет включается. И можно будет рассмотреть то, что внутри. Но, конечно, в людях, вот даже и обеспеченных, всегда живет вот это бесплатно, что вот пусть кто-то другой бросит первый, а потом уж я. И в одной из церквей она увидела, что кто-то бросает и бросает монеты. Потом она оглянулась и видит, что монеты кидает женщина, везущая инвалида. Кидает и смотрит, рассказывает ему то, что видит. И она понимает, говорит, что он слепой. И, наверное, из-за того, что он не видит людской скупости и не думает о том, что вот кто-то не бросает, а я бросаю, а бросает монеты и не думает о том, первый он или второй. Бросает монету за монетой, она им рассказывает слепому человеку. Счастливый человек, она говорит, потому что иногда зрение физическое мешает нам по-настоящему быть счастливым. Мы в этой наблюдательности останавливаемся и очень-очень прагматично. И усугубляет не только свою жизнь, а и жизнь окружающих людей. А потом она еще говорит, я еще задумалась, еще об одном задумалась. Что же можно, как можно словами передать чудо живописи слепому человеку? Ну, наверное, она могла находить такие слова, которые Слепому человеку раскрывали красоту храма, потому что он не жалел монеты, бросал, потому что интересно было, о чем он рассказывал. В этой истории мне захотелось быть действительно этим человеком, которого везла эта женщина. Хочется быть тем, который бы вот так же, не думая ни о ком, ни о чем плохом, только лишь думал о том, чтобы увидеть красоту этого мира. По-настоящему. Скрытую за человеческим вот всем.